дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы продолжаем с вами марафон, и у нас с вами новый час, новая возможность, где мы можем принимать участие. К сожалению, прошлый блок, друзья, час мы не закрыли, пошли в минус 1532 доллара. Друзья, мы не добрали детский час начал хромать. Начал хромать 1532 доллара, не добрали на детский час, это был прошлый час, но у нас сейчас с вами, друзья, новый час, и нам нельзя унывать. Нам нужно двигаться вперед, потому что часы, они не стоят. Вот новый час, вот там уже остается 52 минуты, и нам нужно в 52 минуты собрать 2155 долларов, если округлить, 2155 долларов. Слава Богу, уже один человек отозвался, и благословит вас Господь. И нам теперь осталось 2155 долларов. Да благословит вас Господь. Я вижу, еще один сейчас человек отозвался. Это уже нам нужно 2055 долларов. Слава Богу, 2055 долларов. Объявляю номер, это 425-296-78-29. Это ежегодный марафон Радио МВ. Ежегодная поддержка на служение 2027 год. Друзья, это на тот бюджет, который нам не хватает, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Это текущие наши расходы радиослужения. И мы делаем раз в год марафон, предоставляя привилегию для братьев и сестер трудиться вместе с нами на этом поприще. И вот в этом часовом блоке сейчас должна быть проповедь, друзья, но потому что у нас сейчас с вами марафон, вы проповеди не услышите, но мы призываем, чтобы мы, как народ Божий, отозвались, чтобы в следующем году в этом часовом блоке, в это время, вы могли слышать Слово Господнее. Вы могли слышать Слово Господне, то объявляем телефон номер, куда вы можете позвонить, как вот эти люди сейчас только сделали наши братья и сестры, которые стали соработниками. Их уже можно назвать соработниками, которые позвонили и приняли участие. И те братья и сестры, которые продолжают жертвовать, которые поддерживают это служение, это наши соработники на Ниве Божией. Друзья, это служение наше. Мы называем вместе с вами. Вы делайте ее способным. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и нам не достает 2055 долларов уже. 2055 долларов на этот часовой блок. Друзья, мы говорим, можно делать ежемесячно, кому-то проще, можно делать одноразово. Смотрите, друзья, почему ежемесячно поддержка так важна. Знаете, часть пожертвования приходит один раз, да, многие так делают, и многие делают ежемесячно. Мы говорим, как кому располагает ихний семейный и личный бюджет. Расходы на вещание, друзья, есть. Это каждый день у нас расходы. Реальная, друзья, поддержка служения, она ощущается, когда братья и сестры реагируют и благословляют, покрывая все текущие счета, чтобы служение могло дальше в следующем году вещаться круглосуточно, без всяких реклам, без всяких, друзья, сбоев. Как вы знаете, на протяжении 20 лет мы не ставили рекламы, не продавали время, хотя звонят люди, предлагают, чтобы мы это делали. Но от начала, когда было заложено служение, мы не согласились не ставить этого, ничего не ставить этих реклам. И вот это, друзья, в том и вся и вещь, чтобы позволить братьям и сестрам, народу Божьему, принимать участие в этом служении, давать такую возможность, привилегию. И этим же самым мы благословляем себя и свои дома, где радио вещается через такие красивые приемники, да, видите, вот такие вот цифровые приемники вещаются, круглосуточно, без рекламы или без каких-то других передач, которые
продали время кому-то. Круглосуточно вы знаете, что если ваши дети слушают, или мамы, папы, или дедушки и бабушки, или внуки, они будут получать, можно так сказать, пищу без всякой примеси. Вот это делает важным это служение. И каждый год мы делаем марафон уже на протяжении 20 лет, делая этим служение способно быть в эфире. Бог использует, дорогие друзья, ваши сердца откликаться и идти вместе с нами в этом служении. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать этой частью служения на 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, радиослушатели, что вы жертвенные, что вы внимательные для тех, кто, может быть, еще не принял участие в этом году. Может быть, вы слушаете регулярно или время от времени, получаете назидание и благословение. Может быть, вы едете домой в машине и слушаете через FM, который есть у нас по Вашингтону, по другим некоторым штатам, и вы получаете благословение в Аляске. Друзья, благословите, позвоните и станьте частью благословения этого служения, чтобы это радио могло вещаться по месту вашему, где вы проживаете, могло вещаться в тех местах, где вы слушаете. А номер 425-296-78-29. И нам, друзья, нужно 2055 долларов. Это можно, друзья, сделать одноразово, пожертвовать, насколько вам позволяет бюджет. А если вы хотите одноразово, вы можете это сделать, например, любым способом, как вам угодно. Или если вы желаете, вам легче, может быть, пойти и быть поддержку ежемесячно по 50 долларов в месяц. Это выходит $1.66 в день. И этим, друзья, вы сможете делать это служение стойким, и это служение будет продолжать дальше вещаться на тех каналах, где вы его слушаете. Это сделает служение возможным быть в 2027 году. Напоминаю, номер это 425-296-78-29, это 425-296-78-29, Южная Каролина, Северная Каролина, друзья, у вас уже сейчас вечер, и многие из вас, вы уже дома, готовите, наверное, ужин вокруг с семьей, и хотели бы вам напомнить, что у вас, друзья, в течение 5 минут вы сможете позвонить и оформить звонок, чтобы благословить это служение, чтобы оно и в следующем году вещалось на этих языках, славянских языках, испанском, английском и немецком. Это мы делаем, друзья, для благовестия, чтобы вы могли быть соучастником на Неве Господней, и мы предлагаем вам такую возможность. Эта возможность дается, друзья, мы предоставляем раз в год, позвонив и стать соучастником. Мы слышим звоночек, друзья, да благословит вас Господь. Призываем вас, если вы еще не стали частью этого служения многогранного, друзья, примите участие, потому что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Помните, что если вы еще не были участником, но слушаете и получаете назидание, кто-то позаботился в прошлом году за вас, что сегодня вы слушаете его, слушаете это радио. Друзья, вот позаботьтесь и вы о ком-то в следующем году, чтобы они послушали. А давайте мы сделаем по-другому. А давайте так, а подумайте, чтобы в следующем году слушала ваша мама, слушал ваш папа, слушали ваши дети. Это делается более персональней. Вот давайте мы позвоним и откликнемся, чтобы этот час не пошел минус, как прошлый час, друзья. Прошлый час у нас был минус $1532. А у нас в этом часу еще остается 43 минуты, и нам, мы уже собрали 250 в этом часу, и нам не хватает $2055 в этом часу. $2055 в этом часу, и можно его сделать, покрыть так. 4 человека
по $55 в месяц, и этот час, друзья, перекроется. Это 4 человека по $50 в месяц, и этот час перекроется. Линии открыты, и друзья наши, которые проживают в Северной и Южной Каролине, друзья, у вас есть сейчас прекрасная возможность отреагировать. Если вы там проживаете, напишите своим друзьям, давайте скажите, давайте, чтобы Северная Каролина и Южная Каролина сейчас отозвалась и поддержала радиослужение, чтобы радиослужение могло вещаться и в Северной Каролине, и в Южной Каролине, в домах престарелых, в близких, родных, в молодых семьях, и там, чтобы Слово Господне вещалось.

И телефон номер 425-296-78-29. Благословение вам, друзья, благословляет так. Бог любит ваше щедрое сердце, друзья. Пусть Он наполнит его вашей радостью и благословением для тех, кто уже поучаствовал, для тех, кто уже позвонил и поддержал. Я хотел бы благословить вас этими словами. Бог любит ваше щедрое и отзывчивое сердце. Пусть Он наполнит его радостью. Это важно, друзья, чтобы радость Божия изливалась в сердца народа Божьего. И мы говорим, что, друзья, Радио МВ является некоммерческой организацией, и Радио МВ существует благодаря братьям и сестрам, которые открыли свои сердца, и они щедро поддерживают это служение и делают способным этому служению существовать 20 лет, быть в эфире, благословляя братьев и сестер, благословляя вас, дорогой слушатель, неся это Слово Господнем в другие страны, другие места. И телефон номер 425-296-78-29. Без коммерческих реклам, без государственной поддержки, но благодаря вам, братьям и сестрам, радио существует. Благодаря дедушкам, бабушкам, благодаря простым семьям, простым братьям и сестрам, которые, как вы слышали, брат Эдуард уже говорил, собирают и жертвуют, которые их, можно быть, не видно, не слышно, но они уже, сказать так, искренне и верно стоят в этом служении, поддерживая на долгие годы. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Даем вам, друзья, возможность набрать этот номер, потому что линии открыты. Вас буквально возьмет 5 минут, и вы вернетесь к своим заботам и своей жизнью. 5 минут, и вы сможете, друзья, поучаствовать, стать благословением и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 2 Коринфянам 9 глава 7 стих. «Каждый по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо добровольных дающих любит Бог». Друзья, мы говорим, прежде чем вы будете звонить, прежде чем будете жертвовать, помолитесь, сами с Богом поговорите, делайте это с вашего сердца. Если у вас есть огорчение, обида, пожалуйста, не звоните, не жертвуйте. Может быть, просто выключите приемник, да и пусть он будет молчать у вас, но чтобы ваше сердце не было в огорчении. Мы говорим, это привилегия открыта раз в год, где вы можете участвовать в этом служении, чтобы ваше лепто могло делать Слово Божие, продолжало звучать на протяжении года. 425-296-78-29. Ваша возможность поучаствовать, она открыта сейчас. Да благословит вас Господь. Сейчас мы, друзья, объявим, как можно поучаствовать онлайн. Это через Cash App. Если вы, может быть, на кухне, и у вас нету времени много позвонить, но хотели бы пожертвовать через Cash App, откройте Cash App и наберите радио, Radio MV. Одно слово, Radio MV. Введите сумму свою, друзья, и благословите радио, Radio MV. И благословите, друзья, радио, и да благословит вас Господь за вашу внимательность. А если вы желаете пожертвовать через зал, может быть, вы откроете свой банковский счет и хотите благословить через зал, вы это можете сделать таким способом, написав на info@radiomv.com. info@radiomv.com и благословить этот час. У нас остается 36 минут. И нам нужно $2055. $2055, друзья, чтобы закрыть этот часовой блок. И этот часовой блок, друзья, это где регулярно проходит здесь передача, где проповеди вещаются. И мы благословляем всех, друзья, кто уже
отозвался, кто уже позвонил, кто уже

стал частью, соработником на Ниве Господней и пошел с нами впереди, да благословит вас Господь. Друзья, и уже нам осталось $1695. $1695 осталось. Слава Господу! Я хотел бы благословить вас такими словами, и пойдем мы на музыкальную паузу, чтобы вы, другой радиослушатель, который еще не успел поучаствовать, смогли бы поучаствовать. А я хотел бы благословить всех тех, кто принял уже участие, такими словами. Бог любит ваше щедрое сердце и видит ваше щедрое сердце. Пусть Он наполнит его радостью, да будет благословение и милость в ваших домах, дорогие братья и сестры, все слушатели наши, кто молится, кто поддерживает. И возможность, друзья, сделать ваш вклад, чтобы и в следующем году мы могли тоже получать благословение, тоже, чтобы наши сердца получали мир. Это можно сделать, позвонив на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Идем на музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы даем вам возможность позвонить.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Друзья, во время музыкальной паузы, да благословит Господь те, кто позвонил и откликнулся. И у нас остается 27 минут. У нас остается 27 минут, и нам, друзья, еще не хватает 1604 доллара. Во время музыкальной паузы благодарим всех тех, кто позвонил и стал, друзья, частью этого служения. Да благословит вас Господь за вашу отзывчивость. Мы видим, что люди жертвуют онлайн тоже. Да благословит Господь. И вот сумма, которая нам осталась после этих всех взносов, 1604 доллара в этом часовом блоке. У нас остается 26 минут. И слава Богу, друзья, уже 1504 доллара. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Вы можете, друзья, позвонить. Остается 26 минут, и нам нужно 1504 доллара. Мы уже собрали в этом часовом блоке 800 долларов, и нам не хватает 1504 доллара. Друзья, если вы хотите пожертвовать одноразово через Cash App, через Zelle, если через Zelle, это будет info@radiomv.com. Это можно сделать через Zelle или через Cash App. Это можно сделать Radio MV через Cash App. Если вы хотите пожертвовать кредитной карточкой или Visa, MasterCard, сами онлайн, зайдите, нажмите «Пожертвовать», вы увидите кредитную карточку, иконочку нажмите и сделайте, вас возьмет буквально under 2 minutes, где-то оформить donation до 2 минут, а позвонить примерно берет 5 минут, друзья, чтобы оформить ваш взнос. Спасибо за звоночки. Открытые линии, объявляю номер 425-296-78-29. Видим, что пожертвовали через зал. Да благословит вас Господь. И уже, друзья, нам нужно в этом часовом блоке, остается 24 минуты, и уже 1404 доллара. Мы видим, что люди пожертвовали через зал, звонили по телефону, пожертвовали через онлайн. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу отзывчивость. Линии открыты, можно позвонить, вас возьмет, я говорил, 5 минут где-то оформить телефонный звоночек. 425-296-78-29. Осталось нам, друзья, 24 минуты, и нам нужно 1404 доллара в этом часовом блоке. Это время обычно проходит передача, где проповедь, и вот это время, где сегодня можно, друзья, принять участие, стать соучастником этого служения, несущей Слово Божие по лицу земли. Говоря об этом, знаете, что 10 самых стран, откуда много слушают, я повторю, когда вы участвуете на радиослужении, ваше лепта, оно будет трудиться в этих странах, благословляя вас и тех братьев и сестер, проживающих там. Говоря об этом, друзья, вы, проживающие в Европе, можете то же самое участвовать, жертвовать онлайн на radiomv.com, через PayPal, через Credit Card, Visa, MasterCard. Вы это можете делать. Объявляю номер, это 425 296-78-29. Да благословит вас Господь за участие. И, друзья, остается 22 минуты, и нам нужно $925, друзья. 925 долларов.
нам остается. И остается 22 минуты. Да благословит вас Господь, что вы отозвались, друзья. Отозвались. Я вижу, онлайн пожертвовали. И эта сумма, я уже сказал, осталась нам $925. Линии открыты. 425-296-78-29. А если вам проще сделать онлайн, как многие, я смотрю, делают наши братья и сестры, кто через Zelle, кто через Cash App, кто делает через, просто заходит онлайн, readyme.com, через кредитную, зайдите на readyme.com, нажмите любой способ, как вам удобнее пожертвовать, это очень быстро. А если вы хотите поговорить с живым человеком по телефону, можете позвонить нашим сестрам на номер 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и нам остается $925. Это, друзья, если два человека по $50 в месяц, они перекроют этот час, возьмут, скажем, или, может быть, один человек хочет просто позвонить и перекрыть всю сумму за раз. Это ваше усмотрение, друзья. А может быть, вы хотите сказать, за раз я не смогу, но я могу $100 в месяц пойти. Или я могу взять, скажем, ну, $80 в месяц. И вы, друзья, поможете перекрыть вот эту сумму, которая необходима. Вы можете это сделать онлайн, зайти на radiumvid.com. Когда вы нажмете, вот, друзья, пожертвовать карточкой, там спросит ежемесячно или одноразово. Вы можете выбрать, если хотите ежемесячно, выбрать сумму, которая вам удобна, и стать частью этого служения. Открытая такая, друзья, привилегия раз в год, где мы даем возможность братьям и сестрам, раз в год принимая такую возможность участвовать в служении, идти с нами в партнерстве на следующий год, 2027 год. Это, друзья, открыто вам. Это, друзья, открыто вам. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вам удобнее сделать онлайн, вы можете сделать, зайти на онлайн. И как я сказал, смотрите, друзья, вот кто сейчас поучаствовал, я хотел вас вдохновить, благословить вас, что ваша щедрость, Бог любит вашу щедрость и ваши открытые сердца, пусть Он наполнит его своей радостью. Дорогие, те, кто стал частью, соучастником, сработниками в этом христианском проекте, хотел бы вас вдохновить. Смотрите, что будут делать ваши финансы, в каких странах они будут участвовать. Я выбрал 10 самых, где самым много слушают радиовещание, страны, 10 ТАП, ТАП-10 стран. Смотрите, США, Америка. Первая – Украина, вторая, Германия – третья, Россия – четвертая, Канада – пятая, Беларусь – шестая, седьмая – Молдова, Бельгия, смотрите, восьмая, Польша – девятая и Эстония – десятая. Представьте, дорогой друг, вот ты сейчас стал частью этого служения, и твоя лепта – она будет иметь работу в этих странах. Это как будто как бы ты, миссионер, поехал в те страны и вещаешь Божье Слово. О, как прекрасно это! Это у тебя такая есть привилегия, друзья. Мы даем эту привилегию раз в год, да, я даю возможность для вас принимать участие. И мы слышим звоночек, объявляя, что у нас остается 18 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо $925. $925 в этом часовом блоке, чтобы этот часовой блок не пошел в минус. В этом часовом блоке обычно проходит у нас, говорится, проповедь в этом часовом блоке. И это важно, друзья, чтобы в следующем году и мы могли продолжать, чтобы была проповедь проповедана
дальше. Да благословит Господь те, кто подписался сейчас и стал. Нам осталось $325. Да благословит вас Господь. Дорогая сестра, дорогая душа, кто сейчас принял это, да благословит вас Господь, что вы сделали вклад свой, и теперь нам осталось $325, друзья, в этом часовом блоке 17 минут и $325, чтобы закрыть этот часовой блок. Напоминаю, что обычно в этом часе идет проповедь. И вот смотрите, друзья, на протяжении 20 лет каждый год Господь использует братьев и сестер, как вы, которые откликаются, которые идут с нами вперед, и мы вещаем уже 20 лет, 24 часа в сутки. Вот подумайте, 20 лет, без перестанку, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, каждый год на протяжении 20 лет. Вот представьте, жертвуя на такое служение, где ваши финансы, они 24 часа в сутки трудятся на благовестие, чтобы служение, Слово Божие было проповедано, друзья, в пространствах интернета. Когда мы 20 лет тому назад начинали это служение, многие задавались вопросом, а кто будет слушать в онлайн, в интернете? А сегодня мы видим, сегодня все люди прикасаются с интернетом. И благодаря Господу за верность Его и верность Его последователей, которые вы, любящие Господа, вам не безразлично благовестие, служение, и вы участвуете, чтобы это служение и было дальше. И вот у нас остается 15 минут, и нам не хватает $325. Это если один человек позвонит и скажет, я возьму на себя $35 в месяц, вы закроете это число, друзья. Если $35 в месяц, это число закроется. Или, может быть, вы хотите просто позвонить и перекрыть это число, это будет благословением для людей. Да благословит Господь братьев и сестер, которые участвуют через Cash App, я вижу, через Zelle, по телефону, онлайн. Если вы хотите получить отчет, письмо, мы бы попросили вас, кто жертвует через Cash App, кто жертвует через Zelle, пришлите смс-сообщение с вашим именем и суммой, которую вы пожертвовали, и с имейлом, чтобы мы могли вам отослать уже отчет. Да благословит вас Господь. Друзья, остается 14 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает уже, смотрите, $175. Нам не хватает $175 в этом часовом блоке. Телефон номер 425-296-78-29. В 2006 году зазвучало впервые радио MV. Это 20 лет тому назад. И с того дня радио MV никогда не вещало программы, которые были проплачены, или никогда не продавало время, или никогда не ставило платные рекламы. Друзья, это было сугубо служение, которое построено вокруг радиослушателей, как вы, кто принимает участие на протяжении 20 лет, делая это возможно, вещать Слово Божие, как мы говорили, топ-10 стран, которые самое много слушают. Нас слушают, конечно, многие другие страны, но я просто говорю, количество, где самое много наших слушателей, я назвал, и вы это делаете способным. И нам остается 13 минут, и не хватает $175. Извиняюсь, уже нет. $125, друзья, осталось. $125. Да благословит вас Господь. Осталось, друзья, $125. И вы можете помочь закрыть этот, друзья, час. Да благословит вас Господь за телефон номер. Я объявлю, пожалуйста, звоните на этот номер. Эти линии открыты. Я смотрю, звонят на другой номер. Я хотел бы повторить. Пожалуйста, перезвоните на номер 400
8-925-296-78-29. Дорогие братья и сестры, я смотрю, звонили на другой номер. У нас студийный, но мы объявляем вот этот номер. Если вы хотите пожертвовать и стать частью, позвоните на 425-296-78-29. И у нас осталось 12 минут и $125 нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Мы слышим звоночек, да благословит вас Господь. Помните, что радио МВ, друзья, оно вещает на славянских языках, да, музыкальный канал, детский канал, библейский канал, каналы библейские на испанском языке, английском и немецком языке. Если у вас в родстве, если у вас, может быть, уже в семье есть англоговорящие или испаноговорящие, или немцы, да, вы можете приобрести радиоприемник, друзья, и можете слушать, они могут слушать на своем родном языке круглосуточно радиовещание. Благодаря Господу, который дает возможности это уже делать долгие годы. 11 минут, и слава Господу, друзья, нам осталось $75. $75 в этом часу, чтобы закрыть этот часовой блок, чтобы не быть в минусе. $75, 425-296-78-29. Телефоны, линии наши открыты. Вас возьмет 5 минут оформить звоночек. 425-296-78-29. А может быть, вы очень дружите хорошо с технологическими девайсами, телефонами, планшетами или компьютером и желаете сделать это сами, зайдите на radiomv.com, мы сделали удобно, вам будет объявление, вы выберете «Пожертвовать», и там есть способ пожертвовать через Cash App, через Zelle, через кредитную карточку, даже кредитную карточку, чтобы пожертвовать, вас возьмет 2 минуты, чтобы заполнить эту форму. Очень просто, спрашивают monthly или one time, месячно или один раз, сумму, и ввести вашу электронную почту, и некоторую информацию, вы станете частью, друзья, этого служения, где вы станете соработником на Ниве Господней, где в этом часу обычно вещается проповедь, где в этом часу проповедуется Евангелие. И цель, чтобы в следующем году наши братья и сестры и мы назидались в этом часу Словом Божьим, без всяких реклам, без всяких, друзья, может быть, помех, и это делает возможно ваше участие. Нам не хватает в этом часовом блоке, который осталось 10 минут, не хватает $75, чтобы этот блок не пошел в минус. Объявляю, что $75, и этот блок, друзья, закроется, чтобы не быть в минусе. Телефон номер это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Прошлый блок, друзья, мы пошли минус 1532. И я молюсь, чтобы в этом блоке, друзья, мы закрыли без минуса. Без минуса. Потому что, друзья, эта неделя, она очень критически важна, чтобы в следующем году радио МВ могло быть в эфире. Многогранное служение, которое предоставляет на этих языках, вещает Слово Божие и Слово Божие на протяжении 20 лет уже было в эфире круглые сутки, каждый день. И когда вы жертвуете на это служение, то это ваши финансы, они трудятся 24 часа в сутки на поприще интернета, неся благовестие. Мы слышим звоночек. Спасибо, братья и сестры, что вы откликаетесь. Я надеюсь, что мы можем закрыть этот час. У нас еще 8 минут остается. И начать перекрывать тот минус, который у нас был в детском часу. В прошлом часу у нас был минус $1532. Может быть, ты, дорогой брат, едешь, и ты имеешь
возможность, ты такой думаешь, знаешь, я могу благословить, у меня есть возможность, я хочу, чтобы тот детский час, который пошли мы в минус, мы его перекроем, чтобы не было в этом детском часу никаких неудобств в следующем году, мы благословим его. Друзья, нам остается буквально 7 минут. Слава Господу, друзья, мы закрыли этот час успешно, с Божьей помощью, с вашей внимательностью, с вашей жертвенностью. Я хотел бы поощрить вас стихом таким, благословить стихом и поощрить. Там говорит Павел 2 Коринфянам такие слова, 9 главе, 7 стихе. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с горечем и не с принуждением, ибо добровольно дающих любит Бог». Мы благословляем вас, дорогие слушатели. Бог любит ваши щедрые сердца. Пусть Он наполнит их любовью и радостью. Сейчас, друзья, мы уже покрыли этот час, который нам надо. Но помните, у нас еще остается 6 минут в этом часовом блоке. Но в прошлом часу мы пошли в минус 1532 доллара. Прошлый час мы не добрали. В этом часу слава Господу за всех. Мы благодарим Бога и вас. И молимся за вас, за вашу отзывчивость. И если у нас есть 6 минут, давайте мы, друзья, может быть, благословим тот час, который пошел в минус. Это был детский час, детская передача, детский канал. И нам нужно 1532 доллара. 1532 доллара. Это если два человека, друзья, один по 100 долларов в месяц, может быть, кто-то хочет взять, а другой кто-то хочет взять по 50 долларов в месяц. Два человека. Один 50 долларов в месяц, другой 100 долларов в месяц. Позвонит, скажет, я могу взять на себя каждый месяц, жертвовать 100 долларов, каждый месяц жертвовать 50 долларов. И два человека перекроют тот минус, который у нас был в прошлом часу. У нас, друзья, есть сейчас время благодати. 5 минут. Слава нашему Господу. 5 минут. Время благодати открыто. Мы закрыли этот час успешно, с Божьей помощью, с вашей жертвою. А теперь, друзья, у нас остается 5 минут с этой благодати помочь предыдущий час, который пошел в минус, 1532 доллара в минус пошел прошлый час. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Дорогой друг, ты можешь поучаствовать через Zelle, через Cash App, через PayPal или кредитную карточку. Зайдите на Radio MV, там очень быстренько и удобно для вас пожертвовать без всякой задержанности. Остается у нас благодати времени 4 минуты и 16 секунд, чтобы помочь предыдущему часу, который пошел в минус 1500. И помните, как я говорил, можно сделать, разбить как? Один человек, может быть, возьмет на себя 75 долларов в месяц и другой 50 долларов в месяц. И таким образом они перекроют тот минус, который есть сейчас. Это в месяц 50 долларов или в месяц, и в месяц 75 долларов. Два человека, да? И они перекроют прошлый час, который у нас был минус. А может быть, вы, дорогой брат или сестра, слушаете, и вы хотите просто позвонить и одноразово пожертвовать, благословить. Это на ваше усмотрение. У нас есть благодати времени 3 минуты и 30 секунд, чтобы помочь предыдущему часу детской передачи, чтобы минус не быть, позвонив на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29 или онлайн, дорогие друзья, онлайн на radiomv.com. Мы сделали быстренько и удобно, как вы можете принять участие. У нас остается 3 минуты, время благодати в этом часу. Этот час мы закрыли с Божьей помощью, с вашей щедростью, внимательностью. И теперь сейчас мы помогаем предыдущему часу
уйти из минуса. Уже благодарим Бога сейчас за людей двоих, которые отозвались. Мы уже, друзья, нужно нам 1432 доллара. Слава нашему Господу! Нам нужно 1432 доллара помочь другому часу, предыдущему часу, который пошел в минус. У нас время благодати осталось 2 минуты и 20 секунд, 2 минуты и 20 секунд, время благодати, чтобы помочь другому часу выйти из минуса. Это час, дорогие слушатели, вы закрыли с Божьей помощью, с вашей щедростью, внимательностью. Да благословит вас Господь. Друзья, Слово Божие говорит, любящий Бог любит щедрое сердце. Пусть Он наполнит ваше сердце радостью. Да благословит вас Господь. Этот час мы закрыли с Божьей помощью. Время благодати осталось минута и 44 секунды, чтобы нам помочь тому часу, который хромает. И уже нам нужно в том часе 1432 доллара. Дорогой друг, если вы желаете позвонить и перекрыть этот час, у нас осталась минута 24 секунды. И вот этот час, который так хромает, он может выйти из хромоты и станет прямым. Я верю, что Господь может это. Друзья, Бог выходил не раз, не два. На 20 лет мы столько видели чудес, которые Господь выходит. Да благословит вас Господь, друзья, которые щедрые, которые становитесь сотрудниками. Вот смотрите, друзья, Бог живой. У нас остается минута, и мы уже помогли часу. Мы перекрыли 1000, сейчас 300 уже перекрыли. Осталось, друзья, буквально нам осталось, смотрите, буквально, сейчас я вам скажу точно, сколько тому хромому часу нужно осталось. И у нас остается буквально 40 секунд. И я вам скажу, секундочку, друзья, я просто в шоке. Нам осталось 232 доллара, и остается у нас буквально 30 секунд. И 232 доллара осталось хромому часу исправиться. Нет, смотрите, меняется информация. Сейчас я вам скажу, просто чудо. Вау. Окей, друзья, Бог велик. Я с радостью сообщаю, что мы закрыли хромой час. У нас нету хромых часов. Слава нашему Господу. И осталась секунда. И вот, друзья, закрыли мы прошлый час, который у нас был минус, и закрыли этот час с плюсом. Слава нашему Господу. Господь, Ты достоин славы. Бог велик. Да благослови каждого, Господь, кто жертвовал, каждого, кто звонил. Великий наш Господь. Друзья, мы сейчас идем на музыкальную паузу. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить и поучаствовать. Благословить Господь всех сотрудников, соучастников, кто на Ниве Господней, кто откликнулся, стал частью этого служения Радио МВ. Вы имеете, друзья, очень открытое и щедрое сердце. Да благословит вас Господь радостью и надеждой. Ваши работы, семьи, дома, личную жизнь. Мы идем на музыкальную паузу, друзья, и после музыкальной паузы начнется новый час, где нам нужно будет покрывать новые номера. Но я верю, что Божья любовь и милость, она над нами и над вами. Мы идем на музыкальную паузу. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 78-29, мы идем на музыкальную паузу. Можете звонить, друзья, и принимать участие, чтобы следующий час у нас был прямым, а не хромым.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Мир Божий вам, друзья, да благословит всех Господь. И как я сказал, друзья, что Господь наш чудесен, мы видим много милости Божией. И как я говорил в прошлом часу, друзья, мы перекрыли и минус позапрошлый час, и тот час мы его закрыли. Это щедрость ваша, и это ваша отзывчивость, и это ваша, друзья, внимательность, и да благословит вас Господь, как мы говорим, что каждый час у нас есть цели, которые нам нужно закрыть, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире, чтобы радио могло существовать и дальше нести Слово Господне. И наш общий бюджет, который нам нужно поднять, это 135 500, и уже, друзья, с Божьей помощью мы собрали 27 тысяч. Слава нашему Господу! Друзья, если мы соберем в течение пару дней, мы сразу вернемся в регулярное вещание передачи. Помните, здесь не количество дней, а здесь нам нужно поднять сумму. Если мы это можем сделать в короткое время, мы сразу возвращаемся в регулярное вещание. Помните это. Да благословит всех Господь, братьев и сестер, кто принимал участие, кто открывал свои сердца и стал, друзья, соработником на Ниве Божией. Телефон номер, куда вы можете в этом часу, у нас была музыкальная пауза, объявление. Как вы слышали, что Радио Ми не является коммерческой организацией, у нас нет рекламы. И вот сейчас у нас осталось 45 минут, и нам уже осталось 2058 долларов, если округлить, 2058 долларов в этом часовом блоке нам нужно закрыть, чтобы этот часовой блок не пошел в минус. Уже мы собрали в этом часовом блоке 10 долларов, слава Богу, слава нашему Господу, друзья. Осталось 2058 долларов, 45 минут, и вы, дорогой слушатель, можете принять участие, привилегия есть дана для вас стать частью этого служения для многих, быть благословением и для своей семьи, так само же быть благословением в эфире в 2027 году. Объявляю телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, 495-296-78-29, линии открыты. Сейчас в это время обычно и шло свидетельство, передача, где вы слышали различные свидетельства регулярно. А сегодня, друзья, я извиняюсь, что нам нужно прерывать обычное вещание и говорить о поддержке следующего года. Мы делаем это раз в год, отделяем это время, эту неделю, чтобы поднять тот бюджет, который нам необходим на следующий год, чтобы быть с вами в эфире. И вот уже у нас остается 43 минуты, и нам нужно 2050, друзья, 8 долларов. 2058 долларов на этот часовой блок, чтобы быть в эфире. Это можно сделать, друзья, позвонив и стать частью этого служения на телефон номер 425-296-78-29. Если вы только включили приемник или едете домой в машине, слушайте и думаете, что здесь происходит, куда собирают деньги, зачем собирают деньги. Напоминаем, друзья, что уже это время подошло. Это октябрь. Обычно мы делаем ежегодный марафон на расходы служения, текущие расходы служения Радио МВИ, чтобы Радио МВИ в следующем году могло быть в эфире. И время уже так быстро пробежало, что сегодня нам это необходимо делать, чтобы подготовиться на следующий год, чтобы с вами мы могли дальше проповедовать и нести Слово Божие. У нас остается 42 минуты, и нам нужно 2058 долларов. Вы можете зайти на онлайн radiomv.com и пожертвовать, если вам удобнее, через Zelle, через Cash App или кредитной карточкой. Вас, друзья, буквально возьмет это пару минут сделать,
и легко и удобно для тех, кто дружит с телефоном, для тех, кто дружит с компьютером. А если просто вы дружите, но вам удобнее позвонить, это можно сделать, друзья, на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю опять, это 425-296-78-29. Нам остается в этом часовом блоке, друзья, 41 минута, и нам нужно 2058 долларов. Друзья, если это выйдет два человека, друзья, позвонят и скажут, мы пойдем с вами по 80 долларов в месяц, два человека перекроет этот час. Друзья, по 80 долларов в месяц, если два человека позвонят и скажут, знаете, я смогу с вами пойти. Может быть, это ваша молодежь, может быть, это ваши уже дети, которые самостоятельные, живут с вами, они работают. Может быть, скажите им, призовите их, скажи, может быть, ты хочешь, чтобы твои финансы, они были круглосуточно, были миссионерами в интернете. Друзья, то, что радио уже МВ делает с 2006 года, вещает в интернете круглосуточно на протяжении 20 лет. И вот становись партнером этого служения, становись соучастником этого служения,

96 78 29, линии открыты, и наши коллеги у телефонов вас, друзья, возьмет буквально 5 минут оформить этот звонок. Да благословит вас Господь. А если вам удобнее через Cash App, вы можете сделать на Radio MV, пожертвовать на Radio MV или через Zelle на info@radiomv. И если вы это делаете через Cash App или Zelle, то напишите нам смс-сообщение на этот же номер с вашим именем и с вашим имейлом, и сколько вы пожертвовали, чтобы мы могли вам прислать отчет, друзья, чтобы мы могли вам прислать отчет. Напоминаем, что в это время обычно на радио вы слышали свидетельства. В этом часовом блоке вы обычно слышали свидетельства. Сейчас, друзья, мы говорим, чтобы закрыть нам этот блок, чтобы этот блок был в эфире в следующем году, чтобы радио могло существовать в 2027 году. Нам остается 2058 долларов. В этом часовом блоке у нас осталось 38 минут. И в течение 38 минут нам нужно, друзья, набрать 2058 долларов. Если вы, дорогой слушатель, еще не приняли участие, может быть, вы получаете назидание, благословение от один из наших каналов, либо это детский канал, либо это музыкальный канал, или библейский канал, или вот этот центральный канал, вы получаете благословение, то мы вас призываем, станьте частью этого служения. Пойдемте с нами в 2027 год, неся Слово Господне, вещая Его. Друзья, знали вы, что мы даже вещаем через YouTube? На YouTube мы вещаем прямую трансляцию, круглосуточно тоже. Выдаем такое удобство для народа Божьего. «Не скроем от детей их, возвещает роду грядущему славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил». Псалмопевец, 77 стих, он говорит: «Не сокроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Друзья, вот эта передача свидетельства в это время, которое обычно вещается сейчас, это оно делает. Оно возвещает детям, возвещает братьям и сестрам, возвещает нам славу Господа, возвещает Его чудеса, которые, друзья, Он сделал. И делая жертву на это служение, сейчас становись частью этого служения, вы делаете, чтобы Слово Божие было не сокрыто от детей, чтобы Слово Божие было возвещено. И телефон номера я объявляю, куда вы можете позвонить и стать тем, возвещающим славу Господа. В этом часу нам остается 36 минут, и нам не хватает 2058 долларов. Если вы желаете позвонить и стать соучастником, друзья, может быть, у вас нет такой суммы. И я говорю, друзья, знаете, часто, что это берет коллективом, братьями и сестрами совместно. За этого Иисус Христос и посылал по двоим, никогда не посылал по одному. И вот мы говорим, друзья, мы нуждаемся, чтобы вместе идти с вами. Мы одни не по силу, но многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. Это наш вместе с вами христианский большой проект. И вот мы приглашаем вас, даем вам привилегию подвязаться с нами в этом поприще, чтобы благовествие Слова Божьего, чтобы возвещалась слава Господня и Его чудеса, братьям и сестрам, мы предоставляем вам возможность, друзья, принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если 4 человека сейчас позвонят и отзовутся по 50 долларов в месяц, мы закроем, друзья, этот час, и благословение вещания Божие будет дальше

продолжать в следующем году. Или, может быть, два человека, которые желают позвонить по $80 в месяц. Два человека по $80 в месяц, и этот час, друзья, он закроется без минуса. Помните, наша цель не во времени, а в количестве, потому что у нас есть бюджет, который нам надо закрыть на следующий год. Нам не хватает $135 500 на следующий год, который нам не хватает, чтобы быть в бюджете, чтобы следующий год был проплачен. И вот мы его поднимаем, и сейчас мы уже собрали 27 тысяч, друзья, с Божьей помощью, с вашей внимательностью. Слава нашему Господу, друзья, слава нашему Господу. Смотрите, какое чудо. Осталось $1577 в этом часу. Еще 34 минуты, и уже осталось $1577. Господь побуждает сердца братьев и сестер, и уже откликнулся душа, и смотрите, уже у нас осталось $1577. И, друзья, вы можете позвонить, сделать одноразово или просто сказать, а мне удобнее каждый месяц, потому что у меня легче планировать мой бюджет, может быть. Вы можете, друзья, позвонить, какую вам сумму располагает, $20, $25 в месяц, $30 в месяц, какой ваш семейный бюджет или личный бюджет располагает. Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. Слава нашему Господу! 1577 осталось нам, друзья, в этом часовом блоке. И времени осталось в этом часовом блоке 33 минуты, друзья. 33 минуты, и нам необходимо $1577. А в этом часовом блоке обычно играется и звучит передача свидетельства. Почему свидетельство важно? Потому что написано, что свидетельством, друзья, мы побеждаем врага, когда мы свидетельствуем о чудесах Господних. Вот как важно, друзья, чтобы эта передача свидетельства могло быть и в следующем году. Псалмопевец говорит так в 77 стихе, на, друзья, глядите, чтобы Слово Божье было возвеличено. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, который Он сотворил. Это псалмопевец говорит, друзья, о свидетельстве, что мы не сокроем от детей, их мы возвещаем, что возвещим роду грядущему славу Господню и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Вот это, что псалмопевец говорит. А те братья и сестры, которые отозвались и благословили этот уже час, я бы хотел вам оставить благословение. Это пусть Господь обратит сердца свои на вас. Пусть Господь благословит вас в ваших работах, в ваших заботах, в ваших переживаниях. И милость Господня да не отойдет от всех нас, радиослушателей. Объявляю номер, куда вы можете, друзья, позвонить. Нам остается 31 минута, и нам не хватает $1577 в этом часовом блоке, чтобы этот часовой блок закрыть. Мы уже собрали $490 в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Благословит Господь наших братьев и сестер. И, друзья, приглашаем вас на 2027 год. Пойдемте вместе. Пойдемте вместе проповедовать, говорить и возвещать славу другим, другому поколению, о Его чудес, о Его милости, о Его защите. И когда вы позвоните и станете частью этого часового блока, друзья, вы будете это делать. Ваши финансы это будут делать, друзья. Вы станете соработником в этом часовом блоке. Остается 30 минут, друзья, и нам не хватает $1577. Это ежегодный марафон для благословения следующего года, чтобы
радио в следующем году звучало, как на протяжении 20 лет уже оно и делало. И благодаря Господу и вам, что каждый год вы, слушатели жертвенные, отзывайтесь, благословляйте и помогайте этому служению идти вперед. Вы тот человек, который становитесь рядом, и идем мы вместе. Радио МВИ, друзья, не получает никаких грантов или каких-то поддержек от государственных структур или от каких-то организаций или от каких-то корпораций, но благодаря братьям и сестрам, которые, как вы, которые имеют, может быть, свои домашние, может быть, маленькие бизнеса или, может быть, личные финансы, даже и пенсии ваши, которые вы выделяете из этого, благословляя это служение, может так, на протяжении 20 лет вместе трудимся, неся, возвещая Божью славу. И можно так сказать, как псалмопевец сказал, не сокроем, а детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Дорогой друг, прими эту часть в этом часовом блоке, остается 28 минут. Если вам удобнее это сделать онлайн, зайдите на radiomv.com, на radiomv.com и выберите способ, можно через Zelle, через Cash App, через карточку, как вам удобнее или проще. Вы можете стать частью этого служения, идти с нами, нести на этом поприще. Вот еще, друзья, одно свидетельство. Мы получили, друзья, христианская семья из Германии расскажет, что ихний сын, подросток, теперь, который имел трудности с верой, но когда он имел однажды вопрос, он говорит, слушая радио, он получал на немецком языке, в своем родном немецком языке получал ответы, слушая немецкое радио. Интересно такое свидетельство. Да благословит Господь вот братьев и сестер, которые присылают свидетельства с различных стран, что ихние дети, которые, может быть, уже не говорят на украинском или русском, но говорят уже на немецком и английском, они могут слушать радио МВИ на английском, на немецком, получая на ихнем понятном языке Слово Господа. Слава нашему Господу, что не сокроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Псалмопевец в 77 главе, в 4 стихе так сказал. И это наша цель вместе с вами, дорогой слушатель, чтобы слава Господня было возвещено, чтобы вот это свидетельство, как с Германии, того подростка, который на своем родном языке слушал и укреплял веру, где у него были вопросы, а Господь ему отвечал на его родном языке. И мы не сокрыли от него чудеса Господни, и мы не сокрыли от него славу Господню. И благодаря это вам, в прошлом году, братьям и сестрам, которые отозвались и делали это, это звучало, и эта молодая душа получала ответ. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и у вас есть возможность позвонить и оформить звонок, или зайти на radiomv.com, и там, друзья, в течение пару минут вы можете благословить. У нас остается 26 минут, друзья, 26 минут в этом часовом блоке. Этот блок придет к концу, и нам нужно $1577. $1577. Друзья, это можно сделать так, что три человека по $50 в месяц. Если у вас, друзья, есть возможность пойти с нами и стать участником по $50 в месяц, таких три человека, и мы закроем этот час, или, может быть, по $75, или, может быть, по $25, а, может быть, вы хотите одноразово сделать взнос, вы это можете
сделать. Напоминаем, что остается 25 минут, и это час, где в этом часу вы обычно слушаете свидетельства, где проповедуется и говорится о чудесах Господних, о Его милости, о Его благословении. И эта передача, она служит поддержкой многих братьев и сестер. Сколько родителей сейчас молятся о своих детей? Сколько, может быть, мы приносим пред Господом наших детей, чтобы они укреплялись верою? Друзья, и вот это наша цель с вами, чтобы наши детки, наши внуки, наше следующее поколение могли на своем родном языке слышать Слово Господне. И наше радио, друзья, как говорю, почему я называю наше? Потому что вы есть наш соработник. И вот наше радио, друзья, вместе, оно вещает на славянских языках, да, на испанском, на английском и на немецком. Остается в этом часовом блоке 24 минуты, и нам нужно 1577 долларов, чтобы этот час, друзья, не пошел в минус, чтобы мы могли закрыть этот час и с Божьей помощью двигаться дальше вперед. Да благословит Господь вас, братьев и сестер, кто принимал участие. Пусть Господь обратит сердца ваших детей к себе. Пусть Господь обратит милость и любовь и заботу вам. Те, кто несут, те, кто молится, те, кто постится, те, кто обращает внимание на это служение, который Господь доверил вам и нам вместе быть соучастником. Объявляю номер 425-296-78-29. И слава Господу, друзья, нам еще осталось 1377. Слава нашему Господу! Я знаю, что Господь жив. Он благословляет, друзья, на протяжении 20 лет Бог продолжает делать. И через вас, друзья, когда мы говорим «благословляет», это значит, что Господь использует вас, дорогой слушатель, который слышит, который щедро откликается, который не равнодушен к служению этому. И вот нам осталось 1377, 22 минуты. 22 минуты, и есть эта возможность, друзья. Пока место есть время, пока место есть возможность, нам нужно, друзья, закрыть 1377 в этом часовом блоке. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, объявляю, что вы можете сделать пожертвование через свой банк. Если у вас есть банковский счет, откройте приложение, вы можете сделать через Zelle. Zelle – это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com, или через Cash App. Открыть Cash App и через Cash App отправить на Radio MV. Radio MV. Мы бы просили, чтобы вы потом прислали текст-месседжем свое имя, фамилия и сумму и ваш имейл, чтобы мы просто вам потом отослали отчет вашего пожертвования. Хорошо? Благодарим за звоночки. Друзья, хотел бы объявить, остается 21 минута, и слава нашему Господу. Вот смотрите, друзья, Бог верен. Смотрите, остается 21 минута, и нам осталось только $1077. Осталось $1077. Мы уже собрали $990, друзья, в этом часовом блоке. Слава нашему Господу. Бог велик. Я зачитаю этот псалом опять, он мне так вдохновляет. В этом часовом блоке у нас свидетельство. Вот смотрите, я вам просто хочу сказать. В этом часовом блоке у нас звучит передача свидетельства. И Бог берет этот час и делает его свидетельством.
Бог берет этот час и делает его свидетельством. Остается 20 минут, и смотрите, как Господь побуждает, чтобы этот час не пошел в минус. И вы отзываетесь, друзья, и мы уже собрали $990 в этом часу, и 20 минут остается, и нам осталось $1077.33. Видите, какое чудо? Я хотел бы прочитать, псалмопевец говорит так, о 77 главе. Это у нас в этом часу обычно идет свидетельство. И вот смотрите, он говорит: «Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Представьте, пусть Господь обратит сердца ваших детей к себе. Пусть, друзья, слава Божья проявится в вас и в ваших семьях. Остается 19 минут, и, друзья, нам нужно $1077.33, чтобы закрыть этот часовой блок. Уже мы собрали в этом часовом блоке, друзья, $990. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу, что, братья и сестры, вы щедрые, отзываетесь. И на протяжении 20 лет вы остаетесь многие уже с нами долгие годы. Каждый год вы с нами идете рука в руку, в ногу в ногу, неся это Слово Господне по пространству интернета. Остается, друзья, 18 минут, и нам нужно $1077.33. $1077.33. Вы можете сделать это онлайн через Zelle, Cash App, через PayPal. Имейте в виду, братья и сестры, напоминаем, что регулярно в этом часу вы слышите свидетельства братьев и сестер, как Бог выходит навстречу. И мы говорим, что я рассказывал свидетельства от одной из семьи, которые из Германии написали, говорили, что ихний подросток имел вопросы, но он регулярно слушал немецкое радио на его понятном языке, и Бог ему открывал свою любовь, истину. И знаете, родители благодарны, что было вещание доступно на его родном, понятном языке. А радио МВ, друзья, мы вещаем на славянских, на испанском, на английском и немецком. То дети, которые, может быть, в Америке, которые не понимают многие, может быть, уже свой родной язык, там, или украинский, или русский, они могут слушать на английском тоже. Вот как это свидетельство мы получили. И это благодаря тебе, дорогой слушатель. И теперь твой сын, твоя дочь, или ваш внук, или ваша внучка может слушать радио МВ на ихнем понятном языке. А мы, может быть, которые понимаем этот язык, назидаемся и укрепляем свою веру, слушая свидетельства и принимаем благословение Божие. Остается нам 16 минут, друзья, и нам не хватает $1077.33. $1077.33. Уже мы собрали $990 в этом часовом блоке. Бог наш велик. Велика Его милость и забота о каждом из нас. Как псалмопевец говорит, чтобы мы не скрыли от детей их, возвещая роду славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Друзья, на протяжении 20 лет мы столько видели руку Божию. Я знаю и верю, что многие из вас, кто уже долгие годы слышит, вы слышали и видели, были сами частью этого чуда, частью этого свидетельства, частью этого благословения. И вот сейчас мы видим, как Бог благословляет и поспешает, чтобы и этот час был покрытый. Телефон номер 425-296-78-29,
25-296-78-29. У нас остается в этом часовом блоке 15 минут, и мы приглашаем вас идти вместе с нами в 2027 год. И у нас осталось $1,077.33, чтобы этот часовой блок был закрытый. Сколько родителей, друзья, сегодня или сейчас молятся о своих детях, друзья? Ваше пожертвование помогает звучать, друзья, на немецком, на английском, на испанском, на славянских языках, друзья, Божие вещание, чтобы ваши дети, может быть, ваши внуки, которые говорят уже на других языках, могли иметь свидетельство о Господе. О, как сильно это, друзья! Телефон номер 425-296-78-29. Как я уже говорил, знаете, друзья, у нас есть эти цифровые приемники. В этом цифровом приемнике заложены все эти станции. Английский, испанский, немецкий, славянский, библейские каналы. И они вещают круглые сутки, без рекламы. Друзья, вот это что ваша взнос или ваша поддержка делает возможным. Круглые сутки вещать Слово Господне, как тот подросток, который имел вопросы, слушая на его родном языке, немецком, получал ответы и укреплялся в вере, в которой он сомневался. А Бог говорил и свидетельствовал ему. А кто сделал это способным? Это Бог использовал тебя, слушатели. В прошлом году ты отозвался, и этот молодой человек получал эту пищу. И теперь призыв тебе, дорогой человек, может быть, ты слушаешь, а еще не принял участие, благослови, позвони, чтобы в следующем году и эта передача свидетельства продолжала звучать в эфире. Вы можете зайти на radio.mv.com, выбрать вам удобный способ пожертвования или Cash App, или Zelle, или кредитную карточку, друзья. Наберите ту сумму, которую ваш позволяет семейный бюджет. И этим, друзья, мы пойдем с вами в следующий год, неся добрую весть. Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, да благословит вас Господь, у нас остается 12 минут, и нам еще не хватает $1,077.33. $1,077.33. И если вы желаете позвонить, друзья, смотрите, если два человека позвонят и скажут, мы пойдем с вами. Два человека по $50 в месяц, друзья, перекроют эту нужду. $50, друзья, в месяц перекроют эту нужду. Если у вас, друзья, возможность есть, вы еще не участвовали, мы вас приглашаем. Пойдемте с нами. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. А может, вам просто было бы проще, быстрее сделать это онлайн? Мы говорим, вы можете зайти на radio.mv.com, выбрать способ для вас, который самый удобный, и сделать, друзья, этот взнос. Да благословит Господь каждого, кто уже принимал участие. Мы благодарим Бога за Его верность, которую Бог проявляет через тебя, слушатели. Божья верность проявляется через Его детей. Божья верность проявляется через тебя, слушатель, который пошел с нами и стал соработником на ниве Божьей. Этот час у нас остается 10 минут, друзья,
и у нас не хватает 1077 долларов и 33 цента. Мы уже собрали 990. И если два человека отзовутся по 50 долларов в месяц, во время этих 10 минут, друзья, мы закроем этот час и не будем в минусе в этом часу. Это можно два человека по 50 долларов в месяц, друзья, и мы перекроем этот час и не будем, друзья, в минусе. Да благословит вас Господь, друзья. Я верю, что Божья любовь и милость, она была на протяжении этих предыдущих годах с вами. И благословите других братьев и сестер, чтобы и они могли назидаться, чем и вы назидаетесь на протяжении этих лет служением радио МВ, которое мы вместе с вами несем и трудимся. Да благословит всех Господь. Объявляю, что у нас остается 9 минут в этом блоковом часе, и нам не хватает 1077 долларов и 33 цента. 1077 долларов и 33 цента. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу отзывчивость и внимательность, которую вы даете народу Божьему. Хотел бы, друзья, напомнить, что, знаете, все берет усилие, время, чтобы найти, поставить, чтобы сделать, обработать, записать, как уже брат Эдуард говорил, знаете, за аудиокниги, взять, попробовать даже записать любую статью или любой материал, это берет усердство и время. И за это, друзья, мы просим, продолжайте молиться за коллектив, который делает эти передачи способными. Слава Господу, друзья, осталось 977. Осталось 8 минут, и нам нужно 977. Осталось 9 минут, друзья, и нам осталось 977 долларов. Мы уже собрали 1090 долларов, а нам осталось 977, и осталось 8 минут. Вы можете зайти онлайн и пожертвовать онлайн. Друзья, может быть, вы имеете свой бизнес и хотели бы списать таксу в конце года, пожертвовать от своей компании, чтобы ее списать. Вы можете это сделать, благословив радиослужение, этот час, и вы можете быть соучастниками этого служения. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается, друзья, 7 минут, и нам не хватает 977 долларов, друзья, в этом часовом блоке, который в этом часовом блоке звучит передача свидетельства. Как мы говорили, в этом часовом блоке мы имеем стих из Библии, о каком мы говорим, написано Псалом 77 главе, 4 стих, говорится так: «Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Которые Он сотворил. Передача свидетельства – это возвещать следующему поколению, возвещать нам, слушателям, чудеса и славу Его. Остается 6 минут, друзья, и нам не хватает 977 долларов в этом часовом блоке, чтобы мы, друзья, могли закрыть этот часовой блок без минуса. Это бюджет мы собираем на 2027 год, чтобы на протяжении всего года, дорогой слушатель, мы могли вместе назидаться своими детьми, семьями, родителями, бабушками и дедушками, назидаться духовно и питаться духовно, без рекламы, без различных разных передач, где там пытаются, может быть, продать какие-то таблетки или какие-то препараты. У нас на радио этого нету.
Вы заметили, что когда вы вложите эти средства, мы делаем так, чтобы было Слово Божие вещалось круглосуточно на испанском, английском, немецком и славянских языках. Почему радует нас это, друзья? Потому что ваши и наши дети, ваши внуки, наши, а может быть, это дети, они уже говорят на разных других языках. И наша цель, чтобы и те, говорящие на английском, и те, которые уже, может быть, живут в Германии, но уже говорят на немецком, чтобы дети ваши, говорящие на немецком языке, получали Слово Божие на своем родном языке. Дети, проживающие здесь, в Америке, могли получать на английском Слово Божие круглосуточно. Вот это наша цель, друзья, возвещать детям славу Господу, не скрыть от рода ихнего. И вот это за это мы и делаем на этих языках. Остается 4 минуты и 30 секунд, нам не хватает 977 долларов. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если, друзья, вам проще и быстрее пожертвовать онлайн, стать соучастником, вы это можете сделать прямо сейчас. Пожертвовать через Cash App, это Radio MV, или пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. Если вам проще будет зайти на radiomv.com и увидеть эту информацию своими глазами, потом ее впечатать в приложение, зайдите на radiomv.com, и вы увидите там объявление. Спасибо за ваш отзывчивость, за вашу доброту, друзья. И когда вы звоните, спасибо вам за ваши подбодрения. Мы получаем много от вас отзывов, что вы благодарите Бога. Вот как семья, которая благодарит Господа из Германии, что у нас есть по немецкому передача, что ихний подросток, который имел многие вопросы, но он был, получал, слушал на немецком языке радио МВ, и он получал большое благословение, и он приближался к Господу в его богоискании. Эта семья благодарит Бога. Слава Господу за это. Остается 2 минуты и 40 секунд, и нам не хватает 977 долларов в этом часовом блоке. Друзья, Божья милость, она проявляется и тем, кто ищет эту милость. Как я только зачитал свидетельство. И обычно в это время у нас звучит в эфире свидетельство. Остается 2 минуты и 17 секунд, и слава Господу, нам осталось 877. Слава нашему Господу, пожертвовали через Cash App. Да благословит вас Господь. Осталось нам 877 долларов в этом часовом блоке, друзья. Вас это осталось 2 минуты, и этот часовой блок, друзья, закроется, то объявляю вам возможность это сделать по телефону или онлайн. Объявляю номер, и мы идем на музыкальную паузу, и у нас остается час, остается минута 40 секунд, и нам не хватает 877 долларов. Если вы звонили и не дозвонились, пожалуйста, друзья, наберите назад. У нас сотрудники, коллеги у телефонов. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья, и мы говорим, что это совместный проект, где мы трудимся вместе с вами. Мы идем на музыкальную паузу, потом вернемся уже в новом часовом блоке. В новом часовом блоке, друзья, помните, что мы не добрали 877 долларов, мы пошли в минус. Сейчас идем на музыкальную паузу, потом вернемся вновь с вами в эфир.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас, и мы продолжаем вместе с вами, возлюбленные, дальше марафон. Я заменил Павла. Павел сегодня уже, как говорят, отслужил, и Павел уже сегодня закончил свое время, и остальные часы пробуду я с вами. По нашему времени я добуду с вами до 11, по вашингтоновскому времени до 9 вечера. Так что пусть Бог благословит каждого из вас, наполнит нас своей любовью. Любовь, которая необходима для каждого из нас. И хотел бы всех вас благодарить, поблагодарить вас. Спасибо вам, что вы принимаете участие. Спасибо вам, что вы становитесь частью этого служения и принимаете в этом участие. Мы благодарны Богу и за это время, которое Господь дает вам. Я вам скажу очень откровенно то, что, знаете, радуется сердце, что, знаете, вот этими действиями, которые вы сегодня делаете и проявляете свою, знаете, свою щедрость, как Павел говорит, да, которую вы проявляете, свою деятельность, да, финансовую, это показывает то, что мы не одни. Это показывает то, что мы вместе трудимся, вместе служим Богу, вместе плачем, вместе радуемся, вместе спасаем, вместе вдохновляем, вместе ободряем. Пусть Бог благословит вас, друзья, и это очень и очень приятно, трогательно, что все-таки мы не одни, мы как одна семья на этой земле, где вместе трудимся, вместе несем Слово Божие, проповедуем и распространяем Евангелие. Извиняюсь, я, может, если вы будете меня смотреть онлайн, у меня сейчас сильно болят глаза. Вот так вот заранее извиняюсь. Но как-никак у нас эфир продолжается. Я уже с самого утра здесь. Чуть-чуть приустали, друзья, но, я надеюсь, все будет прекрасно и хорошо. Возлюбленные, у нас остается 53 минуты, 53 минуты, и в этом часу нам надо покрыть, $2040. $2040 — это час, который, где звучат чтения Библии Ветхого Завета и программа «Хлеб насущный». Это служение для того, радиослужение, где программа «Хлеб насущный», которая звучит, которая благословляет и вдохновляет радиослушателей. Вы можете прямо сейчас звонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И этот эфир, который сегодня вы сможете заполнить, друзья, поддержать финансово, чтобы на протяжении этого следующего года, 27-й год, друзья, из вас спрашивают, я вот сейчас сидел, где наши сестры принимают звонки, там задают вопрос, а куда собираются финансы, для чего финансы? Возлюбленные, это на 27-й год марафон, где мы собираем финансы, чтобы мы могли находиться в эфире. Мы начали в это утро мы начали, и сумма, которая была с этого утра, это 135 500 долларов, которые необходимы на протяжении этого 27-го года, чтобы радио МВИС существовало, и существовали эти программы, эти часы, и мы разбили на каждый час, какая сумма необходима, друзья. И как вы слышите, она, конечно, разная. И вот, например, в этот час необходимо $2040. Прошлый час было 2300 или 1800 долларов. Каждый час по-разному. И именно в этот час 2000 нам надо $40. Друзья, чтобы покрыть этот час, где звучит Библия, Старый Завет, где зачитывается Старый Завет, и где люди могут слушать, и программа «Хлеб насущный», которая — это авторская программа «Радио МВИ», когда-то она вышла в эфир. Я помню, мы начинали эту программу, и сидел с сестрами, общался, разговаривал,
И я говорю, давайте мы создадим вот такую программу, и мы ее вместе назвали, мы вместе пришли к одному решению и стали ее производить. И в первые часы или первое время я принимал большое в этом участие, потом оно перешло больше к сестрам, и сестры этим сейчас занимаются, друзья. И вот так она родилась, эта программа. Я хотел бы сказать, знаете, совместно мы можем делать совместно, возлюбленные, совместно можем производить, совместно можем служить, совместно можем благословлять. Только совместно. Одному человеку это не под силу и невозможно. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, мы ждем ваших звонков, да благословит вас всех Господь. Наши сестры у телефонов принимают ваши звонки. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете на нашем веб-сайте также взять и принять это участие, посмотрев, как для вас удобно. Воспользовавшись, вы можете абсолютно программами PayPal, Cash App, Zelle, или прислать чек, который вы можете выслать по адресу, это PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Друзья, пусть Бог благословит каждого из нас. Знаете, место Писания, которое хочется зачитать, это Матфея, 4 глава, с 4 стиха. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Знаете, Иисус Христос это отвечал врагу душ человеческих. То есть сатана искушал Иисуса, и Иисус говорит, написано, не одним будет жить человек хлебом, не одним, но которое исходит из Слова Божьего. Знаете, вот на самом деле это так. Знаете, где сегодня на радио звучит Слово Божье, звучит Старый Завет, звучит Новый Завет, где люди получают благословение, где люди получают ободрение, где люди получают утешение, и где Господь отвечает и благословляет. И в этом да будет имя Божье благословено. Возлюбленно, да благословит каждого Господь, чтобы мы принимали в этом участие, принимали, знаете, и жертвовали, пусть в этом Господь благословляет и укрепляет, и чтобы Слово Божье, как здесь написано, да, в Слове Божье, Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящий из уст Божьих. Писание Слова Божье, которое исходит, которое звучит. И мы, слушая это, друзья, мы вдохновляемся, мы растем, наш дух возрастает, и мы приходим в совершенный возраст. Пусть Бог благословит вас. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь, и вы можете дать о себе знать, стать частью этого служения. Пусть Бог благословит, и мы вместе с вами можем распространять Слово Божье. Знаете, насколько, я вам скажу, многие из вас, братья и сестры, слушатели, которые слушают Слово Божье, слушают Новый Завет, Старый Завет, мы сегодня вдохновляемся и ободряемся. Знаете, как приятно, когда ты разговариваешь с людьми, и люди говорят, мы по состоянию здоровья читать не можем, по состоянию, которые обстоятельства сложились, человек едет в машине или на работе работает, говорит, я не могу читать Слово Божье, потому что в работе. Но включая радио, я слушаю. Я слушаю Слово Божье, я слушаю Старый Завет, я слушаю Новый Завет. И пусть в этом
Бог прославляется больше в моей жизни. Ты на самом деле, ты соглашаешься с этим и говоришь: Господь, благослови этого брата, благослови эту сестру, которая получает благословение. Друзья, давайте мы будем частью этого благословения. Давайте мы будем частью этого, чтобы нести и проповедовать Евангелие. Я благодарю Бога, спасибо. Вот кто-то использует, видать, наш веб-сайт, где заходит онлайн, жертвует или Cash App, или PayPal, или Zelle. И, друзья, нам надо в этом часу набрать сумму $2040. И нам уже осталось $763. $763.86. И мы видим, пожертвовало 5 человек. 5 человек. Пусть Бог благословит вас, друзья, что вы принимаете участие и вы становитесь распространением Слова Божьего. Распространением Слова Божьего. Также, знаете, есть вот эта программа «Хлеб насущный», которая также, знаете, она благословляет, где она сопутствует, где она лечит, где вдохновляет, где ободряет людей, где люди, слушая эту программу, укрепляются, ободряются и получают благословение, друзья. И благодарение тому, вот как здесь сейчас 5 человек пожертвовало, и нам надо $763 осталось, чтобы закрыть этот час, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и чтобы нам этот час закрыть, чтобы мы могли на протяжении 27-го года, чтобы звучал Старый Завет в этот именно час, именно в это время, и эта программа «Хлеб насущный», она выходила и, конечно же, производила работу, как она производит в данный момент в жизни многих. Возлюбленные, и нам необходимо 2 человека по $50, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25, или 3 человека по $25. Так что есть сегодня такая возможность. Вы можете быть частью, знаете, распространения Слова Божьего, которое кормит, которое вдохновляет, которое ободряет и которое оживляет. Знаете, вот это очень необходимо и важно. Хотел бы сказать, у нас есть страны, которые, 10 стран, которые их сегодня в десятку, можно сказать, вошли, которые активные, которые самое большее принимают участие и самое большее, которые, знаете, сегодня слушают, это Соединенные Штаты, на втором месте стоит у нас Украина, на третьем месте это Германия, на четвертом месте Россия, на пятом месте Канада, на шестом месте Беларусь, и потом на седьмом месте это Молдова, и на восьмом месте это Бельгия, потом у нас идет Польша и Эстония, друзья, и там, где сегодня проживают наши братья и сестры, которые слушают, которые сегодня, знаете, принимают в этом участие, и для них большое благословение. И Павел об этом уже говорил, свидетельство зачитывал, где сегодня многие получают большое благословение, утешение. Знаете, во время этого, когда брат Павел разговаривал с вами, имел это общение, звонили и проходили сообщения. Знаете, ко мне поступил звонок, и это был звонок с Гавайи. Это позвонил один человек с Гавайи. Он говорит: Эдвард, хочу засвидетельствовать и сказать то, что радиослужение, оно достигает людей, которые сегодня в военном отделении, наверное, работают правильно, или как служат, которые люди, это военные люди, говорит, и он говорит, что есть братья и сестры, которые в России, они тоже раздают визитные карточки, рассказывают о радиослужении, рассказывают о том, что можно слушать радио, говорит, они, и тот кто-то из этих людей свидетельствовал, рассказывал о радиослужении, и взявшие координаты один из офицеров, потом прошло какое-то короткое время, и этот офицер говорит: вы знаете, что я отдал свою жизнь Господу. Говорит, я в офисе включаюсь, сижу, слушаю радио, и говорит, и там был призыв, и я отдал свою жизнь Богу.
Знаете, этот человек мне позвонил, поделился, говорит, это как бы с первых уст передать во вторые уста, друзья. И знаете, это приятно. Это приятно, что каются люди. Есть люди, которые жертвуют, есть люди, которые, знаете, достигают, есть люди, которые стучат, есть люди, которые раздают визитные карточки. И вот таким образом, да, распространяется Слово Божие. Таким образом достигает Слово Божие. Там, когда, куда мы никогда не достигнем. Там, где, может, сегодня кипит зло, и туда приходит Слово Божие, туда приходит свет Божий, приходит благословение, приходит помазание. Пусть в этом имя Божие будет прославлено. На номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить, друзья, и стать частью этого благовестия, этого Евангелия, потому что этот час именно здесь зачитывается Слово Божье Старого Завета, и в этот час мы, здесь говорится программа

Будет имя Божье благословено. И хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня мы принимали участие, принимали в этом деле. Я хотел бы сказать, смотрите, у кого-то есть, может, возможность вообще эту всю сумму сейчас закрыть. Это $763 заплатить, и этот эфир, этот час будет проплачен, да? У кого-то есть возможность $200 дать, $300 дать. У кого-то такой возможности абсолютно нету, но есть возможность ежемесячно. Друзья, просто ежемесячно быть и поддерживать, да, вот я вам расскажу, у меня есть маленькая такая таблица, где, если вы, у вас есть возможность поддержать $20 ежемесячно, это в конце года составит $240. Если вы сможете $50, то в конце года составит $605. Если вы сможете $75, то в конце года составит $912. Или $100 ежемесячно, то в конце года составляет $1214. Друзья, это вот такая маленькая таблица, которая рисует картину для вас. Вы сможете в этом принять участие. И, знаете, кажется, вот эта малая лепта, которая вложится, но она, знаете, в конце года возрастает и приносит большой-большой плод для того, чтобы проповедь Евангелия проповедовалась. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, возлюбленные. И давайте, чтобы этот час у нас был проплаченный, чтобы этот час был уплаченный, и на 27-й год мы смогли транслировать слово Писания Старый Завет, где звучит в эти часы и звучит хлеб насущный программа, которая назидательная, вдохновляющая, ободряющая, которая, знаете, свидетельство, которое там зачитывается, или обстоятельства, или моменты, которые это, оно дает людям большое благословение. Друзья, и мы приглашаем вас быть частью этого благословения, быть частью этого служения и, конечно же, совместно с вами проповедовать Евангелие и распространять Слово Божье. Хотел бы напомнить, чтобы мы помнили радиослужение, оно звучит на 4 языках, это испанский, английский, немецкий и славянский язык, где мы сегодня достигаем более 136 стран мира. Более 136 стран мира. Этот, представьте, какой масштаб сегодня людей слушает и получает благословение. Приглашаю вас, вы можете это поделиться своей медией, вы можете выставить на своих платформах, где или Instagram, или Facebook, или Twitter, или какие-то другие платформы, которые у вас есть, поделиться или поделиться с нашим, также с нашей платформой, поделиться с нашим веб-сайтом, пригласить людей, которые могут принять в этом участие, да благословит вас Господь. Друзья, и мы сейчас послушаем музыкальную паузу, и я вас приглашаю во время музыкальной паузы, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сегодня есть выбор, сегодня есть момент, сегодня есть это шанс, где мы можем вложить эту лепту для проповеди Евангелия. Пусть Бог благословит вас, а мы через музыкальную паузу вернемся к вам. Благословения вам!

Дорогие друзья, мы продолжаем с вами этот марафон. Пусть Бог сегодня благословляет каждое сердце и дает нам сегодня Божий мир и Божья радость. И хотел бы поблагодарить, спасибо вам, то, что вы звоните, спасибо вам, что вы пишете и отзываетесь, становитесь частью этого служения. Мы благодарим Бога, что сегодня можем вместе с вами дальше двигаться вперед. И слава Богу, что мы сегодня можем, знаете, с вами распространять Слово Божье и, конечно же, достигать, знаете, те сердца, которые сегодня так нуждаются в Боге. У нас остается 30 минут, друзья, 30 минут, и в этом эфире нам осталось покрыть $763.86, $763.86, чтобы закрыть этот час, и мы вас к этому приглашаем. Конечно же, чтобы вы приняли участие, нам надо или два человека по $50 ежемесячно, или один человек $100, или три человека по $25. О, спасибо, друзья, сейчас кто-то принял в этом участие, и нам уже надо $663.86. $663.86. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И этот, о каком часе мы говорим? Именно об этом. Кто-то, может, сейчас подключается, чтобы послушать Слово Божье, чтобы послушать Старый Завет, где сегодня читается, люди слушают, и многие из вас, которые подключились, чтобы послушать, и вы слышите мой сегодня голос, где мы сегодня говорим о финансовом, о марафоне, то, чтобы поддержать, чтобы приняли участие братья и сестры, для того, чтобы возлюбленные на 27-й год, это был час уплаченный, проплаченный, чтобы мы могли быть в эфире, звучать, и, конечно же, вы, которые сегодня желаете, и чтобы этот час звучал, и чтобы он был в эфире. Но мы сегодня это время, когда мы согласились на протяжении течения этого года, где мы выбрали это время, где мы делаем марафон, и мы приглашаем вас, чтобы в этом принять участие. Если у вас есть такая возможность пожертвовать, да благословит вас Господь, стать, и, знаете, тем человеком, который желает сегодня идти вместе с нами трудиться, и вам необходимо бумаги для таксы, вы это можете тоже, друзья, сделать, мы можем в этом посопутствовать и, конечно же, помочь, да благословит вас всех Господь. Нам необходимо, друзья, уплатить эту сумму, где, как я сказал, осталось $663.81. Это один человек по $100, или три человека по 25, или два человека по $50, которые сюда, это я говорю о том, чтобы ежемесячно могут жертвовать. Или кто-то может пожертвовать $100 один раз, $200 один раз, или какую-то другую сумму один раз, чтобы, знаете, потому что у вас есть такая сейчас возможность, пусть Бог благословит вас, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и также вы можете в нашем веб-сайте вы можете также выбрать, там есть платформы, это как Cash App, как Zelle, как PayPal, или банковский счет сделать, и как вам удобно, чтобы быть частью этого служения, и мы сможем с вами, друзья, нести это Слово Божье, и этот час будет уплачен, где звучит Старый Завет, где проповедуется Евангелие, и как здесь сказано Матфея, 4 глава, с 4 стиха, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Друзья, написано, что не всяким одним хлебом будет жить человек, что человеку нужен еще хлеб духовный, духовное Слово Божье, которое вдохновляет, ободряет, которое производит работу и действие. И я благодарю Бога за тех людей, которые, 6 человек, приняли в этом участие, и, знаете, у нас осталось $663.83, и этот час закроется, и у нас остается 26 минут и 23 секунды.
26 минут и уже 17 секунд, друзья. Время нас быстро торопит, и у нас необходимо закрыть $663.81. Пусть сегодня в этом прославится наш Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Радиослужение, друзья, это является тем служением благодаря вас и благодаря тех, кто принимает в этом участие, кто жертвует, кто вложит лепту, и мы вместе с вами можем это делать. Мы вместе с вами можем распространять, мы вместе с вами можем проповедовать. И тот, кто сегодня это, в это вложит, однажды мы придем на небо, и мы получим этот Божье благословение, ответ Божий, где мы переживем Божью благодать, Божью силу, видя плоды, которые Господь произвел через этот вклад, который мы вложим для проповеди Евангелия. Пусть вас всех Господь благословит. Друзья, и хотел бы также сказать, если у вас еще нет такого радиоприемника, вот, который я показываю, и вы можете это посмотреть у нас на YouTube, у нас я показываю вот здесь вот сейчас, или возле стоит моего компьютера, это радиоприемник, который работает через интернет, который, если у вас есть Wi-Fi или есть у вас приложение какое-то, вы можете использовать, и через этот приемник может воспользоваться интернетом, и вы можете слушать дома, он может стоять у вас дома, и вы включаете, слушайте, как это у меня и как у многих братьев, сестер, которых когда ты посещаешь дома в разных штатах, заезжаешь, и у них стоят такие приемники, они слушают, и постоянно дома звучит пение, звучит Слово Божье, как мы сейчас говорим, вот этот час, который необходимо уплатить, нам надо $663.86, где звучит Библия здесь, где звучит хлеб насущный, программа в этой, именно в этом часе, в этом блоке. И сегодня необходимо нам два человека по $50 ежемесячно, или один человек по $100 ежемесячно, или три человека по $25 ежемесячно. Если вы готовы с нами пойти на протяжении целого года служить, благословлять, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вам удобно это сделать один раз, да, какую-то сумму, то, что вы располагаете сегодня это сделать, друзья, вы это можете тоже спокойно сделать. И это послужит большим благословением. То, что уже перед вами многие-многие братья и сестры сделали, и мы благодарны Богу, что мы можем идти вперед, и благодарим Бога, что Господь благословляет, что мы можем закрывать часы. Конечно, в течение этого дня у нас и были часы, которые мы не смогли закрыть, которые мы пошли в минус, и не хочется, чтобы этот час мы ушли в минус, друзья, не хочется, чтобы у нас были убытки. Мы хотим, чтобы все были часы проплачены, и, знаете, мы способны были служить, способны были транслироваться свободно, пусть в этом имя Божье прославляется. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам осталось, друзья, чтобы закрыть этот час, 22 минуты и 24 секунды, и сумма, которая составляет, это $663.86. $663.81. Знаете, если мы сегодня совместно можем это делать, как я рассказывал, есть у нас такая маленькая табличка, если у вас есть возможность пожертвовать $240 один раз, это составит $20 ежемесячно. Если у вас есть возможность пожертвовать $600 и $605 один раз, это составит на целый год по $50 ежемесячно. Или если $912, то это ежемесячно составит $75.
или 1214 долларов, это ежемесячно составит $100. Я говорю уже о суммах, которые в конце года. Или наоборот, мы можем говорить $20, $50, $75 и $100, друзья. Пусть Бог благословит вас, и совместно мы можем это делать, совместно мы можем проповедовать, совместно мы можем распространять Слово Божье и достигать те сегодня сердец, которые сегодня нуждаются в этом, и которые сегодня проходят моменты трудные, которые сегодня нуждаются, чтобы Господь благословил, укрепил и наполнил. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и у нас остается 20 минут и 45 секунд, 20 минут и 45 секунд, и сумму, которую нам надо в этот эфире, в этом часть из блоки добрать, это $663, $663 и 86 центов, которых мы сегодня в этом блоке нуждаемся. Друзья, и хотел бы напомнить, что этот час, которым вы слушаете, да, это здесь звучит Старый Завет, Писание и программа «Хлеб насущный». Это авторская программа радиослужения, где мы когда-то с сестрами, с братьями севшие и общавшись, рассуждая, приняли решение, чтобы создать эту программу для того, чтобы проповедовать Евангелие, распространять Слово Божье и, конечно же, достигать многих сердец. И оно так и есть, и многие братья и сестры получают благословение, получают ободрение и укрепление. Друзья, и у нас сейчас остается 19 минут и 45 секунд, и на сумму, которая нам необходима, это $600, $663 и 86 центов. Спасибо вам за звонок. Пусть Бог благословит вас. И сегодня нам надо 2 человека по $50 или 1 человек по $100 или 3 человека по $25. У кого какая есть сегодня возможность, или кто-то может пожертвовать $200, $200 и $200 мы сможем закрыться, или $300 и кто-то $63 и мы сможем закрыться. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы мы могли вместе с вами распространять Слово Божие. Помните, что радиослужение, оно звучит, как я сказал, в разных странах, и как я говорил уже, что у нас есть 10 стран, которые в десятку вошли те страны, которые нас слушают, и я могу их сегодня озвучить вам. Это Соединенные Штаты, номер один, номер два, это Украина, и потом у нас идет третья Германия, потом Россия, потом Канада, Белоруссия, Молдова, и Бельгия, Польша, Эстония. Европейские страны, друзья, и как вы видите, они тоже задействованы. Мы приглашаем также братьев и сестер с Европы, которые могли бы принимать в этом участие. У нас, если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, да, там есть PayPal, вы можете воспользоваться PayPal, где сможете послужить большим благословением, где Слово Божие проповедуется и в ваших краях распространяется через радиослужение. И пусть Бог благословит вас. И радостно, когда мы объединяемся вместе, когда мы можем это служить, когда мы можем нести, когда проповедовать. И все это во славу Господа нашего Иисуса Христа. И когда однажды дьявол искушал Иисуса, и он сказал такие слова, Матфея, 4 глава, 4 стих, он же сказал ему в ответ, то есть врагу душ человеческих отвечает, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, но всяким словом. То есть Слово Божие, которое исходит и приносит плод, друзья, приносит решение, приносит ответ, приносит благословение. И мы сегодня призываем вас, кто возьмется за этот плуг, кто возьмется сегодня и выделит свою лепту для того, чтобы Слово Божье и оно, этот хлеб дальше проповедовался, распространялся и напоял, вдохновлял людей. Нам необходимо несколько человек. Мы один получили звонок, нам еще бы пару звонков. У нас остается 16 минут.
и 16 минут уже 46 секунд, друзья, и нам необходимо 663 доллара. Мы получили один звоночек, но нам надо еще пару звонков, чтобы закрыть этот час. Друзья, мы приглашаем вас, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И наши сестры, которые хотел бы тоже сказать насчет наших братьев и сестер, которые принимают ваши звонки, хотел бы поблагодарить их также, которые сегодня пришли с работы и сразу подключились к тому, чтобы помогать служить. Кто-то взял выходной, чтобы сегодня принимать ваши звонки. Завтра кто-то возьмет выходной. Уже есть братья и сестры, которые дали о себе знать, что они их отпустили с работы. Кто-то от кого-то отпустили, он работает в больнице, кто-то работает в других работах. И придет, чтобы волонтерствовать, придет, чтобы служить, придет, чтобы благословлять и поддерживать и улаживать свою лепту. Знаете, это радостно, друзья, радостно, что есть братья и сестры, которые отзываются, которые служат, которые благословляют. И совместно мы можем распространять Слово Божье, совместно мы можем проповедовать Евангелие. Остается 15 минут, друзья, и 28 секунд, и нам необходимо 663 доллара и 86 центов. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И этот номер позволит вам дозвониться, стать частью этого труда, стать частью этого благословения. Спасибо вам, кто к нам позвонил. Это Небраска, да, с Небраски. Спасибо вам, отозвались с Небраски, позвонили и стали частью этого служения. Пусть Бог благословит вас, друзья. И нам необходимо еще несколько звоночков. У нас остается 14 минут, и нам необходимо та сумма, которую нам осталось уже перекрыть, это 363 доллара, друзья, 363 доллара. Пусть Бог благословит вас, и что вы приняли в этом участие, да благословит вас Господь, наполнит миром, любовью и благодатью. И у нас остается 14 минут и 15 секунд, и нам надо 363 доллара, друзья, или нам надо 2 человека по 150 долларов, и кто-то уплатит 63 доллара, или, друзья, кто-то сможет выделить по 100 долларов, или кто-то сможет уплатить остальную сумму. Друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И сегодня, если сегодня ваше сердце открыто служить, и чтобы закрыть этот час, чтобы мы не ушли в минус, друзья, чтобы мы не ушли в минус, чтобы мы смогли с вами закрыть этот час, и чтобы Слово Божье, Писание проповедовалось и распространялось по всему лицу земли, друзья, звуча более 136 стран мира, друзья, более 136 стран мира, и где братья и сестры наши слушают, получают благословение, которое звучит на английском, немецком, испанском и славянском языке, да благословит вас в этом Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Остается 12 минут и 50 секунд, 12 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма, это 360 3 доллара и 86 центов. Пусть Бог благословит вас. Я знаю, мы уже подходим к зоне, где, например, в нашем штате уже это 9 часов и 47 минут вечера. У кого-то уже, например, если мы говорим про Каролину, в тех краях Нью-Йорка, там уже 10 часов и 47 минут. И если мы говорим за штат Вашингтон, там еще рано, там еще кто-то, может, пошел на служение, у кого-то сегодня служение, у кого-то кто-то пришел с работы.
И вы можете в этом сегодня принять участие. Мы можем с вами закрыть этот эфир, чтобы он был уплачен. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И нам необходимо несколько людей, или один человек по $50 ежемесячно, или один человек по $100, или два человека по $25, друзья. И этот эфир мы уплатим, мы этот эфир закроем. Хотел бы сказать, если вы сможете $20 ежемесячно жертвовать, это составит сумму в конце года $240. Или если $50 ежемесячно, то в конце года составит $605. Или если $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если в конце года если вы жертвуете $100 ежемесячно, то в конце года составит $1214. И знаете, если у вас есть такая возможность ежемесячно, если у вас нет такой возможности, но у вас есть возможность один раз пожертвовать, вы можете это сделать, да благословит вас Господь. Мы приглашаем вас, и наше время истекает, у нас остается ровно 10 минут, друзья, 10 минут, и этот час, и этот эфир этого часа будет закрыт. И нам, чтобы его закрыть, нам необходимо $363.86. $363.86. И пусть сегодня будет, знаете, Божье имя прославлено в жизни нашей. То, что Господь сегодня доверяет нам. Он доверяет нам жизнь, Он доверяет нам мудрость, доверяет нам финансы, доверяет нам работы, и мы зарабатываем, работаем, мы можем служить, мы можем благословлять. Потому что этот час, про который сейчас говорим, он в этом часу звучит, друзья, Новый Завет, и звучит программа «Хлеб насущный». В этом часу люди получают, слушая Слово Божие, вдохновляются, ободряются. И программа, которая «Хлеб насущный», тоже вдохновляет людей, ободряет, и люди получают в этом благословение. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, друзья, послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно, и мы надеемся, друзья, что как раз во время пения мы получим несколько звоночков, и мы закроем этот час. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио MV». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио MV», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
2: Дорогие друзья, и я хотел бы сказать, что у нас этот час уже подходит к концу, этот блок часа, где в этом часе звучит у нас Старый Завет и где хлеб насущный. Спасибо вам за звоночки, которые вы сделали, друзья, и нам уже осталось $113.86, $113.86, чтобы закрыть этот час, и остается 58 секунд, друзья, 58 секунд, и объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам надо закрыть этот час. Нам необходимо $113.86. $113.86. У нас остается 30 секунд, чтобы закрыться в этом часе, и чтобы нам не пойти в минус, друзья, вы можете нам позвонить и стать частью этого служения на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 10 секунд, чтобы закрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, и мы благодарны Богу за это время, которое Господь дает нам. Хотел бы поблагодарить Господа за этот час, который Господь благословил, который Господь дал, друзья, чтобы имя Божье в этом было прославлено. И пусть Бог благословит каждое сердце, кто принял в этом участие, кто, знаете, стал частью этого часа. И, конечно, мы ушли в минус $113.86. Друзья, но пусть Бог благословит каждого, тот, кто принял в этом участие и принимает, да благословит вас Господь. У нас новый час и новые возможности, друзья, и в этом часу нам необходимо $2081.92. $2081.92. В этом часе здесь у нас звучат проповеди. Звучат проповеди, где проповедуют проповедники, говорят о силе Божьей, где проповедуется Слово Божье, и разные проповедники, которые принимают в этом участие, звучат, и вы, многие из вас, получаете благословение. Друзья, и приглашаю вас, присоединяйтесь, давайте вместе благословим, давайте вместе будем молиться, давайте вместе будем жертвовать. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если кто-то хочет закрыть прошлый час, который $113 у нас не хватило, друзья, вы можете позвонить, сказать, я хочу перекрыть те финансы, которые мы пошли в минус. Если кто-то желает стать частью этого часа, который сейчас начался, друзья, на протяжении целого года он звучит, где проповедуют нас братья абсолютно с разных стран, принесут Евангелие и участвуют, и мы вдохновляемся, назидаемся. В этом часу нам необходимо 2 человека по $100, нам не, или 7 человек по $25, или 4 человека по $50, или 4 человека по $50. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, друзья, и в этом блоке этого часа нам необходимо это $2081.92. В этом часу у нас звучат проповеди, как я уже сказал, и место писания к этому Ефесянам 4 глава, 9 и 10 стих. Здесь сказаны такие слова. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поддержит товарища своего». Знаете, на самом деле это так. Знаете, вдвоем гораздо легче. Когда у нас есть братья, которые проповедуют, служителя, пастыря, диакона, евангелисты, которые несут Евангелие, проповедуют и вдохновляют нас, ободряют нас. Знаете, насколько это приятно, легко и радостно. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, всех вас приветствую, кто сейчас присоединился и желает услышать, что будет сейчас звучать проповедь. Но я хочу сказать, это у нас идет ежегодный марафон, где мы сегодня с утра начали, и в пятницу в такое же самое время мы будем заканчивать, друзья. И сегодня приглашаю вас, чтобы вы присоединились и стали частью этого служения. И остается 56 минут, и нам необходимо $2081 и 69 центов, чтобы закрыть этот час, уплатить этот час на протяжении 27 года, друзья, на протяжении 27 года. И здесь мы прочитали: вдвоем лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение. Знаете, на самом деле, когда мы не одни, когда нас двое, больше, трое, тогда это, знаете, награждение, благословение, оно приносит и производит в жизнь многих братьев и сестер. Знаете, кстати говоря, про это я, вот у меня есть, сегодня мне прислал один из пасторов с Флориды, пусть Бог его благословит, и я так правильно, наверное, можно сказать, его команда прислала, и, знаете, поздравила меня, и хотел бы всех это служителей тоже поздравить. Этот месяц, друзья, братья и сестры, в Америке этот месяц — месяц благодарности для пасторов, для служителей, тех, кто трудятся, тех, кто служит в церкви у вас. Если вы еще такое не делали, то хочу вдохновить вас, знаете, чтобы вы могли сделать такую карточку или маленький подарок, друзья, или даже уплатой какого-то ресторана, чтобы пастор мог пойти со своей женой, побыть там, знаете, провести время и поблагодарить то, что он у вас в церкви есть. Друзья, пусть Бог благословит вам. И именно вот здесь как раз и мы говорим в этом часе о проповедниках. Мы говорим тех братьев, которые проповедуют, которые участвуют, и это есть здесь пастыря, служителя, и евангелисты, и проповедники, и которые принимают участие. И благодаря, братья и сестры, этому мы получаем благословение. Благодаря этому мы назидаемся. Благодаря этому мы можем, знаете, совместно трудиться. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы вас всех вдохновить, вас, где вы находитесь, неважно, если вы ходите в церковь, и у вас, конечно, в церкви есть пастыря, есть служителя, сделайте им приятно, сделайте от своего лица, сделайте от церкви или сделайте от семьи, как угодно, от молодежи, от подростков, и поблагодарите вашего служителя, дайте ему такой теплый хак, да, скажите ему теплые слова, вдохновите, ободрите его, и пусть в этом прославится имя Божие. Мы должны быть теми людьми, которые благословляют, теми людьми, которые, знаете, вдохновляют и ободряют. И они в этом также нуждаются, знаете, как мы, вот, например, в этом часу, в этом блоке, да, мы слушаем этих проповедников, мы слушаем этих братьев, которые проповедуют, которые говорят, мы вдохновляемся, мы ободряемся, эти пастыря, которые проповедуют, мы вдохновляемся, ободряемся. Знаете, к пастырю или проповеднику, можно так даже сказать, приготовить проповедь, это берет 3, 4, 5, 6 часов, 9 часов, в зависимости от проповеди, в зависимости от того, от сложности проповеди, друзья. И этот человек, который проводит время, а если еще пастырь не на содержании церкви, да, а еще работает на работе, как все вы работаете, потом он должен прийти, уделить время семье, жене, и плюс найти еще время подготовиться, друзья, или тот же самый проповедник или служитель. То есть и это жертва, это великая жертва. Пусть Бог благословит вас. Место Писания, которое в этой карточке, кстати, есть, я взял и открыл, и хочу вам зачитать для пасторов, для служителей, для тружеников, которые сегодня трудятся, которые несут труд в церкви, в служении, какой бы он ни был, но он является трудом, пусть Бог благословит вам. Это для вас место Писания, это 1 Коринфянам, и 15 глава, и 58 стих, это последний стих в этой главе. Здесь сказаны такие слова: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Хотел бы также присоединить сюда и сестер, которые, знаете, принимают участие в детских школах библейских, где они, знаете, трудятся с детками нашими, которые прилагают усилия, старания, которые, знаете, сестры занимаются женским служением, душепопечительством, работают с молодыми семьями, с молодыми мамами, которые тоже влаживают, трудятся. Пусть Бог благословит каждого из вас, пастыря, служителя. Это месяц, месяц. Месяц, который, знаете, благодарение, да, appreciation month of pastors. Пусть Бог благословит вас. Друзья, остается 51 минута. Чтобы этот эфир, чтобы этот час пришел к концу, нам необходимо $2081, $2081, которые, чтобы закрыть, оплатить нам этот час на протяжении 27 года. Оплатить на протяжении 27 года, чтобы могли этот час звучать, и братья и сестры могли получать благословение, могли слышать проповедников, которые проповедуют Слово Божие, которые вдохновляют нас, обличают нас. Я знаю, мы получаем много и то, что, которым многим не нравятся проповедники, которые многие обличают, говорит, он очень строго говорит, очень и нежно к нам говорит, пусть также в этом, знаете, пусть Бог благословит и укрепит, и даст благодать и силу. Сейчас извиняюсь. Здесь сестра Нина написала свидетельство, я сейчас только что прочитал. Спасибо вам, сестра Нина, то, что вы прислали на номер 425-296-78-29. И она здесь пишет, друзья, спасибо, что вы мне прислали. Это наши радиосотрудники мне прислали на телефон. И она говорит о том, что именно в этой программе через проповедника Господь проговорил к ней в ее переживаниях, в ее трудностях, в ее, то, что она проходила. Она получила ответы, она получила благословение. За это хочется сказать слава нашему Господу. Пусть Господь дальше в этом прославляется. Возлюбленные, кто желает принять участие в этом благословении, вот как сестра Нина получила благословение. Я вам скажу даже больше, что многие братья и сестры, которые ты общаешься, разговариваешь, они говорят, ты знаешь, говорит, я Богу, вот недавно я посещал один дом в Каролине, когда я находился, и одна мама говорит, знаешь, говорит, у меня были вопросы по Писанию, у меня были вопросы, ну, по жизни, которые у меня, говорит, я задавалась и говорила, о, Господи, как вот эти моменты решать? И, говорит, включаю я радио МВ, и как раз идет проповедь, и проповедует, говорит, такой-то служитель или брат проповедует. И, говорит, и он отвечает на те нужды, которые у меня были, те вопросы, которые у меня были. И, говорит, и я получила ответ, я получила благословение и получила радость. Друзья, вот это то, что делает сегодня радиослужение. И благодарение Богу за таких братьев, сестер, как вы, которые сегодня звоните и говорите, я готов пожертвовать $100, пожертвовать $200, $300 и стать ежемесячно подписаться на $20, на $40, $50 там, или $100 или $25 и благословлять таких людей, которые сегодня нуждаются. Друзья, на 27-й год мы говорим эти финансы, которые мы собираем. Друзья, на 27-й год. И такие сегодня люди есть, которые нуждается перед Богом. Говорит, Господь, я нуждаюсь, чтобы ты мне ответил, ты мне помог. И вы можете быть этим же ключевым человеком, который, знаете, проспонсировал этот час, и человек завтра включит радио, послезавтра он услышит ответ, и он возрадуется и прославит Господа, друзья. И все это, в этом прославляется Господь. И, конечно, будет награда великая для тех, кто принимает в этом участие. И будет вознагражден нашим Господом Иисусом Христом. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 47 минут, и этот эфир подойдет к концу. 47 минут, и этот эфир подойдет к концу. Слава Богу, спасибо. Кто-то один пожертвовал, принял участие. И нам остается уже $1581. $1581. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И, друзья, и через 46 минут наш эфир этого дня подойдет к концу, друзья. Этого дня подойдет к концу. И наше желание, наша просьба, чтобы мы собрали эти все финансы, чтобы закрыть этот день, и мы могли пойти все отдыхать. И завтра же в 9 утра, в 10 утра по нашему времени, по вашему, по Вашингтону, Сиэтла времени, это будет 8 утра, мы выйдем вновь с вами в эфире. Это будет новый день, новые цели и новые достижения. Пусть Бог благословит вас. И сегодня мы говорим об этом часе, где братья и сестры получают благословение. Если вот такие, как сестра Нина сегодня сейчас только что написала свидетельство именно об этом часе, что она в это время, в этот час через проповедь получила благословение, получила ответ, получила вдохновление. Друзья, и спасибо вам, кто пожертвовал финансы и принял в этом участие. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из вас сегодня принимал в этом участие. И такие, как братья и сестры, которые получают ответы, вы пишите нам ваши, что делает Господь через эти часы и радио, мы будем зачитывать, мы будем озвучивать, и оно вдохновляет меня лично, оно вдохновляет радиокоманду, оно вдохновляет братьев и сестер, которые жертвуют, и да благословит вас Господь. Друзья, нам остается $1581, чтобы закрыть этот час, и у нас осталось время 44 минуты, и этот эфир сегодняшнего марафона подойдет к концу. Этот эфир подойдет к концу. Да благословит вас Господь и наполнит миром благодатью. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, и мы будем вместе с вами, друзья, молиться, благословлять Господа и радоваться то, что делает Господь в жизни каждого из нас и производит работу, действия. 425-296-78-29. И этот номер, где сегодня позволит вам стать частью этого благословения. Знаете, братья и сестры, хотел бы вдохновить тех, кто сегодня жертвует, тех, кто вложит финансы. Знаете, я с вами встречаюсь, я когда посещаю церкви, когда ваши пастыри открыты, приглашают, я приезжаю и, знаете, или на рукоположение, или на какую-то конференцию, или на какое-то душепопечительское служение, или молитва за какие-то моменты. И когда вы ко мне подходите, мы с вами разговариваем, и вы всегда, многие из вас со мной так говорят, как будто я знаю, что вы жертвуете, что вы часть радиослужения, что вы часть этого влаживаете лепту. Вы, ну, как бы так со мной говорите, да? Но я вам хочу сказать, я даже вот сегодня, вот то, что мы сейчас происходит, я даже не вижу, кто делает вот эти вещи, да, кто это в этом принимает участие. Я вижу номера, я вижу реакцию, я вижу людей. 1, 2, 3, 4 человека, друзья. Так что, и даже если я увижу ваше имя и фамилия, но помните о том, что я вашего лица не знаю. И когда мы с вами встречаемся, друзья, помните о том, что мы как люди, мы этого не знаем, но знает Господь. Знает Господь. Вот это то, что само радует и вдохновляет. Вот, спасибо вам, друзья. Сейчас приняло участие 2 человека. И нам осталось $1461. $1461. И у нас остается 42 минуты. 42 минуты. Пусть Бог благословит вас, кто сейчас сделал этот звонок и принял в этом участие. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, и вы можете стать частью этого благословения, этого часа, где в этом часу, в этом блоке, да, как мы называем, здесь звучат проповедя, где сегодня мы сейчас только что зачитали, я прочитал свидетельство и вам пересказывал то, что сестра Нина получила ответы на свои вопросы, получила благословение, назидание, вдохновление, то, что дает, позволяет человеку идти вперед. Друзья, и ваша жертва, ваша лепта, ваши действия, они это производят. И когда, как я говорю, мы с вами встречаемся, когда мы пересекаемся, да, помните, я как бы слышу то, что вы говорите, и я это узнаю. Всего лишь первое. Другое, то, что, помните, Бог-то все больше гораздо знает, больше видит, больше понимает и больше видит даже ваши обстоятельства. Помните, ваша лепта, она в Царстве Божьем производит громадную работу, если бы мы только представляли это, друзья. И такие, как сегодня, сейчас я зачитал свидетельство, да, такие братья и сестры, и таких сегодня сотни-сотни тысяч, которые получают ободрение, вдохновление и благословение, и благодаря вас, кто сегодня отзывается, кто-то жертвует вот $100 пожертвовал, кто-то $500 пожертвовал, кто-то 200, кто-то 300, кто-то подписался ежемесячно на 20, на 30, на 40, на $70. Это те люди, которые влажут в Царство Божие, это те люди, которые сегодня становятся, знаете, теми, которые глашатами, которые проповедниками, благодаря им сегодня Слово Божье проповедуется. Благодаря им Слово Божье распространяется. Друзья, пусть Бог благословит вас, укрепит и вдохновит. А мы, как все радиослушатели, приглашаю вас молиться, друзья, молиться, благословлять этих людей, молиться за их семьи, за их бизнеса, за служение, то, что Бог доверяет им, чтобы они получали то благословение, то, о чем они молятся, о чем они просят, может, даже постятся, может, даже вопьют перед Богом, чтобы Господь восполнил их потребности, восполнил их потребности. Вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com, readymv.com, и там есть возможность воспользоваться PayPal, воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle, и вы можете перевести эти финансы, и также, друзья, вы можете сделать через кредитную карточку, через вашу debit card и, или выписать чек. Пусть Бог благословит вас. Нам, у нас остается 39 минут и 23 секунды, друзья, и вы можете позвонить на номер 425-296-70.

полностью, друзья, проповедовать Евангелие на 27-й год и распространять Слово Божье, чтобы братья и сестры получали ответы, получали благословение, получали назидание и укрепление. Пусть в этом Бог прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и примите в этом участие, примите то, чтобы вместе трудиться, вместе служить и благословлять. Да будет имя Бога в этом благословенно и прославлено. Спасибо вам, что вы отзываетесь, спасибо вам, что вы звоните, спасибо вам, что вы заходите на наш веб-сайт, подписывайтесь и жертвуйте, да благословит вас всех Господь, укрепит и наполнит, произведет работу действия. Нам необходимо, еще, друзья, осталось уже меньше 1411 уже долларов, друзья, $11.92, $1411.92. У нас остается 37 минут и 20 секунд, и этот эфир подойдет к концу. В этом часе блоке, где мы выслушиваем проповедников, где проповедники проповедуют, где пастыря проповедуют, где служителя проповедуют, друзья, где мы слышим Слово Божье, которое говорит, братья нам разъясняют, нам разлаживают, где оно питает дух наш, ободряет, и как мы сегодня это слышали, что те вопросы, которые у нас есть, те моменты, которые у нас неразрешенные, то, что нас тревожит, или то, что мы сегодня проходим, и оно беспокоит нас, сегодня Слово Божье, благодаря проповедникам, благодаря служителям, оно проговаривает в дух наш, проговаривает в сердце наше, и мы ободряемся, мы вдохновляемся, мы получаем ответы, и благодарение тем людям, которые приняли в этом участие, те, которые проплатили, которые пожертвовали, которые присоединились. Кто-то дал, знаете, $100, кто-то дал 200, кто-то дал больше, кто-то приложил в этом старание, и кто-то ежемесячно подписался на $50, на 60, или на 70, или на $20. Друзья, помните, это великое благословение, которое позволяет нам быть в прямом эфире, и, знаете, на протяжении целого года, 27-го года. Если вы только присоединились к нам, помните, что мы сегодня с вами в прямом эфире. Это прямой эфир, это марафон, где мы сегодня где мы сегодня вдохновляем, ободряем наших братьев и сестер о том, что Слово Божье, которое проповедуется и распространяется по всему лицу земли. Пусть Бог благословит вас, друзья, и наполнит благодатью, силой, милостью и любовью каждого из вас. Объявляю наш номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 35 минут, и наш этот эфир будет закрытый. Наш этот блок подойдет к концу. И нам необходимо в этом эфире еще осталось $1411. $1411.92. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете принять участие в том, чтобы вы могли принять и, знаете, пожертвовать на этот номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас здесь, друзья, спасибо, еще кто-то прислал свидетельство, тоже так же написал, как я сейчас говорил, только было бы хорошо, если кто-то мне бы помогал их это все зачитывать. Но я думаю, мы проговорим нас завтра. Мы эти свидетельства будем зачитывать. Пусть Бог благословит вас. Друзья, слава Богу, у нас уже, нам необходима сумма. Это уже $1311. $1311. Спасибо вам, кто, знаете, сейчас это проявил в этом пожертвовании. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 33 минуты. 33 минуты, и наш эфир будет закрыт и подойдет к концу. Как хочется, чтобы мы этот эфир закрыли, уплатив, знаете, на целый год, на 27-й год. Друзья, благословит вас всех Господь. Я хочу привести пример таблицы. У меня такая маленькая есть. Yeah.

Если вы, у вас есть возможность пожертвовать $20 ежемесячно, то в конце года это составит $240. Если вы желаете пожертвовать $50 ежемесячно, то в конце года составит $605. Если вы желаете пожертвовать $75 ежемесячно, то в конце года это составит у нас, друзья, $912. Если вы желаете пожертвовать $100 ежемесячно, в конце года составит $1214, друзья. То есть, понимаете, если сегодня у нас нет таких финансов, ресурсов, но малая лепта, которая у нас ежемесячно, в постоянстве, она принесет в конце вот такую сумму. И это большое благословение для этого часа, чтобы этот час был озвучены, чтобы этот час был, знаете, в эфире, и братья и сестры получали благословение. Знаете, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, звоните, мы ждем ваших звонков. У нас остается 32 минуты, и наш эфир подойдет к концу. 32 минуты, и мы закончим сегодня этот день и попрощаемся с вами. И до, как говорится, до завтра. И мы завтра вновь с вами выйдем в эфир. Пусть Бог благословит вас. Номер 425-296-78-29. И нам остается $1311. И 29 центов, которые необходимо, чтобы закрыть этот час. Это мы говорим, нам надо 3 человека по $50, 2 человека по $100 и 5 людей по $25. 5 людей по $25. Если ваше сердце расположено принять в этом участие, быть частью этого благословения, друзья, позвоните нам на номер. Давайте мы пойдем сейчас на музыкальную паузу. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас сейчас будет музыкальная пауза. Пожалуйста.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Дорогие друзья, и мы всех вас приветствуем еще раз, и эта передача у нас марафон, который уже подходит к концу. Друзья, остается 25 минут, и слава Богу, спасибо вам, кто звонил во время этих пений и звонил во время объявления, и у нас осталось $1241, друзья, чтобы закрыть этот эфир, закрыть этот час. И у нас остается 24 минуты, чтобы закрылся этот час. А что в этом часе? Друзья, в этом часе у нас звучат проповеди разных проповедников, абсолютно служителей, которые несут Евангелие, проповедуют, и люди получают благословение. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-7829. 425-296-7829. Друзья, и хотел бы пригласить вас к тому, чтобы принять в этом участие. Нам надо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 5 человек по $25. Мы приглашаем вас, пожалуйста, проявите свою активность в этом, желание, чтобы в служении, пусть Бог благословит вас. Знаете, я сейчас, пока у нас были озвучивания, когда я постарался, чтобы помог мне компьютер озвучить эти свидетельства, которые мы получили от вас. Надеюсь, вы сейчас услышите, пока вы собираетесь с мыслями. Я хотел бы, чтобы вы тоже услышали, что делает вот этот час, который мы говорим за проповедников, мы говорим, за, которые озвучивают, которые служат, что делает радио. Пусть Бог благословит каждого из вас. Давайте мы послушаем.
2: Сестра Нина благодарит за радио МВИ этот труд. Бог очень сильно проговаривает через проповеди и песни. Иногда проходишь очень сложные моменты болезни, но очень рады, что можем слушать радио и принимать эту духовную пищу. Мы покупаем приемники нашим детям и внукам и делимся с то, что мы часто слышим на радио. Пусть Бог благословит этот сильный труд.
1: Друзья, конечно, компьютер не так выразительно читает, да, я думаю, и даже с ошибками, но хотел бы сказать, нам мысль ясна. И мысль ясна тому, что делает Господь. Друзья, хотел бы вдохновить вас, братья и сестры, пусть Бог благословит вас. У нас остается 22 минуты и 57 секунд, и нам необходимо $1241, чтобы закрыть этот час, как вот сестра Нина говорит, что через эту программу Бог благословляет, проговаривает и производит работу, действия ее жизни, не только ее, и в детях ее, и производит благословение. Нам необходимо 3 человека по $50 или 2 человека по $100 или 5 людей по $25. Звоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. 8:29, и у нас остается 22 минуты. Если вы желаете такое же самое свидетельство прислать, я не знаю, я надеюсь, вы слышите хорошо. Оператора надо спросить, нормально озвучка, показывают операторы хорошо, то я могу таким образом, посредством компьютера, да, который помогает мне озвучить ваше послание, и вы можете услышать. Сейчас еще одна сестра прислала сообщение, я давайте вам тоже включу, и вы послушайте, пусть в этом Бог прославится.
2: Дорогие радио МВ, несколько лет назад я проходила нелегкий путь в моей жизни. У меня была сильная духовная борьба. Через радио Господь помог мне пройти и укрепить мою веру и пройти тот путь. Господь неоднократно говорил ко мне через проповеди и свидетельства, укреплял меня, когда я унывала и вера моя ослабевала, и я бы поощрила тех, кто проходит борьбу или другие духовные физические трудности, чтоб слушали радио. Молились и вникали в Слово Божье, которое исцеляет, разрешает многие проблемы в нашей жизни, потому что для Иисуса важно не только нас исцелить от разных проблем, но изменить нас и наше мышление, и радио МВ очень хорошая возможность для всех нас. Чтобы иметь радость и мир в нашем Господе Иисусе, пусть Господь благословит и расположит сердца многих, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело.
1: Хотел бы сразу принести извинения, что это читает робот, да, читает на компьютер, но, как-никак, самое главное, мы услышали важность мыслей о том служении, которое мы сегодня говорим, и пусть в этом Господь прославится и возвеличится. И, знаете, чтобы было, знаете, понятно и ясно, что сегодня братья и сестры пишут, говорят, и мы можем сегодня вдохновляться и ободряться. Друзья, у нас остается 20 минут. Остается 20 минут, и нам необходимо $1241. $1241, и где мы можем, друзья, закрыть этот час для того, чтобы, как мы слышим, вот эти нужды, переживания, проблемы, которые братья и сестры присылают, которые проходили в своей жизни трудности, проходили моменты, где им было трудно, тяжело, нелегко, но через проповедь Евангелия, через радиослужение Господь исцелял дух, восстанавливал, благословлял, выводил на просторы. Пусть в этом Господь прославится, имя Божье будет благословенно. У нас остается 19 минут, друзья, и 43 секунды, и вы можете принять в этом участие. У нас остается $1241. Пусть Бог в этом благословит. И на наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков, пусть Бог благословит вас, звоните, друзья, или можете написать, или можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и у нас есть возможности PayPal, Cash App, Zelle, и у нас есть кредитная карта, можно использовать, или debit card, банковские счета. Как вам удобно, вы можете воспользоваться, сами это сделать, если для вас это доступно, и вы в этом можете работать, да благословит вас Господь. Или, если вам удобно, сделать, выслать нам чек, это на PO Box 523, Mount Vernon, Вашингтон, 98273, 98273. И еще раз объявляю наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 18 минут и 15 секунд, и в этом блоке часе нам необходимо $1241. $1241, чтобы этот час закрыть, который у нас есть. И в этом часе, друзья, проповедуют у нас братья. Проповедники, служители, которые служат Словом Своим, вы знаете, где разъясняют Слово Божие, как мы сегодня слышали, которые получают благословение, которые получают ответы, которые назидаются, вдохновляются, которые сегодня свидетельствуют об этом, говорят. И, знаете, мы вдохновляемся, мы ободряемся, мы возрастаем, и многие вокруг нас, благодарение тому, кто влаживает эту лепту, кто прилагает усилия, кто прилагает прилагает старания в этом деле, чтобы финансово поддержать, да благословит вас всех Господь. Друзья, да будет имя Божье в этом прославлено. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас осталось уже 1216 долларов и 97 центов. Слава Богу, и 29 центов. И это у нас остается 16 минут 50 секунд. В этом участие уже приняло 7 человек. Друзья, как радостно, что есть братья и сестры, которые отзываются, принимают участие, которые становятся частью и принимают усилия, чтобы Слово Божье, оно было достигнуто. И те братья и сестры, которые нуждаются, которые проходят нелегкие моменты своей жизни, и мы многих таковых знаем. Знаете, есть братья и сестры, которые проходят отвержение, которые проходят предательство, проходят моменты, где, знаете, даже невозможно объяснить, и люди не понимают, но они проходят эти моменты. Но благодарение Господу через проповедников, через Слово Божье, через свидетельство, через пение, через, знаете, рассказы, у людей возрастает вера, у людей возрастает это, знаете, надежда на Господа Иисуса Христа, и Господь их выводит из этой ситуации, и даже, можно сказать, из тьмы выводит в свой свет, свой чудный, и они имеют радость и благословение. Друзья, у нас остается 15 минут и 37 секунд, и вы можете позвонить или зайти на наш веб-сайт radiomv.com и принять в этом участие. Нам необходимо 1216 долларов, 1216 долларов и 92 цента. Да благословит вас Господь. И это 3 человека по 50 долларов или 2 человека по 100 долларов или 5 людей по 25 долларов. Друзья, пусть Бог благословит вас, дайте о себе знать. Мы будем рады вместе с вами на 27-й год вместе служить, вместе трудиться, вместе благословлять имя Господне, которое сегодня, знаете, оно велико, и оно, имя Господне исцеляет, наполняет, производит и укрепляет и оживляет. И пусть в этом Господь прославится в жизни каждого. Тот, кто сегодня открывает свое сердце, чтобы жертвовать, открывает свое сердце, чтобы быть частью труда, и, знаете, трудиться, и, знаете, влажить Царство Божие. Однажды мы с вами встретимся на небе, однажды мы придем туда, и там мы вместе будем радоваться, там мы вместе будем переживать Божье благословение. Остается 14 минут, друзья, и наш эфир подойдет к концу, и, да, можно даже сказать, наш день подойдет сегодня к концу. И нам необходимо в этом часе это 1216 долларов. 1216 долларов, и мы этот эфир закроем, и этот эфир будет оплаченным на 27-й год, друзья, на 27-й год. Пусть Бог благословит вас и наполнит своей благодатью, силой, любовью. И хотелось бы благодарить всех, кто сегодня в течение этого дня принимал участие, знаете, принимал сегодня и жертвовал, открывал свои сердца и, знаете, принял в том, чтобы сегодня Слово Божье, оно проповедовалось на 27-й год. Спасибо молитвенники, которые молятся сегодня, которые благословляют, которые сегодня, знаете, благодарят Бога и благословляют тех, кто прилагает в этом старание усилия. Да благословит во всех Господь. Пусть Бог благословит всех волонтеров, всех тех, которые сегодня принимают участие, принимают звонки, знаете, делает сегодня, осуществляет этот эфир, который способен сегодня быть, и где вы можете слышать, где вы сегодня можете вдохновляться, где вы сегодня можете принимать участие. И это, вот таким образом Царство Божие расширяется, таким образом Царство Божие наполняет и производит свою работу и действие. Пусть Бог благословит вас, друзья, и нам необходимо, чтобы этот час был уплачены 3 человека по 50 долларов, 2 человека по 100 долларов и 5 людей по 25 долларов. Это ежемесячно. Если у вас есть возможность, вы можете, знаете, какую-то сумму один раз заплатить, вы это тоже можете сделать, позвонив нам на номер 425-296-78-29. И нам необходимо уплатить $1216. $1216. У нас остается 12 минут и 15 секунд. Друзья, время так быстро подходит. 12 минут и 10 уже секунд. И нам сумма эта составляет $1216. $1216. Пусть Бог благословит вас. И сегодня для вас есть прекрасная возможность трудиться, есть прекрасная возможность быть частью этого благословения. Пусть Бог благословит вас. Вы можете посетить наш веб-сайт readymv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и другие платформы. Или, знаете, сделать это электронно, как вам эта возможность. Или позвоните нам на номер. Наши сестры у телефонов, они примут ваш телефонный звонок. И оно не берет много времени, друзья, до нескольких минут. И взявши вашу кредитную карту, информацию, вы станете частью этого служения. Друзья, у нас остается 10 минут, друзья, и этот эфир подойдет к концу, и нам необходима сумма $1216. И это 3 человека по $50, или 2 человека по $100, или 5 людей по $25. Наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425-296-78-29. И наше время подходит к тому, что этот день подходит к концу. И у нас еще остается 10 минут, друзья, 10 минут. Давайте мы постараемся закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус. Спасибо вам за звонок, друзья. Спасибо, что вы звоните. Нам необходимо $1216. $1216. Кто сегодня станет тем человеком, который способен будет помочь закрыть нам этот час? Друзья, пусть Бог благословит вас, вашу семью, ваш бизнес и то, что Господь вложит в вашем сердце и да производит работу и действия. Мы сегодня вместе с вами и желаем, чтобы, знаете, мы могли распространять и прославлялось имя Господне вместе с вами. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, на этот номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить и дать о себе знать. И нам остается 9 минут и 28 секунд, которая сумма необходима, это $1216. Чтобы этот час был уплачен, а в этом часу у нас звучат проповеди, проповеди Евангелия, где, как мы уже слышали, где сестры благодарят и братья о том, что Бог производит в их жизни работу, действует, выходит навстречу, которые переживали, проходили моменты тяжелые, трудные, и Господь давал ответ посредством проповедников. И место Писания к этому здесь оставлено. Это Екклезиаст, 4 глава, 9 и 10 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поддержит товарища своего». Знаете, на самом деле, вот это проповеди, которые звучат, которые поддерживают, и тот, кто может спотыкается, тот, кто может падает, или кому трудно, тяжело, вот эти проповеди, которые вдохновляют, ободряют, поддерживают и ведут дальше. И это сказал Екклезиаст, премудрый Соломон, который, видя в своей жизни эти моменты, он сказал, вдвоем гораздо легче. У нас остается 8 минут и 8 секунд, друзья, и наш эфир закроется, и наш день придет к концу. Нам необходимо $1216, $1216, друзья, которые вы можете стать частью этого благословения. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, друзья, помните, что 3 человека по $50 нам необходимо, или 2 человека по $100, или 5 по $25. И мы этот эфир сможем уплатить на протяжении 27 год. Знаете, это час, который будет уплачен, и это будет звучать на протяжении 27 года. Братья и сестры будут получать вдохновение, радость и благословение. Да, в этом имя Божье прославится. У нас остается 7 минут, друзья, и наш эфир подходит к концу. Хотел бы поблагодарить каждого, кто принимает в этом участие, кто молится, кто переживает, кто, знаете, спасибо вам, что вы лично мне пишете, что, Эдвард, мы молимся, мы переживаем, мы благословляем вас. Спасибо вам за такие моменты, что вы это делаете. Да благословит вас Господь и то, что вы присылаете. И я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня принимает участие, кто принял участие, кто планирует завтра принимать участие, кого-то сердце располагается, и он желает поговорить со своей женой, со своим мужем или с детьми, собравшись выделить какую-то сумму своей семьи. Да благословит вас Господь, друзья, чтобы, знаете, всякое дело, то, что мы сеем, мы, знаете, сеющие в плоть, а, знаете, от плоти пожнет, а сеющие в дух, от духа пожнет. Пусть Бог благословит, друзья, каждого из нас. Возлюбленные, слава Богу, друзья, остается 6 минут и 7 секунд, и нам осталось, как вы думаете, сколько? $216, друзья. $216. Меня аж вызывает радость. Вы слышите мою улыбку, и кто-то, может, ее видит. Друзья, пусть Бог благословит вас. И нам необходимо, друзья, $216, чтобы закрыть этот час. $216. Если кого-то Господь сегодня располагает, и вы желаете закрыть этот час на сегодняшний день или закрыть этот день, на этот эфир в этом дне, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы сможем закрыть этот час. Мы ждем вашего звонка. Пусть Бог благословит вас. И остается у нас 5 минут, друзья. Остается у нас 5 минут, чтобы наш эфир подошел к концу. И как мы ждем ваших звонков и принимаем ваших звонков, пусть Бог благословит вас. Еще раз напоминаю, друзья, у нас осталось 213 долларов. Пусть Бог благословит вас. И если вы можете закрыть этот час, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И остается у нас 4 минуты 38 секунд. 4 минуты 38 секунд, друзья. И этот день подойдет к концу. Пока мы ждем вашего звонка, я хотел бы вас поблагодарить и, наверное, еще раз объявлю телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, позвоните, дайте о себе знать. Спасибо, что вы звоните. Остается 4 минуты. За эти 4 минуты я хотел бы всех вас поблагодарить. Братья, сестры, все, кто любит Господа, тот, кто сегодня с нами в эфире, тот, кто сегодня следит за нами, кто внимательно слушает нас, кто внимательно смотрит за нами. Всех мы вас благословляем. Пусть Бог благословит вас, укрепит, благословит и оживит. И те нужды, которые вы имеете перед Богом, пусть будут отвечены Господом нашим Иисусом Христом. Мы молимся за вас. Я хотел бы сегодня вдохновить вас. Помните, что этот месяц, месяц, который для это appreciation pastors, да, которые вдохновляем пастырей, молимся за пастыров. Хотел бы, чтобы вы вдохновляли своих пастыров, молились за пастыров и благословляли пастыров и сделали для них приятное, да, выделили какой-то, может, им какой-то бюджет финансовый, где он может с женой выделить время, посетить, посмотреть, пойти с женой побыть вместе в каком-то ресторане, да, провести время. Друзья, пусть Бог благословит вас. Помните, пастыря делают гораздо больше, чем мы видим. Знаете, я сам нахожусь в этом. И знаете, я встану, и я знаю, о чем я говорю, друзья. Пусть Бог благословит каждого из вас. Не всегда, знаете, мы как думаем, оно есть, знаете, многократно. Вот я, время, конечно, очень быстро уходит. Я в одном посетил один дом, этот пастор, он американец, и его жене было день рождения. Она говорит: «Эдвард, ты знаешь, говорит, у меня день рождения, и у нас никто из нашей церкви меня не поздравил, никто не позвонил, не сказал о том, что у меня сегодня день рождения, и мы тебя благословляем, даже хоть какой-то маленький подарок». И ей это тяжело. Я с ней общался, разговаривал, вдохновлял, благословлял. Друзья, помните, что есть такие моменты. Есть такие моменты, что по какой-то причине забывают про служителей, про его жену и про него. Так что давайте мы не будем забывать. Я всех вас вдохновляю. И сейчас хотелось бы поблагодарить. Спасибо за ваши звонки. И я уже с верой принимаю, друзья, что мы, знаете, закроем этот эфир, потому что я слышу столько звонков. И мы как бы с верой закроется этот час и этот день. В данный момент. Пусть Бог благословит. Давайте мы вместе помолимся, поблагодарим Бога, и пусть в этом имя Божие прославляется. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за каждого радиослушателя. Я благодарю Тебя за каждого брата и сестру, за всех, кто принял сегодня участие, кто звонит, кто пытается дозвониться. Господи, благослови, кого Ты побуждаешь в сердце. Кто-то, может, желает еще позвонить, поблагословить. Господи, благослови, я прошу Тебя, укрепи, яви Твою славу, яви Твою силу, яви Твою благодать. И я прошу Тебя, благослови их финансово, благослови каждого, Господи, бизнесы, работы, здоровьем, семьи их, мужей, жен, детей, Господь, имущество. Пусть Твоя ограда, пусть Твоя сила будет, Господи, благослови во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Я благодарю Тебя за это время. Я благодарю за эти звонки, которые сейчас звенят. Господь, благослови, что братья и сестры хотят стать частью этого благословения. Боже, я прошу, благослови, Отец Небесный. Я прошу Тебя, благослови завтрашний день и эту неделю, где это у нас будет марафон. Боже, благослови финансово. Мы нуждаемся в этом, Господь. Это Твое служение. Ты доверил. И Ты однажды сказал словом, Ты будешь послать тех людей, которые будут жертвовать, те, которые будут влажить дело Царства Божие. И миллионы людей будут получать благословение. И мы свидетели этой ситуации. Мы свидетели сегодня исполнения этого слова. Хвала Тебе и честь и поклонение да будет Боже. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе то, что мы можем сегодня, Господь, говорить, можем поддерживать, можем служить и можем вдохновлять друг друга, Господь. Я благодарю Тебя за это время, за эту возможность. Пусть во всем имя Твое прославится наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас всех Господь Божий вам благословением. Если вы еще не можете дозвониться, друзья, пожалуйста, позвоните. Мы еще будем несколько минут в эфире, здесь в офисе, так что не переживайте. Если сейчас не могут поднять сестры, то сейчас, когда они ответят на другие вопросы, они смогут поднять телефон. Пусть Бог благословит вас и дополнит благодатью и силой. Если вы желаете стать этой частью этого служения, друзья, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, чтобы нам закрыть этот час и чтобы мы могли полностью, друзья, чтобы Слово Божие проповедовалось на 27-й год. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, а встреча у нас произойдет с вами завтра, друзья, если Господь нам позволит дожить, и мы вместе с вами будем в течение целого дня. Да благословит вас Господь, и, как я сказал, еще несколько минут мы будем здесь, а после этого эфира, то вы можете звонить, и мы примем все ваши звонки. Божьих вам благословений с Господом!

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение автобиографии Чарльза Финея. Следующей зимой, во время Рождества, мы поехали в Вестерн, Онейда Каунти, где, как я уже говорил, начался мой труд в 1825 году. Там мы провели несколько недель, приняв участие в духовном труде и увидев явные его результаты. Вспоминая удивительные обстоятельства, которые произошли во время того пробуждения, я расскажу о том, что случилось с одним молодым человеком. Родители его были хорошими христианами и долго за него молились. Его отец был одним из старейшин церкви, а мать – благочестивой и духовной женщиной. Когда я начал там свой труд, к большому удивлению и огорчению его родителей и всех христиан, этот молодой человек стал яро противиться проповедям, собраниям и всему, что способствовало пробуждению. Все свои силы он вкладывал в это противостояние. Как мне рассказывали, он утверждал, что ни Финей, ни ад не смогут привести его к покаянию. Он не раз с ненавистью говорил богохульные слова, чем привел родителей в состояние отчаяния. Но Слово Божье обличало его день за днем, и он не мог больше противиться. Однажды он зашел ко мне в комнату с совершенно потрясенным видом. Не могу описать это словами. Я редко видел людей с таким выражением лица, как у него в тот момент. Он был похож на обезумевшего. Его трясло так сильно, что когда он присел, вся мебель в комнате содрогалась. Я взял его за руку. Она была холодна, как лед. Его губы посинели, и весь внешний вид был настораживающим. Дело в том, что он сопротивлялся осознанию своей греховности так долго, как только мог. Я мягко спросил: «Дорогой мой молодой человек, что с тобою?» «О», — отвечал он, — «я совершил непростительный грех». Я уточнил: «Что заставляет тебя так думать?» Он сказал: «О, я точно знаю, что это так. Я делал это специально». Потом он рассказал о том, что произошло. Несколько лет назад мне в руки попала книжка, личная книга пирата. Я ее прочитал, и она произвела на меня большое впечатление. Она вдохновила меня на то, чтобы постараться стать самым великим пиратом, который когда-либо жил на свете. Я решил стать во главе всех разбойников, во главе всех бандитов и пиратов. Но мое религиозное воспитание мешало мне сделать это. Воспитание и молитвы моих родителей не давали мне этого сделать. Я слышал о том, что можно огорчить Святого Духа, уменьшить его влияние до того, что человек больше не почувствует его присутствие. Также читал, что можно сжечь свою совесть, и она больше не будет судить вас. Тогда я принял решение избавиться от своих религиозных убеждений, чтобы совершать грабежи и убийства, не чувствуя угрызений совести. Поэтому я решил сознательно похулить Святого Духа. Дальше он рассказал, каким образом он это делал. Это было настолько богохульно, что я не осмелюсь повторить. Он продолжил: «Я думал, что после этого Дух Божий оставит меня, и моя совесть больше не будет меня беспокоить. Спустя некоторое время решил совершить преступление и посмотреть, подействует ли на меня совесть. Через дорогу от нашего дома было здание школы. Однажды вечером я вышел и поджег его, а затем вернулся в свою комнату и лег на кровать. Вскоре кто-то поднял тревогу. Я пошел туда и находился среди людей, которые собирались тушить пожар. Но все попытки потушить огонь были напрасны, и здание сгорело дотла. За такое преступление сажают в тюрьму, и он знал об этом. Я спросил у него, совершал ли он еще преступление. Он ответил: «Нет,
Ему не удалось сжечь свою совесть, как он того ожидал, и поэтому он был крайне обеспокоен. Я спросил, подозревали ли его в поджоге здания. Молодой человек этого не знал. Но в этом открыто подозревали других молодых людей. Я поинтересовался, как он предполагает поступить в данной ситуации. Он ответил, что собирается пойти к попечителям школы и во всем признаться, и попросил меня сопровождать его. Я пошел с ним к одному из попечителей, который жил поблизости. Молодой человек спросил меня, не могу ли я рассказать о происшедшем. Я пошел ему навстречу. Этот попечитель был хорошим человеком, а также близким другом родителей этого юноши. Услышанное глубоко его тронуло. Молодой человек стоял перед ним в оцепенении. Завершая беседу с этим попечителем, я сказал, «Мы пойдем и встретимся с другими попечителями». Джентльмен ответил, «Нет, вам нет необходимости этого делать. Я сам с ними поговорю и расскажу им эту ситуацию». Он сказал молодому человеку, что прощает его и надеется, что другие попечители и жители города тоже простят его и не будут требовать ни от него, ни от его родителей возмещения ущерба. После этого я вернулся к себе, а молодой человек пошел домой. Но он все равно не находил себе покоя. Когда я собирался на вечернее собрание, он встретил меня у двери и сказал, «Мне нужно сделать публичное признание. В поджоге подозревали нескольких других молодых людей, и поэтому я хочу, чтобы все знали, что это сделал я один, и у меня не было соучастников». И затем добавил, «Мистер Финей, не могли бы вы рассказать все людям? Я буду находиться рядом и отвечу на вопросы, если они возникнут. Просто боюсь, что не смогу открыть рот и рассказать все сам. Помогите мне это сделать». Когда собрались люди, я рассказал им эту историю. Эту семью все члены общины знали и любили, и поэтому услышанное шокировало их. Люди в зале рыдали. Как только юноша во всем признался, он сразу же обрел мир. О его последующей христианской жизни я знаю немного. Однако недавно узнал, что он сохранил свою веру в Христа и крепко держался его заповедей до конца своей жизни. Там было также много других людей, совершивших разные преступления. Все они приходили ко мне за советом и рассказывали о происшедшем. Во время этих пробуждений убытки возмещались в размере многих тысяч долларов. Это делали те люди, чья совесть обличала их из-за того, что они получили деньги путем обмана или посредством мошенничества в делах бизнеса. Во время одного из утренних воскресных богослужений за основу проповеди я взял следующий стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». А на вечернем богослужении использовал вторую половину стиха. «А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Помню, что эти две проповеди имели очень большой успех. В течение нескольких последующих недель ко мне за советом приходили люди разных возрастов, обоих полов и сознавались в различных грехах. Некоторые молодые люди обманывали своих работодателей в делах бизнеса. Были женщины, которые крали часы и другие предметы женских украшений. Казалось, в этом месте Господне Слово действовало с такой силой, что было разворочено самое логово зла. Потребовалось бы очень много времени, чтобы перечислить все преступления, о которых я узнал, слушая исповедания тех, кто их совершил. Но в каждом случае люди выглядели глубоко раскаявшимися и желали сделать все возможное, чтобы возместить ущерб. Я хорошо помню покаяние одной молодой леди, учительницы городской школы. Отец этой девушки отличался скептическим отношением ко всему.
Насколько мне известно, она была его единственной и горячо любимой дочерью. Он имел большое влияние в городе, но собраний наших он не посещал. Жил он на ферме недалеко от города. Это поселение было небольшим, и дома его жителей были разбросаны по всей долине Макох, так что людям приходилось преодолевать большое расстояние, чтобы прийти на богослужение. Я слышал, что эта молодая женщина редко посещала наши собрания и, как могла, выступала против пробуждения. Однажды, проходя мимо школы, я зашел, чтобы поговорить с нею. Сначала она очень удивилась моему приходу, так как меня ей никто не представлял, и мы не были лично знакомы. Однако она знала меня в лицо и вздрогнула от неожиданности при виде меня. Я любезно взял ее за руку и сказал, что пришел побеседовать с нею о ее душе. «Дитя», — спросил я, — «отдала ли ты свое сердце Богу?» Я говорил это и в то же время держал ее руку. Она опустила голову и даже не пыталась высвободиться. Я увидел, что выражение ее лица мгновенно смягчилось, и был уверен, что прямо здесь она покается. Когда я заходил в класс, то надеялся, что скажу несколько слов, которые заставят задуматься ее, а затем собирался назначить время для более детальной беседы. Но во время нашего короткого разговора стало ясно, что ее сердце было готово открыться, и несколько тихих и мягких слов, сказанных ей, угасили всякое противление. Она была готова принять Господа Иисуса Христа прямо там. Затем я спросил, можно ли мне сказать несколько слов ученикам. Она позволила, и я этим воспользовался. После этого помолился Богу за нее и за учеников. Это глубоко тронуло эту девушку. Мы начали молиться, и это был запоминающийся и трогательный момент. С того дня жизнь этой леди полностью изменилась. Было очевидно, что она перешла от смерти в жизнь. После своего покаяния она прожила недолго и потом ушла в небеса. Последний раз я трудился в Вестерне 30 лет назад. Здесь уже жило другое поколение. Однако я встретил нескольких старых членов церкви, но приход в основном был новым и по большей части состоял из молодых людей, которые выросли после первого пробуждения. Как и во время первого пробуждения, жители Ромы услышали о происходящем в Эстерне, и многие из них стали приезжать на наши собрания. В результате, через несколько недель я поехал в Рому и какое-то время трудился там. Осенью 1855 года нас снова позвали трудиться в город Рочестер. Сначала я не собирался туда ехать, но жители города отправили посыльного с письмом, в котором содержалась настоятельная просьба, чтобы я приехал к ним. Под письмом подписалось много людей, как богословов, так и обычных членов церкви. После долгих размышлений и молитв я согласился. Мы начали там свой труд. И вскоре стало понятно, что Господь стучит в сердца многих людей в этом городе. Некоторые христиане, среди которых был и тот брат, который приехал за нами, все лето горячо молились об излиянии Святого Духа. Они боролись с Богом, пока не почувствовали, что находятся накануне Великого Пробуждения. Когда я изложил свои возражения относительно труда в Рочестере, брат, который приехал за мною, отверг их все. Он сказал: «Господь посылает вас в Рочестер, и вы поедете туда этой зимой, и у нас будет великое пробуждение». В конце концов, я с большой неохотой согласился. Как только я туда приехал, я понял,

или двое представляли Верховный суд. Они просили меня снова прочитать курс лекций на тему Божьей морали в области управления. Я согласился выполнить их просьбу и начал читать курс лекций для юристов. Во время первой проповеди говорил на тему, выраженную следующим библейским стихом. «Представляя себя совести всякого человека перед Богом». Я начал с замечания, что согласно этому месту Писания, у каждого человека есть совесть. Потом я дал определение совести и перешел к тому, что в действительности совесть говорит каждому человеку. А она говорит то, что известно каждому из нас. Все мы согрешили и должны быть осуждены Богом. Я знал, что некоторые из юристов — скептики. Один из них за несколько месяцев до этого заявил, что он никогда не будет посещать христианские собрания, потому что он не верит в христианского Бога. Он принял решение больше никогда не иметь ничего общего с христианством. По вечерам я читал свои лекции, убедительно доказывая юристам, что если Библия не является истиной, то для них нет другой надежды. Я пытался им показать, насколько они ошибаются, думая, что Бог может их простить, потому что Он добрый. Праведность Бога не позволит Ему простить их. Будет ошибочно делать заключение, что грешники могут быть прощены только потому, что Бог станет бесконечно проявлять к ним свою благосклонность. Мы должны утверждать абсолютно противоположное. Не раскаявшиеся грешники не могут быть прощены. Я старался объяснять так, чтобы они хорошо уяснили, что путь к спасению лежит только через принятие Божьих истин, которые записаны в Библии. Заканчивая свою первую лекцию, я услышал, как тот юрист, который не собирался посещать христианские собрания, сказал своему другу, что ошибался, и рад тому, что в христианстве есть что-то большее, чем он предполагал, и он не может опровергнуть аргументы, которые услышал. Более того, он сказал, что будет посещать все лекции и тщательно проанализирует все факты и аргументы, которые будут предоставлены. Я продолжал привлекать внимание юристов к этой мысли, пока не почувствовал, что они стали сосредотачиваться на Христе и откровениях Евангелия, как на единственной надежде для них. До этого момента я не говорил им о Христе, но оставлял их заключенными в законе, осужденными собственной совестью и приговоренными к вечной смерти. Это, как и ожидалось, подготовило их к тому, чтобы искренне принять благословенное Евангелие. Когда я стал представлять им Евангелие, открыв единственный возможный путь спасения для грешников, они смирились так же точно, как и их коллеги во время чтения курса лекций много лет назад. Они начали сдаваться, и многие из них пришли к покаянию. Что было примечательно, во время всех этих трех пробуждений в Рочестере, свидетелем которых я стал, так это то, что они начинались и расширялись среди представителей высшего слоя общества. Это весьма благоприятствовало общему распространению духовного труда и победе над противлением. Во время этого пробуждения было много ярких случаев обращения, так же, как и во время предыдущего. Пробуждение распространялось и вызывало такой интерес, что все происходящее стало темой разговоров по всему городу, в близлежащих регионах, в местах отдыха, в магазинах, в общественных заведениях, банках, а также на улицах. Дело спасения стало основной темой для обсуждения. Многие из тех, кто раньше выступали против пробуждения, теперь склонились перед Христом. Сила пробуждения коснулась тех людей, которые открыто противились всему Божественному и говорили богохульные речи. Пробуждение затронуло все слои общества, так что и очень богатые, и самые бедные люди пришли ко Христу. Я трудился там всю зиму, и пробуждение постоянно набирало обороты. Преподобный доктор Андерсон, президент университета, взялся за труд с большим рвением. И насколько я помню, многие студенты этого университета были обращены к Господу. Пасторы двух

киевских церквей также прилагали в этом большое усилие. И я несколько раз проповедовал в их церквях. Миссис Финей в Рочестере знали все очень хорошо, поскольку она прожила там много лет и стала свидетелем двух великих пробуждений, во время которых я трудился и которые предшествовали нынешнему. Это пробуждение ее очень заинтересовало, и, как всегда, она трудилась с большим рвением и успехом. Как и в предыдущее посещение, я нашел, что христиане Рочестера подобны благородным верийцам, готовым слушать слово со всем усердием и исследовать Писание ежедневно. Так ли это? Многие леди Рочестера делали все возможное, чтобы привести на служение представителей всех слоев общества и обратить их ко Христу. Некоторые из них ходили по магазинам, по офисам и использовали все свое влияние для того, чтобы возбудить у людей интерес к нашим собраниям. Каялось много мужчин. В конце концов, по воскресеньям все жители города прекратили работать благодаря величественному достижению пробуждения. Благословенная работа благодати расширялась и возрастала, и, казалось, весь город будет вскоре обращен ко Христу. Как и во время предыдущих пробуждений, духовные преобразования распространялись из центра в сторону близлежащих городов и селений. Во время пробуждений в Рочестере замечательным было то, что события, происходившие в этом городе, оказали большое влияние на соседние, дальние и ближние города. Методы, которые я использовал во время этого пробуждения, были теми же, что и во время предыдущих пробуждений. Учение не менялось, и результаты мы получили похожие. Я нигде не проповедовал с таким удовольствием, как здесь. Здесь проживали очень интеллигентные люди, которые всегда проявляли радушие, искренность и желание понять истину. И все это было у них в таких масштабах, каких больше нигде я не встречал. Трудился я и в других городах, где люди были куда более образованными, чем в Рочестере. Но в тех городах взгляды и привычки людей были более стереотипными. Люди были более привередливыми и чрезмерно опасались новых методов. В Новой Англии достаточно высокая степень образования населения, но их внутренняя робость, скованность, формальный и зачастую стереотипный подход к выполнению обязанностей не давали Святому Духу совершать там работу во всей полноте. Когда я трудился в Хартфорде, меня посетил один служитель из Центрального Нью-Йорка, который стал свидетелем великого пробуждения в том регионе. Он посещал наши служения и наблюдал результаты духовного труда. Я ничего не говорил ему о формальности молитвенных собраний или о том, что люди не решаются использовать новые методы работы. Но он почувствовал это сам и однажды сказал: «Брат Финей, ваши руки связаны их страхами и стереотипным способом мышления. Они надели на Духа Святого смирительную рубашку». Этот человек был благочестивым, искренним, смиренным служителем Иисуса Христа и говорил прямо то, что видел и чувствовал. Своими страхами и самомнением христиане очень ограничивали работу Святого Духа. Если честно сказать, то я не думаю, что жители Новой Англии вообще понимают, каким огромным препятствием являются те ограничения, которые они наложили на действие Святого Духа в отношении спасения человеческих душ. Также они не оценивали силу и глубину пробуждений в тех местах, где эти страхи, предрассудки, ограничения и большое самомнение отсутствовали. К сожалению, широко распространено неправильное представление о том, что такое неблаговидное поведение. В большинстве церквей неблаговидным называют все, что у них не принято. Согласно бытующим там представлениям, божественным порядком является только то, что укладывается в рамки их стереотипного мышления. Все остальное — это высшая степень неприличия.
Но на самом деле то, что отвечает нуждам людей, не является неприличным. В вопросах веры, как и во всем остальном, здравый смысл и рассудительность обязательно помогут найти нужные методы. Если постоянно молиться и доверяться влиянию Святого Духа, давая Ему полную свободу, то Бог даст мудрость в выборе того, что необходимо, и это послужит благословением в деле спасения грешников.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

0: И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял весь мелкий крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили: «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Васор. И вышли они навстречу Давида, на виду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас, и кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Секелах и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле, и в Рамофе Южном, и в Иаттире, и в Авроире, и в Шифмофе, и в Естемоа, и в Рахале, и в городах Иерахмеельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его». Первая книга царств, глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гелвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец же, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди израильские побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, падших на горе Гелвуйской, и отсекли ему голову и сняли с него оружие и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Сана, и пришли в Иавис и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Я начинаю чтение 2 книги царств. 1 глава. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикелаге 2 дня, вот на 3-й день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Пришедший к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его, Ионафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его Ионафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня, и я сказал: „Вот я“. Он сказал мне: „Кто ты?“ И я сказал ему: „Я амаликитянин“. Тогда он сказал мне: „Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне“. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, также и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: „Откуда ты?“ И сказал он: „Я сын пришельца, амаликитянина“. Тогда Давид сказал ему: „Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?“ И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: „Пойди, убей его“. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: „Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: „Я убил помазанника Господня“. И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевною песнью. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: „Красота твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов были они. «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Вторая книга царств, глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинуама, Изреелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, Кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, из слуги Иевосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют перед нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф-Хат-Цурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруи — Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серно в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не хотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотивши копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовал Иоав, и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениамитяне вокруг Авенира, и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтоб они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и недоставало из слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили вениамитян, и людей Авенировых пало их 360 человек. И взяли Асаила, и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон. Читаю вторую книгу царств, третью главу. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахиноамы из Реелитянки, а второй сын его — Далуия от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий — Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый — Адония, сын Агифы. Пятый — Сафатия, сын Авиталы. Шестой — Иефераам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Ивосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Ивосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Асаула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины? То и то пусть сделает Бог Авениру, и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать: «Чья это земля?» И еще сказать: «Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною». И отправил Давид послов к Ивосфею, сыну Саулову, сказать: «Отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за 100 краеобрезаний филистимских». И послал Ивосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад», и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его. Тоже говорил Авенир и Вениамитянам, и пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек. И сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Тогда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли. То Иоаву рассказали: приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. Пришел Иоав к царю и сказал: «Что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова? Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авенером, и возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоава. И услышал после Давид об этом и сказал: «Невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никто не остается, пусть никогда не остается дом Иоава без семени точивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Разделите одежды ваши, и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Я читаю вторую книгу царств, главу четвертую. «И услышал Иевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саулова, два было предводителя войска, имя одного — Баана, а имя другого — Рехав, сыновья Риммона Бейерофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бейеров причислялся к Вениамину. И убежали Бейерофяне в Геффаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его — Мемфивосфей. И пошли сыны Риммона, Бейерофянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иевосфея, а он спал на постели в полдень. Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иевосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его и умертвили его и отрубили голову его. И взяли голову его с собою и шли пустынной дорогой всю ночь, и принесли голову Иевосфея к Давиду в Хеврон и сказали царю: «Вот голова Иевосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу и потомству его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Риммона, Бейерофянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби! Если тот, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне. Вторая книга царств, глава 5. И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя». Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе: «Ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудой 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны, но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, ибо тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: «Не войдет сюда Давид». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день: «Всякий, и убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Посему и говорится: «Слепой и хромой не войдет в дом Господень». И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков. и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме — Самус, и Совав, и Нафан, и Соломон, и Евиар, и Елисуя, и Нафек, и Иофия, и Елисама, Еридая, Елифалев. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость, а филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду: «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Ваал, Перацим, и поразил их там, и сказал Давид: «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, посему и месту тому дано имя Ваал Перацим». И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Вторая книга царств, глава шестая. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч». И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу». И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, а Ахио шел перед ковчегом. Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне, ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом.
1: одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его в своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид, и принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Мелхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Я читаю вторую книгу царств, главу седьмую. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скини, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почьешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду.
0: И пошел Давид, царь, и предстал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой, Господи, но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь раба Твоего, Господи мой, Господи. Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это, открывая все это великое рабу Твоему. По всему велик Ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу Твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобресть его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом Твоим, который Ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И Ты укрепил за собой народ Твой Израиля, как собственный народ, навеки. И Ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек. И да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим, так как Ты, Господи Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: устрою Тебе дом, то раб Твой уготовал сердце свое, чтоб молиться Тебе такою молитвою. Итак, Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим. Ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным вовеки. Я читаю 8 главу из 2 книги Царств. После этого Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег Гаама из рук филистимлян, и поразил моавитян, и смерил их веревкою, положив их на землю, и отмерил 2 веревки на умерщвление, а 1 веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, сына Рехового, сына Сувского, царя Сувского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь Адраазару, царю Сувскому, но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим, а в Бефе и в Берофе, городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адраазарова, и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов, у сирийцев и моавитян,
2: и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адразара, сына Рехового, царя Сувского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 000 сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же, сын Саруи, был начальником войска, а Иосафат, сын Ахиллуда, деяписателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками. Сераия — песцом. Иванея, сын Иодая, начальником над Хелефеями и Фелефеями, и сыновья Давида первыми при дворе. Я читаю 9 главу из 2 книги царств. И сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана». В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Ионафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Аммиэлова, в Лодеваре». И послал царь Давида.

слугу Саула и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Глава 10 из 2 книги царств. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресл и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены, и велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида. И послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрихова и сирийцев Сувы 20 000 пеших, у царя Маахи 1000 человек и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрым. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова, и Истова, и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за город, города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и народ, который был у него, в сражение с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу, а Совак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним, и побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 000 всадников, поразил и военачальника Совака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорили

0: им. Ассирийцы боялись более помогать аммонитянам. Я читаю главу 11 из второй книги царств. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Следующие несколько стихов говорят о падении Давида. Я пропущу их и начну читать с 6 стиха. «И послал Давид сказать Иоаву, военачальнику, пришли ко мне Урию хиттиянина. И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии, иди в дом и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хиттиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря, «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иервалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия хиттиянин также умер». И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду, «Одолевали нас те люди, и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия хиттиянин». Тогда сказал Давид посланному, «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну против твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась ему женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Я читаю главу 12 из второй книги царств. «И послал Нафана Господь к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». «Так, — говорит Господь Бог Израилев, — я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хиттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хиттиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле, и вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что младенец умер, ибо говорили они: когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же скажем ему: умерло дитя, он сделает что-нибудь худое? И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: «Умерло дитя?» И сказали: «Умерло». Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтоб подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб?» И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его?» Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его. И послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, возлюбленный Богом, по слову Господа. Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему: «Я нападал на Равву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ и пошел к Равве и воевал против нее и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигальные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Глава 13 из второй книги царств. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего так худеешь ты с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит, и взяла на муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. Позвольте мне сделать здесь оговорку. Место, которое следует дальше, говорит о грехе насилия, который совершил сын Давида Амнон, и это показывает на то, что человек посеет, то и пожнет. Давид в свое время сделал это, теперь он в своей семье переживает. И когда Амнон это сделал, то потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, которую раньше имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказал ему: «Нет, прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри двери за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид об всем этом и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авессалома в Аал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал ее Авессалом, но он не захотел идти, и благословил его. И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет со мною, с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер только один Амнон». И убежал Авессалом. И понял отрок, и поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел: вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому, и плакал Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года, и не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Вторая книга царств, глава 14. И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иоав в Фекою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей: «Притворись плачущею, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиной, много дней плакавшую по умершим. И пойди к царю и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина Фекоя, тянка, к царю, и пала лицом своим на землю, и, поклонившись, сказала: «Помоги, царь!» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было 2 сына. Они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою и говорят: «Отдай убийцу брата своего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника». И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли. И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина фикоитянка сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он говорит, он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнесший это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю господину моему эти слова, потому что народ пугает меня, и раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия». И сказала раба твоя: «Да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоава во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да живет душа твоя, господин мой царь, ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчею дать делу такой вид. Раб твой Иоав научил меня. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоаву: «Вот я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авессалома». Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю. Но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобой, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это, и позвал царь Авессалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю перед царем, и поцеловал царь Авессалома. Глава 15 из второй книги царств. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал ее к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофеля, гилонянина, советника Давидова, из его города Гило, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь, и весь дом его за ним пешком, оставил же царь 10 жен, наложниц своих, для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у Бев-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелефеи, и все филефеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец, и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою, милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гифянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары, и поставили ковчег Божий. А Феофар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Ионафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине, в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусий, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Я читаю из второй книги царств, главу 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфиосфея, с парой навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал Сиве Давид: «Вот тебе все, что у Мемфиосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из дома, из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камни на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословя его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саула, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? пойду я и сниму с него голову. И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит? Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Как же можешь сказать? Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним утомленный, и отдыхал там. А Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий ахитянин, друг Давидов, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: «Да живет царь! Да живет царь!» И сказал Авессалом Хусию: «Таково-то твое усердие к твоему другу! Отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусий Авессалому: «Нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. Советы же Ахитофеля, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома.
1: Вторая книга царств, глава 17. И сказал Ахитофель Авессалому: «Выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом: «Позовите Хусия архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусий к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты». И сказал Хусий Авессалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусий: «Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. И если кто падет при первом нападении на них и услышит, и скажет, было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль, от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди него, И когда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. И сказал Авессалом и весь Израиль: «Совет Хусия, архитянина, лучше совета Ахитофелова». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. И сказал Хуси Садоку и Авиафару священникам: «Так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорей перейди, чтоб не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан и Ахимаас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок и донес Авессалому, но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодеца покрывало, и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали: «Где Ахимаас и Анафан?» И сказала им женщина: «Они перешли вброд реку». И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодеца, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду: «Встаньте и поскорее перейдите воду, ибо так и так советовал вас Ахитофел». И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан, сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амессая вместо Иоава над войском. Амессай был сын одного человека по имени Иефера из Изриеля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Манахаим, то Сови, сын Нааса из Раавы Аммонитской, и Махир, сын Аммиила из Лодовара, и Верзелий, галаадитянин из Роглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо, говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду пустыне.
0: Я читаю 18 главу из второй книги царств. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников, и отправил Давид людей третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея Гефянина. И сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания, а ты один тоже, что нас 10 000. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву и Авессе и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми, он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою», и взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в свой шатер. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего», и назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авессалома до сего дня. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между 2 воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот бежит 1 человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: «Если 1, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит 1 человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь: «Этот человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» и поклонился царю лицом своим до земли и сказал: «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий: «Добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусию: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Хусий: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом! Сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом! Сын мой, сын мой!» Я читаю 19 главу из 2 книги царств. И сказали Иоаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой! Сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя, и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от руки врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амесаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Семей, сын Геры, вениаминитянин, из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из вениаминитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими.

0: и не умрет за то, что злословил помазанника Господня. И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но, господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзелий, галаадитянин, пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзелий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы не пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также, и поцеловал царь Верзелия, и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили дом царя и дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи Иудины израильтянам: «Затем, что царь ближний нам. Из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя. Также и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя?» Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян.
1: Вторая книга царств, глава 20.
2: Там случайно находился

0: Родился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иессеевом. Все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь 10 жен наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амессаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амессай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, более, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди Иоававы, и Хелефеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амессай. Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амессаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукой Амессая за бороду, чтобы поцеловать его. Амессай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иоав и Авесса, брат его, погнали за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоавовых стоял над Амессаем и говорил: «Тот, кто предан Иоаву и кто за Давида, пусть идет за Иоавом». Амессай же лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амессая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Бефмааха и через весь Берим, и жители собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Бефмаахе, и насыпали вал перед городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав и сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спросив о Веле, и так решали дело. Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле? Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иоав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Авонея, сын Иодаев, над Хелифеями и над Фелифеями, Адарам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Суса, песцом, Садок и Авиафар, священниками, также и Ира, иаритянин, был священником у Давида.
1: 21 глава 2 книги царств. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гавонитян. Тогда царь призвал гавонитян и говорил с ними. Гавонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гавонитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. И сказали ему гавонитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула, ни от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас в одном из пределов Израилевых, из его потомков, выдай нам 7 человек, и мы повесим их перед Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Но пощадил царь Мемфиосфея, сына Ионафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфиосфея, и 5 сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзиллия из Мехолы, и отдал их в руки гавонитян. И они повесили их на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Ионафана, сына его, и собрали кости повешенных. И похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цела, в гробе Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида, но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидову поклялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Совахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. тогда убил Елханаан, сын Ягары Оргима Вифлеемского, Голиафа, гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Иоанафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Я читаю 22 главу из 2 книги царств. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: «Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой — скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, из бед ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания перед ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал голос свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились из основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. И был непорочен пред ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим уничижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истреблю их, и поражаю их, и истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны, и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего, к Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главою над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют передо мною, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь, и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня Ты возвысил меня, от человека жестокого Ты избавил меня. Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Вторая книга царств, глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня, сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева. Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава от земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте». Вот имена храбрых у Давида. Исбосев, ахаманитянин, главный из троих, он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собиравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, а народ побежал от филистимлян, то он стал посреди поля, изберег его и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Одоллам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водою из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и подчерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Авесса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из троих. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он подошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся, и поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Теперь с 24 по 39 стих следует перечисление имен, которые я выпущу, чтобы не затруднять ваше слушание.
0: Вторая книга Царств, глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во 100 раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан, и остановились в Ароере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иозеру. И пришли в Галаад, и в землю Тахтим-Хадши, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира и во все города Хивеян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: 3 наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его. только бы в руки человеческие не впасть мне. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь, и взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно, вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова, все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжения и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. Я читаю первую главу из третьей книги царств. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Аггифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок, и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и волов, и тельцов у камня Захелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя, пророка же Нафана и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Аггифии, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня,
2: и он сядет на престоле моем? Почему же воцарился Адония? И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, сунамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и священника Авиафара, и военачальника Иоава. Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: «Вот Нафан пророк». И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников и священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него и говорят: „Доживет царь Адония“, а меня, раба твоего, и священника Садока, и Иванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не сталось ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она и стала перед царем. И клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавляющий душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И поклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала: «Да живет господин мой, царь Давид, вовеки!» И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, и Иванею, сына Иодаева». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону. И да поможет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем. И затрубите трубою и возгласите: „Да живет царь Соломон“. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю и сказал: «Аминь, да скажет так Господь Бог господина моего царя. Как был господин Бог, Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок священник, и Нафан пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хелефеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок священник рог с елеем из Кинии, и помазал Соломона, и затрубили трубою, весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть. А Иоав, услышав звук трубы, сказал: «Отчего этот шум волнующегося народа?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адонье: «Войди, ты честный человек, и несешь добрую весть». И отвечал Иоаннафан и сказал Адонье: «Да, господин наш, царь Давид поставил Соломона царем». И послал царь с ним Садока священника, и Нафана пророка, и Ванею сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев. И они посадили его на мула царского, и помазал его Садок священник, и Нафан пророк в царя в Гионе, и оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле, и слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем, и сказал царь так: «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались, и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогой. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона». И вот он держится за роги жертвенника, говоря: «Пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника, и он пришел, и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Конец первой главы. Я читаю вторую главу из третьей книги царств.
1: Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Неровым, и Амесаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзеллия, галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениаминитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: «Я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю». И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версафии, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа было это ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтоб он дал мне Ависагу сунамитянку в жену». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Абадонии. Царь встал перед нею и поклонился ей и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. И сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу сунамитянку Адонии, брату твоему, в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу сунамитянку для Адонии? Проси ему и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, друзья». И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон в Анею сына Иодаева, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал: «Ступай в Анафов, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом отцом моим и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господне, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии и на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню и что он у жертвенника. И послал Соломон в Анею сына Иодаева, говоря: «Пойди, умертви его». И пришел в Анея в скинию Господню и сказал ему: «Так, — говорит, — сказал царь, — выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». В Анея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня, из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида Авенира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амесая, сына Иеферова, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа». И пошел в Анея сын Иодаев и поразил Иоава и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вместо его, над войском, а Садока, священника, поставил царь вместо Авиафара. И послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда, и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо. Как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе перед Господом с клятвою?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванеи сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Я читаю 3 главу из 3 книги царств. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал: «Бог, проси, что дать тебе?» И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил перед тобою в истине и правде, и с искренним сердцем перед тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчистить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил это, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями, во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал перед ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним, и сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так перед царем. И сказал царь: «Это говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый». И та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд.
0: Третья книга царств, глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока, священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, и Асафат, сын Ахилуда, дееписатель, Ванея, сын Иодая, военачальника, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завуф, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макаце и в Шаал-Биме, в Вифсамифсе, и в Елоне, и в Беф-Ханане, Бен-Хесед в Арюбофе, ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер. Бен Авинадав над всем Нафаф-Дором, Тафафь, дочь Соломона, была его женою, Ваана, сын Ахилуда, и Фаанахи, и Мегидо, и во всем Бефсане, что близ Цартана, ниже Изриеля, от Бефсана до Абел-Мехола, и даже за Иокмеам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском, у него были селения Иаира, сына Манассина, что в Галааде, У него также область Аргов, что в Вассане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гиду, в Маханаиме. Ахимаас в земле Нефалимовой. Он взял себе в жену Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Ваане.

10 волов, откормленных, и 20 волов с падбища, и 100 овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Ибо он владычествовал над всею землей по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею, от Дана до Версавии, во все дни Соломона. И было у Соломона 40 тысяч стойл для коней колесничных, и 12 тысяч для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все, принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, и Израхитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сынов Махолы, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песен его было 1005, и говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены, говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах, и приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Я читаю 5 главу из 3 книги Царств. И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нет противников и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему». Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как седоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желания твои о деревьях кедровых и о деревьях кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые вполне по его желанию, а Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хирану каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в 30 тысячах человек, и посылал их на Ливан по 10 тысяч на медь.

попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах. Кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы, гивлетяне, и приготовляли деревья и камни для строения дома. Я читаю 6 главу из 3 книги царств. В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. И притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины перед храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и Давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в 5 локтей, средний шириною в 6 локтей, а третий шириною в 7 локтей. Ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего — в третий. И построил он храм и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом, и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не было видно. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник, и обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи перед Давиром и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца,
и весь жертвенник, который перед Давиром обложил золотом. И сделал в Давире двух херувимов из масличного дерева вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим одинаковой меры, и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в Давир сделал двери из масличного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева, 4-угольные. И 2 двери из кипарисового дерева, обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из 3 рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В 4-й год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа. И на 11-м году, в месяце Буле, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его 7 лет. Я читаю 7-ю главу из 3-й книги царств. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов. И кедровые бревна положены были на столбах. И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные, и окно против окна 3 ряда. И притвор из столбов сделал он длиной в 50 локтей, шириною в 30 локтей, и перед ними крыльцо, и столбы, и порог перед ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это было сделано из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами тесных камней и 1 рядом кедровых бревен, также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама,
сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, Тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и шнурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и шнурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки. И на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма. Поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин. И поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море. От края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей. И шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по 10 на локоть. Окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно, то есть море, стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь. И края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распускавшуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав. Длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя вышина. И вот устройство подстав. У них стенки, стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы. Также и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу под чашею подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в 1,5 локтя. И при отверстии его изваяние. Но боковые стенки 4-угольные, не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах, вышина каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их и ободья их, и спицы их, и ступицы их — все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы круглое возвышение на 0,5 локтя вышины. И наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов
и пальмы, столько, где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя. Каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав. И расставил подставы 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма на восточно-южной стороне. И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши. И кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня. 2 столба и 2 опояски венцов, которые наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав, и 10 умывальниц на подставах, 1 море и 12 валов под морем, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана между Сокхофом и Цартаном. И поставил Соломон все эти вещи на место. По причине чрезвычайного их множества вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону, перед задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа, и принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, серебро и золото и вещи, отдал в сокровищнице храма Господня. Я читаю 8 главу из 3 книги царств. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7 месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень в скинию собрания и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшиеся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в довир храма, во святое святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинули шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед довиром, но не выказывались наружу, они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме 2 каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской.
когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло. И сказал: Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем». У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: «У тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это лежит у тебя на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской». И стал Соломон перед жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в этот день совершил рукою Твоею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим сидящий на престоле Израилевым, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мной так, как ты ходил предо мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм этот день и ночь, на это место, о котором Ты сказал: мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на этом месте. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом. Услышь на месте обитания Твоего на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего Твоего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы приведут преджертвенник Твой в храм сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил перед тобою, и когда обратятся они к тебе
и исповедуют имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в этом храме, тогда Ты услышь с неба, и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте этом, и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба, и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие и в сердце своем, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе и живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради твоего имени, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он, и помолится у храма этого, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм этот, который Я построил. Когда выйдет народ Твой на войну против врага своего путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред Тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и Ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба, с места обитания Твоего молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу Твоему, в чем он согрешил перед Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред Тобою, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним». Ибо они народ Твой, и Твой удел, который Ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя. Ибо Ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как Ты изрек через Моисея, раба Твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колена от жертвенника Господня,
руки же его были распростерты к небу. И, стоя, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил! Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь, Бог наш! Да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова эти, которыми я молился перед Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, чтобы он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и вознесший тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской пред Господом Богом нашим. 7 дней, и еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю. Глава 9, 3 книга царств. Читаю с 1 стиха. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевым. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: за что Господь поступил так с этой землей и с этим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им, за это навел на них Господь все бедствие сие.
по окончании 20 лет, в которые Соломон построил 2 дома, дом Господень и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: «Что это за города, которые ты, брат мой, дал мне?» И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Милло, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегиддо, и Газер. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газер, и сжег его огнем, и хананеев, живших в городе, побил, и отдал его в приданное дочери своей, жене Соломоновой. И построил Соломон Газер и Нижний Бефарон, и Валаав, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме, и на Ливане, и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от амореев, хиттеев, ферезеев, евеев и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные представники над работами Соломоновыми, управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милло. И приносил Соломон 3 раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом. И окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря, в земле Идумейской. И послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Офир, и взяли оттуда золото 420 талантов, и привезли царю Соломону. Я читаю 10 главу из 3 книги царств. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками, и пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснял ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпьев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала.
блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем, творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в землю свою, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей пошло на каждый щит. И 300 меньших щитов из кованого золота. По 3 мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Вверх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота, из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсистский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсистский корабль, привозивший золото и серебро и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12 000 всадников, и разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикоморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта, получаемая и доставляемая, была за 600 сиклей серебра, а конь за 150.
Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хеттейским и царям арамейским. Я читаю 11 главу из 3 книги царств. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хеттиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Мелхому, мерзости аммонитской, и делал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера идумеянина из царского идумейского рода. Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав пришел для погребения убитых и избил весь мужской пол в Идумее, ибо 6 месяцев прожил там Иоав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужского пола в Идумее, тогда этот Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеян, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы, сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараоновом, и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон: «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал: «Нет, но отпусти меня». И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елиады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара, и пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона.
Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иерваам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуя, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельство, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, подчинивал повреждений в городе Давида, отца своего. Иерваам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иерваму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, соломлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иерваму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь, Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное перед очами моими, и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставляю его владыкою на все дни жизни его, ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен. А сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное перед очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою, и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за это, но не на все дни». Соломон же хотел умертвить Иерваама, но Иерваам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломоновой и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида отца своего, и воцарился вместо него сын его Роваам. Я читаю 12 главу 3 книги царств. «И пошел Роваам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Роваму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ.
Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать этому народу?» Они сказали ему, они говорили ему и сказали: «Если ты

скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас». Так скажи им: «Мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму на третий день, как приказал царь, сказав: «Приходите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силомлянина и Иерваму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом. По шатрам, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Ровоам. И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Ровоам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Ровоам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Ровоаму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу: так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем, оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ этот будет входить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Ровоаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов левийных, и установил Иеровоам праздник восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники. То же сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил.

0: и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле, в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Читаем 13 главу из 3 книги Царств. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: „Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе“. И дал в тот день знамение, сказав: „Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется“». Когда царь услышал слово человека Божие, произнесенное к жертвеннику Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: „Возьмите его“. И одервенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: „Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне“. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: „Зайди со мной в дом, и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок“. Но человек Божий сказал царю: „Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которую ты шел“. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк, старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слова, которые он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел, и показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: „Оседлайте мне осла“, и оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему: „Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?“ И сказал тот: „Я“. И сказал ему: „Зайди ко мне в дом и поешь хлеба“. Тот сказал: „Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в сем месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел“. И сказал он ему: „И я пророк такой же, как и ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды“. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его, и произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: „Так говорит Господь: за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь, Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев и умертвил его, и лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял возле него, и лев стоял возле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли, и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим: оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем: «Увы, брат мой!» После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». И после этого события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот, кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели и к истреблению его с лица земли. 14 глава 3 книги царств. В то время заболел Авия, сын Иеровоамов, и сказал Иеровоам жене своей: «Встань и переоденься, чтоб не узнали, что ты жена Иеровоамова, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем этого народа. И возьми с собой 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоамова так и сделала. Встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоамова! Для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь, Бог Израилев: я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня, меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама, домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь Господь сказал: «Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя, и оплачут его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоамова нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоамов в тот день, и что, даже теперь, и поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал, и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу, и лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоамова было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Роваам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его, и имя матери его Наама Аммонитянка. И делал Иуда неугодное перед очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима. И взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон, и сделал царь Роваам вместо них медные щиты, и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их, и потом опять относили их в палат телохранителей. Прочее о Роваами и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Роваамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Роваам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама Аммонитянка, и воцарился Авия, сын его, вместо него.
1: 3 книга царств, глава 15. 18-й год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урию хитиянином. И война была между Роваамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авиею и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. и воцарился Аса, сын его, вместо него. В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над иудеями, и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Ана, дочь Авессалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты. И изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшиеся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венададу, сыну Тавриимона, сыну Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторгни союз твой с Асою, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Венадад, царь Асы, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авел-Беф-Мааху, и весь Кинеров по всей земле Нефалима. Услышал Васем, Мааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения, и выстроил из них царь Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Асы, и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего, и воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Навад же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в 3-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то и избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Силамлянина, за грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. В 3-й год Асы, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце, и царствовал 24 года, и делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля.
0: Я читаю главу 16 из третьей книги Царств. «И было слово Господне к Иую, сыну Ананиеву, о Ваасе, за то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Ваасы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Наватова. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные». Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананьева, уже было сказано слово Господне о Ваасе, и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову, за что он истреблен был. В 26-й год Ассы, царя иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце, и царствовал 2 года. И составил против него заговор раб его Замврии, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арцы, начальствующего над дворцом Фирце, тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в 27-й год Ассы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замврий весь дом Ваасы по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка, за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Ассы, царя иудейского, царился Замврий, и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. И отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собою царский дом огнем, и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное перед очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, который тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Гонафова, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Гонафова. И умер Фамний, и воцарился Амврий. В 31-й год Ассы, царя иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенным им город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное перед очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватова, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Третья книга царств, глава 17. И сказал Илия, фесвитянин из жителей Галаадских, Ахаву: «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою, в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне: «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру. И из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки твои». Она сказала: «Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илья: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его из рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И воззвал к Господу и сказал: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господа и сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Я читаю третью книгу царств, главу 18. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдия же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах, и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков, и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другой дорогою. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». А тот сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь? Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь? Он убьет меня». И сказал Илия: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед валам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-нибудь, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия:
2: «Схватите пророков Ваалових, чтобы ни один из них не укрылся!» И схватили их. И отвел их Илья к потоку Кессону, и заколол их там. И сказал Илья Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх кормила, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай до семи раз». В седьмой раз тот сказал: «Вот небольшое облачко поднимается от моря величиной в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриэль. И была на Ильи рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриэля.
0: Я читаю третью книгу царств, 19 главу. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илье сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, и сказал: «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илья?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав это, Илья закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илья?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь,
2: то помаж Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намессиина, помаж в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помаж в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонялись перед валом, и всех сих уста не целовали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Ильею и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он отошел от него, взял пару валов и заколол их, и зажегши плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Глава 20, 3 книги царств. Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним было 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так говорит Венадад, серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь Израилев и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венадад, я послал к тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом, и дома служащих тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в руки и унесли». И созвал царь израильский всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венедада: «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венадад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха самарийского достанется по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский, сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Венадад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав сосчитал слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ, всех сынов Израилевых, 7000. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, также схватите их живыми». И вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Винодад же, царь сирийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать. Ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай: удали царей каждого с места его, и вместо них поставь области начальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было у тебя коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взявши продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом перед ними, как бы два небольшие стада коз, а сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: «Так говорит Господь: за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом один против других 7 дней. В 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои, пойти к царю израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю израильскому и говорили, и сказали: «Раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди эти приняли сие за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Винодад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему Винодад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не послушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». И пошел от него, и лев встретил его, убил его.

снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Я читаю 21 главу из 3 книги царств. «И было после сих происшествий, у Навуфея, израилитянина в Изриеле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощный сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израилитянин, говоря: «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его Иезавель, и сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты хлеба не ешь?» Он сказал ей: «Когда я стал говорить Навуфею, израилитянину, и сказал ему: «Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал: «Не отдам тебе виноградника моего». И сказала ему Иезавель, жена его: «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея, израилитянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так: «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, а против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: «Ты хулил Бога и царя». И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали жители города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так, как написано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди перед народом, и говорили: «Навуфей хулил Бога и царя». И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать: «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея, израилитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея, израилитянина, и взять его во владение. И было слово Господне к Илии Фесфитянину: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему: «Так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство?» И скажи ему: «Так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь».

0: сказал Ахав Илии, «Нашел ты меня, враг мой!» Он сказал, «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так, — говорит Господь, — вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в Израиле, и поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Также и о Иезавели сказал Господь, псы съедят Иезавель за стеною Изриеля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого человека, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова эти, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фесфитянину. И сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Третья книга царств, глава 22. Прошли 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому, и сказал царь израильский слугам своим, «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату, «Пойдешь ли ты со мной на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому, «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, «Идти ли мне войной на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали, «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат, «Не говори, царь, так». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Ханаан, и железные рога, и сказал, «Так, — говорит Господь, — сими рогами избадешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на Рамов Галаадский, будет успех! Господь предаст его в руки царя!» Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, я изреку только то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал тогда он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Ханааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушай весь народ». И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь Израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал тот своему вознице: «Поверни назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян и вечером умер. И кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: «Каждый иди в свой город, каждый в свою землю». И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, которую он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Охозия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеей в 4-й год Ахава, царя израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Саллаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались в дни отца его Асы, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. Тогда сказал Охозия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Охозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его. 4-я книга царств, глава 1. И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Охозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Вельзевула, божества Аккаронского, выздоровею ли я от этой болезни». Тогда ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илья. И возвратились к Охозии посланные, и он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское? За то с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел вам навстречу вам и говорил вам эти слова?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия, фесвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком, и он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. и послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком, и он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илья и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои перед Ильею, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих сих пятидесяти перед очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Ильи: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер по слову Господню, которое изрек Илья, и воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Читаю четвертую книгу царств, главу вторую. В то время как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илья: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илья: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали против их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илья милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть из Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милоть Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Ильи? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: «Почил дух Ильи на Елисея». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. И сказали ему: «Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин?» Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему. И он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его. И возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: «Так, говорит Господь, я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию. Я читаю 3 главу из 4 книги царств. Иорам, сын Ахавова, царился над Израилем в Самарии 18-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал 12 лет, и делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иероваама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Меса, царь Моавитский, был богат скотом и присылал царю израильскому по 100 000 овец и по 100 000 неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал к Иосафату, царю иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какую дорогу идти нам?» Он сказал: «Дорогою пустыни Едомской». И пошел царь Израильский и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей этих, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Ильи». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне?» И пошли к нему царь Израильский и Иосафат, и царь Едомский. И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей, чтобы предать их в руку Маава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, перед которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал: «Так говорит Господь: делайте на этой долине рвы за рвами. Ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа, он и Маава предаст в руки ваши. И вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите камнями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою. Когда муавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старшего, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, муавитянам издали показалась эта вода красной, как кровь. И сказали они: «Это кровь! Сразились цари между собою и истребили друг друга. Теперь на добычу, Маав!» И пришли они к стану израильскому, и встали израильтяне, стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и истреблять моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его, и все потоки вод запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харешете. И обступили его пращники, и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому, но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Я читаю четвертую главу из четвертой книги царств. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов пустых, набери побольше. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет больше сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божью. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что этот человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту сономитянку». И позвал ее. И она стала перед ним и сказал ей: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременною и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его. И принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божью и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесяче и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: «Это та сономитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиези, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена. А Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня?» И сказал он Гиезию: «Опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок 7 раз, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиези и сказал: «Позови эту сономитянку». И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел, и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их, и налил им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так, говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню.
1: Я читаю 5 главу из 4 книги царств. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с этим письмом вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказы его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтоб я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И повернулся и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака. Потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае этом». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана этого сириянина, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежд». И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его. И завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. Я читаю 6 главу из 4 книги царств. «И сказали сыны пророков Елисею: вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по 1 бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними. И пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» А топор взят был на подержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: «Берегись проходить этим местом, ибо там засели сирияне». И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля пересказывает царю израильскому даже те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: «Вот он в Дофаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город, идите за мною. Я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтоб они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили больше те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе, с гумна ли, с точила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай сына твоего, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в доме отца, в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Я читаю седьмую главу из четвертой книги Царств. «И сказал Елисей: «Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: «Если бы Господь и окна на небе открыл, и тогда может ли это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот там нет ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День этот день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им». И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал: «Пусть возьмут пять из остальных коней, которые остались в городе. Из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем, и посмотрим». И взяли две пары коней, запряженных в колеснице, и послал царь всред сирийского войска, сказав: «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана. И вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда человек Божий говорил царю так: «Две меры ячменя посиклю, и мера муки лучшей посиклю будет завтра в это время у ворот Самарии». Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он...

прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Тогда царь разговаривал с Гиезией, слугою человека Божия, и сказал: «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, и она рассказала ему, и дал ей царь одного из придворных, сказав возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря: «Пришел человек Божий сюда». И сказал царь Азаилу: «Возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря: выздоровею ли я от сей болезни?» И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов. И пришел и стал пред лицо его и сказал: «Сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от сей болезни?» И сказал ему Елисей: «Пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет». И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий. И сказал Азаил: «Отчего господин мой плачет?» И сказал он: «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юноши их мечом умертвишь, и грудных людей, детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И сказал Азаил: «Что такое, раб твой, пес, чтоб мог сделать такое дело?» И сказал Елисей: «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». И пошел он от Елисея, и пришел к государю своему и сказал ему: «Что говорил тебе Елисей?» И сказал: «Он говорил мне, что ты выздоровеешь». А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо царя, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя израильского, за Иосафатом, царем иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахавова была женой его, и делал неугодное в очах Господних. Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поставили они над собой царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним, и встал он ночью, и поразил идумеян, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в свои шатры. И выступил Едом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В 12-й год Иорама,

0: сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Охозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Охозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Рамоф-Галаадский, и ранили сирияне Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтоб лечиться в Изриеле от ран, которые причинили ему сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Охозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изриель, так как он был болен. Я читаю 4 книгу царств, главу 9. Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опояжь чресла твои и возьми этот сосуд с елеем в руку твою и пойди в Рамов Галаадский. Пришедши туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намессиева, и подойди и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: «Так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем». Потом отвори дверь, и беги, и не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: «У меня слово к тебе, военачальник». И сказал Иуй: «Кому из всех нас?» И сказал он: «К тебе, военачальник». И встал он и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, помазываю тебя в царя над народом Господним, над Израилем. И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и сделаю дом Ахава, как дом Иерваама, сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахиина. И Иезавель же съедят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. И вышел Иуй к слугам господина своего и сказали ему: «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им: «Вы знаете этого человека и что он говорит?» И сказали: «Неправда, скажи нам». И сказал он: «То и то, он сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иуй!» И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намессиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском, на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Изриеле от ран, которые причинили ему сирияне, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: «Если вы согласны, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Изриеле». И сел Иуй на коня и поехал в Изриель, где лежал Иорам, и куда Охозия, царь иудейский, пришел посетить Иорама. На башне в Изриеле стоял сторож, и увидел он полчище Иуева, когда нашло, и сказал: «Полчище вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли?» И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож и сказал: «Доехал до них, но не возвращается». И послали другого всадника, и он приехал к ним и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мной». И донес сторож, сказав: «Доехал до них и не возвращается, а походка, как будто Иуя, сына Намиссиева, потому что он идет стремительно». И сказал Иорам: «Запрягай». И запрягли колесницу его, и выступил Иорам, царь израильский, и Ахозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей, и выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле Навуфея, изреилитянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал: «С миром ли, Иуй?» И сказал он: «Какой мир при любодействии Иезавели матери твоей и при многих волхвованиях ее?» И побежал Иорам. И сказал Ахозии: «Измена, Ахозия!» А Иуй натянул лук рукою своею и поразил Иорама между плеч его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй Бидикару, сановнику своему: «Возьми, брось его на участок поля Навуфея, изреилитянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество: истинно кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отомщу тебе на этом поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню». Ахозия, царь иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду. И погнался за ним Иуй и сказал: «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности Гур, что при Ивлеаме. И побежал он в Мегиддон и умер там. И отвезли его рабы его в Иерусалим и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. В 11-й год Иорама, царя, сына Ахавова, воцарился Ахозия в Иудее. И прибыл Иуй в Израиль. И Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийцы государя своего?» И поднял он лицо свое к окну и сказал: «Кто со мною? Кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он: «Выбросьте ее!» И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал: «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кисти рук. И возвратились и донесли ему, и сказал он: «Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фесфитянина, сказав: на поле Изриельском съедят псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изриельском, как навоз на поле, так что никто не скажет это Иезавель». Я читаю 10 главу из 4 книги царств. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иуй письма и послал в Самарию к начальникам изриельским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых такого содержания: Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его и воюйте за дом государя своего». Они испугались чрезвычайно и сказали: «Вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять?» И послал начальствующий над домом царским и градоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иую сказать: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». И написал он к ним письмо во второй раз такое: «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Изриэль». Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их, 70 человек, и положили головы их в корзины и послали к нему в Изриэль. И пришел посланный и донес ему и сказал: «Принесли головы сыновей царских». И сказал он: «Разложите их на две груды у входа в ворота до утра». Поутру он вышел и стал и сказал всему народу: «Вы невиновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его. А их всех, кто убил? Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илию. И умертвил Иуи всех оставшихся из дома Ахава в Изриэле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего». И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Екеде, пастушеском, встретил Иуи братьев Охозии, царя иудейского, и сказал: «Кто вы?» Они сказали: «Мы, братья Охозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни». И сказал он: «Возьмите их живых». И взяли их живых и закололи 42 человека при колодезе Беф-Екеда, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав: «Да». «Если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и принял он его к себе в колесницу, и сказал: «Поезжай со мною, и смотри на мою ревность о Господе». И посадили его в колесницу. Прибывши в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Илии. И собрал Иуй весь народ и сказал им: «Ахав мало служил Ваалу, Иуй будет служить ему больше. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив». Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуй: «Назначьте праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала, не оставалось ни одного человека, кто бы не пришел, и вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд: «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду. И вошел Иуй с Ионадавом, сыном Рехавовым, в дом Ваалов и сказал служителям Ваала: «Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иуй поставил вне дома 80 человек и сказал: «Душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося». Когда окончено было всесожжение, сказал Иуй скороходам и начальникам: «Пойдите, бейте их, чтоб ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалово. И вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их, и разбили статуи Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала с земли израильской, впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. И сказал Господь Иую: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевым». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян, и поражал их Азаил во всем пределе Израилевым. На восток от Иордана всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манассиина, начиная от Ароера, который при потоке Арнони, и Галаад, и Васан. Прочие об Иуе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. И почил Иуй с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его, вместо него. Времени же царствования Иуева над Израилем в Самарии было 28 лет. Я читаю 11 главу из 4 книги царств. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умершляемых сыновей царских, его и кормилицу его в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умершлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет. Между тем, как Гафолия царствовала над землей. В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей, из скороходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете: третья часть из вас из приходящих в субботу будет содержать стражу при царском доме. Третья часть — у ворот Сур, и третья часть — у ворот сзади телохранителей. И содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умершлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». И сделали сотники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих приходящих в субботу, и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшение, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень, и видит: вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор! Заговор!» И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом». Так как думал священник, чтоб не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умерщвлена там. И заключил Иодай завет между Господом, между царем и народом, чтоб он был народом Господним, и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображение его совершенно разбили. И Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним, и взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский, и он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, а город успокоился. А Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. Я читаю 12 главу из 4 книги царств. В 7-й год Иуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро посвящаемое, которое приносят дом Господень, серебро от проходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господень, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме везде, где найдется повреждение». Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходил писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а они издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку дерев и тесных камней для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень. А производителям работ отдавали его и подчиняли им дом Господень. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносили в дом Господень, священникам принадлежало оно. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войной на Геф, и взял его. И вознамерился Азаил идти на Иерусалим. Но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат, и Иорам, и Ахозия, отцы его, царь иудейский, и что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому, и он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Милло на дороге к Силле. Его убили слуги его, Иозакар, сын Шимиаты, и Иогазавад, сын Шомеры, и он умер. И похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Амасия, сын его, вместо него. Я читаю 13 главу из 4 книги царств. В 23-й год Иоаса, сына Ахозии, царя иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии, и царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иероваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила, царя сирийского, и в руку Венадада, царя сына Азаилова, во все дни. И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который вел Израиля в грех, ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших, от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. В 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоаз, сын Иоахаза, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет. И делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который вел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И умер Иоас с отцами своими, а Иероваам сел на престоле его. И погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил, и сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил, и сказал: «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 раз или 6, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище погребавшие, бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Винадад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Винадада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. Я читаю 14 главу из 4 книги царств. Во 2-й год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов». Но каждый за свое преступление должен быть наказан смертью. Он поразил 10 000 идумеян в долине Соляной и взял Селу войною и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому, сыну Иоахаза, сына Иуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Пропадешь ты и Иуда с тобою». Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично, он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по своим шатрам. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Охозии, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, которые нашлись в доме Господнем, и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И умер Иоас, и погребен с отцами своими в Самарии, с царями израильскими. И воцарился Иеровоам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоаса, царя иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь израильский в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних. Не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гафгефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не захотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоаса. Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он делал, и о мужественных его подвигах, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежащий Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него. 15-я глава 4-й книги царств. В 27-й год Иеровоама, царя израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня своей смерти, и жил в отдельном доме. А Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии царя иудейского воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Селлум, сын Иависа, и поразил его перед народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иию, сказав: «Сыновья твои до 4-го рода будут сидеть на престоле Израилевым». И сбылось так. Селлум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, сына царя Иудейского, и царствовал 1 месяц в Самарии. И пошел Менаим, сын Гадия из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил Селлума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Селлуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Менаим Типсах и всех, которые были в нем, и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии из царя иудейского воцарился Менаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Менаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Менаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский и не остался там в земле. Прочее о Менаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Менаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него. В 50-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факия, сын Менаима, над Израилем в Самарии, и царствовал он 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собой 50 человек галаадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. В дни Факея, царя Израильского, пришел Феглафел-Ласар, царь Ассирийский, и взял Ион, Абел-Беф-Мааха, и Ианох, и Кадес, и Асор, и Галаад, и Галилею, и всю землю Нефалимову и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалиина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иоафама, сына Озии. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во второй год Факея, сына Ремалии, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалии. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его, и воцарился Ахаз, сын его, вместо него. 16 глава 4 книги царств. 17 год Факея, сына Ремалии, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И совершал жертвы и курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалии, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его. И держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил с Сирии Елав и изгнал иудеев из Елафа, и идумияне вступили в Елав и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к Феглафелласару, царю ассирийскому, сказать: «Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, которое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Феглафелласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз Курии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику и принес на нем жертву. И сжег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав:
1: На большом жертвеннике сжигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякой кровью всесожжений, и всякой кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения». И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз. И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя Ассирийского. Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился Езекия, сын его, вместо него. Глава 17, 4 книги царств. В 12-й год Ахаза, царя иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем, и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Саламан Ассар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год, и взял его царь ассирийский под стражу, и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии, и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию, и переселил израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе, и в Хаворе при реке Газан, и в городах Медийских. Когда стали грешить сыны Израилевы перед Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно городам, народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь: «Не делайте этого». Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших, и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали и ожесточили шею свою, как была шея отцовых, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровение его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения 2 тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его.
0: И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего,

переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь сирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых, и они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом каждый народ сделал из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот-Бенов, куйтийцы сделали Нергала, емафяне сделали Ашиму, авийцы сделали Невхаза и Тартака, а сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху богам сепарфаимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из своей среды, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля. И заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: «Не чтите богов иных и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертвы им, но Господа, который вывел вас из земли египетской силой великой и мышцей простертой, его чтите, ему поклоняйтесь и ему приносите жертвы». И уставы, и учреждения, и законы, заповеди, которые он написал он вам, старайтесь исполнять во все дни, не чтите богов иных, и завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите, и он избавит вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы эти чтили Господа, но и истуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Глава 18, 4 книга Царств. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем, так, как поступал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него.

0: и прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему. И поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. В четвертый год Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманассар, царь Ассирийский, на Самарию, и осадил ее, и взял ее через 3 года. В 6-й год Езекии, то есть в 9-й год Осии, царя Израильского, взята Самария. И переселил царь Ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Газан и в городах Медийских, за то, что они не слушали голоса Господа Бога своего и приступали завет Его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они не слушали и не исполняли. В 14-й год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Езекия царь иудейский к царю Ассирийскому в Лахис сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь Ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. И послал царь Ассирийский Тартана и Рабсарриса и Рабсака из Лахиса к царю Езекию с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего. И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хелки, начальник дворца, и сев на писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекию, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее? Такой фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: перед этим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме? Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесницы коней? Притом, разве я без воли Господней пошел на место это, чтоб разорить его? Господь сказал мне: пойди на землю эту и разори ее. И сказал Елиаким, сын Хелкин, и Севна, и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал им Рабсак: разве только к господину к твоему и к тебе послал меня господин мой сказать эти слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил, и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от моей руки?» И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы. Глава 19, 4 книги царств. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии пророку, сыну Амоса. И они сказали ему: «Так говорит Езекия: день скорби и наказания, и посрамления день этот, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матери, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь сирийский господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он от Тиргаки, царе Ефиопском. Ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобою». И снова он послал послов к Езекии сказать: «Так скажите Езекию, царю иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан, и Рецев, и сынов Едена, что в Фелассаре? Где царь Емафа, и царь Арпада, и царь городов Сепарваима, Ены и Иввы?» И взял Езекия письмо из рук послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господа и говорил: «Господи Божий Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия сын Амоса к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израиля. Через послов твоих ты порицал Господа и говорил: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его. И откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это? В древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин, и жители, сделаясь маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порост на кровлях, и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, какой ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевшее в доме Иудином оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыпет вала против него, той же дорогой, какой пришел, возвратиться, и в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять этот город, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». 20 глава 4 книги царств. В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». И повернулся Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господа. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смоков». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» Имеется в виду солнечные часы перед дворцом Езекии. И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. В то время послал Бердах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не осталось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия пророк царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они видели в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекии Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Прочие об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него. 21 глава 4 книги царств. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хефциба, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь от лица сынов Израилевых. и устроил снова высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы погневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими, за то, так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того». И протяну на Иерусалим мерную ветвь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим». За то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сего дня. Еще же пролил Манассия весьма много невинной крови, так что наполнил ей весь Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочие о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы, и воцарился Аммон, сын его, вместо него. 22 лет был Аммон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И ходил той же точно дорогой, как которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им. И оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Аммоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Аммона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Аммоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. Я читаю 22 главу из 4 книги царств. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Боцкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулломова, песца в дом Господень, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собирали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а они пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома. Плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев, и тесных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия, священник», и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хелкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михеи, и Шафану, писцу, и Ассии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах этой найденной книги. Потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хелкия, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асайя, колдами пророчицы жене Шаллума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне: так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги, которую читал царь иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». И принесли царю ответ. Четвертая книга царств, глава 23. «И послал царь и собрал к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хелкии, первосвященнику, и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль, и отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное. И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенники Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу пред входом в дом Господень, близ комнат Нефан-Мелеха-Евнуха, что в Фаруриме. Колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь и низверг оттуда и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, который устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Мелхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иерваамом, сыном Наватовым, который вел Израиля в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвенники, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия, и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в этой книге закона, потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызыватели мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появились в земле Иудейской и Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкия, священник, в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восставал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. Во дни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле в земле Емавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земли, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зебудда, дочь Федаии из Румы, и делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали его отцы. 4 книга царств, глава 24. Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года. Но потом отложился от него, и посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян. Посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил больше из своей земли, потому что взял царь Вавилонский все от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Нехушта, дочь Елиафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его». В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников и кузнецов. Никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен его, и евнухов царя, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско, числом 7 000 и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Сидекия от царя Вавилонского. 4 книга царств, глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, а царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, все дома большие сжег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей, столбы числом 2, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господень, меди во всех сих вещах не было весу. 18 локтей вышины в одном столбе, венец на нем медный, а вышина венца 3 локтя, и сетка и гранатовые яблоки вокруг венца — все из меди. Тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сираию первосвященника, и Цефанию священника второго, и 3 стоявших на страже у порога, и из города взял 1 евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и песца главного войска, записывавшего войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе, и взял их на Узардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу, и поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Емав, и выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Гадолию, то пришли к Гадолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Корея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Гадолия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь в земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в 7-й месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сын Елишама, из племени царского с 10 человеками, и поразил Гадолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Массифе. И встал весь народ, от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии, царя иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения вывел Иехонию, царя иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его.
1: Первая книга Паралипоменон, глава 1. Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малелиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иафет, сыновья Иафета, Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мишех и Ферас, сыновья Гомера, Аскеназ, Рифат и Фагарма, сыновья Иавана, Елиса, Фарсис, Киттим и Даданим, сыновья Хама, Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан, сыновья Хуша, Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха, сыновья Раамы, Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода, сей начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Лугавима, Нафтухима, Петрусима, Куслахима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета, Иевусея, Аморея, Киргисея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея. Сыновья Сима, Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешах. Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Ераха, Гадараму, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовала. Все эти сыновья Иоктана — Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, Накор, Нахор, Фарра, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама — Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов — Навайов, за ним Кедар, Адбиел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хитуры, наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана — Шева и Дедан. Сыновья Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака — Исав и Израиль. Сыновья Исава — Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза — Фиман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Амалик. Сыновья Рагуила — Нахаф, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира — Лотан, Шовал, Цвион, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана — Хори и Гемам, а сестра у Лотама — Фимна. Сыновья Шовала — Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивиона — Ана и Ана. Дети Аны — Дишон, сыновья Дишона — Химдан, Ежбан, Ифран и Херан. Сыновья Ецера — Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана — Уц и Аран. Сии — суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми. Бела, сын Виора, и имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха из Васоры. И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам из земли Фиманитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил мадианитян на поле Моава. Имя городу его — Авив. И умер Гадаад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар, имя города его — Пау, имя жене его — Мегетавиель, дочь Митрада, дочь Мезагава.

Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Онан и Селом. Трое родились у него от дочери Шуевой Хананиенки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро. Сыновья Фареса — Есром и Хамул. Сыновья Зары — Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара. Всех их пятеро. Сыновья Харми — Ахан, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана — Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него — Иерахмеил, Арам и Хелвай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авида родил Иессея. Иессей родил первенца своего Елиава, второго Аминадава, третьего Самму, четвертого Нафанаила, пятого — Раддая, шестого — Отцема, седьмого — Давида. Сестры их — Саруя и Авигея. Сыновья Саруи — Авеса, Иоав и Азаил, трое. Авигея родила Амессу, отец же Амессы — Иефер, измаильтянин. Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жри своей, и от Иериофы, и вот сыновья его, Иешер, Иовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев Ефрафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Ури родил Веселиила. После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи 60 лет. И она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гессуряне и сирияне взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов. Все эти города — сыновей Махира, отца Галаадова. По смерти Есрома в Халев-Ефрафе жена Есромова Авия родила ему Ашхура, отца Фекои. Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были Маац, Иамин и Екер. Сыновья Онама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая — Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой — Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надава — Селед и Афаим, и умер Селед бездетным. Сын Афаима — Ищей, сын Ищия — Шинан, сын Шинана — Ахлай. Сыновья Иады, брата Шаммаева — Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана — Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмеила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб, египтянин, имя ему Иарха. Шинан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену, и она родила ему Аттая. Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада, Завад родил

Ефлала. Ефлал родил Авида. Авид родил Иеуя. Иеуи родил Азарию. Азария родил Хелеца. Хелец родил Елиасу. Елиаса родил Сисмая. Сисмай родил Саллума. Саллум родил Иакамию. Иакамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерехмаилова, Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона, Корей и Таппуах, Иркем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иоркиамова, а Иркем родил Шаммая. Сын Шаммая — Маон, а Маон — отец Бефцура. Иефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза, и Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая, Ригем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халевова Маахар родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивею, дочь же Халева Ахса. Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы, Шавал, отец Кириаф и Арима, Салма, отец Вифлеема, Харев, отец Бефгадера. У Шавала, отца Кириаф и Арима, были сыновья: Гарое, Хацы, Гал-Мен-Юхот. Племена Кириаф и Арима: Ифрияне, Футьяне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештоаляне. Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоавова и половина Менухатян, Цоряне. И племена Соферийцев, жившие в Иабеце: Терейцы, Шемейцы, Сухайцы, это киняне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрахава. Первая книга Паралипоменон, глава третья. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахиноамы из Реелитянки, второй Далуя от Авигеи Кармелитянки, третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского, четвертый Адония, сын Агифы, пятый Сафатия от Авиталы, шестой Ифриам от Аглаи, жены его. Шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шавал, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Аммиловой. Ивхар, Елишама, Елифелет, Нагаг, Нефег и Афия, Елишама, Елиада, Елифелет, девятеро. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц, сестра их Фамарь. Сын Соломона Рваам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Ахозия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии: первенец Иохаз, второй Иоаким, третий Сидекия,
четвертый — Селум, сыновья Иакима, Иехония, сын его, Сидекия, сын его, сыновья Иакима, Иехония, сын его, Сидекия, сын его, сыновья Иехонии, Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федайя, Шенацар, Иезекия, Гофама, Исанадия, Савадия, и сыновья Федаи, Зарвавель и Шемей, сыновья же Зарвавеля, Мешуллам и Ханания, и Шеломив, сестра их, и еще пять, Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Юшав, Хесед, и сыновья Ханании, Филатия и Исаия, его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шехания. Сын Шехании — Шемайя. Сыновья Шемайи — Хатуш, Игиал, Бариах, Неария и Шафат — шестеро. Сыновья Неарии — Елиоенай, Езекия и Азрикам — трое. Сыновья Елиоеная, Гадавьягу, Елиашив, Фелайя, Аккув, Йоханан, Делайя и Анани — семеро. Первая книга Паралипоменон, глава четвертая. Сыновья Иуды, Фарес, Есром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавала, родил Иахафа. Иахаф родил Ахума и Лагада, от них племена царян. Исии сыновья Етама, Изриель, Ишма и Идбаш, и сестра их по имени Гацлелпони. Пенуэл, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фикои, были две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы — Цереф, Цохар и Ефнан. Коц родил Анува и Цавева и племена Ахархела, сына Гарумова. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняй меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог не спаслал ему, чего он просил. Хилув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Тихинну, отца городов Нааса. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа, Гофаниил и Сирайя. Сын Гофаниила — Хафаф. Мионафай родил Офру, а Сирайя родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Иефонина, Ир, Ила и Наам, сын Илы — Кеназ. Сыновья
Иегаллелела, Зиф, Зифа, Ферия и Асариел, сыновья Езры и Ефер, Меред, Эфер и Иалон. И Ефер же родил Мирома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешремои. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гидора, и Хефера, отца Соха, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфимоа, махатянин. Сыновья Симеона, Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Иишия, Зохев и Бензохев. Сыновья Селома, сына Иудина, Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейство, выделывавших Весон из дома Ашбен, Ашбеи. И Иоаким, и жители Хазевы, и Иоах, Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем. Но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона, Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Саул. Шалум сын его, его сын Мивсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы, Хаммуил, сын его, его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Маладе, Хацар-Шуале, в Билге, в Ецеме и Фаладе, в Бефуиле, в Хорме, в Циклаге, в Беф-Марковофе, Хацар-Сусиме, в Бев-Берее и Шаариме. Вот города их до царствования Давидова, с селами их. Итам, Аин, Риммон, Фокен и Ашан — 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала, вот места жительства их и родословия их. Мешавав, Иамлех и Иосия, сын Амасии, Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераи, сына Асиилова, Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишемиил и Ванея. Изиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаин, Идаи, сын Шемрия, сын Шемаани. Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцовых разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтоб найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли сии, по именам записанные в одни Езекии царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек,
Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их, и побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня. Первая книга Паральпоменон, глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израилева, Ханох, Фалу, Хецрон и Фарми. Сыновья Иоиля, Шемаия, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Биера, которого отвел в плен Феглав Фелассар, царь ассирийский, он был князем рувимлян. И братья его по племенам их, по родословному списку их были главный Иеиель, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ароере до Нева и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан — второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их с семействами их было семь — Михаил, Мешуллам, Шева, Иорай, Иоакан, Зия и Евер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иоруаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза, Ахи, сын Авдиила, сын Гуниева, был главою своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены во дни Иоафама, царя иудейского, и во дни Иерваама, царя израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами, и Етуром, Нафишем и Надавом, и подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 000, из мелкого скота 250 000, ослов 2000 и 100 000 душ людей, потому что много пало убитыми, так как от Бога было сражение сие, и жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Манассина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира, и до горы Ермона, и их было много. И вот главы поколений их — Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Гадави и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих
и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Феглафеласара, царя Ассирийского, и он выселил Рувимлян и Гадитян и половину колена Манассина, и отвел их в Халав, и Хавор, и Арру, и на реку Гозан, где они до сего дня. Первая книга Паралипоменон, глава шестая. Сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Елиазар родил Финиеса. Финиес родил Авишуя. Авишуй родил Буккия. Буккий родил Озию. Озия родил Захарию. Захария родил Мераиофа. Мераиоф родил Амарию. Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока. Садок родил Ахимааса. Ахимаас родил Азарию. Азария родил Иоанана. Иоанан родил Азарию. Это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. И родил Азария Амарию. Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока. Садок родил Селума. Селум родил Хелкию. Хелкия родил Азарию. Азария родил Сераию. Сераия родил Иосидека. Иосидек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукою Навуходоносора. Итак, сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мерари. Вот имена сыновей Герсоновых: Ливни и Шимей. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их. У Герсона: Ливни, сын его, Иохав, сын его, Зимма, сын его, Иоах, сын его, Иддо, сын его, Зерах, сын его, Иофрай, сын его. Сыновья Каафа: Аминадав, сын его, Корей, сын его, Асир, сын его, Елкана, сын его, Евиасав, сын его, Асир, сын его, Тухав, сын его, Уриил, сын его, Узия, сын его, Саул, сын его. Сыновья Елканы: Амасай и Ахимов. Елкана, сын его, Цофай, сын его, Нахав, сын его, Илиаф, сын его, Иерохам, сын его, Елкана, сын его. Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия. Сыновья Мерари: Махли, Ливни, сын его, Шемей, сын его, Уза, сын его, Шива, сын его, Хаггия, сын его, Асия, сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинией собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились сыновьями своими: из сыновей Каафовых — Еман, певец, сын Иоиля, сын Самуила, сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Туаха, сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасия, сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании, сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара,
сын Каафа, сын Левия, сын Израиля. И брат его Асав, стоявший на правой стороне его, Асав, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваасии, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия, сын Иохафа, сын Герсона, сын Левия. А из сыновей Мерари, братьев их, на левой стороне, Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Маллуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божьем. Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона: Елиазар, сын его, Финиес, сын его, Авиуд, сын его, Букки, сын его, Уззи, сын его, Захария, сын его, Мераев, сын его, Амария, сын его, Ахитув, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилища их, поселением их, в пределах их. Сыновья Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им. Дали сыновья Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон земле Иудиной и предместье его вокруг его. Поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонину. Сыновьям Аарона дали также города-убежищ Хеврон и Ливну с их предместьями, и Аттир и Ештемоа и предместье его, и Хелен и предместье его, Давир и предместье его, и Ашан и предместье его, Вевсамис и предместье его, а от колена Вениаминова Геву и предместье его, и Аллемов и предместье его, и Анафов и предместье его, всех городов их, в племенах их 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейств этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колен Манассиина. Сыновьям Герсона, по племенам их, от колена Иссахарова, от колена Асирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассиина в Асане дано 13 городов. Сыновьям Мерари, по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребии 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых, те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова, и дали им города-убежищ: Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер и предместье его, и Иокмиам и предместье его, и Бев-Орон и предместье его, и Аналон и предместье его, и Гафримон и предместье его. От половины колена Манассиина Анер и предместье его, Белиам и предместье его. Это поколению остальных сыновей Каафовых. Сыновьям Герсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Асане и предместье его, и Аштаров и предместье его. От колена Иссахарова Кедес и предместье его, Даврав и предместье его, и Рамов и предместье его, и Анем и предместье его.
от колена Асирова, Машалы, предместье его, и Авдоны, предместье его, и Хукок, и предместье его, и Рехов, и предместье его, от колена Нефалимова, Кедес в Галилее, и предместье его, и Хаммон, и предместье его, и Кириафаим, и предместье его, а прочим, сыновьям Мирариным, от колена Завулонова, Риммон, и предместье его, Фавор, и предместье его, по ту сторону Иордана против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова дали Восор в пустыне, и предместье его, и Иаацу, и предместье его, и Кедемов, и предместье его, и Мефаав, и предместье его, от колена Гадова Рамов в Галааде, и предместье его, и Мех, и Маханаим, и предместье его, и Есивон, и предместье его, и Иазер, и предместье его. Первая книга Паралипоменон, глава 7. Сыновья Иссахара, Фуа, Фола, Иашув и Шимрон, 4. Сыновья Фолы, Узи, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их в одни Давида было 22600. Сын Узия, Израхия, а сыновья Израхии, Михаил, Авадия, Иоиль и Ишчия, 5. Все они главные. У них по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска 36000, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях из Сахаровых, людей воинственных, было 87000, внесенных в родословные записи. У Вениамина Бела, Бехер и Иедиал, 3. Сыновья Белы, Ецбон, Узи, Узиил, Иеримов и Ири, 5, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22034. Сыновья Бехера, Земира, Йоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иеримов, Авия, Анафов и Алимев. Все эти сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных, 20200. Сын Иедиаила, Билган, сыновья Билгана, Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные, 17200 было выходящих на войну. И Шупим, и Хупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахера, сыновья Нефалима, Яхциил, Гуни, Иецер и Шелем, дети Валы, сыновья Манасии, Асриил, которого родила наложница его Арамиянка, она же родила Махира, отца Галаадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха, имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына, нарекла ему имя Кереш, а имя брата его Шереш, сыновья его Улам и Рекем, сын Улама Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манасина. Сестра его Молехев родила Ишгода, Авиезера и Махлу.
Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема — Шутилах и Берет, сын его, и Фахав, сын его, и Елиада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутилах, сын его, и Езер, и Елиад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шиерра. Она построила Беф-Рон нижний и верхний, и Уззен Шиерру, и Рефай сын его, и Решеф, и Фелах сын его, и Фахаи сын его, Лаедан сын его, Амиуд сын его, Елишама сын его, Ной сын его, Иисус сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль, и зависящие от него города, к востоку на Аран, к западу Гезер, и зависящие от них города, Сихем, и зависящие от них города, до Газы, и зависящих от них городов. А со стороны сыновей Манассийных, Бефсан, и зависящие от него города, Фаанах, и зависящие от него города, Мегиддо, и зависящие от него города, Дор, и зависящие от него города, в них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира, Имна, Ишна, Ишви и Берия, и сестра их Сирах. Сыновья Берии, Хивер и Малхиил, он отец Берзаифа. Хивер родил Иафлета, Шамари и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета, Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера, Ахи, Рохга и Хубба и Арам. Сыновья Гелема, брата его, Цофар, Имна, Шелев и Амал. Сыновья Цофаха, Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бицер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Биера, сыновья Иефера, Иефунии, Фиспа и Ара, сыновья Улы, Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники, записано у них в родословных списках войске для войны по счету 26 тысяч человек. Первая книга Паралипоменон, глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахраия, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Герра, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахуах, Герра, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Герра, который переселил их, он родил Уззу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару жен своих. И родил он от Хадеши, жены своей, Иовава, Цивию, Мешу, Малхама,
Еуца, Шахиу и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала — Ивер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод, и зависящие от него города. И Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аналовна. Они выгнали жителей Гефа, Ахио, Шешак, Иремов, Зевадия, Арад, Едер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии, Зевадия, Мешуллам, Хиский, Хивер, Ишмирай, Излия и Иовав, сыновья Елпаала, Иаким, Зихри, Завди, Елиенай, Целфай, Елиил, Адайя, Бирайя и Шимрав, сыновья Шимея, Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихри, Ханан, Ханания, Елам, Антофия, Ифдия и Фенуил, сыновья Шишака, Шамшарай, Шахария, Афалия, Иарешия, Елия и Зихри, сыновья Иерохама. Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаванитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шимея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Ионафана — Мерибаал. Мерибаал родил Миху, сыновья Михи, Пифон, Мелег, Фарея и Ахаз. Ахаз родил Ионадду, Ионадда родил Алимефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефаия, сын его, Елиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Аарикам, Бохру, Исмаил, Шаария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елефилет. Сыновья Уламы были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина. Первая книга Паралипоменон, глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассийных. Уфай, сын Амиуда, сын Омри, сын Имрия, сын Вания, из сыновей Фареса, сына Иудина, из сыновей Шилона, Асаия, первенец, и сыновья его, из сыновей Зары,
и Еуил и братья их 690. Из сыновей Вениаминовых Саллу, сын Мешуллама, сын Гадавии, сын Гассенуи, и Ивния, сын Иерохама, и Эла, сын Узия, сына Михреева, и Мешуллам, сын Шефати, сына Ригуила, сына Ивнии, и братья их по родам их 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедая, и Ариф, и Ахин, и Азария, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и Адайя, сын Иерохама, сын Пашхура, сын Малхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешилемифа, сын Иммера, и братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божьем. А из левитов Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, и сыновей Мерариных, и Вагбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Авадия, сын Шамаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях нетофафских. А привратники — Шалум, Аккуб, Талмон и Ахиман, и братья их. Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левиных. Шалум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, корияне, по делу служения своего были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. Финиес, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешелемии, был привратником у дверей скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их, и они и сыновья их были на страже у ворот дома Господня при доме скинии. На четырех сторонах находились привратники — на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности — мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовоние. А из сыновей священнических некоторые составляли миро из веществ благовонных. Маттафии из левитов, он первенец Селума, корьянина, верено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сынов Каафовых, поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их на каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим.
Это главы поколений левитских в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шемиама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Ионафана Мерибаал, Мерибаал родил Миху, сыновья Михи, Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаеру, Иаера родил Алемефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефаия, сын его, Елиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шаария, Овадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Первая книга Паралипоменон, глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали пораженные на горе Гилбуе. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Ионафана, и Авинадава, и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не наругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, падших на горе Гилбуйской. И раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сем пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисею. Первая книга Паралипоменон, глава 11. И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кость твоя и плоть твоя. И вчера, и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля».
И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним.

окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иесваал, сын Ахамани, главный из 30, он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, Ахохиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое. Трое сих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду в пещеру Адоллам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых». И Авесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был начальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил 2 сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва в рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека, ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей, а он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая, и он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся. И Давид поставил ее ближайшим исполнителем своих приказаний. А главный из воинов — Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, полонитянин, Ира, сын Икеша, фекоитянин, Евиезер, анафофянин, Сиввей, хушатянин, Илай, ахохиянин, Магарай, нетофатитянин, Хелет, сын Вааны, хетофафянин, Итай, сын Рибая из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирафонянин, Хурай из Нагали Гааша, Авиел из Аравы, Азмавев Бахарумьянин, Ели Яхба Шаалбонянин, сыновья Гашема Гезонитянина, Ионафан, сын Шаге, Гараритянин, Ахиам, сын Сахара, Гараритянин, Елифал, сын Уры, Хефер из Махеры, Ахия, Пелонитянин, Хецрой, Кармелитянин, Наарай, сын Езбая, Иоиль, брат Нафана, Мивхар, сын Гагрия, Целик, Амманитянин, Нахарай,

0: Берофянин, оруженосец Иоава, сына Саруи, Ира, Ифриянин, Гареб, Ифриянин, Урия, Хиттиянин, Завад, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, Рувимлянин, глава Рувимлян, и у него было 30. Ханан, сын Маахи, Иосафат, Мифниянин, Узия, Аштерофянин, Шама и Иел, сыновья Хофама Ариянина, Иедиаел, сын Шимрия, и Иоха, брат его, Фициянин, Елиел из Махавима, и Иеревай, и Иошавия, сыновья Елнаама, и Ифма, Моавитянин, Елиел, Овед, и Иосиел из Мецаваи. Первая книга Паралипоменон, глава 12. Исии также пришли к Давиду в Сикелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении. Вооруженные луком, правой и левой рукой, бросавшие камни и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи из Гивы, Иезиел и Филет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа, Ишмаия, гаванитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры, Елузай, Иеремов, Виалия, Шемария, Сафатия, Харифиянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иезер и Иошафам, Карьяне, Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама из Гедора, и из Гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав, четвертый Мишманна, пятый Иеремия, шестой Афай, седьмой Елиел, восьмой Иоханан, девятый Елзавад, десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньший над сотнею и больший над тысячью. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассии перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Когда он возвращался в Сикелаг, тогда перешли к нему из Манассиян Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цильфай, тысяченачальники у манассиян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово по слову Господню. Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было 7100. Из сыновей Левииных — 4600. И Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним 3700, и Садок, мужественный юноша, и род его 22 начальника. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сыновей Ефремовых 20800 людей, мужественных, людей именитых в родах своих. Из полуколена Манассина 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сыновей Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50000 в строю единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей. С ними 37000 с щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28600. От Асира, воинов, готовых к сражению, 40000. Из Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, 120000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах, муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. Первая книга Паралипоменон, глава 13. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание: «Да будет так», потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кирья-Фиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кирья-Фиарим, чтобы иудеешь, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах.
1: Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в тот день и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давида, а обратил его к дому Авидара Гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него.
0: Первая книга Паралипоменон, глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей, и вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Совав, Нафан, Соломон, Евиар, Елисуа, Елфалет, Ногах, Нафек, Иафе, и Елисама, Вее, Леада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов, и вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал-Перацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды». Посему и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел им Бог, и поразил стан филистимлян от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидово по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Первое Паралипоменон, глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и сыновей Каафовых, Уриила, начальника, и братьев его 120 человек, и сыновей Мерариных, Асаию, начальника, и братьев его 220 человек, и сыновей Герсоновых, Иоиля, начальника, и братьев его 130 человек, из сыновей Елисафановых, Шемаию, начальника, и братьев его 200, из сыновей Хевроновых, Елиела, начальника, и братьев его 80, из сыновей Узииловых, Аминадава начальника и братьев его 120. И призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов Узиила, Асаию, Иоиля, Шамаию, Елиела и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами, и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтерями, цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. И поставили левиты Емана, сына Иеилева, и из братьев его Асафа, сына Верехина, и из сыновей Мерариных, братьев их Ефана, сына Кушаи, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, Иаазиила, Шемирамофа, Иехиила, Уния, Елиава, Ванею, Маасея, Маттафию, Илефлеуя, Микиея, и Овид Едома, и Иеиела, привратников. Еман, Асав и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея на цитрах тонким голосом. Маттафия же, Илефлеуй, Микней, Овед Едом, Иеиел и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верехия и Елкана были предверниками у ковчега. Шевания, Иосафат, Нефанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиазер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божьим. Овед Едом и Иехия были предверниками у ковчега. Тогда Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овед Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в виссоновую одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтерях и цитрах. Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Первая книга Паралипоменон, глава 16. И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нем Захарию, Ие Иела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиава, Иванею, Овет Едома, и Ие Иела с псалтерями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах. Аванею и Озиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал тысяче родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны, ничтожны, пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, от одного царства к другому народу. Но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его». Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов — ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах, Господь царствует. Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что в нем, да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. И скажите, спаси нас, Боже Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славой Твоею. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и сказал весь народ, Аминь, Аллилуйя. Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день, и Овед-Едома и братьев его, 68 человек, Овед-Едома сына Идифунова и Хосу привратниками. А Садока священника и братьев ее священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу на жертвенники всесожжений постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана, и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа. Ибо навек милость его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом, возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Первая книга Паралипоменон, глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания. Ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хотя слово к которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой? Зачем вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде. В те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем, и я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже. Что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его». Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал, и да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим, ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом. Поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. Ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтоб он был вечно пред лицом твоим, ибо если ты, Господи, благословишь, то он будет благословен вовек. Первая книга Паралипоменон, глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адразара, царя Сувского, в Ямафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириане дамасские пришли было на помощь к Адразару, царю Сувскому, но Давид поразил 22000 сириан. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим, а из Тивхафы и Куна, городов Адразаровых, взял Давид весьма много меди. Из ней Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адразара, царя Сувского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адразаром и поразил его, ибо Фой был в войне с Адразаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеян, моавитян, аммонитян, филистимлян и амаликитян. И Авесса, сын Саруи, поразил идумеян на долине соляной 18000, и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил, и царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иав, сын Саруи, был начальником войска, и Асафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса — певцом. Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы — первыми при царе. Первая книга Паралипоменон, глава 19. После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его, и пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Аннону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Аннону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. И пошли они, и донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Меддевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли отдельно, в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириан. а остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И выступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Савак, начальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, и, пришедший к ним, выстроился против них, и вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сириане побежали от израильтян, и истребил Давид у сириян 7000 колесниц и 40000 пеших. И Саваковой начальника умертвил. Когда увидели слуги Адразара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сириане помогать более аммонитянам. Первая книга Паралипоменон, глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города, а народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере, когда Совахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24, и он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его. Первая книга Паралипоменон, глава 21. И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите и исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтоб я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян 1000 тысяч и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иаву. И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь: три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь: избирай себе. Или 3 года голода, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень. Но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его, и когда он начал истреблять, увидел Господь, и пожалел о всем бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно. Теперь опусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и Евусиянина. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на роде Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, которое он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и 4 сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно, вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильное орудие на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послал огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орни и Евусиянина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне, и не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня. Первая книга Паралипоменон, глава 22. И сказал Давид: «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид: «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много, и призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, и я буду ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навеки. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, и меди, и железа нет веса, потому что их множество, и дерева, и камни я также заготовил, и ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников и всяких, способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобою». И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. «Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон, потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покоилась земля пред Господом и пред народом его? Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню». Первая книга Паралипоменон, глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона, и собрал всех князей Израилевых и священников и левитов, и исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 000 человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 000, писцов же и судей 6 000, и 4 000 привратников, и 4 000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия: Герсону, Каафу и Мерари, из герсонян Лаедан и Шимей, сыновья Лаедана: первый Иехиил, Зефам и Иоиль, трое, сыновья Шимея, Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое, они главы поколений Лаидановых. Еще сыновья Шимея, Иахав, Зиза, Иеуш и Берия, это сыновья Шимея четверо. Иахав был главным, Зиза вторым, Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа, Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил четверо, сыновья Амрама, Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святому святых, он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея — Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона — первый был Шавуил. Сыновья Елиезера были первый Рехавия, и не было у Елиезера других сыновей. У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара — первый Шеломиф, сыновья Хеврона, первый Иерия и второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам, сыновья Озиила, первый Миха и второй Ишия, сыновья Мирарины, Махли и Муши, сыновья Махлия, Елиазар и Кис, и умер Елиазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их, сыновья Мушия, Махли, Едер и Иремов, трое. Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному исчислению их поголовно, которые отправляли дела служения в Доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: «Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения дому Господню во дворе и в пристройках для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божьем, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничной мукою для хлебного приношения и пресными лепешками, запеченным, жареным и за всякую меру и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером. И при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесяче и в праздники, по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа. И чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых братьев своих при службах дому Господню». Первая книга Паралипоменон, глава 24. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона — Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елиазар и Ифамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Елиазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елиазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так. Из сынов Елиазара 16 глав семейств, и из сыновей и из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елиазара и из сынов Ифамара. И записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицом царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семей священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елиазарова, потом брали из рода Ифамарова. И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии, третий Хариму,

Мулу, 23-й Делайе, 24-й Мазии. Вот порядок их прислужений их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилевы. У прочих сыновей Левия распределение. Из сынов Амрама Шуваил, из сынов Шуваила Иедия, от Рехавии, из сынов Рехавии Ищия был первый, от Ицгара Шаломов, из сыновей Шаломофа Иохав, из сыновей Хеврона первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам, из сыновей Озиила Миха, из сыновей Михи Шамир, брат Михи Ищия, из сыновей Ишии Захари, сыновей Мерари Махли и Муши, из сыновей Иоазии Бена, из сыновей Мерари у Иоазии Бену и Шагам, и Закур и Иври, у Махлия Елиазар, у него сыновей не было, у Киса из сынов Киса Иерахмиел, сыновья Мушия Махли, Едер и Иеримов, вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицом царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семей священнических и левитских, глава семейства наравне с меньшим братом своим. Первая книга Паралипоменон, глава 25. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтерях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Из сыновей Асафа — Закур, Иосиф, Нефания и Ашерела, сыновья Асафа под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. От Идифуна, сыновья Идифуна, Гедария, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. От Емана, сыновья Емана, Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримов, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамтиезер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиов. Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его, и дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя или Асафа, Идифуна и Емана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом всех знающих сие дело, 288. И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу для Иосифа, второй Гедалии с братьями его и сыновьями его, их было 12. Третий Закуру с сыновьями его и братьями его, их 12. Четвертый Ицрию с сыновьями его и братьями его, их 12. Пятый — Нефании с сыновьями его и братьями его, их 12. Шестой — Буккии с сыновьями его и братьями его, их 12. Седьмой — Иесареле с сыновьями его и братьями его, их 12. Восьмой — Исаии с сыновьями его и братьями его, их 12. Девятый —
Матфании с сыновьями его и братьями.

всего их 12. Десятый — Шемею с сыновьями его и братьями его, их 12. 11. Азариилу с сыновьями его и братьями его, их 12. 12. Хашавии с сыновьями его и братьями его, их 12. 13. Шуваилу с сыновьями его и братьями его, их 12. 14. Маттафии с сыновьями его и братьями его, их 12. 15. Иеремофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 16. Ханании с сыновьями его и братьями его, их 12. 17. Иошбекаше с сыновьями его и братьями его, их 12. 18. Ханани с сыновьями его и братьями его, их 12. 19. Маллофию с сыновьями его и братьями его, их 12. 20. Елиафе с сыновьями его и братьями его, их 12. 21. Гофиру с сыновьями его и братьями его, их 12. 22. Гиддалтию с сыновьями его и братьями его, их 12. 23. Махазиофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 24. Роммамтиезеру с сыновьями его и братьями его, их 12. Первая книга Паралипоменон, глава 26. Вот распределение привратников: Искарьян, Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых. Сыновья Мешелемии: первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил, пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиегоэнай. Сыновья Овет-Едома: первенец Шемая, второй Иегозайвавд, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Амиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его. У сына его Шемаи родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шемаи: Офни, Рефаил, Овет и Ельзавад. Братья его, люди сильные, Елия и Семахия. Все они сыновей Овет-Едома. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Овет-Едома 62. У Мешелемии сыновей и братьев, людей способных, было 18. У Хосы из сыновей Мерариных сыновья Шимри главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй Хелкия, третий Тевалия, четвертый Захария. Всех сыновей и братьев у Хосы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в доме Господнем. И бросили они жребий, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север. Овет-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых. Шупими и Хоси на запад, у ворот Шаллехет, где дорога поднимается и где стража против стражи. К востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами дома Божия и за сокровищами посвященных вещей. Сыновья Лаедана, сына Герсонова. От Лаедана главы семейств, от Лаедана Герсонского. Иехиил.
сыновья Иехиила, Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами дома Господня. Вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила. Шавуил, сын Герсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елизера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шаламиф. Шаламиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска. Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня. И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул сын Киса, и Авенир сын Нира, и Иоав сын Саруи, все посвященное было на руках у Шаламифа и братьев его. Из племени Ицгарова Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Из племени Хевронова Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господне и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главою хевронян в их родах в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Израиле, в Иозере Галаадском. И братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассиным по всем делам Божьим и делам царя. Первая книга Паралипоменон, глава 27. Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники, и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 000. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошовам, сын Завдиила. В его отделении было 24 000. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 000. Третий главный военачальник для третьего месяца — Ванея, сын Иодая священника, и в его отделении было 24 000. Этот Ванея — один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аммизавад, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 000. Пятый для пятого месяца — князь Шамгуф, израильтянин, и в его отделении 24 000. Шестой для шестого месяца — Ира, сын Иккеша, фикоянин, и в его отделении 24 000. Седьмой для седьмого месяца — Хелец, пелонитянин из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 000. Восьмой для восьмого месяца — Совухай, хушатянин из племени Зары, и в его отделении 24 000. Девятый для девятого месяца — Авиезер Анафофянин из сыновей Вениаминовых, и в его отделении 24 000. Десятый для десятого месяца — Магарай, нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении 24 000.
11 для 11 месяца Ванея пирафонянин из сыновей Ефремовых, и в его отделении 24 000. 12 для 12 месяца Хелдай нетофафянин из потомков Гофониила, и в его отделении 24 000. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елизер, сын Зихри, у Симеона Сафатия, сын Маахи, у Левия Хашавия, сын Кемуила, у Аарона Садок, у Иуды Елиаф из братьев Давида, у Иссахара Омри, сын Михаила, у Завулона Ишмаия, сын Авадия, у Нефалима Иеремов, сын Азриила. У сынов Ефремовых Осия, сын Азазии, у полуколена Манасиина Иоиль, сын Фаддаии, у полуколена Манасии в Галааде Иддо, сын Захарии, у Вениамина Иоасиил, сын Авенира, у Дана Азариил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не сделал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисления, но не кончил, и был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавев, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах и в селах, и в башнях Ионафан, сын Уззии. Над занимающимися полевыми работами, земледелием, Езри, сын Хилуба, над виноградниками Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках Завди из Шефама. Над маслинами и смоковницами в долине Баал, Ханан, Гедеритянин, а над запасами деревянного масла Иоас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитрай, Шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая. Над верблюдами Авил, Исмаильтянин, над ослицами Иехтия, Меронифянин, над мелким скотом Иазиз, Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. Иехиил, сын Хахмониев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя, Хуси, архитянин, другом царя. После же их Ахитофела Иодай, сын Ванеи и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя. Первая книга Паралипоменон, глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и 1000 начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, и в доме Иуды, дом отца моего, а из сыновей отца моего,
меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь пред очами всего Израиля собрание Господне, и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега. И чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц Дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в Доме Господнем, и всех служебных сосудов Дома Господня, золотых вещей с означением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. И дал золото для светильников и золотых лампад их с означением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов предложения хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд с означением веса каждого блюда. И для жертвенника курение из литого золота с означением веса, и устройство колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. Все сие в письме не от Господа, — говорил Давид, — как он вразумил меня во все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь, Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем, и у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. Первая книга Паралипоменон, глава 29. И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора.
И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра. И его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах. Для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня на руки Иехиилу, герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: «Благословен ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Потому что странники мы пред Тобою пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля!

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Мир Божий вам, друзья! Мы вновь с вами в эфире. Как вы уже слышали заставку перед этим, где немножко вы познакомились больше о служении радио MV. Для тех, кто слышал, может быть, раньше уже вчера эти ставки, для вас уже было более понятно. А для тех, кто сегодня, может быть, только включил радиоприемник или слушает нас онлайн или в машине, мы хотели бы напомнить, друзья, что это годовой марафон, где мы сегодня с вами говорим о 2027 году, чтобы радио могло быть в эфире. И напоминаем, друзья, мы это делаем раз в год для того, чтобы собрать бюджеты, которые необходимы на 2027 год. И один вопрос, люди спрашивают, почему сумма меняется? И я вам скажу, большинство людей, кто звонят, кто отзывается во время марафонов на протяжении 20 лет, а большинство жертвует одноразово. Из-за этого, друзья, мы смотрим по бюджетам, по номерам, что нам нужно собрать на следующий год, чтобы нам быть в эфире, то напоминаю, вот почему часто мы говорим о ежемесячном пожертвовании, чтобы подписывали, чтобы могли люди, мы могли планировать лучший бюджет на следующий год. Но мы понимаем, ситуация есть разная, немного, некоторым людям или многим людям удобнее, может быть, делать месячно, а может быть, кому-то раз в год. Из-за этого, друзья, мы говорим вам числа, номера. Каждый год говорим, сколько нам не хватает добрать до следующего года. То этот день, сегодня уже второй день, и слава Богу, друзья, со вчерашней, вчера мы уже вчера собрались, слава Богу, с Божьей помощью, с вашей отзывчивостью уже 36 170 долларов. Слава Господу. Друзья, нам еще остается 99 329 долларов собрать. И мы что сделали? Мы взяли этих 135 тысяч, которые у нас, нам нужно сумму собрать на 2027 год. Мы ее разбили на часовые блоки. И каждый часовой блок несет эту сумму, да? И вот сейчас уже у нас начался новый блок, уже 49 минут в этом блоке остается, и в этом блоке нам нужно 2047 долларов. 2047 долларов. Чтобы закрыть этот блок, друзья, можно сделать так. А можно, чтобы 4 человека позвонили по 50 долларов и, в месяц, и этот блок закроется. Или два человека, которые отзовутся, скажут, мы с вами можем пойти на 2027 год, и два человека по 100 долларов в месяц перекроет вот этот часовой блок. Смотрите, одному, друзья, не по силу, но мы смотрим, как Господь использует вас, дорогие радиослушатели, где вы становитесь работниками на небе Божией, где вы прилагаете старания, и потихоньку мы смотрим, как Господь отвечает. Смотрите, на протяжении 20 лет Господь использует радиослушателей, вас, дорогие, чтобы это служение было в эфире. И 50 долларов в месяц, да, если человек хочет подписаться, это выходит для человека в день $1.66. Отлаживая день $1.66, в месяц наберется 50 долларов. И вот в конце года это будет 605 долларов. То если вы, дорогие братья и сестры, еще не участвовали и желали бы стать частью этого служения, для вас открыта сегодня возможность. В этот обычный час вы слышите проповеди. В этот час вы обычно слушаете проповеди, где вещается Слово Божие. Сегодня мы делаем марафон, этот поддержку на следующий год, потому что на радио, друзья, нету рекламы. Радио Ви не продает время никаким проповедникам, никаким церквям. И мы не получаем никакие фонды или финансовую поддержку от каких-то корпораций или государственных структур. Радио Ви существует благодаря вам, радиослушатели, которые уже на протяжении долгих годов вы остаетесь верны Богу и помогаете этому служению идти вперед вместе. То объявляю телефон, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши коллеги у телефонов. А вас возьмет примерно 5 минут, чтобы оформить звоночек. Телефон номер 425-296-78-29. Напоминаем, друзья, что это марафон ежегодный. В это время обычно вы слышите проповедь. И наша цель, чтобы мы могли и слышать проповедь на следующий год. Кто-то позаботился в прошлом году, чтобы счета были покрыты, чтобы целый год в этом 2026 году вы могли слушать проповеди. И мы хотим, друзья, и молимся, чтобы и на следующий год дальше могли люди слушать Евангелие и получать назидание. В этом часовом блоке у нас остается 45 минут, друзья, и нам нужно 2047 долларов, чтобы закрыть этот часовой блок. А если позвонят два человека по 100 долларов в месяц, они могут перекрыть, или 4 человека по 50 долларов в месяц могут перекрыть. Или, друзья, одноразово, если у вас есть какая сумма, вы желаете благословить, вы это можете сделать. Мы сделали удобно все для вас на онлайн, на веб-сайте, чтобы вам можно онлайн пожертвовать. Если вы зайдете на radio.mv.com, вы сможете, друзья, сделать пожертвование там. Там очень сделано просто и удобно. То зайдите на radio.mv.com, и там вы увидите, можно пожертвовать через Zelle, через PayPal, через любую карточку и через Cash App. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, мы напоминаем вам, что у нас прямой эфир, и это прямой эфир сделан для того, друзья, чтобы вы смогли иметь эту привилегию стать частью служения, чтобы на следующий год благовестие Слова Божьего могло быть проповедано. А в этом обычно часу у нас идет проповедь, и я немножко хотел бы прочитать стих из Библии, но для того я, прежде чем зачитаю стих из Библии, я дам вам возможность позвонить на телефон нашей коллеги у телефонов и стать частью этого служения одноразово, или вам будет удобнее это делать месячно. Телефон номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Наши линии открыты, мы ждем ваших звонков. А я в это время хотел бы прочитать стих из Библии, который записан Псалом 18:5. И там говорится так: «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Я прочитаю опять. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Дорогие друзья, кому-то это утро, у кого-то это вечер. Добрых вам времени суток. Я смотрю сейчас в Сиэтл, он уже у них 8:15. Уже в Берлине, друзья, 5:15 вечера. То смотря где кто находится, в Киеве сейчас, друзья, 6:15 вечера уже, кто где находится. И я хотел бы сказать, друзья, сегодня день уже второй марафона, где служение Радио МВИ собирает, друзья, финансовую поддержку на 2027 год. Знаете, друзья, где звучит наша передача? Более чем 136 стран. На английском, испанском, немецком и русском и украинских языках. Псалмопевец писал: «По всей земле пройдет звук их». Сегодня, друзья, эта труба, да, этот звук проходит по интернету. Что интересно, охвачивая почти все страны. Да, вот интернет сейчас большинство находится везде. И как будто псалмопевец писал, зная будущее. Но мы говорим, конечно, потому что он писал под воздействием Духом Святым. Дух Святой писал через них. И, друзья, где звук охвачивает их, по всей земле проходит. Это делает способным вещание по интернету благодаря вам, дорогие братья и сестры, которые отозвались и отзываются на протяжении 20 лет, становятся и идут вместе с нами, чтобы делать этот звук доступным по всей земле. У нас остается 41 минута в этом часовом блоке, и нам нужно, друзья, чтобы вы откликнулись, позвоните своим близким, разбудите, может быть, себя, или если вы уже проснулись и готовитесь уже в вечер в Германии, в Польше, в Эстонии, в Киеве. Друзья, это ваше время, чтобы принять участие, потому что нас очень много слушают с Европы. Нас, друзья, очень много слушают с европейских странах, и мы сделали, что европейцы могут участвовать. Зайдите на radio.mv.com, вам звонить не нужно. Вы можете спокойно это сделать с вашего планшета, с компьютера или с мобильного телефона. Зайдите на radio.mv.com, и там вы сможете нажать «Пожертвовать». И пожертвовать можно через PayPal, через любую карточку банковскую. Вы сможете это спокойно сделать. И, может быть, в этом первых так часах мы будем делать больше акцент на Европу, потому что в Европу вы активно слушаете, и это было бы хорошо, чтобы вы тоже принимали участие. Я объявляю, radiomv.com, зайдите на radiomv.com, и вы сможете выбрать способ пожертвования и принять участие. Дорогие наши радиослушатели, проживающие в Европе, я хотел бы немножко сказать такую статистику интересную. Я уже ее вчера говорил, мы ее напоминаем. Где самое больше нас слушает, самые популярные страны, откуда нас слушают. Но прежде чем я зачитаю эти страны, я объявлю номер для наших братьев и сестер, проживающих в Канаде, в Америке, кто еще не принял участие, чтобы могли стать в ряды сотрудников, соработников на Неве Божией. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Каждый часовой блок, друзья, имеет свою сумму, которую нам надо перекрыть, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Это тот бюджет, который нам не достает для следующего года, чтобы быть в эфире. Почему, друзья, не достает бюджет, люди спрашивают? Потому что, друзья, многие жертвуют одноразово. Не все хотят подписываться ежемесячно, чтобы помогать выдерживать этот баланс, чтобы, друзья, нам не делать так каждый год, то мы за этого делаем раз в году, такие отделяем неделю и делаем марафон. Чем быстрее мы соберем, друзья, тем быстрее мы пойдем в регулярную режим вещания. Так что это не сколько дней, а здесь смысл сумма, чтобы мы могли набрать ту сумму, которая нам необходима. Напоминаю, друзья, те, кто сейчас слушает нас в Европе, мы видим, что многие из вас сейчас слушает в Европе. У нас немного вчера отреагировало с Европы, пожертвовали. Мы благодарим тех, кто пожертвовал с Европы. Но мы видим, вас много слушают с Европы, но мало активности. И некоторые из вас писали, спрашивали, как европейцы могут участвовать. И мы сделали, друзья, все возможное для вас, европейцев, чтобы вы могли принять участие, зайти на radiomv.com и могли сделать вас. Буквально возьмет 2-3 минуты, чтобы благословить это служение. У нас остается 37 минут, друзья, $2047, которые нам необходимо собрать. Это можно сделать так. 4 человека по $50 в месяц могут подписаться или одноразово, друзья. Здесь на ваше усмотрение, ваш семейный бюджет. Или 2 человека по $100, друзья, или 7 человек по $25. Кстати, да, люди спрашивали, могут ли европейцы подписываться на ежемесячное пожертвование. Да, если вы зайдете на radiomv.com, и выберете PayPal, там есть PayPal возможность одноразово или ежемесячно. И вы можете подписаться там и участвовать с нами. Да благословит вас Господь, братья и сестры. Благодарим Бога, мы только сейчас получили одно пожертвование. Уже нам осталось $1947. Слава Богу, $1947. Так что, братья и сестры, проживающие в Европе, вы можете активно принимать участие. Мы видим ваше, откуда вы слушаете. Вас много с Европы. И хотели бы видеть ваше участие сейчас, в эти часы. Мы будем более говорить направленно к Европе, если можно. Вот эти часы, конечно, братья и сестры, проживающие здесь, вы можете реагировать и реагируйте тоже, пожалуйста. Псалмопевец пишет такие слова в 18 главе, 5 стих. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». В этом часовом блоке сейчас должна была звучать проповедь. И знаете, что интересно? Псалмопевец как будто бы писал о этом служении. И, потому что наше служение направлено в онлайн-вещание. 20 лет тому назад, когда мы начали делать это служение, многие задавали вопрос, кто будет слушать в онлайн-радиовещание, в онлайн-христианский контент. И вот, друзья, статистика уже, вы знаете, что более чем 136 стран слушают радио на английском, на испанском, на немецком, на русском, на украинском языках. И вот как псалмопевец как будто бы писал, что по всей земле пройдет звук их. Сегодня буквально, друзья, что и делает радио МВ. Мы вещаем онлайн, вещаем, друзья, и у нас многогранное служение, как вы слышали. И когда вы отзываетесь, когда вы выходите и начинаете поддерживать это служение, которое является не коммерческим организацией, а добровольным пожертвованием, мы существуем. И мы раз в год делаем вот такой марафон, такой эфир, где мы отделяем время, даем привилегию для новых братьев и сестер и для тех, кто жертвует раз в год, принять опять участие. Это привилегия, друзья, не часто дана, и мы не знаем, насколько Бог будет давать такую привилегию. И вот сегодня открыта, друзья, эта возможность, и у вас, смотрите, есть колоссальная возможность поучаствовать, стать частью этого служения, которое несет слово по всей вселенной, где звук проходит по всей вселенной, друзья. Это то, что Господь дал нам совместный труд. И телефон номер, это я объявляю, 425-296-78-29. И, друзья, если вы подписаны на нашем телеграм-канале, мы там выставили всю информацию о марафоне, как принять участие, куда можно позвонить или как можно пожертвовать онлайн. А то, дорогие братья и сестры, проживающие в Европе, вы можете, друзья, сейчас это сделать, зайти на радио mv.com на вашем мобильном телефоне. На радио mv.com вы увидите там объявление за марафон. Нажмите, там у нас есть по-немецки, по-английски, по-испански. И на русском языке, какой вам язык удобнее, нажмите и сделайте пожертвование. Там у нас прописано, как это можно сделать. А самый легкий способ для многих, я думаю, это в Европе проживающие. Это может быть ваша личная карточка или PayPal. То, друзья, у нас остается 33 минуты в этом часовом блоке. И нам не хватает $1937 уже, потому что двое человек уже встали ряды соработников. Двое человек хотят, чтобы по всей земле проходил этот звук, и до вселенной слова их, друзья, это, что псалмопевец говорит, и вот эти два человека, которые сейчас в этом часовом блоке отозвались, которые встали и сказали, мы хотим, чтобы это дальше продолжалось, чтобы по всей земле проходил звук их. Пусть в вашей жизни звучит хвала Господу по всей земле. Дорогие наши соработники, которые встали в ряды в этом часовом блоке, я бы хотел благословить вас. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Объявляю координаты, друзья. Помните, что остается 32 минуты, и нам не хватает $1937. Их можно сделать, друзья, раз пожертвовать одноразово, или, если вам проще, друзья, смотрите, чтобы закрыть вот этот часовой блок, можно таким способом. У нас есть три способа месячных, или просто вы можете пожертвовать одноразово, сколько вас располагает ваш семейный бюджет. Можно пожертвовать, скажем, 4 человека, если отзовутся, по $50 в месяц, смогут перекрыть этот часовой блок. Это можно, может быть, 4 семьи или 4 человека, проживающие в Европе, которые зайдут на radio.mv.com, нажмут PayPal и выберут каждый месяц, где они будут жертвовать 40 евро или 50 евро. И вы, друзья, сможете стать тем соучастником, который помогает по всей земле проходить этому звуку и до предела вселенной слова, чтобы Божьи были проповеданы. И вот и мы даем вам такую возможность, друзья, принять сейчас в этом служении, принять сейчас эту активность, чтобы в следующем году Слово Божие могло вещаться. 425-296-78-29. 425-296-78-29 – это телефон-номер, куда вы можете звонить. Для европейцев, проживающих в Европе, вас самый проще и легкий способ зайти на radiomv.com. И там уже на первой страничке будет информация, чтобы вы могли сделать свой взнос. Смотрите, 10 самое, где много нас слушают, количество прослушивателей. И хотел бы напомнить, как я говорил, я скажу вам, 10 самое много, где прослушают. Первая страна, где самое много нас слушают, это США, Америка. Вторая страна – это Украина. Это вот Киев, Украина. Самое много слушает в второй стране – это Украина. Третья страна, друзья, смотрите, это тоже европейская. Это Германия. Германия по количеству. Это третья самое много, где нас слушает. Германия. Потом идет Россия. Потом идет Канада.

участие, чтобы проще, может быть, легче было для вас, или одноразово, как вам удобней, если 4 человека возьмут по 50 долларов или по 50 евро, вы сможете, друзья, перекрыть этот часовой блок на radiomv.com. Было бы хорошо видеть активность с европейских стран, которые я зачитал, откуда нас само больше слушают. У вас сейчас как раз-таки вечер, друзья. У вас вечер, вы уже собираетесь у, может быть, стола, кто-то уже готовится к ночлегу. Но мы видим, у вас сейчас, друзья, там уже вечер, и многие из вас подключены к радио, слушают, мы видим. И хорошо, друзья, было бы, чтобы вы взяли, может быть, минут 5 своего драгоценного времени в Европе, остановились, что вы делаете, зашли бы на radiomv.com и выбрали способ, как вы можете пожертвовать и благословить радиослужение. Благословить радиослужение. Вы, друзья, являетесь теми инструментами, которые делаете служение способным быть в эфире, чтобы Слово Божие могло вещаться по всей земле. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Псалмопевец пишет в 18 главе, 5 стихе. Это буквально то, что делает радиослужение на протяжении 20 лет. Многогранное служение, которое несет Слово Божие на английском, испанском, немецком, русском, украинских языках. Друзья, то, что мы и делаем, как псалмопевец говорил. И слава нашему Господу! Друзья, остается 27 минут, и уже нам остается 1687 долларов. Слава нашему Господу! Братья и сестры отзываются. Спасибо, кто пожертвовал через Zelle. Спасибо, кто пожертвовал, друзья, через PayPal. А мы видим, Германия сейчас приняла участие. Да благословит Господь. Друзья слушают и отзываются. Нам остается 26, друзья, минут. И было бы хорошо, чтобы мы могли закрыть этот час без минуса. Мы более хотим, чтобы Европа сейчас приняла участие. У вас, друзья, вечер сейчас в Берлине. У вас сейчас 5 часов и 33 минуты. В Киеве это уже 6 часов и 33 минуты. Варшава, подобная time zone. Эстония, друзья, Польша, откуда нас слушает много-много братьев и сестер с Европы. И, друзья, вы можете пожертвовать через PayPal в Европе, через Cash App, через кредитную карточку. У нас остается 25 минут, и нам осталось 1687 долларов. Слава нашему Господу, что наши братья и сестры, они щедрые и активные, принимают участие, делая взнос, чтобы в следующем году радио могло вещать, Слово Божие могло делать свою работу. Объявляю номер, это телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты. И, друзья, и ваше участие, оно делает это служение, чтобы, как псалмопевец сказал, чтобы по всей земле проходил звук их. И до предел, до предела вселенной слова их, друзья. Это то, что мы делаем уже с вами на протяжении 20 лет. И вот поддержите служение, друзья, чтобы следующий год могло Слово Божие звучать по всей земле, по интернету. И остается нам уже, слава Господу, друзья, 1447. 1447. Остается 24 минуты. И братья и сестры очень щедрые, отзываются. Я хотел бы благословить вас сейчас, те, кто приняли участие, те, кто уже благословили. Хотел бы благословить вас такими словами. Друзья, вот кто сейчас позвонил, кто поддержал вот с Европы, мы видим некоторые души, мы видим.

С Америки, кто сейчас откликнулся в этом часовом блоке и вообще, друзья, наших соработников, кто участвует с нами в этом служении, я хотел бы благословить вас такими словами. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Друзья, пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Становясь соучастником этого служения, вы делаете, чтобы звучала хвала по всей земле. И этим ваша лепта прославляет Господа. И да благословит вас Господь, друзья, у нас остается 23 минуты, и нам нужно $1,447. Вы можете зайти на radiov.com, radiomv.com, выбрать пожертвование, и там можно пожертвовать карточкой. Если вы в Европе, вы можете пожертвовать любой карточкой или через PayPal стать нашим соучастником этого служения. Если сейчас 3 человека, друзья, в Европе откликнутся, 3 человека и скажут, мы возьмем, будем 50 евро в месяц с вами жертвовать, вы, друзья, перекроете спокойно этот часовой блок. Просто 3 человека по 50 евро в месяц зайдут, нажмут PayPal, выберут месячно и $50 в месяц, и вы, друзья, перекроете этот часовой блок. Так что у вас в Европе сейчас вечер. Я знаю, что вечер — это такой активный период времени дня, где суета, подготовка к ночлегу, может быть, ужин. То возьмите 5 минут своего времени, 5 минут своего времени и сделайте пожертвование, друзья, потому что для нас важно, чтобы каждый час был закрыт, чтобы у нас не было минуса. Потому что каждый час мы разбили на каждый час эту общую сумму, и нам необходимо закрыть, чтобы общая сумма была в конце пополнена. И вот остается у нас, друзья, 21 минута, и в этом часовом блоке обычно звучит проповедь. И как псалмопевец говорит, друзья, как псалмопевец говорит, что по всей земле проходит звук их, до предела вселенной слова их. Друзья, и те, кто уже стали частью этого служения, хотел бы благословить вас. Смотрите, слава Господу. Пока я говорил, некоторые из вас позвонили, некоторые из вас онлайн пожертвовали. И уже нам нужно $998 осталось. $998 осталось в этом часовом блоке. А нас осталось 21 минута в этом часовом блоке. И вы, друзья, поддержали. Смотрите. Вау, слава Богу. Смотрите, уже осталось 798. Слава Богу, 798. 798. Да благословит вас Господь. Телефон номер объявляю. Наши открытые линии и сотрудники ждут. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Ваше, друзья, участие онлайн, оно делает способным вещать Слово Божие по всему лицу земли. Смотрите, псалмопевец как говорит. Я объявляю номер, куда вы можете звонить во время, когда я буду говорить место Писания. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам остается 20 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет сумму, которую нам необходимо перекрыть, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. А почему мы это делаем, друзья? Потому что Radio V не имеет рекламы, мы не продаем время, и мы существуем благодаря вам, дорогие братья и сестры, которые верны Господу и поддерживаете на протяжении долгие уже годы нас это служение совместно. И вот в этом часовом блоке обычно вы привыкли слушать проповеди. И место Писания, которое мы выбрали, говорится так. Псалмопевец в 18 главе в 5 стихе говорит так. «По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Вот те братья и сестры, которые звонят, которые идут онлайн, заходят на radiomv.com, которые подписываются и становятся, друзья, соучастниками
жертвуют на это служение. Друзья, вы становитесь теми людьми, которые делают, чтобы звук проходил по всей земле. Почему? Смотрите. Дорогие радиослушатели, почему? Потому что знали ли вы, что радио MV, оно звучит в больше, чем 136 стран онлайн, по онлайну. На английском, на испанском, на немецком, на русском и украинском языках. Псалмопевец писал, по всей земле пройдет звук их. Сегодня, друзья, буквально про радио, как будто говорится, да? Про нас онлайн. Мы это уже делаем вместе с вами. Почему я говорю «мы»? Это вы, соучастник, кто сейчас звонит, кто становится тем сотрудником. Вы становитесь, делаете возможно, чтобы по всей земле проходил звук их. И я уже напоминал вам, что вы можете онлайн принять участие, зайти на radiomv.com, проживающие в Европе, вы можете принять активное участие. Сделайте это, друзья, я знаю, сейчас там у вас вечер, может быть суета, кто бежит на спевку, кто на собрание, может быть какие-то церковные мероприятия. Вас возьмет буквально 5 минут. Если вы, может быть, взяли бы 5 минут, зашли бы на radiomv.com, на вашем мобильном телефоне, radiomv.com. Там есть уже и по-немецки, и по-английски, и по-испански странички сделаны. Нажмите, какой вам удобнее язык, выберите, как вы могли бы пожертвовать онлайн, и обратите внимание. Сделайте так, друзья, чтобы по всей земле звук проходил и в следующем году. А для тех, кто уже позвонил, а для тех, кто уже отозвался, благословляя идти с нами в 2027 год, я хотел бы оставить благословение и пожелание вам. Пожалуйста, возьмите это пожелание к сердцу. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. И ваша жертва это делает возможно. Да благословит вас Господь, мы молимся за вас, за ваш вклад и ваш труд, вашу щедрость, вашу внимательность. Друзья, мы видим, что много подключается нас с Европы, слушает, мы видим, а Канада принимает участие. Канада, да благословит вас Господь, братья и сестры с Канады, а вы принимаете участие активное, да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 16 минут в этом часовом блоке. Было бы хорошо видеть братьев, сестер с Германии, с Польши, с Эстонии, с Латвии, с европейских стран, друзья. Хорошо было бы видеть братьев и сестер, отзывающихся с европейских стран. Более активности. У вас сейчас вечер. Многие из вас, мы видим, слушают. И было бы хорошо, чтобы вы могли, друзья, принять участие сейчас. Зайдите онлайн на radiomv.com и примите участие. Слава нашему Господу. Друзья, смотрите, нам Бог есть велик. Нам остается 15 минут, и мы уже, друзья, перекрыли этот час. Слава нашему Господу, мы перекрыли этот час, друзья. Но у нас, друзья, подходит следующий час. И смысл таков, друзья. Если мы наберем общую сумму раньше, которую нам нужно, мы прям пойдем в эфир в тот день. Если сегодня, друзья, Господь даст нам такую милость, мы перекроем всю сумму, которую нам надо, нам не нужно делать эту всю неделю этого марафона. Мы прям сегодня выйдем в эфир. Так что помните такую мысль, не думайте, что вот здесь нам надо тянуть какую-то резину. Нет, мы говорим, здесь, если сумма набирается общая, на следующий год, который нам необходимо, мы идем в регулярное вещание прямо в тот день. А для этого мы приглашаем вас, братья и сестры, принять участие, чтобы чем быстрее мы бы пошли и слушали проповеди, нежели чем здесь меня, говорящего у микрофона. Да благословит Господь вас, братья и сестры, кто звонит. Телефон номер 425-296-78-29. Это будет линии, где открыты, вы можете звонить. А наши братья и сестры, проживающие в Европе, для вас самое проще это зайти на radiomv.com, radiomv.com и сделать, друзья, а там взнос.
мы призываем вас и мотивируем вас, как бы призываем вас, даже так скажу я, мотивировать даже не надо, а можно так сказать, мы даем вам возможность стать соучастником. Друзья, это привилегия, и не все, друзья, знаете, видят это как привилегии, то для вас, братья, проживающие и сестры в Европе, мы специально делаем этот утренний эфир, чтобы вас могли с вами мы коммуникировать, потому что мы видим, что много из вас слушают нас с Европы. По статистике, одни самые большие страны, откуда слушают Радио МВ. И чтобы в следующем году Радио МВ могло быть, друзья, в ваших странах, мы приглашаем вас принять участие. Принять участие. Коллективно, друзья, много мы можем сделать совместно. Совместно много можем сделать. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И как самопевец говорит, чтобы по всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Самопевец, 18 глава, 5 стих. И благословение, пожелание для наших соработников, уже кто позвонил, кто неравнодушны, кому это не, они не беспечны, которые переживают, молятся, чтобы слова дальше звучали по всей земле, я хотел бы благословить вас такими словами. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. По всей земле. Да благословит вас Господь, друзья, которые приняли участие. Мы, друзья, будем продолжать говорить. Это марафон. Марафон благословения на следующий год, чтобы служение было в эфире, чтобы вы могли слушать на своем родном языке, чтобы вещание могло продолжаться по всей земле, чтобы слова доходили до краев земли по интернет-линиям, друзья. И это цель от начала было радиослужение в интернете, которое Господь дал нам совместно нести уже 20 лет. Верность Его. Напоминаю, что это благотворительный марафон на 2027 год. Чем быстрее мы наберем, друзья, общую сумму, тем быстрее мы пойдем в регулярное вещание наших передач. Телефон номер это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Время сейчас в Лондоне. В Лондоне сейчас 4 часа 48 минут. В Берлине сейчас 5 часов 48 минут. И в Киеве сейчас 6 часов и 48 минут. В Иерусалиме сейчас, друзья, получается 6 часов и 40 минут. И вы, друзья, проживающие в европейском и в Израиле странах, можете принять участие. Мы вас призываем активно принять участие. Зайдите на radiomv.com и нажмите «Пожертвовать», выбрать вам удобный способ и любую сумму, которую располагает ваш семейный бюджет, друзья, ваш семейный бюджет. И пойдем с нами вместе в 2027 год нести Слово Божие по всей земле. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу и дадим вам, европейцам и людям, проживающим в Израиле и в других странах, отреагировать. Во время музыкальной паузы, друзья, вы пойдете на онлайн и делайте, пожертвуйте, а я выйду, уже скажу, насколько вы были активны. Мы посмотрим вашу активность, вашу внимательность, посмотрим вашу щедрость, как вы это будете делать, а мы будем вместе с вами сейчас слушать музыкальную паузу. И объявляю зайти на radiomv.com. Вам самое проще это сделать онлайн, а мы идем на музыкальную паузу, потом дальше вернемся, будем с вами в эфире.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас!

Друзья, хотел бы напомнить, вы только слышали телефон номер, который был объявлен, вы можете принимать участие. Это благотворительный марафон. Да благословит вас Господь и даст вам Божьей милости и благословения. Являю координаты опять, куда вы можете позвонить и стать частью. Это радио будет телефон номер 425-296-78-29. Это телефон номер, куда вы можете звонить и принять участие. Да благословит всех тех, кто уже принимал участие. Хотел бы благословить вас такими словами. Словами, которые это сказал псалмопевец, но я бы хотел благословить вас ими. Да пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Когда вы стали соучастником этого служения, ваша, друзья, финансовая поддержка делает возможно на волнах интернета, можем по линиям интернета, делает возможно, чтобы Слово Божие звучало. И да прославится Господь в вашей жизни через вашу поддержку этого служения в следующий год, делая этот эфир, который мог идти по всем странам, звучать по интернету на 4 языках. Это большая привилегия, что вы стали, друзья, сработником. И мы, друзья, даем эту возможность не так часто. Раз в год мы призываем стать вас соучастником, частью служения Радио МВ, где многие из вас откликаются, звонят, подписываются. Многие из вас жертвуют одноразово, многие подписываются месячно. То за этого мы делаем, друзья, каждый год марафон. Если вы уже долгие годы слушаете Радио МВ, вы знаете, что сумма меняется каждый год, потому что многие жертвуют, как я говорю, одноразово, раз в год. И от той количества, сколько людей жертвовали, нам нужно добирать того, что не хватает нам в следующий год. Помните. За этого, друзья, мы взяли вот эту сумму, которая нам не хватает на 2026 год. Мы ее разбили на дни и потом разбили на часовые блоки. Разбили на часовые блоки, сколько мы в эфире и сколько нам нужно собрать. Чем быстрее, друзья, мы соберем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. То помните, здесь они в количестве часов или дней, а насколько быстрее мы отреагируем, чтобы закрыть общую сумму. Да благословит вас Господь. В этом часовом блоке, друзья, мы закрыли этот часовой блок, плюс было $450 наверх. Другими словами, мы движемся быстрее, и цель наша, чтобы закрыть чем быстрее общую сумму, чтобы мы, друзья, были в эфире регулярного вещания. Повторяю, телефон, куда вы можете звонить, через буквально 47 секунд начнется новый часовой блок, где нам нужно будет достигать эти цели. Будет предоставлена и предоставлена сейчас вам возможность, друзья, стать частью этого служения, соработником на этом служении, которое несет по всему земли Слово Божие. Марафон, друзья, для Радио МВ – это значит, чтобы звук наш дальше звучал в всех тех странах. Более чем 136 стран слушают на английском, испанском, немецком, русском и украинском языках. Псалмопевец писал: «По всей земле пройдет звук их». Сегодня это буквально про радио, которое мы делаем, по радио интернет онлайн. Знаете, друзья, это что Господь дал нам вместе, этот труд делать, проповедуя Слово Божие по всему лицу земли. И у нас, друзья, уже начался новый час, буквально 59 минут в этом часе осталось. 59 минут в этом часе осталось, и нам уже нужно 1877. Слава Богу, уже человек, который позвонил первый, и он отреагировал. И у нас, смотрите, уже надо было 2300, а уже 1877 осталось в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Друзья, если вы желаете, может быть, пожертвовать онлайн одноразово через Zelle, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Вы можете это сделать, зайти и пожертвовать онлайн, или через, если вам удобнее, Cash App, можете сделать, зайти, пожертвовать через Cash App, будет на Radio MV просто. Мы просто просим, если вы жертвуете через Cash App или Zelle,
пришлите свой на этот номер, пришлите text message, имя свое имя, сколько вы пожертвовали, и ваш email, адрес, чтобы мы вам просто прислали благодарственное письмо, чтобы просто прислали вам отчет, что мы получили пожертвование. Вы это можете сделать через Zelle, это будет info@radiomv.com, или вы можете сделать через Cash App, или онлайн можете сделать сами карточкой, как у вас вам более получается. А если вам просто удобнее сейчас позвонить, потому что вы on a go, спешите куда-то и желаете сделать это по телефону, вы это могли, друзья, спокойно сейчас сделать, позвонив на телефон номер нашей линии открытой. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, звоните. У нас в этом часовом блоке обычно звучат книги, читаются, да, зачитываются книги. А я смотрю, друзья, что в это время многие люди меньше читают, больше слушают и смотрят. По-другому принимают контент. То чтение книги стало одним таких из активно прослушиваемых передач. И вот сейчас, если люди подключились и хотят слушать свою любимую книгу, мы говорим, напоминаем вам, что у нас сейчас идет марафон для того, чтобы на протяжении 2027 года вы могли слушать ваши книги, чтобы вы могли слушать ваши любимые передачи без всяких сбоев, чтобы они были в эфире, чтобы было что слушать. И вот уже у нас 56 минут, и нам нужно 1878 долларов. $1,888, друзья. Вы можете позвонить на 425-296-78-29 на этот номер и стать соучастником. Друзья, можно сделать это одноразово, или, если вам проще, друзья, вы можете позвонить и сказать: я хочу стать $30 в месяц партнером, вашим соучастником, быть соработником на Ниве Господней, или, может, $50. Глядите, если позвонят 7 человек или зайдут онлайн и по $25 в месяц станут соучастником, то эта сумма этого часа, она закроется. Мы перекроем этот час, друзья. Или два человека по $100 в месяц, они перекроют этот час. Или можно сделать так, смотрите, 4 человека по $50 в месяц, вы сможете перекрыть этот час. Смотрите, что это значит. Я немножко расскажу расклад. $50 в месяц, это выходит $1.66 в день. В конце года это число набегает на $605. И вот это, друзья, есть возможность, чтобы вы выбрали, посмотрели на свой личный и семейный бюджет и благословили служение, чтобы оно было в эфире и в следующем году. В этом часовом блоке у нас остается 55 минут, и нам еще нужно $1,880, друзья. Да благословит Господь тех братьев и сестер, которые звонят, которые идут онлайн и жертвуют. Друзья, если вы проживаете за пределами США и желали бы поучаствовать, вы видите, что вы хотите дальше слушать радио МВ, хотите дальше получать назидание, благословения от радио МВ, вы, может быть, слушаете уже некоторое время, и вам оно служит благословением. Кто-то в прошлом году позаботился об этом, чтобы вам было благословением в этом году. И вот мы призываем вас, будьте тем благословением для других братьев и сестер, которые бы хотели бы слушать в следующем году тоже. Примите участие, проживающие за пределами США. Вы можете зайти на radiomv.com и выбрать способ, как вы можете пожертвовать, через любую карточку или PayPal, и вы можете сделать свой вклад. В этом часовом блоке, как я уже говорил, обычно читается книга. Друзья,
И знаете, что интересно? Написано псалмопевец в 84 главе, 9 стихе. «Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир к народу своему, к святым своим, да не впадут они, снова без распутства». Друзья, смотрите. Где вы сейчас нас слушаете? Я просто хотел бы знать, интересно, если вы можете написать смс-кой, просто было бы даже интересно. Смс-ом своим можете написать или в комментариях, где вы нас сейчас слушаете и на каких, через какие приложения. Через мобильное приложение, через Smart TV, через, может быть, FM-радио или онлайн radioMV.com. Просто интересно было бы слушать, посмотреть, откуда нас слушает. Мы стараемся здесь сделать на Radio MV, чтобы было доступно через все способы слушать Radio MV. В доме, на работе, по делу, по дороге, друзья. Мы прилагаем старания, даже на Smart Apple Watch мы выпустили уже приложение. Разрабатываем приложение на все мультимедиа-девайсы, чтобы Слово Божие могло быть проповедано. И это мы делаем, чтобы достигать и ловить сердца человека для спасения душ их. Пусть Господь благословит вас, друзья. Пусть Господин мир будет в ваших домах. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Те, кто принял участие, кому не безразлично это служение, кто получает назидание и хочет, чтобы в следующем году это продолжалось, чтобы этот мир несся и был в ихних сердцах. Телефон номер, куда вы можете позвонить, и, пожалуйста, напишите смс-сообщение или в комментариях, откуда вы нас слушаете и как вы нас слушаете. Это было бы хорошо для нас просто знать, интересно было бы. Как вчера некоторые из вас присылали свидетельства, спасибо вам, было очень и очень интересно слушать ваши свидетельства. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, наши линии открыты, чтобы стать соучастником. И смс на этот же номер можно написать тоже. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Дорогие друзья, благословит вас Господь за тех, кто отзывается, кто щедрый, кто видит важность. Уже остается нам 50 минут и осталось 1577. Вы отозвались, мы видим, некоторые из вас зашли онлайн и стали ежемесячным участником. Некоторые из вас позвонили и стали ежемесячным участником. Многие из вас звонят и становятся, делают одноразово. Мы видим и благодарим Бога за вас, за вашу щедрость. И я хотел бы благословить так словами. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Вы стали соработником на ниве Божией. Да благословит вас Господь. И, друзья, остается 50 минут, и у вас есть огромный потенциал и возможность стать соработником в этом сообщем служении Радио МВ. Линии открыты, наши сотрудники у телефона, и можете звонить на номер 425-296-78-29. Или можно сделать это онлайн через Zelle, info@radiomv.com. Можно сделать это через Cash App. Это просто будет Radio MV. Или, друзья, можно сделать через PayPal или кредитную карточку, которая вам удобна, онлайн. Вас возьмет буквально 2-3 минуты. А позвонить примерно возьмет 5 минут. То рассчитывайте, друзья, если вы в дороге, располагаете 5 минутой, вы можете позвонить и стать тем соработником на ниве Божией. Это привилегия служить Богу и трудиться. Остается 1577 долларов, которые нам нужно в этом часовом блоке набрать, друзья.
чем быстрее мы наберем общую сумму, тем быстрее мы пойдем в регулярное вещание. Нам не нужно будет, друзья, растягивать эти дни. Мысль какова? Чем быстрее мы наберем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. И мы предлагаем вам или приглашаем вас раз в году стать соработником, даем привилегию, чтобы вы могли трудиться вместе с нами, неся Слово Божие на четырех языках, на разных девайсах. Я, кстати, жду от вас смс-ы. Пришлите, пожалуйста, текст-месседжем, где вы нас слушаете сейчас, штат какой и через какие вы девайсы слушаете. Через приложение мобильное, через Smart TV, через Radio FM или онлайн на веб-сайте, через радиоприемник наш. Как вы нас слушаете? Было бы хорошо услышать от вас, потому что мы работаем, чтобы все сервера, которые обеспечивают ваши коммуникации, они правильно работали, без всяких сбоев, чтобы вы могли слушать Слово Господне круглосуточно. А это значит, чтобы люди, которые обеспечивают эти сервера, эти все необходимые системы, чтобы они были в правильном режиме, чтобы Слово Божие доходило вас в любое время суток. Остается 47 минут, и у вас открыта, друзья, привилегия, и мы приглашаем вам, даем такую возможность стать частью, соработником этого большого христианского проекта. Телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у линии стоят. А братья и сестры, которые вы проживаете в Европе, у вас сейчас уже вечер. Многие из вас готовятся, может быть, на ночлег или имеют только семейный ужин. А мы не хотим вас сильно беспокоить в процессе вашего ужина, как семьи. Но если у вас есть 5 минут, пожалуйста, зайдите онлайн на radiomv.com и отреагируйте, поддержите радиослужение, чтобы вы дальше могли в себя дома в Европе продолжать слушать Радио МВИ круглые сутки на протяжении 2027 года. Да благословит вас Господь, друзья, зайдите на radiomv.com и примите такое решение, которое вам позволяет семейный бюджет. Телефоны линии открыты, это 425-296-78-29. Друзья, не забудьте, если вы могли бы, напишите коротко смс-сообщение на этот номер 425-296-78-29. Я бы хотел, чтобы вы написали, откуда вы нас слушаете, местность и через что вы нас регулярно слушаете. Мобильное приложение, цифровой приемник, может быть, FM-станция, или через ваш веб-сайт, или через Smart TV. Дайте нам знать, через откуда вы нас слушаете. Это было бы для нас приятно. Да благословит вас Господь. Объявляю, что у нас остается 44 минуты в этом часовом блоке. Мы уже собрали $660 в этом часовом блоке, а нам еще не хватает 1577 долларов в этом часовом блоке. Смотрите, братья и сестры, как можно его покорить, это число. Если три человека сейчас отзовутся, может быть, онлайн, зайдут с любой страны и подпишутся ежемесячным участникам по $50, то это нам нужно будет только 3 человека. Если по $25 или 25 евро, то нам надо будет 6 участников, и мы закроем это число. Или кто-то, может быть, хочет пожертвовать одноразово. Вы это можете, друзья, сделать. Цель какова, чтобы набрать нам необходимо общую сумму,
чтобы в следующем году то, что нам не хватает для следующего года быть в эфире, мы могли перекрыть эти номера. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. В Нью-Йорке сейчас уже на часах у них 12:15, и многие из тех, кто проживает East Coast, они на ланче, наверное, пошли уже на перерыв. Да благословит вас Господь. East Coast и уже West Coast – это в Сиэтл, Орегон, Вашингтон, Калифорния. У вас сейчас 9 часов и 16 минут. А у нас здесь, в Техасе, в Central Time, в Техасе уже у нас 11:17. А в Лондоне сейчас уже на часах это 5 часов и 17 минут. В Берлине, в Германии, там у них уже 6:17, в Киеве 7:17 и в Иерусалиме 7:17. В Аргентине, Буэнос-Айресе, это уже 1:17. Вот так, друзья, немножко диапазон, где нас слушают часовые поясы, где нас слушают братья и сестры. И мы вас, друзья, призываем, что нам необходимо в этом часовом блоке $1,577. Это можно, друзья, сделать, пожертвовать одноразово любую сумму, которой вас располагает Бог. Или вы, друзья, сможете сделать это ежемесячным, стать участником служения Радио Ви, распространяя Слово Божие по всему лицу земли, благословляя других братьев и сестер, потому что кто-то благословил вас в этом году, слушая и назидаясь от этого служения. Да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Мы сейчас, друзья, возьмем музыкальную паузу, дадим вам времени написать смс-сообщение, откуда вы слушаете и через какой девайс вы слушаете. Это будет Smart TV, может быть, Smart Apple Watch или FM-радио, или приложение на мобильном, или это цифровой приемник. Мы хотели бы услышать смс-сообщение. И так же само, друзья, мы во время музыкальной паузы, линии открыты, и мы ждем от вас участия. Те, кто еще не стали соработниками, те, кто еще не приняли участие, нам не хватает $1,577 в этом часовом блоке. Нам нужно закрыть этот часовой блок, друзья. Чем быстрее мы наберем общую сумму, которая нам уже осталась $96,169, мы вернемся в регулярное вещание. То звоните на 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты, а мы сейчас идем на музыкальную паузу. Дадим вам время позвонить и дадим вам время зайти онлайн на radiomv.com и сделать, друзья, свой взнос.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Друзья, объявляем координаты. Вы слышали сейчас немножко информацию о Радио МВ. Мы даем вам возможности, чтобы услышать и больше познакомиться с многогранным служением, которое доверил вам вместе с нами Господь. И мы приглашаем вас стать соучастником этого большого проекта, который уже 20 лет вместе с многими радиослушателями, которые стали соучастниками, мы вещаем круглосуточно по всему лицу земли, по интернету, друзья. 20 лет тому назад, когда Господь дал нам возможность, мы, знаете, многие говорили, кто будет слушать в интернете. Сегодня мы видим масштаб, обхватываем слушателей со многих стран. И, как я уже говорил, знаете, страны, которые нас самые много слушают, я сейчас повторю их, но хотел бы для вас, радиослушателей, дать возможность. Спасибо тем, кто зашли онлайн и пожертвовали через PayPal. Спасибо тем, кто пожертвовали через Zelle, через Cash App. Кто звонит и жертвует по телефону. Благодарим Бога за вас, за вашу щедрость, внимательность. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Это слова благословения от нас всех сотрудников, вам, дорогие наши соработники. У нас уже мы собрали в этом часовом блоке $810. Слава Богу за вас, кто отозвался и внес свою финансовую поддержку. И нам еще остается $1428. $1428. В этом часовом блоке у нас остается 32 минуты, и нам нужно закрыть $1428. Линии наши открыты, наши сотрудники у телефонов, вы можете позвонить и стать частью этого многогранного служения, где вы сможете видеть и слышать, как Слово Божие распространяется по всему лицу земли через интернет. Друзья, Господь дал нам эту возможность быть вместе в этом поприще. Знаете, объявляю номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Вы можете звонить на эту линию, эта линия открыта, сейчас сотрудники у телефонов. У нас остается 31 минута в этом часовом блоке, и нам нужно $1428. Чтобы объяснить, как можно это сделать, можно сделать одноразово любую сумму, которую вы желаете. Или можно, друзья, сделать так. Три человека по $50 в месяц, если подпишутся, мы можем закрыть вот этот часовой блок, который уже нуждается в 1378. Слава Богу, осталось 1378. Реакция была через Zelle, да благословит Господь. Осталось 1328, да благословит вас, друзья, Господь. Смотрите, остается 31 минута, и да благословит вас Господь, друзья, что вы реагируете через Zelle, через PayPal, онлайн, через онлайн card donations, через телефон. Линии открыты, если вы, может быть, спешите и желали бы быстрее это сделать, вы можете сами сделать онлайн, или если у вас 5 минут есть, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Можете позвонить на этот номер, вас возьмет буквально 5 минут, друзья, оформить звонок, где вы можете сделать свой финансовый благословение этого служения, стать соработником многогранного служения. В этом часу обычно идет чтение книги, где многие слушатели уже привыкли и нравится им слушать чтение книги, потому что за них читают книгу им. Многие люди сегодня уже привыкли к более к слышанному и смотреть, нежели чем
читать, то это одна из таких, ну, скажем, одна из популярных времени, где чтение книги идут, он есть в этом часовом блоке. И как я уже говорил, знаете, Radio MV вещается на разных девайсах, на Smart TV, на приложениях мобильных, на цифровом приемнике, который вы видите, у меня стоит здесь, если вы смотрите онлайн, в цифровом приемнике, на радио FM, через веб-сайт, через уже Apple Watch, такие Smart TVs, то помните, что люди много принимают участие в таких разных платформах. Слушают, могут. Да благословит вас Господь, если вы

Эти. Хорошо, мы постараемся этот вопрос ответить. А пока место, друзья, у нас остается 28 минут в этом часовом блоке. Нам, друзья, нужно закрыть $1,328. $1,328. Это можно сделать одноразово, с какая сумма вас располагает. Или вы можете подписаться ежемесячным, стать соучастником. И это будет служить благословением для радиослужения, где мы можем планировать на следующий год бюджет, чтобы вместе с вами быть в эфире. Эта передача сегодня должна звучать, это здесь книга, аудиокниги, где мы зачитываем. Сегодня мы говорим о поддержке радио на 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость, внимательность. Уже мы собрали в этом часовом блоке $910. 5 человек отозвалось. И слава Господу, мы уже собрали $910. И нам еще нужно... Остается 27 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1,327. $1,327 в этом часовом блоке, чтобы мы его закрыли. Это можно сделать одноразово, если вам, друзья, удобнее, позвонив на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Сами мы не можем это сделать, но с Божьей помощью на протяжении 20 лет мы уже делаем совместно это большое служение. И объявляю, номер линии открытый, вас возьмет 5 минут оформить звоночек 425-296-78-29. Смотрите, если сейчас позвонят, друзья, 3 человека скажут, мы сможем $50 в месяц, чтобы уделять $50 в месяц, 3 человека, и мы, друзья, закроем эту $1,328. На 3 человек разбить по $50 в месяц, и мы закроем, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линия открыта, и вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы стать соучастником, с работником на Неве Господней. 25 минут, друзья, и нам нужно $1,327. Напоминаю, что можно делать жертвы онлайн, как многие наши братья и сестры принимают участие через Zelle. Это будет info@radiomv.com или PayPal, это будет тоже info@radiomv.com. И помните... Помните, друзья, что совместно мы можем сделать многое. Нам нужно, друзья, вместе работать, чтобы Слово Божие могло вещаться круглосуточно в эфире. И остается 24 минуты, линии открыты, звонков, друзья, сейчас нету. Прекрасная возможность, у нас коллеги сидят у телефонов. Вы можете набрать с East Coast, с West Coast, если вы проживаете в Орегоне, Вашингтоне, Калифорнии. Или если вы проживаете где-либо, не проживали бы вы, или в Колорадо, в Техасе, может быть. Может быть, проживаете где-то за пределами, или на East Coast. Можете набрать на этот номер, он открытой линии. Сейчас вас возьмет 5 минут. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы сможете, друзья, сейчас стать частью этого служения, сделать свое, друзья, финансовое, может быть, благословение на следующий год, чтобы радио было в эфире. И как вы знаете, что радио, оно уже вещается 20 лет без рекламы, не продает время, друзья. И вот за это мы говорим, почему мы делаем раз в год такую финансовую поддержку радиослужения, для того, чтобы в следующем году мы смогли быть в эфире. Кто-то помог, вышел навстречу, стал соучастником в прошлом году,
И на протяжении этого года

мы вместе слушаем радио и назидаемся, друзья. Вот это важно, чтобы мы понимали важность активности, поддержать служение. И я объявляю, телефон это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы еще, друзья, своим близким, родным, родственникам, может быть, на своем церковном чате, на вайбер-группах не выставили, не объявили, что у Радио МВ проходит марафон, давайте вместе поддержим это служение, которое межцерковное, да, такой христианский проект, который уже 20 лет идет онлайн. Поставьте, сообщите, дайте другим знать, напомните, что сегодня это день, где есть такая привилегия стать соучастником на Неве Господней. Да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие, что вы принимаете участие. 21 минута, $1327, которые нам еще не хватает. Это если сейчас братья и сестры отзовутся и скажут, мы пойдем вместе с вами по $50 в месяц, три человека смогут закрыть этот недостаток, который сейчас есть, $1327. Или, друзья, может быть, пять человек найдутся по $25 в месяц. А может быть, вы хотите одноразово, как вам удобнее, вы это можете сделать, позвонив номер 425-296-78-29. Друзья, помните, что мы рассчитываем на вас, потому что многие рассчитывают на нас. И сами этого мы не можем. А вместе, коллективно, как братья и сестры, мы можем вместе это сделать. Такой христианский большой проект. Да благословит Господь тех, кто принимал участие, кто уже в этом часовом блоке. Этих пять людей, которые отозвались, и я хотел бы благословить вас такими словами. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Я повторю эти благословения, слова. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. И напоминаю, что остается 20 минут, и нам не хватает $1327. $1327 не хватает нам в этом часовом блоке, друзья, чтобы нам его закрыть. 1327. Линии открыты. Вы слышите, друзья, что позвонили сейчас один звоночек. Линии открыты. У нас сидят сотрудники у телефонов 425-296-78-29. Напомните, друзья, своим близким, родным, что Радио МВ имеет сегодня марафон. И для тех, кто имеет, может быть, свои бизнеса, может быть, имеет свои компании, помните, друзья, если вам нужно в конце года списать таксу, хотели бы и этим же благословить христианские проекты, радиослужение существует сугубо благотворительным пожертвованием братьям и сестрам, которые принимают участие, благословляя это служение, то вы можете от своего бизнеса благословить радио, и мы в конце года даем всегда отчет всем, кто жертвует, и вы, друзья, сможете пожертвовать, принять участие тоже. Мы призываем, друзья, всех принять активное участие, чтобы в 2027 год мы могли с вами пойти в полной силе, проповедуя Слово Господне и неся это тем людям, которые нуждаются в нем. А мы все нуждаемся в этом Слове Божьем, подкреплении нашего духовного человека. И вот, друзья, у нас остается буквально 18 минут, и нам уже, слава Богу, друзья, осталось 1088
долларов. 1088 долларов. Отозвался еще один человек. Еще один человек отозвался, и я хотел бы благословить. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день за вашу отзывчивость, что вы стали ежемесячным соработником, где вы стали с нами идти в 2027 год. У нас остается 17 минут, и нам еще необходимо 1088 долларов. 1088 долларов. Уже собрали 1150, а еще нужно 1088. Это буквально 4 человека по 25 долларов в месяц смогут закрыть этот час. Друзья, смотрите, 20 долларов в месяц, это выходит 66 центов в день. 66 центов в день. В конце месяца это будет 200, в конце года это будет 240 долларов. 20 долларов в месяц на 12 месяцев, это будет 240 долларов. 4 человека, если позвонят и скажут, мы возьмем по 25 долларов в месяц, то перекроем эту сумму, которую у нас сейчас не достает. Это 1088 долларов. Если 4 человека отзовутся по 25 долларов в месяц, станут соучастниками, то вот эта часть закроется, этот блок, и мы с вами, друзья, не пойдем в минус. Другими словами, радио будет помогать, будет бюджет на следующий год, чтобы мы были в эфире. Напоминаем, это час, где обычно звучит аудиокнига. И псалмопевец в 84 главе, о 9 стихе говорит так. «Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир к народу своему и к святым своим, да не впадут они снова в безраспутство». Друзья, да скажет Господь мир вашему сердцу. Да не впадем мы, друзья, свои, может быть, какие-то распутные мысли, обычаи. Да хранит Господь тебя и меня на путях своих, чтобы мы бодрствовали от всякого беззакония, чтобы мы бодрствовали от всякого распутства, чтобы Слово Божие, которое мы слышим, оно нас укрепляло, меняло и формировало быть похожим на Господа. И вот у нас остается 15 минут, друзья, и нам не хватает 1088 долларов. И это открыта возможность для вас сейчас, друзья, привилегия, возможность потрудиться в этом часовом блоке, чтобы дальше в 2027 году мы могли быть с вами в эфире, чтобы Слово Божие могло дальше звучать, а мы получали назидание. Объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. Два человека по 50 долларов в месяц смогут закрыть этот минус, который есть у нас, нехватка. Или, друзья, один человек по 80 долларов сможет закрыть. По 80 долларов в месяц один человек сможет закрыть это. Или 4 человека по 25 долларов в месяц смогут перекрыть этот минус. Остается 14 минут, и нам нужно 1087 долларов. Друзья, напоминаю, что открыты линии. Если вы желаете пожертвовать онлайн, можно сделать через Zelle, можно сделать через Cash App, можно сделать через PayPal, как вам удобно. Сделайте, зайдите на radiomv.com, на radiomv.com, и вы сможете это, друзья, сделать. Объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. У вас, друзья, открыта возможность, и эту возможность мы предоставляем раз в год, чтобы вы могли принять
участие. Напоминаем, что это добровольный марафон на следующий год, чтобы мы были в эфире. И благословляя это служение, вы становитесь соучастником этого христианского большого проекта, который вещает на 4 языках. А Божьей помощью, друзья, мы это делаем вместе с способным через участие радиослужений. Телефон номер 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить этот звоночек. 425-296-78-29. Линии открыты. Спасибо за звоночек, друзья. Можно жертвовать онлайн, если вам удобнее и проще. Это зайти на radio.mv.com, и вы увидите там объявление о пожертвовании. Вы сможете, друзья, там сделать пожертвование прям онлайн. Да благословит вас Господь. Друзья, мы вместе с вами будем радоваться, если вы могли бы найти минутку и зайти онлайн и сделать свой взнос. Либо, если вы проживаете в Европе, принять участие вы можете сделать через PayPal, через кредитную карточку, зайти на radio.mv.com и сделать свое пожертвование. Остается у нас, друзья, 11 минут, и нам не хватает $1,087 в этом часовом блоке. Друзья, здесь мысль какова? Мы взяли общую сумму, которой нам не достает на 2025 год. Мы ее разбили на дни и разбили на часы. Из-за этого мы называем каждый час сумму, которую нам нужно собрать. Но суть какова? Если мы соберем общую сумму быстрее, то быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Вот об этом мы, друзья, говорим. Задается этот вопрос, а почему общая сумма? Откуда она рождается? Я вам скажу, друзья, потому что общая сумма, откуда она приходит, большинство людей, кто участвует, многих из людей, они звонят вот как сейчас. Раз в год кто-то позвонил, пожертвовал раз на год. И вот образуется вот такой вакуум. Вакуум, потому что кто жертвовал одноразово. И другие у нас, многие братья и сестры, которые они уже на пенсии в годах, и они уже переходят в Царствие Небесное. Когда они уходят, остается вакуум, друзья. Место кому-то стать в их места и трудиться, поддерживая. Одноразово. И люди, например, некоторые, которые уже отошли в вечность или по какой-то причине уже не могут поддерживать ежемесячно. Из-за этого образовывается такой вакуум, и мы делаем раз в год такой марафон, напоминаем, что, друзья, приглашаем вас встать эти ряды тружеников. И вот, друзья, нам нужно 4 человека, труженика может быть по $25, чтобы закрыть вот этот минус, который у нас сейчас есть, $1,087. Остается 9 минут, и нам 4 человека по $25 в месяц смогут закрыть этот минус. А может быть, у нас есть только 2 человека, которые по $50 в месяц, то они смогут закрыть этот минус. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хотел бы благословить тех, кто приняли участие, благословением таким. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день, что вы стали соработником, что вы стали тем сотрудником, неся Слово Господне. И всем нашим братьям и сестрам, которые с нами уже идут, долгие годы жертвуют, долгие годы стоят вместе с нами, пусть Господь говорит вашему сердцу мир каждый день. Чтобы Дух Святой укреплял вас, друзья, остается 8 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1,087. $1,087. Напоминаем, что это можно сделать онлайн, зайти на radio.mv.com. Вас возьмет буквально 2 минутки, чтобы сделать это онлайн, выбрать через карточку
и пожертвовать, как вам угодно, одноразово или ежемесячно. А если ежемесячно, можно, друзья, разбить на 4 человека по $25, и мы перекроем вот эту $1087, которые нам не хватает. Или, друзья, можно сделать так: один человек, который возьмет на себя по $80 в месяц, один человек на $80 в месяц сможет перекрыть эту сумму. Или одноразово, сколько вас располагает Господь. Напоминаем, номер 425-296-78-29, линии открыты, и вы, друзья, сможете сейчас принять решение, чтобы стать частью, быть соработником, и линии у нас, как я говорил, открыты, то 425-296-78-29. $1087, 7 минут, друзья, остается, и нам нужно $1087 не хватает. Напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон, и мы говорим это, чтобы в следующем году Радио МВ могло быть в эфире. Дорогие наши братья и сестры, проживающие по всему лицу мира, вы можете принять участие через PayPal, через любую вашу банковскую карточку. Зайдите на radiomv.com и можете пожертвовать одноразово любой валютой, которая вам позволяет. И это будет благословением для этого служения. Вы можете, друзья, сделать это, зайти, выбрать там PayPal или вашу карточку, которая у вас есть, и сделать взнос. Сделать, друзья, финансовое пожертвование. Меня корректируют здесь. Правильно, сделать пожертвование финансовое. Да благословит вас Господь. Остается 5 минут, друзья, 5 минут, и нам не хватает $1087. Нам не хватает, друзья, чтобы покрыть этот номер. Объявляем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы благодарим людей, кто отзывается. Мы видим, пожертвовали на Cash App. Да благословит вас Господь. Уже осталось $1038. 5 минут и осталось $1038. Благодарим братьев и сестер, кто отзывается через Cash App, через Zelle, через PayPal, через телефон. Телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты. У нас остается буквально 5 минут, друзья, и нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Мы призываем вас, чтобы вы могли отреагировать. Слава Богу, друзья, еще человек через Cash App сейчас пожертвовал, нам уже осталось $937, $937, и осталось 5 минут, друзья, 5 минут. Если вы могли бы отреагировать, чтобы мы закрыли этот час, чтобы у нас не было в этом часу минуса, объявляю номер, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вас возьмет буквально 5 минут оформить. Если вам удобнее сделать это онлайн через PayPal, через Cash App или Zelle, вы зайдите и сделайте это. Это очень быстренько. И, друзья, напоминаем тем, кто жертвует через Cash App или Zelle, пожалуйста, пришлите текст-месседж с вашим именем, фамилией и суммой, которую вы пожертвовали, и вашу электронную почту, ваш имейл, чтобы мы просто отослали вам отчет вашего финансового благословения, которое вы прислали. Напоминаю, что у нас остается 4 минуты, и нам, друзья, не хватает $937 осталось. $937 осталось 3 минуты. Слава Богу, друзья, опять Cash App отозвался. Братья и сестры с Cash App. Уже осталось 800
$817. Слава Богу. Друзья, $817. 3 минуты. $817. И видите, как Господь благословляет братьев и сестер, отзывается. Да благословит вас Господь, друзья. Хотел бы благословить вас, всех, кто сейчас принял это участие, стали соработником. Хотел вас благословить такими словами. «Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день». Примите это благословение от радио МВ. Примите это благословение в ваши сердца. «Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день». Вы стали соработник. У нас остается 2 минуты и 30 секунд. И уже нам осталось, друзья, $337. Друзья, и остается у нас 2 минуты буквально, 2 минуты, друзья, и я вижу, как Господь побуждает, и мы вместе эту работу делаем. Да благословит вас Господь. Напоминаю, 2 минуты остается, вы можете отреагировать через Cash App, онлайн, а вы можете отреагировать через Zelle, насколько вам удобнее. Остается 2 минуты. И вау, 2 минуты, друзья, и нам не хватает $38, чтобы в этом часовом блоке закрыть, чтобы не было минуса. $38. Да благословит Господь, друзья, что вы щедрый, отзывайтесь. И остается $38 в этом часовом блоке, и чтобы нам его закрыть без минуса. Братья и сестры отреагировали на телефонах, на Cash App, на Zelle, на PayPal. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, $38 не хватает в этом часовом блоке. Те, кто стал уже соработником, дайте я вам еще раз и всем нашим соработникам слова благословения от нас, от Радио МВ. Такие слова. Пусть Господь, друзья, пусть Господь, да, своим говорит вам мир вашему сердцу. Друзья, пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Остается 40 секунд, и у нас не хватает $38 в этом часовом блоке. $38 в этом часовом блоке. Чтобы нам не пойти в новый часовой блок в минус, я объявляю номер 425-296-78-29. Линии наши открыты. Вы можете, друзья, отреагировать на Cash App, на Zelle, на PayPal. Братья и сестры, мы идем на музыкальную паузу, а в это время мы начинаем звонить и участвовать, чтобы служение Божие дальше продолжалось. Слушаем музыкальную паузу.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, приветствую вас всех, кто с нами сегодня. В этом дне, это у нас второй день, друзья, идет марафон. Приветствую вас, и я, Эдуард, у микрофона сегодня Павла заменяю. Павел только что с вами был до этого часа, и теперь мое время настало. Заменю Павла, пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, приветствую всех вас, кто нас сегодня слышит и смотрит. Да благословит вас всех Господь. Знаете, я сижу и благодарю Бога и радуюсь о том, как говорится, то, что наша семья, Церковь Иисуса Христа по всему лицу земли. Знаете, мы можем совместно трудиться, совместно служить Господу, совместно жертвовать, совместно поддерживать. Да благословит вас всех Господь. Друзья, это так приятно и так радостно. Так радостно, что есть те сегодня братья и сестры, которые, знаете, принимают решение служить, принимают решение, чтобы идти и трудиться дальше вместе с нами 27-й год, друзья. Хотя мы еще в 26-м году, но мы уже размышляем и помышляем о 27-м годе и ревнуем о том, чтобы у нас было все, знаете, финансы, чтобы мы могли существовать и там уже также вместе с вами трудиться вместе, проповедовать Евангелие, распространять Слово Божие. Я всех вас приветствую. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете звонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер, друзья, звоните. Наши сестры у микрофонов, которые принимают ваши звонки, которые вы можете сегодня воспользоваться этой информацией и стать частью этого благословенного времени, где вы можете жертвовать, где можете вылаживать и где можете трудиться. Помните о том, что сегодня каждый час, который мы как разбили, для того, чтобы, знаете, мы могли уплатить каждый час, чтобы быть в эфире. Напоминаю, наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И на этот номер вы можете позвонить и сделать свой вклад. Вклад в дело Божие. Приветствую всех, кто нас слушает в Европе, друзья, братьев, сестер, и, конечно, в Украине, в России и по ту сторону всех мы поприветствуем вас, да благословит вас Господь. Мы приглашаем вас тоже, если у вас есть возможность присоединиться поместе и поддержать радиослужение, которое для вас также она приносит благословение, и мы получаем отзывы, мы получаем свидетельства от вас и от того, что мы имеем, и приходит до нас, пусть Бог благословит вас, и мы приглашаем, что вы можете посетить наш веб-сайт readymv.com и стать частью этого служения, воспользовавшись PayPal, воспользовавшись другими платформами, где вы можете присоединиться и быть благословением для этого служения. Друзья, хотел бы сказать, что в этом часу у нас остается 51 минута, и нам необходимо собрать на 2171 доллар. Но слава Богу, уже у нас 4 человека отозвалось. Спасибо за ваши звонки, за то, что вы посещаете наш веб-сайт. И нам уже необходимо 1793 доллара. Друзья, пусть Бог благословит вас. И у нас, как я сказал, остается 50 минут, и нам необходимо 1793 доллара. Чтобы покрыть этот эфир, по нашему времени с 12 до часу, где звучит проповедь Ярла Николаевича Пести, да, где большинство мы его ставим, где он звучит, где проповедует. Многие из вас получают благословение, многие из вас имеют в этом радость. И знаете, и то, что я скажу, приятно, то, что мы можем это делать, то, что мы можем проповедовать, то, что мы можем распространять. И
многие люди получают, знаете, от его проповеди благословения. Чтобы этот час существовал на протяжении следующего года, друзья, нам необходимо дособирать сумму, которая у нас составляет $1,793. Нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 6 людей по $25. Или 6 людей по $25. Если у вас сегодня есть такая возможность, и вы можете это сделать, вы можете сделать это одноразово, вы можете сделать ежемесячно, как вам удобно и как вы располагаете. Друзья, у нас есть такая маленькая таблица. Если вы жертвуете $20, в месяц к концу года составит $240. Если вы жертвуете $50 в месяц, к концу года это составит $605. Если мы жертвуем $75 в месяц, то к концу года составит $912. Если мы жертвуем $100, то к концу года составит $121. И знаете, $1,214 составит эта сумма, которую вы вложите на протяжении целого года. Друзья, и для радиослужения это большое благословение. Почему? Мы можем это транслировать, мы можем дальше нести Евангелие, мы можем проповедовать, мы можем достигать тех душ, тех сердец, которые нуждаются в этом, приносить большое благословение. Мы приглашаем вас, возлюбленные, присоединяйтесь к нам там, где вы проживаете, и сегодня, где вы находитесь, это ли Канада, или Европа, или другие страны, Америка. Воспользуйтесь этой сегодня возможностью, и мы понимаем то, что одним человеком это невозможно сделать. Одной группой людей это невозможно сделать. Но совместно, возлюбленные, мы можем это сделать. Как я напоминал, нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 и 6 человек по $25. И нам осталось у нас время 47 минут, и нам необходимо сумму дособирать. Это $1,793. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы тоже предложить вам. В прошлый раз, когда я вчера был здесь в эфире, некоторые из вас прислали свидетельство. Свидетельство то, что Бог через какой-то час или какие-то часовые полюса времени через радио проговаривал к вам, и вы получили большое благословение, исцеление и ободрение, или изменилась ваша жизнь. Вы это тоже можете сделать. Мы это ждем ваших также сообщений на этот же номер, как я объявлял, 425-296-78-29. На этот номер вы можете тоже позвонить и также сделать это вместе с нами. Да благословит вас всех Господь. Друзья, и этот час, который мы говорим, нам необходимо уплатить, где в этом часу звучит проповедь Ярла Николаевича Пести, да, и это активный час, служение часа, великое поручение всем слушателям во всем мире. Знаете, на самом деле это так для всех людей, которые сегодня нас слушают, которые получают сегодня назидание, наставление, когда мы слушаем эту проповедь, когда мы назидаемся, когда получаем большое благословение. Стих местописания, которое здесь у нас есть оставлено, Матфея 28 глава, с 19 по 20 стих, такие сказаны слова. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века». Друзья, до скончания века Господь сказал: «Я буду с вами». «Идите, научите все народы». Помните, что один человек не способен это делать. Но когда мы сегодня совместно, кто-то помогает купить обувь, кто-то помогает приобрести штаны, кто-то помогает приобрести машину, кто-то помогает приобрести Библию, кто-то благословляет, кто-то молится, кто-то финансирует, чтобы прокормить этого человека. И тот человек идет и несет Евангелие, и проповедует Евангелие до краев земли.
И Слово Божье достигает, и Слово Божье производит работу, действие, и люди отдают свою жизнь Богу. То, что сегодня этот час делает через радио МВИ, оно достигает краев земли. Мы приглашаем вас, возлюбленные, вы можете частью стать тем человеком, который до краев земли доносит Слово Божье, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Станьте частью этого служения, друзья. Мы ожидаем ваших звонков. У нас остается 44 минуты, и этот час подойдет к концу, и у нас необходимо нам 1793 доллара. Друзья, 1793 доллара. И нам надо 3 человека по 50 долларов, 2 человека по 100 долларов или 6 людей по 25 долларов. Возлюбленные, если мы соберем с вами эти финансы, которые нам необходимы, вчера мы начали этот эфир, и мы сказали вам, что нам необходимо 135 500 долларов на следующий год. И брат Павел уже объяснял, откуда это берется сумма, и вот эти растраты, которые нам только необходимо покрыть. Почему у нас это есть сумма, кто-то подписывается на один год, и потом он отписывается, кто-то пожертвовал одноразово и больше не жертвует. Друзья, и одни уходят, другие приходят, и мы друг друга заменяем, друг друга поддерживаем. Кто-то себя посвятил на 2 года, у него была возможность, и это он сделал. Друзья, и таким образом Царство Божие распространяется. И благодаря братьев и сестер верных, и как радиослужение уже имеет 20 лет в этом служении, 21 год уже идет, друзья, такие, которые сегодня отдали свое время, а посвятили свои финансы, посвятили, знаете, то, что Господь доверил им. И благодаря этого радиослужение сегодня в эфире, и многие из вас получают благословение. И нам необходимо вот эту сумму собрать. И слава Богу, друзья, до этого часа нам уже осталось собрать это 94 251 доллар и 4 цента. 94 251 доллар и 4 цента. Друзья, пусть Бог благословит вас, и мы эти финансы разбили по блокам, по часам, и каждый час мы собираем финансы, чтобы собрать эту сумму. Чем быстрее мы соберем наш эфир, которые сегодня братья и сестры желают слышать брата Пести или других проповедников, детские программы, оно быстрее пойдет в эфир. И таким образом, друзья, мы способны будем двигаться дальше. Наша цель поставлена до пятницы, конец у нас дня, это вечером пятницу, но мы желаем, чтобы это было, произошло все гораздо быстрее. Пусть Бог благословит вам, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 41 минута, друзья, и прямо сейчас вы можете воспользоваться. Нам необходима сумма 1794 доллара. 1794 доллара. Сейчас у нас будет музыкальная пауза, мы послушаем пение, и в этом пении, друзья, мы включаем и по-румынски, мы включаем по-испански, включаем по-английски, по-славянски, друзья, потому что радио МВИ звучит на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и английский язык, друзья, и славянский язык. И мы ставим эти песни, чтобы вы могли тоже слышать. И также во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Да благословит всех Господь. Я приветствую всех вас, кто присоединился сейчас только что к нам. Напоминаем, это у нас ежегодный марафон, который у нас в данный момент проходит. И многие из вас интересуются, что происходит. И я хотел бы сказать, это у нас идет марафон. И спрашивают, почему у нас нету проповеди, почему не звучат в данный момент, потому что, друзья, мы как еще раз напоминаем, что это идет марафон, где сегодня братья и сестры принимают, знаете, участие для того, чтобы это радио звучало в 27-м году, друзья, чтобы на следующий год мы могли эти проповеди звучать, могли эфиры звучать, и пусть Бог благословит вас из вас. Сегодня многие принимают в этом участие. Слава Богу, друзья, во время пения, во время этого объявления, 5 человек приняло участие, и у нас осталось $705.05, которые необходимы, чтобы закрыть этот эфир, закрыть этот час, друзья. И у нас остается 33 минуты, и наш этот час будет закрытый. Нам необходимо $705.05. Нам нужно 2 человека по $50, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25 ежемесячно. Если у вас нет, вот сейчас, да, подходили, мне спрашивали, если можно одноразово. Возлюбленный, пожалуйста, пусть Бог благословит, конечно же, можно одноразово. И как вам удобно, и как вам доступно. Но почему мы говорим о том, чтобы ежемесячно? Для того, что я маленькую сейчас таблицу вам расскажу. Многие братья и сестры, которые не могут пожертвовать сумму, которая, скажем, она необходима для того, чтобы на радио была, да, но у них есть возможность подписаться по $25, под $50, под $75, под $100 и понимать, что ежемесячно я способен платить эти финансы. И я вам скажу маленькую таблицу. Если мы подписываемся по $20, то в конце года это $240. $50 в конце года $605. Если под $75 в конце года это $912. Если $100 в конце года это $1214. Друзья, и таким образом, когда мы подписываемся, да, то радиослужение может делать то дело, которое Господь нам совместно с вами доверил, чтобы нам делать и распространять это Слово Божье, вдохновлять других, и как мы об этом говорили, что Слово Божье, оно сегодня для нас дано, для того, чтобы мы помогали, служили друг другу, благословляли друг друга, укрепляли друг друга. И вы можете прямо сейчас позвонить нам на номер. У нас остается 31 минута, и нам необходимо $705.05. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425 296-78-29. И нам необходимо $705.05, чтобы закрыть этот час, друзья, закрыть это время. На протяжении целого года, друзья, мы сможем с вами быть в этом эфире, в этом часе, если мы можем проплатить. Как я уже вам говорил, друзья, мы начали вчера этот марафон с утра. И нам необходимо сумму собрать $135.500. Слава Богу, я вам скажу, что нам в данный момент уже необходимо $93.162. И мы говорим о том, если мы эти деньги соберем, чем раньше мы их соберем, тем быстрее наша программа пойдет в эфир. И многие ожидают, как дети ожидают детскую программу, братья и сестры ожидают книгу и ожидают проповеди, то мы быстрее пойдем в программу, и у нас стоит план до пятницы вечера. Ну, если мы это сделаем с вами раньше, то пусть нас в этом Бог благословит, и мы благословляем вас. Знаете, это очень важно. Знаете, мне что нравится в это время, я думаю, наверное, вот эти последние 2 года, может, по причине того, что я много езжу сейчас по церквям,
И мы, я очень часто слышу вот это благословение. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо на тебя и да даст тебе мир». И знаете, хочется всех этим благословить вас, и чтобы вы были благословлены. И хотел бы вдохновить пастыров правильно, что они это делают. И знаете, очень приятно, что пастыря это делают. И это звучит в церквях. Говоря про пастыров, друзья, еще я хотел бы подчеркнуть. Сейчас мы, пока мы будем говорить насчет пастыров, это у нас остается 28 минут, друзья, и нам необходимо $705.05. 28 минут остается, чтобы платить этот и час. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я возвращаюсь к пастырям. Пока я буду говорить, вы можете, друзья, звонить. Этот месяц, который начался, и сегодня у нас октябрь, 6 число,

мало уделяется время и внимание это пастырям и ихним женам. Интересно, знаете, такая статистика по причине того, пастыря постоянно служат. Постоянно, можно сказать, есть церкви, где пастыря каждое воскресенье стоят у кафедры. Знаете, они, пастыря всегда в церкви, они служат. И народ, он всегда принимает. И народ привык принимать. И, знаете, по этой статистике там говорится так, что люди, они желают от пастыря принимать, но они не открыты, чтобы пастырю благословить, да, сказать теплые слова, послужить или сделать какое-то внимание пастырю, да. То есть они не к этому по какой-то причине не открыты, потому что они понимают, что он нам должен дать. Друзья, на самом деле, я вам скажу так, со стороны, что пастырь, он такой же человек, как и вы, абсолютно, и у него жена такая же, как ваша жена, и все желания, хотения, внимания он также желает, и также и ему это приятно. И я вас всех вдохновляю, радиослушателей, братьев, сестер, да благословит вас Господь, чтобы каждый из вас уделил время. Представьте, если вы ходите в церковь, где 2000 членов, 1500, там, 500, 1000 или 200, или 100, или 150, или 30 человек, членов. И каждый из вас уделит внимание. Кто-то сделает карточку, кто-то сделает какой-то маленький подарочек, кто-то уделит время провести с пастырем время, просто поведет куда-то в какое-то заведение, друзья. Кто-то сделает внимание. И это очень и очень приятно. Почему? Потому что он служит. Он служит, и его семья служит, его жена служит. И он отделяет время для того, чтобы церковь, народ получал благословение. Да, я вам скажу так, 95% народ не видит, что делает пастор. Это, как вы скажете, ничего себе большой какой процент. Почему? Потому что мы его видим, пастыря, знаете, в церкви только в воскресенье, скажем, да, и все. Но заканчивается воскресенье, или пятницу мы его видим, или в среду какие-то служения. Но на протяжении целого дня, вот, например, как у меня телефон, он просто не прекращает звенеть. В данный момент я нахожусь с вами в прямом эфире, и у меня телефон здесь показывает, и, ну, приходят звонки, да, у меня он стоит на мьют, и приходят звонки. Вот мне в данный момент, я с вами разговаривал, получил звонок с Украины, получил звонок с Индии. И плюс получил пару звонков с Соединенных Штатов. Я с вами всего лишь в эфире около часа. И это я получаю. Почему, друзья? Всегда есть какие-то обращения, какие-то просьбы, какие-то молитвы, какие-то проблемы. И постоянно к этому есть. И вот это пастырь беседует, разговаривает, помогает и решает вопросы и так далее. И вот это время у него забирается. Так что пусть Бог благословит. Это была такая маленькая реплика в сторону того, чтобы вы уделили время пастырю. Это у вас еще есть целый месяц, чтобы сделать приятно для вашего пастыря. Да благословит вас всех Господь. Возлюбленные, у нас остается 23 минуты. И наш этот час подойдет к концу. И слава Богу, нам уже надо $405. $405. И в этом часу приняло, в этом блоке приняло 6 людей. И поучаствовали. Спасибо вам. Да благословит вас Господь. И мы нуждаемся, друзья, еще в одном человеке по $50, в одном человеке по 100, в двух людях по $25. И этот эфир у нас будет проплачен и закрыт на целый 27-й год. Пусть Бог благословит вас. И здесь вместо... Давайте я скажу сейчас наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, звоните на этот номер, мы ждем ваших звонков, и вы будете слышать, когда к нам звонят. Вы это все будете слышать. Друзья, я хотел бы сказать, что если у вас нет возможности звонить, вы проживаете в Европе, или в Канаде, или в других странах,
и вы желаете принять участие, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться PayPal, который

оно служит для многих, которые смогут сделать это, и вы можете стать частью этого благословения. Вот сейчас я как раз про это говорю. Кто-то воспользовался этой именно программой. И нам осталось, друзья, $255, и у нас остается 21 минута. 21 минута, и нас $255. Да благословит вас всех Господь. И зачитываю место Писания, которое оставлено на этот час. Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами во все дни до скончания века. Аллилуйя! Аминь на это хочется сказать, друзья. Бог с нами до скончания века. И Он сказал, идите, научите. И сегодня то, что радиослужение занимается очень усердно, друзья, над этим, чтобы идти, учить, говорить, наставлять, благословлять. И я вам скажу, если у вас есть такое... желание услышать, какие у нас 10 стран вошли в десятку, да, у нас, конечно, 136 стран мира, которые слушают, но у нас есть 10 стран, которые вошли в десятку, самым больше слушают. Прежде чем я это скажу, запишите номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и у нас остается 19 минут, и нам необходимо $255. И я вам рассказываю, вы это время можете звонить. У нас вошли в десятку стран, которые принимают активность. Это, конечно же, Соединенные Штаты, где мы и находимся в данный момент. И вторая страна, как вы думаете, какая вторая страна, друзья? Конечно, это вы правильно говорите, это Украина. Украина, где сегодня проходит тяжелое время истории Украины, где идет война. Друзья, где мы с вами молимся, где мы постоянно взываем Богу, Господь, помилуй и останови это братоубийственную войну. Мы с вами постоянно в молитве об этом молимся, мы служим, мы помогаем, мы поддерживаем. И знаете, к нам приезжают в церкви гости, мы их поддерживаем, служителей. И в эту пятницу, субботу у нас будет в Техасе брат, один из служителей, Виталий, который прилетел сейчас только что с Украины, мы будем вместе с ним молиться, и будем так, мы его всегда поддержим, потому что он проводит там евангелизации, ездит по селам. И дальше, вторая страна, это, конечно же, Германия, друзья, где очень много беженцев в Германии, и много проживают в Германии людей, которые сегодня... Мы также служим благословением. И на четвертом месте это Россия, на пятом месте Канада, потом Белоруссия, потом Молдовия, Бельгия, Польша, Эстония. И пошли дальше страны. Друзья, мы всех вас приглашаем к тому, чтобы вместе служить, вместе трудиться. И помните, мы можем, влаживая лепту, принося большой плод для Царства Божия. Если вы можете сделать это одноразово, у вас сегодня есть эта возможность. Да благословит вас Господь. Вы можете собрать своих близких, родных, друзей, зайти на свои сети, да, вот, например, как у меня есть Facebook, есть Instagram, вы можете зайти ко мне, Эдуард Натёкин, да, и можете оттуда взять видео, поделиться, да, share that, или зайти к нам на Radio MV и взять и поделиться, пригласить своих друзей, зайти на церковную платформу, сказать, друзья, у радиослужения и идет марафон, они нуждаются в финансовой поддержке, давайте мы поддержим. Друзья, пусть Бог благословит вас. Мы даже приготовили

на 27-й год и продуктивно служить и благословлять. И мы это все делаем. Мы предпринимаем все возможные варианты для того, чтобы с вами трудиться дальше, друзья. Радиослужение имеет даже вот такие приемники, как мы об этом говорили. Это приемники, которые работают от интернета. Работают от интернета, который можно подключать через Wi-Fi, и оно звучит дома. Вы это можете тоже приобрести на номере 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, у нас остается 16 минут. 16 минут и 53 секунды. И нам необходимо $255. $255. Наша линия открытая. Мы ждем тех братьев и сестер, которые желают понести это Евангелие с нами дальше. Желают этот час оплатить, чтобы этот час был в эфире. И мы способны были, знаете, благословлять других. И способны были дальше проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29. И здесь мы читаем: «Господь с вами во все дни и сегодня даже». Господь с нами всегда, друзья. Господь с нами тогда, когда нам хорошо. Господь с нами тогда, когда нам плохо. Господь с нами тогда, когда мы сегодня жертвуем, когда мы прилагаем усилия, старания, да благословит вас всех Господь. Также, кто у нас желает смотреть в Фейсбуке, в Ютубе, вы можете это смотреть. Да благословит вас всех Господь. И мы сегодня приглашаем вас к труду. Мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе трудиться, вместе нести Евангелие и проповедовать Слово Божие. Этот час, о котором мы сейчас говорим, друзья, это звучит проповедь Ярла Николаевича Пести во вторникам, друзья. И кто его всегда слушает и присоединился, и спрашивают, что сейчас здесь происходит. У нас здесь сейчас происходит марафон. Марафон, друзья, где мы собираем финансы на следующий год. Это ежегодный марафон, который мы проводим, который мы делаем. И, конечно же, где мы с вами вместе проповедуем Евангелие. И благодаря вас, радиослушатели, братья и сестры, Радио МВИ существует. Радио МВИ не существует на каких-то рекламах или каких-то больших спонсоров или оплачиваемых какими-то большими организациями, абсолютно нет. Радио МВИ существует благодаря тех братьев и сестер, которые сегодня отзываются, которые сегодня жертвуют, и кто-то жертвует $50, кто-то подписывается ежемесячно на $50, кто-то на $20. И вот такими маленькими лептами, друзья, копеечка по копеечке вырастает 2 копейки, и мы способны быть в эфире, мы способны жертвовать, мы способны двигаться дальше. Конечно же, желание нашего сердца, чтобы мы, знаете, может, даже и не проводили такие марафоны, если бы, как бы сказать, если бы церквя все мы присоединились, выделяли какую-то бы сумму, и это бы все покрывало. Но, как есть, и таким образом нас Бог уже ведет более 20 лет, это 21 год уже идет, друзья, и мы с вами, знаете, можем служить большим благословением. Я думаю, это одна из тех причин, где Господь позволяет, дает возможность нам служить, друзья, знаете, своей лептой, чтобы, придя на небо, чтобы мы принесли много плода в Царство Божие. Много плода в Царство Божие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 13 минут. 13 минут, и нам необходимо $255 и 5 центов. $255.50. Нам надо или один человек $50, или один человек по $25 ежемесячно. Друзья, вы сегодня можете это сделать. Наши линии открыты, наши сестры сегодня, которые тоже хочу поблагодарить сестер, которые сегодня пришли к нам и служат благословением. Они оставили свои работы,
кто-то взял day off сегодня и сказал, я хочу послужить. Знаете, очень приятно, друзья, настолько приятно, что

услышав, что у нас происходит этот марафон, сами обращаются, сами звонят, говорят, я готова прийти послужить, чтобы, знаете, вложить лепту для того, чтобы Царство Божие распространялось. Хотел бы также поблагодарить всех, кто в этом принимает участие. Зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и там, возможно, воспользоваться зал, Cash App, можно воспользоваться PayPal, и, друзья, и да благословит вас Господь, в каждая копеечка, она, знаете, собирается, и мы, наша сумма, которая сейчас составляет $92,713, она потихонечку с каждым часом уменьшается, и то, что мы этого ожидаем, чтобы нам собрать полную эту сумму, 135 500, которые сегодня позволят нам на 27-й год и это быть в эфире, транслировать и прославлять Господа дальше. И каждый получает свое благословение на испанском, немецком, английском и славянском языке, друзья. И это, как мы говорим, у нас есть, где вы можете слушать детскую передачу, где Новый Завет, Старый Завет, где вы можете слушать музыкальный канал. Все мы делаем и работаем, как брат Павел до этого говорил. Мы прорабатываем, чтобы это звучало по разным формам, по разным технологическим, которые сегодня есть, приложениям, для того, чтобы сегодня чем больше достичь людей. Чем больше достичь людей, друзья, чем больше мы достигнем людей, тем быстрее придет Царство Божье. И наша цель – достичь до краев земли, до краев всей земли, друзья. Пусть Бог благословит каждого из нас. Остается 10 минут, и у нас та же сумма остается – $255. $255. Возлюбленные, ваше время сегодня дать, сказать: «Господь, я желаю с Радио Ви пойти дальше. Я желаю 27-й год пойти с Радио Ви и понести Твое Слово дальше». Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам необходимо один человек по $100 или... Нет, точнее, два человека по $100 и один по 55 долларов. Или кто-то может это сразу всю сумму покрыть, друзья. И мы проплатим этот весь эфир в этот час, который будет уплачен на следующий год, друзья. И остается у нас 9 минут, и мы сегодня объявляем наши координаты, где нам необходимо $255. Остается 9 минут. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам, у нас уже остается, друзья, $205.82, $205.82, слава нашему Богу. И у нас остается 9 минут и 20 секунд. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этом блоке, я уже смотрю, приняло 8 человек участие. 8 человек, друзья. Слава нашему Богу, мы начали этот час, где нам было надо собрать $2,171.05. И сейчас нам уже необходимо закончить этот час. Нам надо $205 заплатить и 82 цента. И слава Богу за тех братьев и сестер, которые 8 человек приняли в этом участие и стали теми, которые пожелали, чтобы этот эфир, он дальше был в прямом эфире на следующий 27-й год. Да благословит вас Господь, мы сегодня ожидаем ваших звонков. Спасибо за звонок. Друзья, вы слышите звонки, правильно? Спасибо вам, то, что вы сегодня звоните, то, что вы отвечаете. Пусть Бог благословит вас. О, мне прислали. Кто-то из Европы пожертвовал тоже 100 евро. Спасибо вам, друзья. Спасибо, Европа. Спасибо те братья и сестры, которые жертвуют, принимают участие. Знаете, пусть вас Бог благословит. И нам это приятно. Приятно, что мы совместно можем распространять Слово Божье и благословлять имя Божье. Пусть Бог благословит вам. Друзья, у нас остается
7 минут и 40 секунд, и нам необходимо $205. $205. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И пусть сегодня будет имя Бога прославлено в жизни, этом служении и в вашей жизни, друзья. Да будет в этом успех и благословение. Я благодарю всех, кто принимает участие. Я благодарю всех, кто сегодня молится. И просил бы вас, молитесь, благословляйте сегодня тех, кто сегодня жертвует, друзья. Кто, знаете, влажит, кто сегодня влажит свою лепту, чтобы имя Божие в их жизни было прославлено. Они имеют также свои нужды, они также имеют свои переживания, они также имеют свои, знаете, проблемы, свои скорби, и чтобы Господь восполнял их просьбы, желания, переживания, которые имеют. Возлюбленные, у нас остается 6 минут. 6 минут, и нам необходимо $205. $205, друзья, как вы слышите, мы не слышим ваших звонков. И приглашаем вас, позвоните к нам 425-296-78-29, 425-296-78-29. И помните, ваш звонок может всего лишь возьмет несколько минут, 2-3-5 минут, и сестры возьмут ту информацию, или кредитной карточки, или банковского счета, и это можно сделать одноразово, и это... Все сейф, друзья, и если вам нужно финансы для такс, это все тоже возможно, все это сделать, и мы это даем, пусть Бог благословит вас, и чтобы вы вместе с нами могли дальше трудиться, благословит всех вас Господь. И еще раз напоминаю, у нас остается уже 5 минут, и нам надо $205, 5 минут и $205. Пусть сегодня, знаете, этот час, чтобы мы не ушли в минус, а наоборот, друзья, чтобы мы набирали в плюс. И то есть, если мы будем набирать в плюс, друзья, то, другими словами, та сумма, которую нам надо полностью собрать, это $92,667, то мы ее соберем быстрее, и нам не надо ждать этого пятницы. До пятницы мы быстрее выйдет вся программа в эфир. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Если вы на траке едете, если вы где-то в своей компании работаете, поговорите со своими с ребятами, поговорите со своими партнерами и примите участие в поддержке радиослужения, друзья. Оплатите какой-то час, оплатите полчаса, оплатите какое-то время, которое вы сможете взять, друзья, в финансы, которые вы вложите, все это tax deductible, мы сможем это вам дать, бумаги, которые для вам необходимы будут, для ваших моментов и бумаг, которые на таксу. Пусть Бог в этом вас благословит. И мы, приближается наш час времени, где он закроется, этот час, и мы в этом часу у нас звучат проповеди Ярла Николаевича Пести, где проповедуется Евангелие и достигает краев земли. У нас остается 4 минуты, друзья, и наш эфир подойдет к концу. Правильно уже сказать, остается 3 минуты. И нам необходимо $205. 3 минуты и $205, и нам необходимо пару звоночков. И сейчас еще один звонок уже поступил. И мы ждем ваших звонков, чтобы нам закрыться, и этот час, чтобы был у нас закрыт, и пусть Бог благословит вас. Мы ждем вас, и остается 3 минуты и 20 секунд. Знаете, Слово Божие говорит так, как я зачитал, Матфея, 28 глава, с 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идите, научите все народы». Вы слышите? Пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы мы и шли, и учили, наставляли, благословляли. Вот таким образом мы делаем, друзья, где радиослужение достигает более 136 стран мира, где звучит на английском, испанском, немецком радио, языке и славянском языке, где люди получают благословение. Хотел бы поблагодарить, спасибо, что Европа принимает в этом участие. Спасибо, что вы заходите на наш веб-сайт readyv.com.
и используйте PayPal. PayPal, я думаю, это самый актуальный вариант для вас, чтобы воспользоваться, и мы получаем эти финансы. Пусть Бог благословит вас, да будет в этом имя Бога благословено. Остается 2 минуты и 30 секунд, друзья, и нам необходима сумма $205. $205. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И пусть в этом прославится Господь. И, друзья, и нам остается, как я сказал, 2 минуты, и заканчивается этот час. Слава Богу, кто-то звонит, пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, что вы звоните. Я надеюсь, у нас за 2 минуты мы сможем собрать эти $205. $205 и перекрыть, которые сегодня так необходимы и драгоценны для нас, чтобы этот эфир был в прямом эфире 24 часа и на 27 год. Друзья, еще раз наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 1 минута и 20 секунд, и мы нуждаемся в $205. $205. Друзья, и мы сейчас идем в музыкальную паузу. Перед нами новый будет час и новые возможности. И пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поблагодарить Господа за это время, которое Господь подарил нам, дорогой Небесный Отец. Я благодарю Тебя за всех братьев и сестер, которые пожертвовали, которые приняли в этом участие. Господи, которые сейчас позвонили, Господь, слава Тебе, благослови, Господь, благослови их, Господь, семьи, дома, благослови, Господь, бизнесы, благослови их нужды, которые они нуждаются, да, наполнится чаша ответов и придет в их жизнь благословение. Господь, мы благодарны Тебе, и перед нами новый час и новые возможности, и Ты знаешь, необходимы нам, которые финансы, восполни это, Господь, за все прославься, великий Бог, аминь. Друзья, мы благодарим Бога за эту возможность, которую Господь дает нам, и у нас остается 30 секунд, и нам необходимо $205, и наш номер, звоните во время этой музыкальной паузы, 425-296-78-29, 425-296-78-29, остается 13 секунд, и нам необходимо $205, и сейчас у нас музыкальная пауза, и мы вернемся к вам обратно, пусть Бог благословит.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, мы всех приветствуем вас. Мы с волной вышли с вами в этот эфир, и это у нас новый час и новые возможности. Возможности, чтобы служить, трудиться и благословлять. И спасибо вам, что во время пения вы звоните. Знаете, у меня такое создается мнение, наверное, чтобы побольше ставить музыки, вы тогда больше звоните. Друзья, спасибо вам. И это очень приятно. Я скажу, очень радостно, что вы звоните, отзываетесь, что вы присоединяетесь. Да благословит нас всех Господь. Знаете, благословен тот человек, который вовремя использует это время. Знаете, есть время сеяния, есть время сжатия, есть время распахивать поля, есть время пожинать, есть время, знаете, принимать дождь, есть время укрываться от дождя, есть время наслаждаться солнцем, и есть время укрываться от солнца. Так и здесь, знаете, вот это сейчас данное время. Время для того, чтобы влаживать, сеять, чтобы потом нам всем пожать. Да благословит вас всех Господь. У нас этот час, который начался, и в этом часу, друзья, у нас здесь идут свидетельства, да, свидетельства. То есть служение часа, истории наших служений, наших переживаний, наших моментов в жизни братьев и сестер в этой программе этого часа свидетельства. И да благословит каждого Господь. И возьмет в удел и благословит. Спасибо. Сестра Олеся, thank you. Извиняюсь, сестра Олеся мне напоминает, это время чтения Нового Завета. Извиняюсь, это сегодня день вторник, да. Где сегодня читается Библия, где Слово Божье, Новый Завет, где люди питаются Словом Божьим, наслаждаются Словом Божьим. Я вам скажу лично от себя, для меня служит большим благословением, когда ты едешь на работу, когда ты работаешь, когда ты включаешь, и ты слушаешь Слово Божье, ты рассуждаешь над Словом Божьим, и у тебя рождаются проповеди, и когда ты начинаешь размышлять, ты задаешься вопросом, ты начинаешь глубже копать, глубже углубляться, изучаешь, приготавливаешь проповедь, и твое время наступает проповедовать, и ты делишься то, что Господь открыл тебе. Друзья, у нас остается 48 минут, и нам необходимо $1,995. $1,995. Спасибо вам. Уже два человека приняли в этом действии. Слава Богу. А в общем составляла сумма $2,300. $2,300. И уже поучаствовало два человека. И осталась сумма $1,995. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам необходимо 4 человека по $50, 2 человека по $100 и 7 человек по $25. Это время, которое сейчас можно воспользоваться. Мы говорим о сеянии, мы говорим о том, чтобы влаживать Царство Божье. И звоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок. Да благословит вас Господь. Друзья, еще раз говорю, что этот час у нас, где мы сегодня с вами говорим в Новом Завете, где читается Писание. И где говорится Слово Божье, где мы зачитываем и мы рассуждаем. И место Писания к этому оставлено. Это 2 Тимофея, 2 глава и 2 стих. «И что слышал от меня, прими многим свидетель, при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Апостол Павел говорит молодому Тимофею, друзья, история говорит, богословы говорят, Тимофею было с 16 лет до 22, до 23 лет, промежутки этих лет, где
Тимофей был в окружении апостола Павла, и апостол Павел говорит, что ты слышал от меня при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые бы способны и других научить. Возлюбленные, то есть верные люди есть. Есть верные люди, которые, знаете, способны научить других. И знаете, спасибо вам за верность. Вот это сейчас звучат звонки. Это вот верные люди. Это верные люди, которые хотят научить других, передать Слово Божье, Новый Завет другим, чтобы другие могли слушать Слово Божье. Возлюбленные, я вас приглашаю. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер дает вам возможность сегодня, друзья, позвонить и проявить верность для нашему Господу в том плане, что мы передать это другим, чтобы другой человек мог услышать о Слове Божьем, о имени Иисуса Христа, о чтении Библии Нового Завета на 27-й год. В этом блоке часа, да, именно нас остается 44 минуты, и нам необходимо $1995. $1995. Мы нуждаемся сегодня в верных людях, как апостол Павел говорит Тимофею, которые были бы способны и других научить. То ты передай верным людям, то есть передай эту информацию, расскажи о Иисусе Христе, расскажи о Слове Божьем, чтобы они не умолкали, чтобы они не молчали, чтобы они не просто были потребителями, они были теми людьми, которые передавали. Возлюбленные, наше время сегодня дано – это передавать, это служить, это достигать, это говорить о любви Христа. Мы не знаем, я вам скажу так, братья и сестры, как долго нам осталось быть на этой земле. Но я слышу, мои уши вот эти слышат, которые сегодня Дух Святой говорит, поспешите, поспешите. Я вам скажу, лично в мою жизнь многократно было за последнее время сказано, поспеши сказать народу, чтобы народ приложил старания, усилия войти в мои потоки, войти в мой удел. Друзья, Господь сегодня торопит. Мы не знаем, когда Господь придет. Кому-то, может, завтра Господь придет. Кому-то, может, послезавтра Господь придет. Кому-то к Новому году Господь придет. Друзья, кого-то, может, Господь взять нас всех на Новый год. Мы не знаем, когда придет пришествие, но Дух Святой, Он нас торопит. И апостол Павел говорит Тимофею, ты слышал это слово, которое я говорил при многих свидетельствах, рассказывал о силе Божьей и благодати. Я хочу тебе передать, найди верных людей, отыщи этих верных людей и передай им, научи, чтобы они могли научить других. Братья и сестры, мы сегодня в поисках братьев и сестер верных, которые сегодня желают далее понести Евангелие, дальше распространять Слово Божье, дальше влажить для Царства Божье. Пусть Бог благословит вас, и нам необходима сумма $1995. $1995. У нас остается 42 минуты, и этот эфир закроется, друзья. Нам необходимо 4 человека по $50, 2 человека по $100 и 7 людей по $25. Чтобы этот нам час закрыть, друзья. Чтобы нам час закрыть. Пусть Бог сегодня, знаете, дает нам возможность, а Господь нам дает возможность. Пусть Бог благословит каждого из нас. Если вам, у вас нет возможности делать ежемесячно, но у вас сейчас есть возможность пожертвовать $50, 20, 30, $100, $1000 или более этого, друзья, вы можете этим воспользоваться. Звоните, пишите, да благословит вас Господь. И да пребудет на вас благодать и сила и помазание. На номер, куда вы можете позвонить, 425
296-78-29, 425-296-78-29. И мы в ожидании ваших звонков. 425-296-78-29. У нас остается 40 минут, и нам необходима сумма 1995 долларов. Спасибо вам, кто отозвался, 2 человека уже, и пусть Бог благословит вас и явит свою благодать и силу. Друзья, хотел бы сказать такую маленькую табличку, которая у меня перед моим столом лежит. Здесь я хотел бы нарисовать вам такую картину. Если у вас есть возможность пожертвовать $20, друзья, в день это составит всего лишь 66 центов. 66 центов. Это в конце года составит $240. Если вы пожелаете $50 пожертвовать, в день составит это $1.66. И это составит, друзья, $605. Если вы пожелаете $75 пожертвовать, это в день составляет $2.50. Если я не ошибаюсь, эта бутылка воды сегодня стоит $2.50. В конце года это составит $912. И если у вас есть возможность $100 ежемесячно жертвовать, это в день $3.33, и в конце года составит $1214. $1214. Это вот такая маленькая таблица нарисована, и вы можете среди этой таблицы посмотреть и это сделать. У кого-то получает, у кого-то есть возможность подписаться, и мы, конечно, рады и ожидаем, и пусть Бог благословит. У кого-то нет, кто-то говорит, я готов $240 заплатить, $300 заплатить за раз, и все. Да благословит вас Господь, или кто-то $600, или $1000. Пусть Бог благословит вас. Друзья, мы ждем ваших звонков. У нас остается 38 минут. 38 минут, друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и на этот номер вы можете написать, позвонить и принять это участие. Спасибо вам, братья и сестры, все те, которые принимают участие. Я смотрю, здесь с разных штатов, братья и сестры, принимают в этом участие. Пусть вас всех благословит Господь. О, братья и сестры, слава нашему Богу! У нас остается 38 минут, и у нас сумма уже осталась $1295. $1295. Слава нашему Богу! Пусть Бог благословит вас. Спасибо то, что вы проявляйте верность. Верность. Давайте мы вместе с вами, друзья, как апостол Павел говорит, я еще раз зачитаю. 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. «И что слышал от многих, при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Давайте мы сегодня отыщем вот этих верных людей, друзья. Давайте мы сегодня призовем наших детей, наши семьи, наших друзей, чтобы, знаете, верных, которые готовы, знаете, благословлять, которые готовы служить, которые готовы сегодня, знаете, распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мне прислали смс-сообщение со Львова. Со Львова прислали смс-сообщение, и там пишутся такие слова, что мы слушаем Радио МВИ, и мы имеем большое благословение. Многие люди получают большое благословение. Неверующие люди также слушают и радуются, и им очень нравится христианское пение, которое звучит, и чтение Библии. Друзья, приятно это слышать свидетельство. Спасибо вам, кто прислал это со Львова. Да благословит вас Господь. Друзья, сегодня Слово Божье, оно звучит, оно достигает. И знаете, что уникально? Есть люди, которые отыскивают верных людей, и они звонят, говорят, слушай, я помогу тебе
передать приемники, ты там пойди в селе нашем раздай, пойди в городе раздай, пойди карточки раздай. И эти люди делают, и таким образом, как вот сейчас я зачитал это свидетельство, люди получают благословение, люди получают радость, утешение. Пусть Бог благословит вас. Этот час, друзья, который мы сейчас собираем финансы, где проповедуется Евангелие Слова Божьего, Нового Завета, где читается, где мы назидаемся, укрепляемся. И мы сегодня нуждаемся в этом часу, чтобы перекрыть этот час на следующий 27-й год. Это на следующий год, друзья, чтобы мы могли быть в прямом эфире, и этот час был уплачен. Остается 35 минут, и нам необходимо 1295 долларов. Слава Богу, приняло 4 человека сейчас участие в этом. 4 человека. Мы начинали этот час с 200-300 долларов. И мы уже пришли к тому, что нам надо 1295 долларов. Слава нашему Богу, друзья. Спасибо вам, что вы отозвались. Спасибо, что вы к нам звоните, пишите. Зайдите на наш веб-сайт readymv.com. RadiumV.com и воспользуйтесь перед Zelle, Cash App, это PayPal или просто кредитной картой вы можете сами сделать или сделать электронно, как вам удобно, да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, как вы думаете, мы, наверное, пойдем сейчас на музыкальную паузу. Перед нами в этой музыкальной паузе мы слышали по-английски пение звучало, мы слышали по-румынски пение звучало. Я не знаю сейчас, какую поставят наши операторы, может по-испански, может по-славянски. Друзья, мы ставим во время этого музыкальной паузы для того, чтобы мы понимали, что радио МВ имеет 4 языка, которые радио МВ на 4 языках звучит. Это 4 радиостанции, которые 24 часа и 7 дней в неделю, где люди получают благословение. Давайте во время музыкальной паузы, друзья, мы примем участие, чтобы Новый Завет в этот час проповедовался по всему лицу земли, во всех каналах, на всех языках. Пусть Бог благословит, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам необходима сумма 1295 долларов. 1295 долларов. После музыкальной паузы мы вернемся к вам обратно. Благословения вам.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, мы продолжаем этот марафон. Благодарность Богу за это время, которое Господь подарил нам. И, конечно же, хочется сказать спасибо вам за ваши звонки, то, что вы нам звоните и отвечаете, и присоединяетесь, становитесь частью распространения Слова Божьего, становитесь частью того, чтобы Слово Божье распространялось по всему лицу земли, где радио звучит на 4 языках, включая 136 стран мира. Да благословит вас всех Господь, друзья. И на номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, стать частью этого часа, чтобы этот час у нас был уплачен, нам остается 20 минут. И нам необходимо, друзья, $1195. Слава Богу, у нас уже идет все меньше, и это остается $195. У нас остается 20 минут, чтобы этот час был закрыт. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, быть тем, который сегодня принимает усилия и старания, чтобы сегодня в этом часе, в этом блоке звучал Новый Завет, где многие из вас слушают, получают благословение, и мы питаем свою душу, и не только мы, и наши братья и сестры, которые питаются и получают благословение. Да благословит вас Господь, у нас остается 19 минут, и нам необходима сумма, друзья, $1195, и мы ждем от вас звонков. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо вам, что вы сейчас позвонили. Кто позвонил, нам надо таких пару звоночков, друзья, чтобы нам закрыть этот час. Смотрите, нам надо 2 человека по $50, нам надо 1 человек по $100, и нам надо 4 человека по $25. 4 человека. То есть, если у вас есть такая возможность, подписаться ежемесячно, и мы открыты для того, чтобы вы могли это сделать и вложить дело, которое мы с вами вместе распространяем. Если вы не можете ежемесячно это сделать, но у вас есть возможность сегодня пожертвовать какую-то сумму, которая сегодня вы расположены, чтобы поддержать, друзья, да благословит Господь, вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 18 минут и 13 секунд, друзья, и нам необходимо $1995. Мы просим вас и обращаемся к вам, понимая, только мы вместе с вами можем проповедовать Евангелие. Мы не хотим, друзья, чтобы этот час не был проплачен на следующий 27-й год, где здесь читается Библия, где звучит Слово Божье. И, конечно же, многие из вас получают благословение. И мы сегодня приглашаем вас, давайте вместе с вами пойдем 27-й год, вместе с вами будем проповедовать, вместе с вами будем говорить, вместе с вами распространять будет Слово Божье. И помните, что ваша лепта, которая принесет много плода для Царства Божия, и вы сегодня можете быть частью этого благословения. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам остается 17 минут, друзья, 17 минут, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу, и остается нам $1995. И Павел обратился к Тимофею, говорит: «Найди людей верных и передай им, чтобы они могли научить других этому Слову Господнему», то есть Писанию, которое мы слышим. И хочется зачитать для вас благословение, друзья, для всех радиослушателей, для всех, кто жертвует, кто прилагает усилия, кто звонит, кто заходит к нам сейчас на веб-сайт radiomv.com.
и принимает участие. Там у нас есть, можно через Zelle использовать, можно Cash App и можно PayPal. Если вы проживаете в Европе или в Канаде или в других странах, вы можете воспользоваться PayPal, друзья, и да благословит вас Господь. И то, что мы вместе с вами сможем это сделать, пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут, друзья. 16 минут, и нам необходимо $1195. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И хочется зачитать благословение в жизнь каждого, кто сегодня нас слышит, кто принимает участие, кто следит за нами, наблюдает за нами. Пусть вас Бог благословит. Пусть Господь сделает вас учителями, наставниками для других. Друзья, пусть Господь сегодня сделает нас сегодня учителями и наставниками, и, знаете, для других помощниками. Знаете, вот это вот, чтобы сегодня мы могли служить благословением, наставлять, благословлять и производить работу и действия. Слава нашему Богу, друзья! Видите, мы сейчас получили этот звоночек. Спасибо вам, кто это позвонил. И нам осталось 15 минут, друзья, и нам необходимо $995. $995 и 69 центов. И в этом блоке часа приняло уже 6 человек. 6 человек приняло участие, чтобы, друзья, эту сумму эту закрыть, чтобы мы могли, этот час был проплачен. Нам необходимо еще несколько людей, друзья, чтобы набрать эту сумму $995. $995. Позвоните нам на номер 495-296-78-29. 495-296-78-29. Нам необходимо 2 человека по $50, 1 человек $100 или 4 человека по $25 ежемесячно. И эта сумма будет закрыта. И этот час будет проплачен. Друзья, и эта возможность сегодня есть для каждого из нас. И спасибо вам, когда, знаете, вот здесь я смотрю, кто-то пожертвовал $100, кто-то пожертвовал $200 одноразово, кто-то пожертвовал $300, $500 одноразово. И таким образом, друзья, потихонечку, и нас, мы идем к цели, и достигаем цели, которые мы сегодня у нас есть, чтобы нам дойти до конца, друзья. Пусть Бог благословит, у нас остается 13 минут и 40 секунд, и нам необходимо $995. $995, друзья. И мы закроем этот эфир. Пусть сегодня Господь благословит нас. Нам надо вообще 10 человек по $100, друзья, и мы закроем этот эфир, и это будет уплачено. Или нам надо 5 человек по $200, и этот эфир мы сейчас закроем, оплатим. Пусть Бог благословит, звоните нам на номер 425-296-78-29, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. RadioMV.com, и можете принять там участие через Cash App, через Zelle, через PayPal, через кредитную карточку, выписав чек. Это PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Можно так даже сделать, как вам удобно, друзья. Если вы проживаете за пределы Соединенных Штатов, и вы можете принять участие через PayPal, мы это тоже ожидаем. Пусть Бог благословит вас. Остается у нас 12 минут, и мы ждем звонков ваших, друзья. И звоните нам на номер 425-296-78-29. И в это время вы сможете проплатить, чтобы мы смогли в 27-м году вместе служить, вместе проповедовать. Друзья, совместно мы только можем распространять Слово Божье. Самим невозможно это делать. Самим это очень трудно, тяжело. Но когда мы вместе, мы способны достигать до краев земли. Радиослужение звучит на
на 136 стран мира, друзья, на 4 языках, достигая, знаете, те страны, тех людей, чтобы Слово Божье, оно распространялось. И этот час очень важен. Этот час очень важный час. Почему? Потому что здесь звучит Слово Божье, Новый Завет зачитывается, где люди слушают новое Слово Божье, где они, знаете, питает свой дух, питается их, знаете, разум, и жизнь их изменяется, она трансформируется в Слове Божьем. Возлюбленные, у нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $995, и вы можете прямо сейчас позвонить нам на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Да благословит вас всех Господь. Хотелось бы напомнить, что радиослужение – это не коммерческое радио. Это радио благодаря таковых людей, как вы, братья и сестры. Те, которые как принимают участие, как сейчас 6 человек приняло участие, чтобы оплатить этот час, чтобы этот час был оплачен, чтобы он звучал, чтобы в эфире был, и, знаете, вы могли получать благословение. Позвонив на радио, друзья, вы можете в течение 2-3 минут вы дадите всего лишь свои данные, и наши сотрудники, они примут информацию, возьмут это ли будет одноразово или ежемесячно, как вам удобно, друзья, как у вас сердце располагает. Помните, $20, $30, $10, $50, $100 и так далее, друзья, оно приносит большое благословение в Царство Божие. Да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 9 минут, и нам необходима сумма $995. И мы сегодня приглашаем вас. Если даже вы работаете в какой-то компании, и вы можете поделиться своими начальниками, если они желают, знаете, принять в этом участие, да благословит вас Господь, и чтобы вы могли принять в этом участие, чтобы вместе с вами мы могли пойти дальше, вместе с вами понести Евангелие дальше, пусть Бог благословит нас. И понимая то, что, знаете, распространение Слова Божье, мы достигаем дальше и достигаем краев земли, и Слово Божье говорит, и тогда придет конец, да, когда проповедь Евангелия будет проповедана до краев земли. И как важно, чтобы сегодня каждый из нас, мы прилагали в этом старание усилия. Каждый из нас сегодня, знаете, мы делали эти моменты в жизни, и Господь, тот, который видит, слышит и благословляет. Давайте мы поспешим, друзья, поспешим в это время благоприятное, в это время день спасения, в это время, когда мы сможем, знаете, послужить другому, донести Евангелие, протянуть руку благословения. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам необходимо несколько звонков, чтобы закрыть этот час. У нас остается 7 минут, и нам необходима сумма $995. $995. Друзья, мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас. Помните то, что сегодня мы можем благословлять других. Помните то, что радиослужение, оно переживает, чтобы каждый сегодня получил эту пищу, которую каждый, чтобы сегодня был способен иметь, друзья, способен иметь это Слово Божье и радоваться том, чтобы сегодня, знаете, мир Божий наполнял сердца. Как мы вчера выслушали, если у вас есть возможность написать свидетельство, да, свидетельство, что делает радио в вашей жизни. Друзья, напишите, мы зачитаем. Вчера мы прослушивали, которое вы делали свидетельство, и мы писали, и братья и сестры вдохновлялись и ободрялись. Друзья, давайте мы будем открывать свои уста и хвалиться именем Господним то, что делает Господь
в жизни вашей, напишите нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Напишите ваше свидетельство, скажите, что Господь делает в жизни вашей и ваших детях. Друзья, у нас остается 6 минут и 30 секунд, 6 минут и 30 секунд, и нам необходимо несколько звонков. Спасибо вам, кто-то сейчас позвонил, вы это слышали, этот звонок. Друзья, и нам необходима сумма, за которую нам надо закрыть этот час, это $995. $995. Друзья, нам нельзя уходить в минус. Почему? Потому что если мы будем уходить в минус, мы будем дольше, будем в эфире для того, чтобы собрать все эти финансы. Мы хотим это чем быстрее, потому что братья и сестры желают слышать эти программы, которые у нас ежечасно звучат, и они желают, чтобы оно быстрее пришло в эфир. Давайте мы будем молиться, давайте мы будем просить: Господь, открывай свои житницы, располагай сердца народа, чтобы мы вместе могли проповедовать Евангелие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Ваша лепта, которая способна изменять этот мир. Ваша лепта поспособствует, знаете, вдохновить, ободрить и благословить. Звоните на этот номер 425-296-78-29. И у нас остается 5 минут, друзья, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам еще необходимо $995. Это идет марафон. Если вы только присоединились, я смотрю, люди присоединяются. Хотел бы напомнить, что это ежегодный марафон для того, чтобы, знаете, нам собрать финансы, как мы делали в прошлом году, позапрошлом году и прошлые годы мы это делали, чтобы быть в эфире. Благодаря братьев и сестер, которые принимают в этом сугубую часть и влажат в эту часть, друзья, мы имеем сегодня это прекрасное, благословенное время, где мы можем сегодня слышать Слово Божие, вдохновляться, ободряться. У нас остается 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам необходимо $995, $995, чтобы этот час был уплачен. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сделайте шаг веры, друзья, в своей жизни. Может, вы никогда не жертвовали, вы, может, всегда слушали, радовались, но вы никогда не жертвовали для служения, чтобы оно распространялось. Друзья, примите в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Помните, мы совместно можем это сделать. Совместно мы можем проповедовать. Делитесь, говорите с близкими, родными, друзьями. Уже остается 3 минуты и 30 секунд, друзья. И нам необходимо $995. $995. Остается 3 минуты и 30 секунд. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. И выбрать ту платформу, которая вам удобна. PayPal, Zelle или Cash App, и воспользоваться этим, пусть Бог благословит вас, или выписать чек, или воспользоваться кредитной картой, просто перевести финансы на наш счет, как вам удобно, пусть Бог благословит вас. И у нас остается 3 минуты и 1 секунда, друзья, и нам необходимо $995, чтобы этот эфир был полностью проплачен на следующий год. Помните, когда у нас этого нету, мы не способны. Радиослужение не способно, друзья, знаете, полноценно функционировать на следующий год. Если мы не дособираем эту финансы, у нас будет, как говорится, проблемы финансовые, которые мы вынуждены будем обращаться опять. Мы будем вынуждены опять будем просить по причине того, что Радио МВ, она не зависит абсолютно ни от какой финансовой структуры, которая спонсирует это, как, например, рекламы, это какие-то бизнеса или какие-то компании, или какие-то церкви. Нет, это все те, кто желает, кто открывает сердце, кто служит. И спасибо вам, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы открываете свое сердце. И я тоже благодарю многих пастыров, которые открывают свои сердца, и они принимают в этом участие. Пусть Бог благословит вас, потому что мы
на одном поприще. Мы на одном поприще, где вместе трудимся, где вместе проповедуем Евангелие. И пусть Бог благословит, и призываем церквей, чтобы поддержали это служение. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, остается 1 минута и 30 секунд, и нам необходимо $995. $995. 1 минута и 20 секунд. И я приглашаю вас, давайте мы именно в этот раз, друзья, в одной минуте, чтобы у нас несколько звоночков, чтобы перекрыть эти $995. $995. Спасибо вам за звонок. Пусть Бог благословит вас. Еще нам надо несколько звонков. Звоните нам, друзья. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 49 секунд. 49 секунд, и нам необходима сумма $995. $995, друзья. И так не хочется, чтобы мы уходили в минус. Так не хочется, чтобы у нас это было как бы минус в этом эфире, в этом часе. Пусть Бог благословит каждого из вас, даст сегодня нам возможность служить и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И у нас остается 18 секунд, и этот час у нас закроется, и этот час подойдет к концу, а в этом часе у нас звучит Новый Завет. Новый Завет, где мы его слушаем, где мы вдохновляемся, ободряемся, остается 4 секунды, и нам необходимо $995. Друзья, пусть Бог благословит вас, звоните нам на номер 425-296-78-29. 78-29. К сожалению, большому, друзья, мы ушли в минус. Мы ушли в минус $995. Мы не дособирали с вами. Мы не смогли дособирать эти финансы. И мы ушли в минус. И у нас начался новый час и новые возможности. Этот новый час, который у нас сегодня, друзья, это свидетельство, которое мы об этих сейчас будем говорить тоже. Пусть Бог благословит вас. У нас в этом часе есть 59 минут и 15 секунд. И в этом часе нам необходимо собрать сумму. Это $1578. $1578. И нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 6 людей по $25. Друзья, ежемесячно. Если вы сможете это сделать, и у вас получается, благословит вас Господь. Если вы не располагаете ежемесячно, но вы можете это сделать одноразово, вы можете этим же воспользоваться. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И этот час, который новый начался, это новые возможности, где мы можем жертвовать, друзья, где мы можем поддерживать, где мы можем благословлять, где мы можем сегодня быть свидетелями по всему лицу земли. И этот час свидетельства. Обычный час служения, часа истории наших служений, которые мы проходим и в нашей жизни, в истории, которые моменты мы переживаем и которые мы имеем. И сегодня пусть Бог благословит каждого из вас, даст вам сегодня желание, стремление, хотение, чтобы мы сегодня были, знаете, теми людьми, которые желаем служить и желаем благословлять. Это час свидетельства, да. И стих для этого свидетельства часа оставлен на место Писания, Псалом 65, 16 стих, сказано такие слова. «Придите, послушайте все боящиеся Бога, ибо я возвещаю вам, что сотворил Он для души моей. Придите и послушайте». Знаете, Давид говорит, придите, послушайте все, что сделал Господь для нас, и возвещайте, говорите о нем.
И вот это сегодня мы приглашаем вас, чтобы мы сегодня возвещали Слово Божье, хвалились именем Иисуса Христа, прославляли Его имя и радовались в Нем. Друзья, пусть Бог благословит каждого из нас. И место Писания, как я говорил, это Псалом 65, 16 стих. И этот час, час свидетельств. И здесь сказаны такие слова: «Придите, послушайте все, все боящиеся Бога, и возвещу вам, что сотворил Он для души моей». И Давид восхвалялся и прославлял имя, что сделал Бог в жизни его. Друзья, у нас этот новый час, и где мы можем принять в этом участие. У нас 56 минут остается, и нам необходимо взять сумму, которая покрыть этот час, это $1578. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если кто-то сейчас подключился, чтобы слушать свидетельства, и вы слышите нас, это идет передача «Марафон», ежегодная передача, которую мы раз в год выходим в эфир и призываем вас, нуждаемся в том, чтобы финансы, которые нам необходимо собрать на 27-й год, пусть Бог благословит вас, и вы можете принять в этом участие. Дается прекрасная возможность, чтобы нам служить, чтобы нам благословлять, чтобы нам вместе распространять Слово Божие. Пусть в этом прославится имя Господне. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать там, друзья, и воспользоваться PayPal, воспользоваться Cash App, воспользоваться, друзья, и Zelle, воспользоваться, знаете, кредитной картой, счетом банка, или даже вы можете воспользоваться, выслать чек, как вам удобно, и на адрес PO Box 523 Mount Vernon, Вашингтон 98273. Пусть Бог благословит в этом каждое сердце. Помните, возлюбленные, ваша лепта, она играет большую роль на протяжении целого года. Я вам сейчас расскажу маленькую табличку, которая у нас есть. Если вы жертвуете $20 ежемесячно, в конце года это составит $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, в конце года это составит $605. Или если вы жертвуете $75 ежемесячно, то в конце года оно составит $912. Видите, как важно, когда мы жертвуем и ежемесячно, или одноразово мы делаем, или когда мы жертвуем $100, то в конце года составляет $1214, друзья. Ежемесячно это приносит большое благословение, и где мы способны радиослужение проповедовать и быть в эфире, и благодаря таковых братьев и сестер, которые сегодня принимают в этом участие, мы можем сегодня находиться в эфире. И у нас сейчас 53 минуты, и нам необходима сумма $1578.72. $1578.75. Да благословит вас всех Господь. Я благодарю каждого, тот, кто принимает в этом участие. Спасибо вам. То, что вы сегодня становитесь частью, вы благословляете, вы жертвуете, вы уделяете. Да благословит вас всех Господь, кто молится. У кого нет такой возможности жертвовать, друзья, но у вас есть возможность молиться. У вас есть возможность благословлять. Благословляйте братьев, сестер, которые нуждаются, которые проходят трудности, которые проходят переживания. Друзья, да благословит вас всех Господь. Да наполнит благодатью, да наполнит силой, да наполнит мудростью. И даст вам силы и здоровья. Спасибо вам. Вот у нас сейчас кто-то пожертвовал, и это один, показывается, что один человек это сделал, слава Богу. И нам уже необходима сумма, друзья, $1218. И у нас остается 52 минуты. К сожалению, как вы слышали, прошлый час мы не дособирали $995. Мы ушли в минус. Друзья, и как не хочется, чтобы у нас эти минусы были, а хочется, чтобы у нас были плюсы, и
чтобы мы могли иметь это и для того, чтобы Слово Божие звучало. Спасибо вам, что вы пишете и говорите о том, что вы молитесь, а вы переживаете. Многие из вас переживают, что радио, чтобы радио не закрылось на 27-й год. И хочется сказать этим братьям, сестрам, помните, все в руках Господа Иисуса Христа, и мы молимся, чтобы оно не закрылось. Мы молимся, чтобы оно существовало, потому что они переживают. Есть, пишут, что говорят, я инвалид и не способен двигаться, но я всегда с вами, слушаю вас, и вы для меня жизнь. На самом деле, друзья, есть многие люди, которые, знаете, прикованы к кровати, к креслу, прикованы, где не могут сегодня находиться свободно, как мы находимся, да, но для них радиослужение это служит большим благословением. Если мы только бы осознавали, какую силу, какое благословение получают наши братья и сестры, друзья, мы бы, наверное, с большим, более усердием распространяли, говорили о радио другим людям. Так что давайте мы будем делиться, давайте мы будем говорить, давайте мы будем подготавливаться, давайте мы будем сегодня влажить дело Божье. Приглашайте своих сыновей, дочерей, тому, чтобы вложить дело Божье, чтобы, знаете, стать частью этого благословения. И вы, те братья и сестры, которые получаете благословение, вы можете свободно позвонить, сказать, слушай, радиослужение, оно служит для меня благословением. Если бы ты мог бы стать частью этого служения, вложить эту лепту, вложить в этот час, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, друзья. Воспользуйтесь этой возможностью, возьмите ваш телефон, прозвоните, пусть Бог благословит вас, и они смогут к нам зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и там принять в этом участие. Звоните нам на номер 425-296-78-29, и нам необходимо, друзья, 3 человека по $50, 2 человека по $100 и 5 людей по $25 ежемесячно. И сумма, которой нам необходимо осталось уже перекрыть, это $1218. И это эфир будет закрыт и будет проплачен. Звоните на этот номер, который я только что говорил, а он является 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также, друзья, у нас, напоминаю, остается 48 минут. Осталось 48 минут, и этот эфир, этот час подойдет к концу, который в этом часу мы слышим свидетельство. Свидетельство, которое свидетельствуют братья и сестры, рассказывают, что сделал Господь в их жизни. Я бы желал бы призвать вас, радиослушатели, напишите ваше свидетельство, что сделал Господь в вашей жизни через радио. Поделитесь с внуком, и с детьми, с сыновьями. Вы напишите, что вы видите Господь делает в жизни родителей ваших. И пришлите нам, друзья, и мы это с удовольствием зачитаем. Мы с удовольствием, и это заполнит свидетельство эфир. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы пишите нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И напоминаю, у нас остается 47 минут, и нам необходима сумма, которая уже осталась, это $1218. Чтобы проплатить этот час, чтобы этот час был оплачен, чтобы мы могли, друзья, быть в эфире, мы двигаться дальше и проповедовать Слово Божье, и, конечно же, вдохновлять других и ободрять других. Давайте мы поспешим, друзья. Мы, как говорится, не знаем, как долго мы еще будем на этой земле, как долго будет возможность, чтобы мы могли служить. Но есть сегодня возможность. Давайте мы этой возможностью воспользуемся. Давайте мы этой возможностью сегодня будем прилагать усилия, старания. Пусть в этом Господь прославится. И еще раз напоминаю, что у нас остается 47 минут. И
Нам необходима сумма $1218, и нам это, чтобы закрыть этот блок, этот час, и номер телефона, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните, друзья, нам на номер, нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 5 людей по $25 ежемесячно, и мы сможем закрыть этот час, который будет звучать в течение года, 27-го года. Это проходит марафон, кто сейчас только что присоединился, кто сегодня слушает нас, кто-то может задается вопросом, что происходит здесь на радиослушании, куда собираются финансы. Это ежегодный марафон, когда мы собираем финансы, чтобы радио звучало на следующий год, друзья. Помните, если мы сегодня, вы не жертвуете на радио, если вы не являетесь частью радио, помните, у вас есть такая возможность стать частью этого служения и жертвовать. Когда мы начинали вчера, когда мы начинали понедельник этот эфир, мы говорили, нам сумма необходима $135 500. В данный момент, друзья, нам уже осталось $91,003. $91,003.81. Чтобы нам собрать вот эту полную сумму, на которую нам необходимо на 27-й год. Друзья, на 27-й год. И мы сможем быть дальше в эфире и проповедовать Слово Божие. Мы разбили их по часам. На каждый час есть сумма, которая необходимо собрать, друзья. И нам сумма, которая необходима сейчас, в данный момент, на этот час, осталось собрать, это $1218. $1218. А что у нас в этот час звучит? У нас в этот час звучат свидетельства. Люди, которые рассказывают, что сделал Господь в их жизни. Мы слушаем их, мы назидаемся, мы вдохновляемся. Мы даже, может, делимся с кем-то, рассказываем, что делает Господь, друзья. Пусть Бог благословит вас. И наш остается время, друзья, это 44 минуты. Остается 44 минуты, и этот час подойдет к концу. И нам необходима сумма. Это $1218. $1218. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы вам сказать, как вы думаете, какие страны у нас вошли в десятку стран мира, которые слушают нас и принимают большое участие в слушании. Я вам хочу сейчас рассказать. Соединенные Штаты номер один, и где сегодня принимают большое участие. И Украина у нас номер два, Германия номер три, Россия номер четыре, Канада 5, Белоруссия 6, Молдавия 7, и Бельгия 8, Польша 9, и Эстония 10. Друзья, эти страны, которые принимают сегодня большое участие в слушании радио, и пусть Бог благословит каждого. И потом идут до 136 стран мира, где принимают участие, слушают. Радиослужение, оно звучит на 4 языках. Испанский, немецкий, английский и славянский язык. Где проповедуется Слово Божие? Где распространяется Слово Божие? Где проповедуют братья-служители, проповедники? Так что пусть Бог благословит вас, друзья, где вы можете своим детям рассказывать. Они могут включать вот через такие радиоприемники. У нас есть радиоприемники, которые работают через интернет. Вы можете их заказать, друзья, получить, и вы можете абсолютно дома слушать, которые они у вас будут играть. И ваши дети, ваши дети уже больше по-английски, там есть детские английские передачи и также английское радиослужение. Вы можете слушать, если вам удобно на испанском, если вам удобно на немецком или на славянском языке. Пусть Бог благословит вас. Радиослужение имеет эти языки для того, чтобы достигать чем больше людей для Царства Божьего. Звоните нам на номер 425
296-78-29, 425-296-78-29. И наш номер, который я озвучил, куда вы прямо сейчас можете позвонить. И у нас сумма на этот час необходима $1218. У нас остается 41 минута. 41 минута, друзья, и нам необходима сумма $1218. И давайте мы, наверное, пойдем на музыкальную паузу. И во время музыкальной паузы, друзья, вы можете позвонить нам на номер и стать тем одним человеком, который способен сегодня вместе с нами проповедовать Евангелие. Звоните нам на номер 425-296-78-29.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Радио МВИ – это голос Евангелия в цифровом мире. Все началось с послушания и доверия Богу, со стремления исполнить великое поручение и донести благую весть по всему миру. Уже 20 лет Радио МВИ ежедневно достигает сердец людей там, где они находятся в цифровом пространстве, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это служение несет Евангелие, надежду, утешение и библейскую истину людям разных стран, возрастов и культур. История радио МВИ началась в 2006 году. Именно тогда Бог дал понимание, что радиослужение должно стать миссионерским делом, способным достичь людей далеко за пределами церковных стен. И вложил это призвание в сердце Эдуарда Натёкина. В феврале этого же года радио впервые зазвучало на просторах интернета. Студия располагалась в доме молодой семьи Эдуарда и Любы. К служению активно присоединились молодежь и подростки из церкви Slavic Gospel Church в городе Маунт Вернон, штат Вашингтон. Именно от названия этого города и появилось первоначальное имя – Радио МВИ. Техническую сторону служения нес 20-летний Павел Натёкин. Позже к нему присоединился Алекс Гайдай. А за документальную часть отвечал Вадим Натёкин. С первых дней любовь Натёкина ежедневно составляла плейлист программ и остается верной этому служению уже на протяжении 20 лет. Так появились первые регулярные эфиры, первые слушатели и первые отзывы. Стало ясно, это не на время, это путь, который нужно продолжать и развивать. В эфире появились первые регулярные передачи «Хлеб насущный» и «Это интересно» с ведущими Ларисой Давидюк и Еленой Федорук. Программа «Свидетельство» выходила при участии Ларисы Давидюк. Добавилась программа «Детский час», материалы для которой подготавливали и записывали Карина Кислянка-Гайдай, Рая Качинская-Ламдан, Наташа Казакова-Федорук, Ксюша Чернега-Гончар, Снежана Натёкина-Ловин, Светлана Натёкина-Браун, Инна Федорук-Петрук и многие другие активные волонтеры, привлекая детей и подростков к записи стихов, рассказов и библейских историй. В этот же период вышла программа «Чтение книги», озвучку которой осуществляли Надежда Байдак, Лариса Давидюк, Оксана Натёкина, Людмила Натёкина, Таня Федорук, Таня Давидюк, Оксана Датская, Елена Федорук, Максим Рыжих и Таня Кислянка. Служение активно пополнялось ведущими и волонтерами. Сергей Натёкин, Лена Казакова-Гребень, Алексей Рудаков, Вова Федорук, Юля Кислянка-Бойко, Юля Леус-Качинская, Рома, Андрей, Артем, Оксана Байдак, Ангелина Фиськова, Стас Элина Давидюк, Настя и Иван Покрова. Шаг за шагом радио МВИ росло и укреплялось. Команда расширялась, эфирное наполнение увеличивалось, и радио становилось доступным для все большего числа людей. Постепенно в эфир вошли прямые трансляции. А по просьбам слушателей стартовала передача «Встреча друзей», которую вела Ксюша Чернега-Гончар. А позже к ней присоединились Наташа Казакова-Федорук и Алекс Гайдай. 2010 год ознаменовался особым событием. Господь даровал возможность приобрести здание для офиса служения в городе Маунт-Вернон, к
как ответ на молитвы и полное восполнение финансовой нужды через своих верных детей. Ремонт проводили братья и сестры из разных церквей, объединенные желанием послужить и помочь в Божьем деле. В 2011 году радио MV переехало в новое здание и получило официальную лицензию на установку антенн в нескольких городах штата Вашингтон. Значительный вклад в проект по установке антенн внесли Владимир Литвинчук и Ростислав Волошин. В этот же период к коллективу присоединился Павел Ловин. И служение становилось более организованным и устойчивым, постепенно выходя на новый уровень. География вещания росла, сохраняя миссионерское сердце. И в 2012 году была установлена еще одна антенна радио MV в штате Огайо, в городе Колумбус. В 2013 году к служению в качестве секретаря присоединилась Инна Гончар, датская. В это же время начались регулярные миссионерские поездки. И на базе радио был сформирован миссионерский отдел U-Turn Ministry. Отдельным направлением стало распространение радиоприемников. Большой вклад в это служение внес Максим Рыжих. Он лично занимался их программированием, помогал с установкой и отвечал на поступающие звонки, восполняя текущие нужды. Со временем команда расширялась, и к служению в качестве офисных работников присоединились Олеся и Елена Гончар. А позже Сергей Гончар, который взял на себя реализацию проекта по изготовлению и печати наклеек и картин. Также Александр Петрук послужил на радио, записав библейские стихи для ежедневной рубрики «Стих дня». В 2015 году был запущен канал вещания радио MV на немецком языке, редактором которого стала Светлана Браун Натёкина. В 2016 году Господь побудил начать программу «Молитва» в прямом эфире с видеотрансляцией на Facebook и YouTube. Так воплотилась в жизнь идея достигать людские сердца через социальные сети. В развитии этого служения большую помощь оказал присоединившийся к команде Александр Богинский, отвечая за техническую часть в студии. В передаче «Молитва» участвовали Николай и Мария Шипетько вместе со своей дочерью Людой. В этом же году были открыты каналы вещания радио MV на английском и испанском языках. Руководителями англоязычного канала стали Павел и Лиля Натёкины. Редакторами испаноязычного канала были Аранза и Сергей Шуликовы, а также Люба Перепечаева, Ях. Так радио MV приобрело статус мирового вещания. Бог продолжал вести дальше, открывая свою волю и расширяя служение. Интенсивно устанавливались антенны вещания радио MV на испанском языке в Мексике, Панаме, Перу и Аргентине. К концу 2017 года был реализован новый миссионерский рождественский проект «Подари подарок сироте, поделись теплотой сердца». В нем активно участвовали радиослушатели, жертвуя средства на рождественские подарки, которые были доставлены в 11 миссионерских точек. Пребывая в постах и молитвах, команда искала Божьего водительства относительно переезда радио в штат Техас. И в 2020 году Господь подтвердил этот шаг и усмотрел просторное многофункциональное здание для радио MV и служения U-Turn. Так началась новая глава в истории служения. Свой 15-летний юбилей радио MV отметило уже на новом месте. В этом же году был запущен круглосуточный YouTube-эфир со славянским музыкальным
и детским каналами, а также с непрерывным чтением Библии, что позволило еще шире распространять Божье Слово. Следующим чудом, которое явил Господь,

активно помогая и поддерживая техническое направление вместе с Павлом Натекиным. Также к сотрудникам присоединилась Антонина Седлинская, став значительной поддержкой в развитии англоязычного канала «Радио МВ». И Надежда Байдак, которая запустила новую рубрику «Духовные размышления на каждый день». В Аргентине была установлена еще одна антенна для испаноязычного канала, а миссионерские поездки продолжали расширять границы служения. 2025 год ознаменовался важными событиями в жизни служения. Был обновлен веб-сайт, выпущены новые приложения для Android и Apple, была запущена онлайн-платформа для Ютурн образования. Прошло рукоположение Эдуарда Натекина на епископа. Миссионерские поездки в Чили и Литву стали продолжением служения и еще одним свидетельством Божьей верности. И вот 2026 год. 20 лет радио МВ, 20 лет Божьей верности, 20 лет служения, начатого молодежью, 20 лет молитвы, труда, жертвенности и послушания. Радио МВ продолжает быть голосом надежды, голосом веры и голосом Евангелия, звучащим по всему миру. И во всем да будет прославлено только имя нашего Господа. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Брат Эдуард и все труженики радио, мы сердечно благодарим вас за ваш труд на Ниве Божьей. Будьте тверды, непоколебимы, все у вас да будет с любовью. Спасибо вам огромное за ваш труд, за духовное подкрепление через ваше радио для многих больных. Да и те, кто здоровы, приятно пребывать в Слове Божьем, слушать свидетельства и славить Господа вместе с народом Божьим. Пусть Господни благословения почиют на вас, на ваших домах и семьях. Пусть Господь пошлет ответ на ваши нужды и желания. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим, благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.

Дорогие друзья, мы продолжаем этот эфир, продолжаем этот час, который у нас сегодня с вами продолжается. И в этом часу мы говорим о том, что этот час свидетельств, и как сестра Надя сейчас зачитала, которые вы прислали, спасибо вам, что вы прислали, и мы могли их тоже прослушали. Мы маленький дали обзор нашего служения, которое мы, оно звучало у нас раньше, и мы дальше мы могли послушать. Да благословит вас всех Господь. Друзья, спасибо вам, все те, кто во время этого обзора, во время этих пений, вы звонили, писали, и у нас осталось, нам необходима была сумма $1578. $1578. Сейчас у нас уже осталось $869. Спасибо всем, кто принял в этом участие, чтобы распространять Слово Божие вместе с нами дальше. Да благословит вас Господь. На номер, который вы можете прямо сейчас позвонить и стать тоже частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 16 минут и 17 секунд, и этот час подойдет к концу, и мы приглашаем вас, чтобы вы присоединились, и нам необходимо в этом часе закрыть этот час, и эта сумма, которая составляет $869. $869. Я благодарю всех тех, кто позвонил, кто зашел к нам на веб-сайт radiomv.com и сделал электронно, воспользовался и пожертвовал. Пусть Бог благословит вас, стал частью этого служения. Друзья, нам необходимо 2 человека по $50, 1 человек $100 или 3 человека по $25. Вы можете это сделать, друзья, позвонив нам на номер 425-296-78-29. Или вы можете сделать это одноразово. Одноразово, как у вас есть сейчас возможность выделить какую-то финансовую сумму и благословить. Вы это можете сделать. У нас остается 15 минут, и нам необходимо $869. $869, чтобы закрыть этот час. Друзья, звоните к нам на номер 425-296-78-29, и мы вместе с вами желаем идти в 27-й год, чтобы проповедовать Евангелие, распространять Слово Божье, вместе достигать людей. И, конечно же, хотим, чтобы Слово Божье достигало множество людей. Но мы понимаем и осознаем, что сами мы не способны. Одни как только вместе способны мы это сделать. Сделать с вами, с братьями, сестрами, которые проживают в разных штатах, в разных странах. И мы можем это делать. Да благословит во всех Господь. И то, та лепта, которую вы вложите, она приносит много плода, друзья, потому что радиослужение, оно звучит 24 часа и 7 дней в неделю. Как вы слышали, мы включали наш обзор, что радиослужение исполнилось 20 лет уже, 20 лет, друзья, и нам вот идет 21 год. И вот это то, что происходит сегодня, и, друзья, и мы благодарны Богу за всех верных тружеников, братьев, сестер, которые прилагают усилия, которые жертвуют, которые становятся, знаете, спонсорами, которые поддерживают, которые выделяют финансы. Да благословит вас Господь. У нас остается 13 минут и 20 секунд. И нам необходима сумма $869. $869. И нам не хочется идти в минус, друзья. Прошлый час мы ушли в минус $995. Нам не хочется, чтобы мы в этом минус тоже ушли. И вы можете позвонить к нам или зайти на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и можете стать и воспользоваться там Cash App, PayPal, Zelle или через кредитные карты, как вам удобно, или выслать чек, пусть Бог благословит вас. Или позвоните нам на номер, где сестры вам уделят время, где-то буквально 2-3 минуты, и вы сможете принять в этом участие. Да благословит вас Господь. 425-296-78-29. 425
296-78-29. И мы приглашаем вас принять в этом участие, приглашаем вас стать частью этого служения, быть частью этого благословения. И этот час, который в этом часе, который звучат свидетельства братьев, сестер, которые, знаете, распространяют Слово Божие, и благословение, которое хочется для вас передать, пусть Господь подарит вам свое свидетельство в жизни вашей. Да, на самом деле, пусть Господь подарит свидетельство, чтобы у вас было свидетельство. Может, вы сегодня, у вас не все так гладко, все так хорошо. Сделайте это в шаг веры. Скажите: Господь, у меня вот эти переживания, вот эти проблемы, вот это то, что у нас сегодня есть. И сказать: ну, Господь, я желаю вложить в дело Твое. Помоги, выйди навстречу ко мне. Помоги, выйди в этих ситуациях. Написано Слово Божие четко, ясно. Испытайте меня, проверьте меня, да. То есть давайте мы это с верой дадим перед Богом этот момент и скажем: Господь, мы отдаем вот эту ситуацию Тебе, отдаем вот это положение. Помоги мне, выйди навстречу, и пусть Твое имя будет прославлено. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И остается у нас 11 минут и 10 секунд. И на сумму, которая составляет $869. $869. Друзья, нам надо несколько звонков, чтобы закрыть этот час. Пусть Бог благословит сегодня тех, кто уже принял в этом участие, а приняло 3 человека. Спасибо вам, что вы отозвались. Во время у нас была музыкальная пауза. Объявление, мы рассказывали о радиослужении. Спасибо, что вы приняли в этом участие и принимаете. Как радостно, друзья, что мы можем вместе двигаться, как радостно, что мы можем вместе прославлять и распространять и благословлять имя Господня, ибо оно благо, и Господь тот, который производит работу и действия в жизни нашей. Помните, $869, которые нам необходимо, и остается 10 минут. Друзья, это 2 человека, которые по $50 могут перекрыть этот финансовый недостачу, который у нас сейчас есть. Или один человек по $100, или 3 человека по $25, и перекроется эта недостача, которая сегодня есть финансово, чтобы сегодня мы имели это благословение, имели это, знаете, время на 27-й год, который мы можем вместе распространять, проповедовать, и чтобы эти свидетельства звучали, и Слово Божие распространялось, друзья. Да благословит вас Господь. Остается 9 минут. 9 минут, пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, знаете, что мы вчера начали этот марафон, который будет продолжаться до пятницы. В пятницу вечером мы должны его закончить, но у нас есть желание, потому что братья и сестры спрашивают, можно ли это сделать быстрее. Конечно, друзья, мы желаем, чтобы это было быстрее, но мы должны собрать ту сумму, которую у нас необходимо собрать. Это 135 500. 135 500, эту сумму собрать, на которую необходимо на следующий нам этот предстоящий год, которые вот эти финансы. Я вам скажу, что слава Господу, что до этого часа Господь нам помог, мы уже, и нам необходима сумма уже не 135 тысяч, а 90 654 и 58 центов. $90 654 и 58 центов. Слава нашему Богу, друзья. Это благодаря братьям и сестер, которые заходят на наш веб-сайт, которые, знаете, выписывают чеки, которые сегодня звонят и которые воспользуются платформами, как Zelle, как Cash App, как PayPal. И мы смогли уже могли финансы собрать и понизить этот номер. Слава нашему Богу! Мы за это благодарим Бога, мы за это молимся, мы благословляем. И у нас есть молитвенники, братья и сестры, которые молятся, которые благословляют. И да благословит вас всех Господь, и за это слава нашему Богу. Друзья, и напоминаю, у нас остается 7 минут. 7 минут, и нам необходимо $869. $869. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
7829. Мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас, и чтобы нам этот час закрыть, чтобы нам не быть в минусе. Как я вам говорил, что прошлый час у нас ушел в минус, и мы были в минусе в прошлом часе, это $995. И не хочется, чтобы мы вышли здесь в минусе. Да благословит каждого Господь. И хочется, чтобы благословения в жизни каждого из нас были тоже свидетельство, которое мы можем свидетельствовать, которое тоже можем говорить и рассказывать о имени Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас, друзья, наполнит любовью, наполнит помазанием и благодатью, чтобы мы могли сегодня делиться, рассказывать. Если вы приняли участие уже, и вы можете поделиться своими друзьями, подругами и в церкви, и пригласить своих друзей, детей, чтобы они тоже приняли в этом участие. Друзья, совместно мы можем проповедовать Евангелие, совместно мы можем достигать Слова Божия. Как Слово Божие мы читаем и понимаем, что все приходит от Бога и все к Богу восходит. Друзья, да благословит Господь, чтобы мы были теми людьми, которые даем и доверяем все в руки Господа Иисуса Христа. И еще раз напоминаю, что у нас остается 6 минут, и этот час, он подойдет к концу, и нам необходима сумма $869. $869.49, друзья, и вы можете стать благословением. Станьте теми людьми, которые пойдут вместе с нами дальше. Давайте вы присоединитесь сегодня, чтобы вместе с нами евангелизировать и проповедовать дальше. И рассказывать людям о деле, то, что делает Господь и производит действие и благодать. Пусть имя Божье в этом прославится. Нам необходимо 2 человека по $50, 1 человек $100 и 3 человека по $25. И эта сумма будет закрыта. Эта сумма, знаете, которая будет, знаете, восполнена, чтобы нам в 27 году быть в эфире, и этот эфир мог существовать. Друзья, да благословит вас всех Господь. Если у вас сегодня есть такая возможность, вы можете это делать, пусть Бог благословит. Если вы желаете приобрести приемник, вы это тоже можете сделать. У нас есть радиоприемники, которые именно мы сделали для вас, чтобы вы могли поставить себе дома и слушать. Знаете, приятно, когда ты посещаешь дома, и там звучит радио, и как у меня дома звучит радио. Ты слушаешь, твои дети слушают, и, знаете, мы имеем много свидетельств, где братья и сестры говорят, как стало радио играть, в наш дом пришел мир. В нашем доме прекратились все крики, шумы, раздоры, говорит, и умиротворение пришло, благословение пришло. Пусть Бог благословит вас, вы можете это тоже воспользоваться этим. И, знаете, позвонил на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 4 минуты, друзья, 4 минуты, и остается у нас $869. Неужели у нас опять будет минус? Неужели мы опять пойдем в минус, друзья? И хотелось бы, чтобы мы не уходили. Остается у нас 3 минуты 54 секунды, и нам необходима сумма $869. Если ты сегодня, друг, желаешь быть частью этого благословения, позвони нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Радиослужение, друзья, сегодня имеет прямой эфир. И этот эфир, который называется марафоном, где мы ежегодно собираем финансы для поддержки радиослужения, чтобы нам, друзья, существовать, идти впереди, проповедовать, распространять Слово Божие, как радио это уже делает 20 лет. 20 лет мы это уже делаем, и уже идет 21 год. В феврале, если мы живем, Господь нам даст дожить, друзья, будет 21 год. 21 год, как мы будем в эфире, друзья, и я благодарю всех тех, кто сегодня проявляет верность тому служению.
Друзья, спасибо за звонок. Давно я уже не слышал этого звонка. Спасибо вам, что вы позвонили. Друзья, и остается 2 минуты и 40 секунд. 2 минуты и 40 секунд. О, слава богу, нам уже необходимо, друзья, $700.69. Спасибо вам. $700.69. Thank you. Пусть Бог благословит вас. И это уже приняли участие 4 человека. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И нам уже осталось за 2 минуты, друзья. И нам надо $769. $769. Давайте мы вместе с вами не пойдем в минус, чтобы этот час не ушел в минус. И давайте мы восполним эту нужду, которая в этом часе необходима. И чтобы этот час был проплачен на следующий 27-й год. Друзья, пусть Бог благословит вас. Мы нуждаемся в ваших молитвах, мы нуждаемся в финансах. Пусть Бог благословит каждое сердце. И помните, что сейчас у нас идет марафон, который начался с понедельника, друзья, и будет продолжаться до самой пятницы. Пусть Бог благословит вас, и вы можете воспользоваться Zelle, Cash App, зайти на наш веб-сайт readymv.com и стать частью этого благословения. Остается 1 минута 18 секунд, и нам необходимо $769. $769. Друзья, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам надо 2 человека по $50 или 1 по 100 или 3 по $25, друзья, пусть Бог благословит вам. Остается 51 секунда, 51 секунда, и надеюсь, чтобы мы не пошли с вами в минус. Мы в прошлом часу пошли в минус $995, чтобы мы не пошли в минус. И нам надо сумма, которую собрать, это $769, $769. И остается 30 секунд, друзья, и этот час будет закрытый, этот час уйдет и больше не вернется. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на наш веб-сайт readymv.com, readymv.com, и воспользуйтесь, как вам удобно. Помните, это все tax deductible. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 2 секунды, и наш эфир этого часа закончится, друзья. И наш час закончился. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поблагодарить Бога и вас за то, что вы приняли участие, и мы ушли в минус, друзья, и у нас было $769, мы ушли, к сожалению, в минус. Мы не набрали ту сумму, которую нам было нужно было взять. Пусть Бог благословит вас. И у нас новый час и новые возможности, друзья. И этот час, которым в этом часе здесь тоже звучат проповеди Дерека Принца, друзья, в этом часе, где мы слушаем проповеди Евангелия, да благословит вас всех Господь, и где вы тоже можете слышать. И в этом часе нам необходимо $2014.01, $2400.01, чтобы этот час был проплачен в течение следующего 27-го года, друзья. И если вы желаете стать частью этого благословения, нам необходимо 4 человека по $50, 2 по 100 и 7 по $25. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас в этом Господь. Мы сегодня нуждаемся в том, чтобы было больше братьев и сестер, которые вместе с нами будут трудиться, вместе с нами будут нести Евангелие и проповедовать Евангелие, Слово Божье, которое сегодня
поставлена цель донести до краев земли. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы как слышите и видите то, что мы сегодня в прямом эфире, и это идет передача «Марафон». Если вы подключились, чтобы послушать Дерека Принца, но сегодня здесь звучит прямой эфир. Это марафон, который, где, братья и сестры, сегодня мы призываем вас к тому, чтобы принять участие. Спасибо вам, друзья, уже приняло 2 человека участие. Слава нашему Богу, 2 человека, которые приняли участие. И нам необходимо уже 1564 доллара. Спасибо тот, кто только что принял в этом участие. Да благословит вас Господь. У нас остается 57 минут этого часа, где, как мы сказали, звучит Дерек Принц. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Служение часа этого, библейская программа и проповеди в этот час, который звучат. Место Писания, которое оставлено, вы можете, давайте мы его прочитаем, друзья, и оно написано к евреям. К евреям, это 4 глава, с 12 стиха. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения, слава Богу, наши сердечные». Это делает Слово Божье. Друзья, вот это то, что проповедуется Евангелие, проповедуется Слово Божье, проповедуется сегодня на радиослужении, достигает краев земли и звучит о том, чтобы Слово Божье было сегодня, знаете, достигнуто всем нуждающим. И мы сегодня призываем, знаете, это как в Писании написано, да, «Пойдите по улицам, по городам и позовите на брачный пир». На брачный пир, друзья, и мы сегодня зовем, стучим, говорим. Друзья, давайте вместе будем проповедовать Евангелие. Пока есть это благоприятное время. Мы не знаем, друзья, как долго будет это благоприятное время, как долго будет проповедовано Евангелие. Но мы знаем одно, что есть сегодня возможность служить и проповедовать. В этот час необходимо нам собрать 1464 доллара. Слава нашему Богу, друзья, 1414 долларов. Слава Господу! Спасибо вам, кто сейчас уже отозвался, зашел на наш веб-сайт. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И остается 55 минут, и нам необходима сумма, чтобы закрыть этот час. Это 1414 долларов. Друзья, слава нашему Богу, что Господь дает нам эту прекрасную возможность и дает нам это время, чтобы мы могли служить. В этом приняли участие уже 4 человека. Пусть вас Бог благословит, друзья. Мы ждем ваших звонков. И я понимаю, вот видите, сейчас кто-то еще пожертвовал, воспользовался нашим веб-сайтом radiomv.com. radiomv.com вы можете также воспользоваться. Друзья, уже 5 человек. Это и вы можете зайти, принять участие через Zelle, через Cash App, через PayPal или через электронный вашу credit card, как вам удобно, друзья. И уже остается нам 1314 долларов. 1314 долларов. На 100 долларов уже стало меньше. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит каждого из нас. Время, которое дано нам, друзья, оно в учете в Бога, и Бог, который распределяет и дает нам это время, не то, что мы сегодня, знаете, знаем или мы уверены в этом времени, нет, Господь тот, который благословляет, тот ведет, который дает, и все в руках Господа. И знаете, я вам такой расскажу пример, пока вы пишете, пока вы звоните, пока вы жертвуете, друзья, я объявляю еще раз номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете звонить, писать, друзья, мы ждем
ваших звонков, а я говорю о времени. Знаете, когда была такая, было благоприятное время в Украине, я говорю о том, что там легко было расставлять антенны, мы расставляли радио МВИ, приняло большое участие со многими братьями, сестрами, которые приняли в этом участие, и мы расставляли в Мариуполе, окружности Мариуполя, мы расставляли в Славянске, мы расставляли, друзья, антенны по всей Украине. И это было время, и Господь давал желание, да, Господь, мы стучались во все двери. Кто открывал двери? Церкви открывали двери, бизнесмены открывали двери, братья и сестры открывали двери, открывали люди, которые не имели ни копья, но они имели машину, они имели руки и ноги, чтобы поехать в тот город, поставить антенну. И это делалось, друзья. И, знаете, мы спешили это сделать. Прошло буквально год, полтора, два, где-то три, где-то пять лет прошло, где-то семь лет прошло. Спасибо вам за звонок, что вы звоните. Да благословит вас Господь. И прошли эти годы, друзья. И тут началась война. И тут пришли вот эти вот потрясения. Сегодня многие эти радиостанции просто уже не существуют. Туда попали ракеты, разбомбили, разорвали. Все. Но было дано время. Какой-то радиостанции прозвучает 5 лет. Какой-то радиостанции было дано прозвучать 4 года, 3 года, 8 лет. Кому-то прозвучает 8 месяцев, 5 месяцев, друзья. Кому-то 2 недели было дано прозвучать какой-то радиостанции. И все взорвалось. Да? Или все забрали, разгромили и так далее и тому подобное. Друзья, вот это, о чем я сегодня говорю, время. Время, да, на сегодня нам, где мы можем вложить в дело Божье. Мы не знаем, что завтра будет, но мы знаем, что сегодня мы вместе сможем проповедовать Евангелие, где радиослужение более 136 стран мира проповедует, достигает, говорит, друзья, и люди каются. Знаете, я благодарю Бога, большие двери открываются, знаете, в Латинскую Америку, то есть испаноговорящие страны Америки, где сегодня открываются туда двери, где также, я вам скажу, расставились антенны, там стоят антенны, друзья, где и продолжаем расставлять, где мы продолжаем молиться, где мы продолжаем искать варианты, где мы продолжаем проповедовать по улицам, по городам, продолжаем делать евангелизации, где сегодня в Аргентине проповедуется, говорится, где брат Анатолий сегодня там с братьями проводит евангелизации. Друзья, это все продолжается, и Бог не остановился, и Слово Божие достигает, и мы работаем над этим. Но сегодня, понимая то, что вместе с вами мы можем это делать. Вместе с вами единым можем достигать и производить эту работу. Возлюбленные, и в этом часе, в этом блоке, да, часовом блоке, где проповедует Дерек Принц, да, где мы его слышим проповеди, где мы здесь слышим назидательные, где пение, слышим ободрение. И мы призываем вас, друзья, поддержите этот час, чтобы вместе с вами послужить, сколько доверяет нам Господь. Нам доверил Господь уже 20 лет быть в эфире. 20 лет. Если бы мне сказали, Эдвард, представляешь, вот это служение, которое ты сейчас производишь, начинаешь, оно пройдет 20 лет, и оно будет в эфире, я бы, наверное, не поверил. Я бы сказал, да ну, не может такого быть. Потому что большая была в то время критика, друзья. В то время над нами смеялись, мне в лицо говорили, даже мне в лицо говорили служителя, ты занялся не этим делом, это никому не нужно. Не трать на это время, не трать на это деньги. Мне просто в лицо говорили, мне просто смеялись. И были моменты, даже моя жена была очень сильно растрогана и расстроена. Почему? Потому что это были служителя, которые в лицо говорили без всякой улыбки, даже с гневом о том, что зачем ты это все делаешь. Сегодня, друзья, прошли 20 лет. Сегодня получают тысячи людей благословения, да? Но мы это не знали, да? Но Господь доверяет нам, и мы сегодня служим. Друзья, пусть Бог благословит нас. Пусть Бог наполнит благодатью. Пусть Бог наполнит силой. Пусть Бог благословит каждого из вас. Нам необходимо, чтобы закрыть этот час, нам надо $1314. $1314, друзья. И этот час будет проплачен на следующий 27-й год. И мы с вами совместно
можем проповедовать с вами совместно, можем служить и вдохновлять других, благословлять. И слава Богу за людей, которые уже отозвались. 5 человек, спасибо вам, что вы отозвались, и мы можем двигаться с вами дальше. Друзья, пусть Бог благословит вас. У нас остается 48 минут, и нам необходимо 1314 долларов, чтобы этот эфир был уплачен. И давайте мы поспешим. Поспешим, пока есть время благоприятное. Как мы здесь зачитали вместо Писания, к Евреям, 4 глава, с 12 стиха. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча». Аллилуйя! Просто хочется подтверждать эти слова. «Обоюдоострое, но оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это только может делать сила Божьей благодати. Аллилуйя! Как радуется дух, друзья. Вот не знаю, как вам, когда вот читаешь Слово Божье, да, и вот когда ты вот это вслух читаешь, аж дух радуется, друзья, укрепляется настолько. Представьте, сила Божья, да, слово, оно живо и действенно написано. Вы представляете, каждое слово на радио, которое звучит 24 часа, написано, оно, глядите, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострое, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов». Аллилуйя! Насколько сильное Слово Божие, друзья! Насколько оно меняет и благословляет людей! Слава нашему Богу, друзья! Хочется восхвалить и прославить Бога! Остается у нас уже 814 долларов! Спасибо вам! 6 человек в этом приняли уже участие! 6 человек! Спасибо вам! Да благословит вас Господь! Остается, знаете, нам 814 долларов, и этот эфир будет уплачен. Этот час будет заплачен, друзья. И у нас остается 46 минут и 12 секунд. Давайте мы поспешим на Божьи поля. Давайте мы поспешим это Слово Божье, которое острее всякого меча, которое может достигать до краев земли, производить работу и действие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит ваши сердца, наполнит миром, наполнит любовью, наполнит благодатью. Мы ждем ваших звонков. Друзья, хотел бы также сказать, что радио МВ, оно транслируется на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и славянский язык. И оно транслируется в более 136 стран мира. Представляете, друзья, более 136 стран мира. И в десятку вошли 10 стран. Друзья, в десятку попали. Первая страна – Соединенные Штаты. Вторая страна – Украина. Третья – Германия. Россия, Канада, Белоруссия, Молдавия, Бельгия, Польша и Эстония. Друзья, это в десятку попали страны, которые принимают в этом участие. Мы приглашаем всех вас. Я смотрю сейчас время в Москве 11:15. Также давайте сейчас посмотрим в Берлине. Так же самое, но в Берлине 10:15 в Берлине. В Киеве у нас 11:15. В Лондоне у нас 9:15. Друзья, пусть Бог благословит всех вас, и мы приглашаем вас, да присоединяйтесь к нам, и вместе с вами мы желаем трудиться тоже, братья и сестры. Вы зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и станьте частью этого благословения, воспользуйтесь, наверное, для тех стран лучше воспользоваться PayPal, да, который для вас удобен, PayPal, чтобы вы могли сегодня использовать это. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 43 минуты, и нам необходимо
$814.43, чтобы этот час был уплачен. Друзья, звоните к нам на наш номер телефона или зайдите на наш веб-сайт readymv.com и станьте частью этого благословения. Вы можете воспользоваться, и, конечно же, вы можете использовать, друзья, там приложение, которое я только что говорил, PayPal, Cash App, Zelle, или выписать чек, который и вы сможете стать. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, как вот сейчас здесь делают, звонят, пусть Бог благословит вас, это 425-296-78-29. И этот час, друзья, который сейчас мы говорим о нем, это где тоже проповеди звучат Дерека Принца, друзья, и здесь сказано, мы зачитали о Слове Божьем, и знаете, где хочется сказать благословение. Пусть Слово Божье, оно касается до глубины сердца каждого из нас, друзья. Просто хочется сказать, чтобы Бог благословил вас, чтобы Слово Божье касалось каждое сердце. Каждое сердце, друзья, и производило великую работу и благословение. У нас остается 42 минуты, и нам необходимо $814. Друзья, и благодарю вас, что уже 6 человек приняли в этом участие. Нам надо 2 человека или по $50, 1 $100, 3 по $25. Кто имеет какую возможность, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Давайте мы поспешим, друзья. Давайте мы... Сколько нам дает Бог возможностей, мы не знаем. Знают только Господь. Я вам уже рассказывал пример, когда мы в Украине расставляли. Мы, я помню, выходили в эфиры, рассказывали. Братья и сестры, пожертвуйте. Каждая антенна там стоит 5 тысяч, 10 тысяч, 8 тысяч, 3. У нас были разные суммы, мы просили. И благословен тот, кто принял в этом участие, друзья. И мы это делали, и пишили. Прошло время, сегодня этой нет возможности. Все, абсолютно нет возможности. Но то семя, которое было посеяно, знаете, те люди, которые покаялись, те люди, которые услышали Слово Божье, сегодня многих из них уже в жизни нету по причине войны. Они ушли, друзья, они уже, как говорится, перешли в жизнь вечную. Многие из них, которые услышали Слово Божье, когда потрясения, вот эти моменты пришли, они отдали свою жизнь Богу. И сегодня они служат Богу. Насколько это славно, друзья. Помните, цена души, на нее нет цены. Абсолютно. Это не миллионы, не 3, не 8. Нет цены на души. Вы представляете? То есть это бесценно. И то, что Иисус Христос сделал на кресте за тебя и за меня, чтобы мы сегодня были спасены. Потому что мы бесценны для Царства Божия, друзья. И Господь возлюбил нас. Сегодня многие этого не осознают. Когда мы понимаем, тогда мы вложим финансы, друзья, вложим свое время, чтобы спаслась душа. Потому что Слово Божие говорит так. Кается один грешник, радуется все небо. Почему небо все радуется? Приходит в движение. Почему? Потому что это великая цена заплачена за такого человека посредством крови Иисуса Христа. Друзья, звоните нам на номер 425. 296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 40 минут, точнее уже 39 минут остается. И нам необходимо, друзья, $814. $814, и этот эфир будет уплачен. И нам, мы ревнуем о том, чтобы этот был эфир уплачен. Потому что предыдущих два часа, которые мы прошли, друзья, у нас... Мы ушли в долги, мы ушли, не смогли собрать, и мы ушли в минус, минус, минус. И не хочется, чтобы этот час тоже ушел в минус, друзья. И мы призываем тружеников, призываем тех, кто сможет служить с нами, которые могут пойти с нами впереди и служить, и прославлять имя Господа Царя Царей. Да будет имя Божие прославлено. И Господь пусть производит сегодня работу, действие и наполняет, и благословляет. Звоните к нам на номер 425-296-78-29.
Во время, сейчас музыкальная у нас будет пауза, давайте мы послушаем пение. Помните, когда у нас звучит на испанском языке, на немецком языке, на английском языке, друзья, на славянском, на румынском, это то, что у нас сегодня эти братья и сестры слушают нас. И мы делимся с вами, чтобы мы тоже помнили, что есть эти народности, есть эти языки, там есть братья и сестры, которые любят слушать, которые также желают быть благословенны и которые также благословляют имя Господне. Друзья, во время пения звоните к нам на номер 425-296-78-20. 9.

0: Дорогие Радио МВ, несколько лет назад я проходила нелегкий путь в моей жизни. У меня была сильная духовная борьба. Через радио Господь помог мне пройти и укрепить мою веру, и пройти тот путь. Господь неоднократно говорил ко мне через проповеди и свидетельства, укреплял меня, когда я унывала, и вера моя ослабевала. И я бы поощрила тех, кто проходит борьбу или другие духовные и физические трудности, чтоб слушали радио, молились и вникали в Слово Божие, которое исцеляет, разрешает многие проблемы в нашей жизни. Потому что для Иисуса важно не только нас исцелить от разных проблем, но изменить нас и наше мышление. И радио МВ — очень хорошая возможность для всех нас, чтобы иметь радость и мир в нашем Господе Иисусе. Пусть Господь благословит и расположит сердца многих, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами. И благодарю всех, кто принимает в этом участие. Спасибо вам, что во время музыкальной паузы вы также присоединяетесь, звоните, реагируйте, отвечайте и присоединяйтесь, да будет имя Божье благословено. Я приглашаю вас, друзья, приглашаю вас присоединиться. И слава Богу, у нас уже сумма уменьшается и присоединяется все больше братьев и сестер для того, чтобы вместе служить и дальше нести Евангелие. Остается 31 минута, и этот час подойдет к концу, где в этом часе звучат проповеди Дэвида Принца, он проповедует, говорит и рассказывает, знаете, о Слове Божьем, зачитывает Слово Божье, как мы здесь зачитывали, говорили, что Слово Божье, оно острее обоюда всякого острого меча, и оно проникает до глубины духа, души и тела, и оно производит работу и действие. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам необходимо собрать сумму, которая уже осталась. Друзья, это $764. $764 в этом часу, чтобы нам закрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, и мы ждем ваших звонков. И пусть Господь сегодня дает возможность для каждого из вас, чтобы мы могли вместе служить и вместе распространять Слово Божье. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам надо 2 человека по $50, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25. И сумма, которая составляет, надо нам сегодня, друзья, $764. Спасибо вам за звонок. Кто сейчас только что позвонил, да благословит вас Господь. Друзья, я взял кофе, мне спасибо, принесли кофе, чтобы дальше мы могли вести эфир и внести передачу. Пусть Бог благословит вас. Друзья, у нас остается 29 минут. Братья и сестры, и которых, чтобы этот час подошел к концу, мы сегодня приглашаем вас, приглашаем в эфир, приглашаем к тому, чтобы вместе с нами трудиться, вместе проповедовать и распространять Слово Божье. И этот час, который нам сегодня необходим заплатить, и чтобы этот час был оплачен на 27 год. Многие из вас спрашивают, а куда эти финансы собираются? Это собираются финансы для того, чтобы уплатить на 27 год марафон, где мы сможем с вами быть в прямом эфире, транслироваться, чтобы эти часы были оплачены, потому что нам, друзья, это необходимо, чтобы все было заплачено, чтобы мы могли вперед двигаться и проповедовать Евангелие. И нас остается 28 минут, и нам необходима сумма $765. $765. В этом уже часе, в этом блоке приняло 7 человек участие. Спасибо вам, кто принимает участие. Да благословит вас всех Господь, друзья. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы, друзья, открытые для того, чтобы вместе с вами служить. Давайте будем служить, давайте вместе будем трудиться, давайте вместе пойдем и понесем это Евангелие, чтобы Слово Божье, как здесь написано, Ефесянам, 14 глава, 12 стих, я его уже зачитывал, еще раз зачитаю. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это делает Слово Божье. И блажен тот человек, который принимает в этом участие, распространение Слова Божье. Да благословит вас Господь. Друзья, вы жертвенные. Господь вас благословит. Ваши сердца жертвенные. Я знаю, что вы
вложите в разные служения, в разные проекты. И плюс вы еще уделяете возможность вложить и в радиослужение. Пусть Бог вас благословит, укрепит и наполнит благодатью и силой. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И нам необходимо 3 человека по 25 долларов, 2 человека по 50 долларов, 1 человек по 100 долларов. Если ежемесячно, если у вас есть такая возможность. Если нет такой возможности вам ежемесячно, но у вас есть возможность один раз пожертвовать. Знаете, выделить однажды, один раз какую-то сумму, которую у вас оно располагает. Да благословит вас Господь. Сделайте звоночек или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com. radiumv.com, и вы можете благословить это служение. Знаете, вот я хотел бы сказать спасибо вам, кто здесь жертвует. Тут здесь есть, я смотрю, пожертвовали с Айдахо, пожертвовали с Вашингтона, пожертвовали с Калифорнии, пожертвовали с Нью-Йорка. Спасибо вам, что вы отвечаете, отзываетесь. Знаете, ваша лепта, она дает тому, что мы продвигаемся вперед, мы уплачиваем эти часы. Пусть в этом Господь благословит и даст силы, даст благословение. То, что сегодня происходит. И нас остается 25 минут. Друзья, остается, и нам необходима сумма 765 долларов. 765 долларов. И чтобы нам уплатить этот час и на 27 год. Хотел бы сказать, что радиослужение это является некоммерческая организация. Мы

долларов. Друзья, вот так потихонечку, лепта за лептой, и мы подходим к тому, что мы можем уплатить этот час. Спасибо вам, что вы это делаете, да благословит вас всех Господь. Объявляю наши координаты: 425-296-78-29, 425-296-78-29. И воспользуйтесь этой возможностью, друзья. Ваша лепта, ваши возможности, ваши финансы, они производят большую работу в духовном мире, где люди получают благословение, укрепление и назидание. Приглашаю вас к тому, чтобы вы писали свидетельство. Даже сестра Надя сейчас зачитала одно из свидетельств, которое она прозвучала, пришло вчера. Вы можете это тоже сделать. Напишите, что делает Бог в вашей жизни. Помните, когда мы свидетельствуем, знаете, дьявол постыжается, Бог возвышается, вера в народе укрепляется. Помните об этом, вера в народе укрепляется, дьявол постыжается, Бог возвышается. Помните вот эти моменты, и мы сегодня должны хвалиться именем Иисуса Христа. То, что делает Господь через радиослужение в жизни вашей, жизнью каждого из вас, пусть в этом имя Божье будет прославлено. И у вас тоже есть возможность зайти на веб-сайт radiomv.com и воспользоваться этим веб-сайтом. Там есть у нас приложение, которое вы можете использовать: PayPal, Cash App, Zelle. И электронно можно сделать это через кредитную карту. Вы можете воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. Помните, друзья, позвонив на Radio MV, вас всего лишь возьмет несколько минут. Несколько минут, 2-3-4 минуты, и вы сможете сделать ту транзакцию, которую вы располагаете. Пусть Бог благодатью силой наполняете. Слово Божие также говорит: испытайте меня, проверьте меня. И интересно, если вы заметите, Господь это говорит в сфере финансов. Знаете, у нас может сегодня не так все хорошо с финансами, да, и мы говорим: Господи, помоги, Господь, выйди навстречу и яви милость, да, и может Господь и ложит в наше сердце, знаете, те мысли, чтобы послужить, пожертвовать, да, и мы даже, может, порой не соглашаемся с этим, а Господь говорит: а ты испытай меня, проверь меня, я благословлю тебя. Друзья, пусть имя Божье, оно прославляется в жизни нашей, и чтобы мы преуспевали, Царство Божье расширялось. Остается 22 минуты, друзья, точнее уже 21 минута. И нам необходимо $665. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, слава нашему Богу, спасибо, уже приняло 9 человек участие в этом. 9 человек, пусть Бог вас благословит. И у нас остается 20 минут, друзья, и у нас уже сумма, которая сократилась, и нам необходимо $365. $365, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. И остается 21 минута, и нам необходима сумма $365, и мы закроем этот час, друзья. И мы закроем этот час, как это необходимо. Пусть Бог благословит вас. Да будет имя Божье благословенно. Слава нашему Богу. Друзья, приняло участие в этом часу 10 человек. Друзья, 10 человек. И мы собрали эту сумму. Собрали эту сумму. Давайте мы, у нас еще остается 20 минут, друзья. У нас остается 20 минут. И в прошлом часе у нас был минус $765. Давайте мы и восполним ту нужду прошлого часа. И у нас был позапрошлый час. То есть 2 часа у нас были по минусу. Позапрошлый час там было $995. Если мы сегодня возможно восполнить эти наши потери, которые мы потерялись, да, которые мы не смогли собрать, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, чтобы нам восполнить те
потери, которые у нас

есть, чтобы те часы были оплачены. У нас остается 19 минут, друзья. 19 минут, звоните нам на номер 425-296-7829. Ваша лепта, она изменяет, меняет людей и служит благословением. Она не только служит лично для нас, друзья, она служит окружающим, братьям, сестрам, те, которые сегодня проходят трудности, переживания, как мы слышали, да, одна сестричка проходила духовные переживания, трудности, моменты, но благодарение Богу за тех братьев и сестер, которые выделяют $200, $100, $400, $500, кто-то $300, друзья, кто-то $50, $25, $30. И благодарение таких братьев и сестер и радио звучало, и человек получил исцеление, восстановление духовное, укрепление духовное. Благодарение тому, кто это делает, друзья. И это все во славу Господа Царя, нашего Царя. У нас остается 18 минут, друзья. Давайте мы постараемся восполнить, да, эти убытки, которые у нас были. Звоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Да благословит вас всех Господь, друзья. Мы ожидаем ваших звонков. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. И вы можете, знаете, сами сделать, и пусть Бог благословит вас. Знаете, есть братья и сестры, которые говорят: я не хочу, чтобы знали, что это я делаю, друзья. И вот именно вот это служение, которое как раз и позволяет, что никто не знает, что вы делаете, абсолютно, что вы жертвуете, и вы это можете сделать. Если для вас легко использовать компьютер, веб-сайты и платформу, вы это можете зайти и это сделать, да благословит вас Господь. И имя, чтобы в этом Божье имя было прославлено. Друзья, звоните нам на номер 425-296-7829. Друзья, слава Богу, братья и сестры, мы уже собрали плюс $635. А у нас было там 795 долларов минуса. Друзья, мы почти, нам не хватает 100, друзья, нам не хватает всего лишь $95, чтобы восполнить прошлый час. $90, друзья, слава нашему Богу. Да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-7829, 425-296-7829, и нам не хватает $90, чтобы восполнить тот минус, который был в прошлом часу. И нас остается 16 минут, друзья. 16 минут и 40 секунд. 16 минут и 40 секунд на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Спасибо вам, возлюбленные. Пусть Бог благословит вас, ваши семьи, ваши бизнесы, ваши работы, ваше здоровье, дает вам мудрость и ведение и устрояет вашу жизнь. Если кто-то, знаете, нуждается, хочет, желает выйти замуж, чтобы Господь дал прекрасного мужа, кто желает жениться, прекрасную жену, кто имеет уже семьи, чтобы Господь устроял, благословлял, увел впереди и производил свою работу, действует. Друзья, у нас остается 15 минут и 30 секунд, и нам необходимо $90, чтобы закрыть тот потерянный час. $90, друзья. Пусть Бог благословит вас. Если у вас это есть возможность пожертвовать $100 или пожертвовать $50 или пожертвовать больше, да благословит вас Господь, вы можете это сделать. Позвонил на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Мы ждем ваших звонков. Друзья, да благословит вас всех Господь. И хотелось бы также напомнить, что радиослужение звучит на 4 языках: на английском, испанском, немецком и славянском языке. Кстати, мы слушали музыкальное произведение, друзья, и как, на каком языке пели. Вот я, знаете,
У нас сестра Олеся включила пение. Я слушаю, слушаю, думаю, интересно, на каком же языке это пели? Друзья, как вы думаете? Пришлите нам текстовое сообщение и скажите, на каком языке было произведение, пелась песня. Я жду. Или напишите у нас на YouTube, у меня открытый YouTube, или напишите текстовое сообщение на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пришлите смс-сообщение, на каком языке пелась песня до этого, когда мы уходили на передачу музыкальную. Друзья, пожалуйста, звоните нам на номер. У нас остается 14 минут, друзья. 14 минут остается. И нам уже необходимо, друзья, всего лишь $50, чтобы закрыть потерянный час. $50, друзья. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Знаете, как приятно? Даже кто-то не может много жертвовать, кто-то жертвует даже $20, даже $10. Друзья, пусть Бог благословит вас. И, знаете, в этих финансах, в этих вопросах, да, каждая лепта, каждый доллар, он ценен в деле Божьем, в Царстве Божьем. Пусть Бог благословит вас. И знаете, что вы прилагаете в этом старание, прилагаете в этом усилие. У нас остается 13 минут, и нам не хватает $50, чтобы закрыть прошлый потерянный час, который мы не потеряны, извиняюсь, а которые не дособирали в том часу финансы. Нам не хватает $50. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Друзья, 425-296-78-29. И на этот номер, пожалуйста, пришлите, какая песня, вот эта, по которой прозвучала песня, да, и на каком языке она звучала, друзья. Я жду от вас ответов. Напишите смс-сообщение, на каком языке звучала песня. На этот же самый номер 425-296-78-29. Если вы желаете пожертвовать в тот час, который перед нами был, и нам не хватает $50, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. Скажите, я желаю перекрыть этот час, эти $50 уплатить. Пусть Бог благословит вас. 425-296-78-29. И вы можете смс-сообщение прислать на этот же номер, на каком языке звучало пение, и на YouTube. Вы можете, кстати, взять, включить YouTube и желаете промотать, послушать еще раз и написать, на каком языке звучало пение. Знаете, я сперва, честно сказать, задумался, думал, интересно, на каком же это языке звучит. Встал и пошел. У нас есть здесь сестра Тоня, которая тоже принимает звонки. И я говорю: Тоня, а ну-ка давай вместе послушаем и определимся, на каком же языке это звучит пение. И я думаю, мы определились, пришли к одному мнению. Надеюсь, хочу, если вы наше мнение подтвердите. Мы ждем от вас ответов. Друзья, остается 11 минут и 20 секунд. 11 минут и 20 секунд, и нам необходимо $50, те, которые не хватает, да, за прошлый час, которые у нас ушли в минус. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. И осталось 10 минут, друзья, 10 минут, и этот эфир, и этот час подойдет к концу. А в этом часе что у нас происходит? Происходит то, что проповедует у нас Дерек Принс. Он говорит о силе Слова Божия, и на это и оставлено место Писания, которое мы зачитывали, я еще раз зачитаю. К Евреям 4 глава и 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Друзья, это то, что говорит нам Слово Божье. И, конечно, хочется благословения каждому сказать в жизнь нашу. Пусть Бог благословит нас. Пусть живое Слово коснется самого глубокого и важного, знаете, момента в жизни нашей. Аминь, друзья.
пусть Слово Божие коснется, да, на самом деле важной части жизни нашей, которой мы проходим переживания, проходим трудности, проходим те моменты, и, знаете, и оно порой нам очень тяжело и трудно. Пусть оно коснется и изменит, произведет работу. Возлюбленный, хотел вас благодарить Господа и сказать вам спасибо вам. Я не буду называть имя, потому что мы говорили, мы не будем называть имена. Ну, будем, хочу поблагодарить, это с Вашингтона. Со штата Вашингтона восполнили, друзья, это тот час, прошлый час, который мы ушли в минус. Спасибо вам, да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 9 минут и 14 секунд. 9 минут и 14 секунд. И у нас позапрошлом часу было $995 в минус. $995 в минус. Если вы расположены перекрыть этот минус, который мы ушли в минус, друзья, вы можете воспользоваться этим моментом, позвонив или зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и $995, которым мы ушли в минус, мы можем с вами перекрыть, которые нам необходимо, чтобы, знаете, помните, нам надо вообще всю общую сумму собрать, это $135,500. И уже остается, друзья, 87 605 долларов. Это 87 605 долларов. Слава Богу, мы, друзья, приближаемся все меньше и меньше эта сумма, и мы радуемся, что Господь дает в этом благословение. И пусть Бог благословит вас, друзья. Если у вас есть та возможность, и вы желаете это, знаете, перекрыть тот час, который у нас минус $995, пожалуйста, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, хочу напомнить вам, что этот час, который мы с вами сегодня имеем, этот час, который звучат проповеди Дерека Принца, где проповедуется Евангелие, и пусть Слово Божье, оно проникает и производит работу и действие. Да благословит вас всех Господь. Если вы еще не стали частью этого служения, друзья, давайте мы присоединимся, давайте мы станем частью и будем служить и благословлять. И знаете, что в радиослужении самое уникальное, я как-то уже это вчера говорил и хочу еще раз сказать, вы жертвуя, дая в дело Божье, да, я вам скажу, как написано в Писании, да, пусть твоя дает правая рука, чтобы левая не знала, да, и них как бы не говорила, не оглашала, да. Вот это, я думаю, служение радио, оно именно в такой форме работает, потому что вы жертвуете, даете, и только сам знает Господь. И помните, я даже этого не знаю, и многие, все радиосотрудники не знают. Это, знаете, только знает человек, который жертву. Почему? Потому что надо следить за именами, фамилиями и еще их знать, кто они такие. А ты этого не знаешь. Когда мы с вами встречаемся, друзья, и вы говорите мне, Эдвард, а мы являемся еще радиосотрудниками. И это мне настолько приятно, друзья, что мы можем видеться в этой жизни, где-то пересекаться. Да благословит вас Господь. И вы вложите эту часть. Да будет имя в этом Бога прославлено. У нас остается 6 минут и 12 секунд. И нам необходимо $995 за позапрошлый час, друзья, за позапрошлый час, который мы ушли в минус. Мы ушли в минус, и мы говорим сегодня, есть такая возможность восполнить то, знаете, то, что не восполнено было. И мы предлагаем вам, пожалуйста, давайте мы присоединимся и восполним и пусть в этом Бог прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Знаете, как приятно, что мы можем сегодня говорить о том, что есть сегодня возможность служить, есть возможность трудиться, есть возможность распространять Слово Божье. Пусть Бог в этом прославится.
И хотел бы сказать, что у нас остается 5 минут, друзья, и мы перейдем в другой блок часа времени, где мы с вами будем об этом также говорить и будем об этом вас приглашать, вдохновлять. И, конечно же, помните, что можно сделать, друзья, это поделиться с друзьями, близкими в соцсетях своих, если у вас есть платформы, интернет, Facebook и другие платформы. Поделитесь, что у радиослужения идет марафон. Давайте мы как дружная семья распространим эту информацию, и чем быстрее мы соберем сумму, которая нам осталась, $87,600, тем быстрее радиослужение, программа придет в норму, и будет часы те будут использоваться, которые сегодня братья и сестры ожидают и желают, чтобы в эти часы выходила та программа, которая должна выходить. Друзья, и мы работаем над тем, чтобы чем быстрее мы соберем финансы, тем быстрее, друзья, мы выйдем войдем в норму с нашего скеджула и будем с вами дальше в эфире проповедовать и дальше в эфире поддерживать, дальше в эфире вдохновлять. Молитесь за нас, друзья, и я просил бы, пожалуйста, молитесь в этот сейчас в этом часу, да, было 15 людей, которые приняли участие, как я сказал, мы пошли с плюсом, мы еще восполнили потерянный час, который мы не смогли собрать в прошлый час, и слава Богу, что мы сегодня смогли это сделать. Пусть Бог благословит вас и да благодатью силой наполнит. Спасибо, даже здесь мне сейчас прислали с Германии пожертвовали тоже. Пусть вас Бог благословит, друзья, что... А сколько же в Германии время? Дайте я сейчас гляну. Так, в Киеве у нас почти 12 ночи. Так, это... А, вот он, Берлин, 11. Ага, 11 ночи в Германии. И здесь мы видим, что с Германией даже сейчас пожертвовали. Пусть Бог благословит вас, друзья. Да благословит вас Господь и воздаст. И нам приятно и радостно, что мы можем вместе трудиться с братьями, сестрами, которые проживают в Германии. Друзья, остается 2 минуты и 44 секунды. И давайте мы, наверное, воспользуемся этими 2 минутами. Я объявляю наши номера. Вы можете позвонить 425 и 296 78 29. И вы можете позвонить и сказать, воспользоваться, сколько вы желаете поддержать. А я хотел бы призывать вас помолиться, поблагодарить Бога до этого места. Помог нам Бог. Давайте мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за братьев и сестер. Я благодарю Тебя то, что мы сегодня можем вместе трудиться. Братья и сестры из Германии жертвуют, Господь. С Европы, с Канады, Господь, с разных стран, Господь, со Штатов разных, Господь. Мы можем вместе жертвовать, Отец Небесный. Мы можем вместе поддерживать. Мы можем вместе сегодня созерцать дело Твое, Господь. Я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, помазание Твое над нами. Господи, благослови. Я прошу Тебя, Господи, у нас перед нами еще много часов этого эфира, чтобы собрать эти финансы. Нам необходимо $87,605, Господь, благослови, дай нам это собрать, Господь, дай, чтобы эта сумма, которая нам необходима, 135 500, чтобы мы могли собрать и дальше, чтобы в эфире служить, благословлять, которые братья и сестры ожидают, которые нуждаются, которые молятся, которые благословляют, и те, кто сегодня жертвует, кто жертвует с верой, кто влажит, Господь, отдает, может, свою десятину, Господь, кто-то дает, может, последнюю лепту, Господь, кто-то дает от избытка, благослови каждое сердце, наполни Твоей славой, наполни Твоей силой, пусть мир, любовь и благодать да умножается, великий Бог, аминь. Друзья, так и я не получил от вас, на каком же языке звучало пение, друзья, я, наверное, вы все, наверное, не знаете, да? Ну, я вам тогда подскажу. Знаете, звучало на белорусском языке. На белорусском языке звучало пение, пусть Бог благословит вас. Сейчас мы выслушаем пение и к вам вернемся в новый час с новыми возможностями. Пусть Бог благословит вас.

Дорогие братья и сестры, мой муж мне на день рождения несколько лет назад купил ваш радиоприемник. Я слушаю его каждый день. Он у нас играет каждый день в доме. Я молодая мама, мне 25 лет. У нас четверо маленьких деток. Я благодарю Бога, что есть такое радио, через которое Бог очень сильно работал в моей жизни. Когда я вышла замуж, я была здесь сама. В этой стране у меня никого не было. Мне было очень тяжело. Я поступала с мужем моим не совсем хорошо. Как молодая, много чего не понимала. Но я вспоминаю очень много моментов, когда, поступив неправильно, Бог в тот момент или через проповедь, или через песню, или короткую речь на радио работал в моей жизни. Это было очень большой поддержкой и помощью останавливаться в моем поведении. Оно было напоминанием чистого смысла в моем разуме. Я так благодарю Бога и вас за то, что вы с Его помощью делаете. Пусть Бог благословит это служение и ваши семьи.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.

Друзья, мир вам. Мы продолжаем наш марафон, который мы уже имеем второй день. И с Божьей помощью мы уже достигли 47 895 долларов. И нам осталось 87 605. Друзья, чем быстрее мы соберем эти финансы, тем быстрее мы пойдем в регулярную вещание. Знаете, я бы хотел, чтобы мы, друзья, могли активно принимать участие, чтобы нам здесь не быть долго, не мучить никого в эфире, чтобы вам было приятно слушать ваши любимые передачи. Мы бы рекомендовали вам это тоже, желали бы вам это тоже. То, друзья, принимайте участие, когда мы говорим марафон. Это значит, что радиослужение, оно является некоммерческой организацией. Сугубо мы существуем благодаря вам, радиослушателям, которые принимают участие и делают это служением возможным. На протяжении 20 лет, друзья, ваша внимательность, жертва и щедрость сделала это служение способным. На 4 языках вещается круглосуточно христианское радио. В интернете мы используем слово «радио», но больше называют так «христианский контент», да? Да, благословит всех Господь вас, друзья, участвующих, и становитесь частью сотрудниками, вместе с нами, неся слово Господне. То объявляю, куда вы можете сейчас позвонить и стать частью этого служения. Вот этот новый часовой блок, у нас осталось 48 минут. 48 минут, друзья, нам необходимо 2052 доллара. 2052 доллара в этом часовом блоке, чтобы нам закрыть его. Объявляю координаты, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью этого служения. Если вам, может быть, проще или легче, ваш бюджет позволяет сделать одноразово или, может быть, ежемесячно или каждый месяц, то вы можете рассчитывать на свой семейный бюджет или свой личный бюджет, то мы взяли общую сумму, которая нам недостает на 2027 год. Мы ее разделили на дни и разделили ее на часы. И вот каждый часовой блок, друзья, зависит, получается, эта сумма образовывается от каждого, от общей суммы в каждом часовом блоке. И вот у нас осталось 47 минут, и нам нужно 2052 доллара. Это так, если 4 человека по 50 долларов возьмут, позвонит и скажет, мы пойдем с вами в 2027 год, то это буквально, друзья, 2 человека по 100 долларов можно в месяц или 4 человека по 50 долларов в месяц. Или можно сделать так, друзья, 7 человек по 25 долларов в месяц. И этот эфир или вот этот час, который нам нужен, он будет закрытый. Объявляем координаты, куда вы можете позвонить. Это на телефон номер 425-296-78-29. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, где вы сегодня могли принимать участие и с нами, делая это служение способным на 2027 год. Для тех, кто желает, друзья, пожертвовать онлайн, мы бы вам советовали зайти на radiomv.com, и там есть, друзья, выбрать способ. У нас есть, можно пожертвовать через Zelle, можно пожертвовать через Cash App, и можно, друзья, пожертвовать через PayPal, как вам удобно. Так что помните, друзья, что ваше участие, оно очень важно в этом служении. Мы видим, что в Нью-Йорке East Coast уже идет к вечеру, у вас 5 часов вечера на ваших часах. В Берлине это уже 11 часов вечера. И в Лондоне тоже, друзья, в Лондоне 10 часов в Лондоне. И вот мы призываем вас, вашей внимательности и активности, друзья, чтобы обратить внимание то, что в этом часовом блоке остается 45 минут, и нам нужно, друзья, 2052 доллара, чтобы закрыть этот часовой блок.
Чем быстрее мы закроем, друзья, общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярный режим. Если вы только сейчас подключились или только вот недавно и думаете, что здесь происходит, я надеюсь, вы уже по вставкам, и брат Эдуард передо мной говорил, напоминал вам, что это ежегодный марафон, где мы собираем финансовый бюджет, который нам не достает на следующий год, чтобы быть в эфире. Телефоны линии открыты, наши сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы сделать звонок, оформить. На телефон номер можно позвонить 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, мы ждем ваших, друзья, звонков. Принимайте участие, потому что, друзья, без поддержки совместной работы мы не могли бы быть в эфире, но благодаря Богу за Его верность, которая проявляется через вас. Уже мы 20 лет в эфире, вещаем круглые сутки, каждый, друзья, день и даем духовную пищу, друзья, многим людям, проживающим по всему лицу земли. И на этом часу, друзья, у нас остается 44 минуты, и нам не хватает, друзья, 2052 доллара. Напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон. Мы видим, в прошлом часу с Германии участвовали, с Европы, друзья. Напоминаем, что вы можете принять участие через PayPal или MasterCard, Visa Card с Европы, зайти на наш сайт radiomv.com и оттуда вас сделать финансовое пожертвование. Остается 43 минуты, и в этом обычно часу, друзья, вы слышите аудиокнигу. В этом часу вы обычно слышите аудиокнигу. И так написано есть. Иоанна 8 глава, 36 стих. Я хотел бы зачитать. Написано так. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны». Это слова Иисуса Христа. Друзья, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны. Вся цель, почему мы делаем вещание, друзья, продолжаем на протяжении 20 лет, наша цель, чтобы вещать и вселять в людях веру Слова Божьего, чтобы Иисус Христос становился тем человеком, или Иисус Христос становился реальной, можно так сказать, личностью в жизни каждого человека, чтобы Иисус Христос освобождал и давал свободу, чтобы поистину были мы свободны. Вот это цель радио МВ. Друзья, объявляю координаты, где вы можете позвонить и стать частью. Это 425-296-78-29. Мы видим, пожертвовали через Cash App, пожертвовали через PayPal сейчас. Да благословит вас Господь, друзья. И у нас, друзья, уже остается 1952 доллара. Слава нашему Господу. Я хотел бы пожелать человеку, который сейчас только пожертвовал, который выделил от своей семьи, от себя и благословил это служение, такие слова благословения. Пусть Христос дарует истинную свободу вам и вашим близким. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, где мы говорим о следующем году, где нам необходимо добрать тот недостаток, который у нас есть на следующий год, чтобы мы были в эфире. Почему есть недостатки, друзья, я вам объясню немножко. Люди часто звонят или жертвуют онлайн одноразово или на год только подписывается. И бывает образовывается вакуум после
Вот это в конце года, мы делаем раз в октябре. И вот так, друзья, и у нас и приходит разный, получается, число, которое нам нужно добирать на следующий год. За этого мы объявляем вам и говорим, что сущность или важность, чтобы мы могли как церковь, как народ Божий, как христиане активно принимать участие, зная, что без вас нам это не по силу, но коллективно, если вместе мы собираемся, делаем, поддерживаем служение, мы можем сделать очень многое. Вот смотрите, у нас осталось 1952 доллара в этом часовом блоке. У нас осталось 40 минут. Вот смотрите, 40 минут, и нам нужно собрать 1952 доллара. Можно сделать так. Можно два человека, которые могут сказать, я смогу пойти по, скажем, 100 долларов в месяц. Два человека смогут закрыть. Или, скажем, четыре человека по 50 долларов, они смогут, друзья, это закрыть. Или, может быть, четыре человека позвонят и скажут, мы дадим по 500 долларов одноразово, или по 200, или по 100, или по 50. Друзья, сколько, мы говорим, вам, вас располагает ваш личный семейный бюджет. Остается у нас 39 минут в этом часовом блоке, друзья, и нам нужно в этом часовом блоке, в 39 минут, нам нужно 1952 доллара собрать, чтобы в следующем году эта программа, эта передача, это служение могло быть в эфире. Потому что Радио МВ, друзья, не продает время. Радио МВ не продает рекламы. Радио МВ не получает никакие гранты или какие-то от каких-то корпораций или от какой-то государственных структур. Но мы сугубо доверяемся Господу, который проявляет свою верность через вас, радиослушателей. И вот уже на протяжении 20 лет Господь использует вас в благовествии Слова Божьего. И вот стих, который я зачитал, написано Иоанна 8 глава, 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны». Знаете, мы здесь на Радио МВ, цель наша проповедовать Слово Божие, но так же само на Радио МВ, друзья, мы сотрудничаем и работаем с христианскими организациями. И одна из этих таких организаций есть такая, называется Right to Live Center, «Право на жизнь центр», который находится в Эверетти, где там братья и сестры работают над душами, которые враг сковал различными зависимостями, которые сковал, может быть, алкоголем, наркоманию или, может быть, порнографией, разными привычками, которые сатана уже имеет над ними влияние. И вот центр, который называется «Право на жизнь», этот центр, он работает, чтобы освобождать людей. Вот Радио МВ, друзья, мы вместе работаем, говоря слово благовестия и практически выражая, друзья, поддержку тем семьям, тем родителям, тем душам, которые нуждаются, чтобы их близкие и кого они любят, получали ту свободу. Вот за этого Радио МВ мы трудимся через U-Turn Ministry с такими христианскими мероприятиями и организациями, как «Право на жизнь». Вот смысл, кого итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете. И вот, друзья, наша цель, чтобы вы, как радиослушатели, могли знать, какие есть ресурсы, чтобы вы могли знать, какие есть возможности для вас, слушателей, чтобы помогать тем, которые в беде, в нужде, в таких вопросах. Да благословит Господь, друзья, нас остается 36 минут, и нам в этом часовом блоке осталось 1952 доллара. 1952 доллара. Друзья, вы можете позвонить и принять участие. Наши телефонные линии открыты. Это 425-296-78-45.
29 – это 425, 296, 78, 29. Друзья, если вы, может быть, сейчас не имеете такой возможности позвонить, но у вас телефон под рукой, я бы попросил вас, откройте, может быть, свой банковский счет и посмотрите, сколько вы можете выделить, и сделайте через Zelle. Через Zelle можно сделать, и это очень удобно для многих. И можно отправить на info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. Или вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com. Вы увидите там объявление. Выбрать способ, как вам проще. Cash App. На Cash App это просто RadioMV, PayPal или любую форму карточки. И сами в течение буквально 2 минут сделать, друзья, свою финансовую благословение этому служению, чтобы в следующем году это могло вещаться дальше на всех языках, друзья, как мы говорили, это английский, испанский, друзья, немецкий и украинский и русский язык, славянский язык, мы который говорим. Да благословит вас Господь, да даст вам Он любви и милости. Вопрос, который спрашивают, самое много, откуда нас слушают, друзья. Ну, прямо сейчас, вот если сейчас мы смотрим на статистику, я попросил, чтобы прислали. Нас сейчас очень много слушают по цифровых приемников. Потом это через компьютеры. Второе, потом третье через мобильные телефоны, планшеты. Потом через наш веб-сайт. А потом уже через андроиды. Вот в таком ранге у нас слушает, брат Александр спросил здесь в Сакраменто, откуда самое больше слушать, через какие платформы. То немножко вам дал знать. Друзья, напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Откуда самое больше теперь слушает? С каких стран? Мы уже повторяли не раз, я еще раз повторю. Самое больше 10 топ-стран или 10 самых популярных стран, откуда нас слушает, это Америка, вторая – это Украина, третья – это Германия, четвертая – это Россия, пятая – это Канада, шестая – это Беларусь, седьмая – это Молдова, восьмая – это Бельгия, девятая – это Польша, и 10-е – это Эстония. То, вот такой немножко вам интересный факт. Люди пишут и спрашивают. То, друзья, говорим вам, напоминаем, что это делает способным вы, дорогие слушатели, чтобы и в тех странах, и через эти платформы могли братья и сестры слушать Слово Божие. 32 минуты, друзья, и нам не хватает $1,952. $1,952. Если у вас располагает семейный бюджет, и вы могли пожертвовать одноразово, можете это сделать онлайн, или это можно зайти на radiomv.com, radiomv.com, или позвонить на телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, наши сотрудники у телефонов, и вы, друзья, можете принять свою часть в служении этом, чтобы стать соработником вместе на Ниве Божией. Объявляем, друзья, что это добровольное у нас идет такое кампейн для 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире в 2027 году. Итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Помните, друзья, что Слово Божие призывает нас, чтобы мы благовествовали, давали духовное питание, давали, друзья, возможность людям услышать о Сыне Иисусе Христе, чтобы еще многих Он освобождал, давал победу, покой и свободу, чтобы поистину та или иная душа были свободны. Как я уже рассказывал вам, друзья, в штате есть
В Арлингтон, штате Вашингтон, работает центр, называется Right to Live, или «Право на жизнь», да, друзья? «Право на жизнь». То смотрите, друзья, Господь использует братьев и сестер, Господь использует разные христианские организации, чтобы помогать практически душам, которые связаны. А цель наша, друзья, чтобы мы могли дать информацию о таких организациях, помогать нашим братьям и сестрам, у кого, может быть, близкие и родные попали в разные зависимости. И вот за это, друзья, вот радиослужение мы уже на протяжении 20 лет вместе с вами проносим и несем Слово Божие. Слово Божие. Да благословит вас Господь, друзья. Да благословит вас Господь. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы мы дадим вам возможность звонить и жертвовать онлайн. Это телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты. Во время музыкальной паузы, друзья, нам не хватает 1952 доллара. Можно сделать так. 4 человека по 50 долларов в месяц мы сможем, друзья, закрыть этот эфир. Это час буквально это час без минуса. Напоминаем, друзья, что телефон номер 425-296-78-29. Мы берем музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы, друзья, мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29.

эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру. Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Друзья, благодарим тех, кто отозвались во время музыкальной паузы. У нас остается 21 минута, друзья, и нам еще нужно 1852 доллара. Уже отозвались некоторые братья и сестры, и мы собрали 200 долларов, и нам еще нужно 1852 доллара в этом часовом блоке. Спасибо за Cash App, что пожертвовали через Cash App. Спасибо, что позвонили. Друзья, благодарим вас. Призываем, друзья, всех, кто еще не принял участие. У нас остается 20 минут, и нам нужно 1852 доллара. 1802 доллара, друзья. И это час, где обычно проходит чтение книги, как многие из вас любят этот час, потому что, слушая книги, назидаясь, прославляя Бога, слушая, может быть, личные свидетельства истории из материалов, в аудиоформате намного удобнее для многих, нежели чем читать, то мы хотели бы, чтобы дальше этот час был, и в следующем 2027 году он мог быть в эфире. И вот у нас остается 20 минут, друзья, и нам не хватает 1852 доллара. Телефон номер 425-296-78-29. На этот номер можно позвонить и стать частью, друзья, соучастником этого служения. Если вам располагает финансовая, может быть, ситуация, может быть, пожертвовать один раз или стать ежемесячным, может быть, партнером или ежемесячным участником, вы это можете сделать. Вот, а сейчас осталось 1852 доллара. Это если 4 человека по 50 долларов, друзья, подпишутся, то, другими словами, этот час уже будет закрыты, и не будет нужды в этом часовом

блоке. Напоминаем, друзья, что это годовой марафон, где раз в год мы с радиослужением вместе с вами говорим о нужде на следующий год, чтобы быть в эфире. Друзья, смотрите, кто-то позаботился в прошлом году, кто-то позвонил, отозвался, кто-то пожертвовал онлайн, кто-то пожертвовал, прислал чек, кто-то, друзья, пожертвовал, позвонил, чтобы в этом году могли слушать радио без рекламы, друзья, круглосуточно. И вот мы говорим, на следующий год мы призываем, чтобы в следующем году это было, чтобы в следующем году могли братья и сестры слушать вместе с вами Слово Божие, назидаясь вместе. Объявляем координаты, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хочу пожелать вам, друзья, те, кто стали сейчас соработниками, кто стали частью служения Радио МВ, хотел бы пожелать вам такое благословение от нас, всех братьев и сестер, всех, кто уже есть соработник, пожелать вам новым братьям и сестрам, кто сейчас подключился в этом часовом блоке, поддержать служение, такие слова благословения. Пусть Христос дарует истинную свободу вам и вашим близким. Друзья, напоминаем, что нам осталось $1852, 17 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо, друзья, закрыть этот часовой блок, чтобы не было минуса, потому что в следующий год, чтобы этот час мог быть в эфире. Помните, друзья, что если человек, например, хочет жертвовать $20 в месяц, это выходит 66 центов в день. Вот что можно сегодня за 66 центов купить, друзья? $20 в месяц, это выйдет в год $240. И смотрите, друзья, мы призываем, если вы еще, друзья, не отозвались, отзовитесь, потому что многие из радиослушателей раз в год звонят во время этого марафона, где мы предоставляем возможность участвовать. Многие из братьев и сестер участвуют одноразово, некоторые становятся ежемесячными участниками, и за это мы делаем раз в год такой марафон для тех, кто пожертвовал и стал частью в прошлом году, пожертвовал один раз. Мы даем возможность в этом году тоже, чтобы в следующем году радио могло быть в эфире. И как я уже подметил, на протяжении 20 лет мы так делаем, что вы, друзья, частью этого служения, делаете этим служением способным вещать круглосуточно, выпуская программы, друзья, вещать на 4 языках, где это служение является многогранным, питает души человеческий. 15 минут, друзья, остается 15 минут, и нам не хватает $1852. $1852 не хватает. 15 минут, друзья. Вы можете пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там, друзья, есть возможность пожертвовать через Cash App, через Zelle, через карточку. И помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. Почему? Потому что в прошлом году Господь благословил, и братья, и сестры отозвались, и они поучаствовали в прошлом году, чтобы в этом году мы могли слушать все вместе радио. И вот, друзья, теперь дается нам вызов, чтобы в следующем году могли продолжать слушать братья и сестры. Дается теперь нам вызов, чтобы мы могли подвязаться. Если 4 человека сейчас, друзья, позвонят и скажут, мы пойдем с вами в 2027 год, мы возьмем на себя $50 в месяц, мы будем верны идти с вами на протяжении 2027 года, то 4 человека, друзья, закроют этот
1852 доллара, которые нам нужно в этом часовом блоке, они перекроют. Или, может быть, два человека могут взять по 100 долларов в месяц, по 100 долларов в месяц, и два человека перекроют, друзья, эту нужду. Напоминаем, что остается буквально 13 минут, друзья, и 13 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо достичь этой цели, чтобы нам могли вернуться нам в регулярный режим вещания, друзья. Объявляем координаты 425-296-78-29, 425-296-78-29. Стих на этот час, где обычно вы слышите аудиокнигу, мы выбрали таков. Это Иоанна 8 глава, 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Наше желание и молитва на радио, друзья, вместе с вами – чтобы быть истинно свободным. За это мы проповедуем Иисуса Христа, который пришел освободить измученных на свободу. И наша цель и желание, друзья, чтобы это послание было еще услышанными многими в различные, можно так сказать, пояс времени, в различных странах, в различных городах, домах и семьях. И когда вы становитесь частью этого служения, вы делаете это способным. Вы делаете эту новость о Иисусе Христе, который освобождает, делаете ее способным быть услышанным. И вот, друзья, у нас остается 12 минут, и нам не хватает 1852 доллара. 1852 доллара. Друзья, это если 4 человека сейчас, друзья, позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на 50 долларов в месяц, мы можем закрыть этот час, не идти в минус. У нас остается буквально, друзья, 11 минут в этом часовом блоке. Объявляю телефон, линии открыты. 425-296-78-29. Я повторю опять. 425-296-78-29. Друзья, если вам проще сделать, друзья, пожертвовать, это можно онлайн, если вам проще, то зайдите на radiomv.com, radiomv.com, и там вы уже увидите Zelle, можно пожертвовать через Zelle, через Cash App, через PayPal или любой карточкой в течение буквально 2 минут. Чтобы позвонить и оформить звонок, примерно это будет вам 5 минут. То, друзья, объявляю телефон, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. 29. Друзья, помните, что это благотворительный марафон на 2027 год. Сегодня, друзья, у нас уже это второй день, идет марафон, где мы собираем необходимый бюджет на 2027 год, который нам не достает. И уже, друзья, мы с вами в 20 часу, как только начался марафон, мы уже 20 часов говорим, призываем быть активно участниками этого служения, потому что радиослужение не является, друзья, коммерческой организацией, потому что каждый, друзья, час и каждый эфир, он, друзья, делается способным благодаря радиослушателям, как вы, которые принимают участие каждый год и делают это радио свободно доступным многим людям по всему лицу земли. И вот, друзья, мы приглашаем вас, чтобы дать вам такую возможность пойти и стать
тем быть участником благовестия Слова Божьего, где ваши финансы они будут делать способным слышать Слово Божие, чтобы и другие сердца поистину получили свободу. Нам еще не хватает в этом часовом блоке 1852 доллара. $1852. Это можно, друзья, разбить так. 4 человека по $50, друзья, можно перекрыть эту нужду, которая сейчас перед нами. Помните, что многие рассчитывают на нас, и кто-то в прошлом году позаботился о этом часе, чтобы этот час был в эфире в этом году. И об этом мы призываем сегодня вас, дорогие радиослушатели, чтобы и этот час мы перекрыли на следующий год, чтобы другие братья и сестры и вы могли получать назидание. 425-296-78-29. Наши сотрудники у телефона, линии открыты. В Нью-Йорке уже без 10, буквально, без 13, уже 6 East Coast, то многие друзья наши, которые живут на East Coast, они уже дома или многие, может, двигаются на церковные мероприятия. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут, если по телефону оформить звонок. Если вы располагаете 5 минут, позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, и вы сможете стать благословением на 2027 год, чтобы этот час был в эфире. Объявляем, что остается буквально, друзья, 7 минут, и нам не хватает $1852. $1852 нам не достает в этом часу, друзья. Напоминаем, что можно пожертвовать одноразово или, друзья, можно подписаться на, чтобы стать частью служения каждый месяц. 425-296-78-29. Наши коллеги, они у телефонов, и у вас есть возможность в течение 5 минут, друзья, благословить, закрыть этот минус, чтобы у нас его не было, друзья. Может быть, кто-то хочет пожертвовать одноразово $500, 600, может быть, $70, может, $20. Мы даем вам возможность, друзья, стать частью. Слава нашему Господу! Друзья, 4 человека подвязались в этом часу. Мы уже собрали $300 в этом часу. Уже собрали. Нам не хватает $1752. $1752. Да благословит вас Господь. Только пришли пожертвования через PayPal. Благословит вас Господь. И нам, друзья, остается 5 минут, и нам не хватает $1752. Уже 4 человека в этом часу отозвались, сказали, мы хотим, чтобы этот час был в эфире. Мы хотим, чтобы этот час звучал в 2027 году. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и есть возможность вам стать соучастником на Ниве Божией. Мы видим сейчас онлайн пришло пожертвование. Да благословит вас Господь. Уже 5-й человек подключился. Друзья, 5-й человек подключился. И уже мы собрали $400. Слава нашему Господу. И да благословит Господь, друзья, вас, кто стал соработником в этом часу. 5 человек стали соработником в этом часу. И я хотел бы благословить вас, те, кто сейчас стал соработником, такими словами от радиослужения и всех братьев и сестрам, кто уже стали соработником, мы благословляем словами такими. Пусть Христос дарует истинную свободу вам и вашим близким. Остается 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам не хватает 1650
52 доллара, чтобы этот час в следующем году мог быть в эфире. 1652 доллара – это если три человека отзовутся по 50 долларов в месяц. Три человека, если отзовутся по 50 долларов в месяц, станут. Этот блок закроется без минуса. Напоминаю, что уже 5 человек подключились в этот час. Мы уже собрали 400 долларов в этом часу. Нам не хватает 1652 доллара. Можно одноразово пожертвовать или стать участником каждый месяц. Если вы хотите пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Если хотите пожертвовать через Cash App это будет Radio MV. Только мы вас спросим, друзья, если вы жертвуете через Cash App или Zelle и хотите получить письмо благодарственное, то пришлите нам текст-месседж с вашим именем, сколько вы пожертвовали, и вашу электронную почту, email, чтобы мы могли вам прислать отчет, что вы пожертвовали. Напоминаю, что, друзья, остается 3 минуты, и 3 минуты, и в этом часовом блоке нам не хватает 1652 доллара. Это если 3 человека позвонят и отзовутся по 50 долларов в месяц, или 6 человек по 25 долларов в месяц, или любую сумму одноразово, которую вы располагаете. 3 минуты, друзья, 3 минуты, и нам не хватает 1652 доллара. 5 человек подключились и стали те ряды соучастников, стали те ряды, которые пойдут и хотят, чтобы этот час в следующем году был в эфире, чтобы служение дальше продолжало вещаться. Друзья, остается у нас 2 минуты в этом часовом блоке. Объявляю телефон 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Друзья, если вы нас смотрите в YouTube или в других видеоплатформах, на экране у вас высвещенный телефон-номер и ссылочка, куда вы можете зайти, и QR-код. Как вам проще, используя QR-код, позвонить или... Друзья, напечатать этот URL в ваш телефон и онлайн выбрать способ пожертвования, как вам удобно. Буквально остается, друзья, минута и 30 секунд, и нам не хватает 1652 доллара в этом часовом блоке, друзья. Этот часовой блок, друзья, нам необходимо закрыть, чтобы у нас он мог быть в следующем году, чтобы у нас не было минуса. Цель какова, друзья? Чем быстрее мы сможем собрать общую сумму, чтобы нам, друзья, не делать этот каждый день марафон, чем быстрее мы соберем, чтобы мы могли закрыть его и вернуться в регулярную трансляцию радиовещания на всех станциях, на всех языках. Да благословит вас, друзья, Господь. Остается 30 секунд, и нам не хватает 1652 доллара. Мы уже собрали в этом часу 400 долларов. 5 человек участвовало, и мы призываем вас, друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, потому что в прошлом году кто-то покрыл эти часы, и вы слушаете радио в этом году. Дайте кому-то и другому в следующем году слушать радио продолжать. 425-296-78-29, друзья, и мы... А у нас, друзья, пошли мы минус. В минус мы пошли 1652 доллара. Прошли мы в прошлом часу. Но, друзья, новый час, новые цели. Нам нужно достигать новый час, новые цели. И нам, друзья, нужно достигать. Сейчас мы пойдем буквально на музыкальную паузу, но уже новый час начался. И в новом часу в этом нам нужно 1929 долларов. В этом новом часу. Это 4 человека по 50 долларов. И этот час могут закрыть. Вообще, чтобы у нас не было минус и в этом часу. Друзья, объявляю номер,
и мы возьмем музыкальную паузу, вернемся и будем говорить о этом новом часу, который уже перед нами. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, вам открытые телефонные линии, ваш. Сейчас это время участвовать, а мы возьмем музыкальную паузу, вернемся к вам в новом часу, новое место Писания, новые мысли и новая возможность участвовать вместе на Ниве Божией.

Дорогие друзья, пусть Бог благословит ваше служение и вас за эту непростую работу. Держитесь и на дальше здравого учения на Радио МВ. Ваша работа не даром. Верю, Бог даст вам награду. Сейте, сейте, сейте. Бог вырастет это зерно, и будет великая радость для всех любящих Господа. В эфире благотворительный марафон служения Радио МВ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, объявляю телефон номер 425-296-78-29. На этот номер можно звонить, чтобы стать участником дела Божьего. 425-296-78-29. Телефонные линии открыты, друзья, и вы можете принимать участие, если вы только подключились. Это марафон, друзья, говорится, для следующего года, чтобы мы могли быть в эфире. И мы вас приглашаем, друзья, быть соучастником на Ниве Божией, чтобы Господь благословил. И уже у нас остается 50 минут, и я смотрю, что во время музыкальной паузы братья и сестры отреагировали. И нам было надо $1929 в этом часу, 50 минут у нас осталось. И уже мы собрали $500, слава нашему Господу. Это, друзья, благословение пришло. Да благословит вас Господь. По онлайн пожертвовали. Благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 50 минут. В прошлый час мы пошли минус 1652, и давайте, чтобы мы могли закрыть этот час и с Божьей помощью закрыть и прошлый час, который мы пошли в минус. Пожалуйста, друзья, давайте примем активность, у нас 50 минут. Телефоны открыты, у нас 50 минут, чтобы перекрыть этот час и с Божьей помощью, чтобы перекрыть и прошлый час, который мы не добрали $1652. Но у нас сейчас этот час. Давайте говорить об этом часу. Давайте его мы перекроем, а потом уже будем говорить о предыдущем часе. У нас остается $1429. $1429. Если сейчас братья и сестры отзовутся и скажем, мы с вами пойдем по $50 в месяц, три человека по $50 в месяц смогут закрыть этот час. Друзья, а если вам легче пожертвовать один раз, смотрите, $50 в месяц, это выходит в год $605. $605. Это будет $50 в месяц выходить. А если вам легче делать это участвуя каждый месяц, то вы можете стать просто участником $50 в месяц, чтобы не платить всю сумму, 605, или любую сумму, которую вас располагает личный или семейный бюджет. У нас остается 48 минут, и нам необходимо, чтобы в этом часовом блоке мы закрыли, осталось 1429 долларов. Смотрите, в этом часовом блоке обычно проходит у нас встреча друзей. Встреча друзей, где звонят в радиослушатели, присылают радиослушатели запросы, поздравить своих близких с днем рождения, поздравить своих близких с юбилеем, различными другими мероприятиями. И эта передача служит благословением и поддержкой всех наших близких и родных. Да? И мы хотим, друзья, вам оставить стих из Библии. Я думаю, он очень созвучный к этому эфиру, созвучен к этому передаче «Встреча друзей». Псалмопевец в 132 второй главе, в первом стихе говорит так. «Как хорошо и как, вы уже знаете, что дальше, приятно жить братьям вместе». Друзья, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. В этом прямом эфире «Встреча друзей», мы и пытаемся благословить вас, чтобы вам было хорошо и приятно жить своими близкими, родными, родственниками вместе. Соединяем мы это все через кровь Иисуса Христа. Сближаемся мы, делаемся ближе, роднее. Вот, друзья, встреча друзей обычно проходит в это время. И мы хотим напомнить вам и сказать, друзья, что вы можете принять участие, чтобы в следующем году, в 2027 году, мы могли быть вместе с вами в эфире, продолжая нести счастье, мир, доброту, ласку, радость,
друг другу на волнах радио МВИ. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и принять участие, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете, друзья, тоже сделать это по интернету, по онлайн, зайти на radiomv.com. Мы сделали очень просто и удобно, и быстро для вас пожертвовать через карточку, или через Zelle, или через Cash App, или PayPal. Да благословит вас Господь, друзья, у нас остается 46 минут, и нам нужно $1429, чтобы закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус, чтобы нам додвинуться, прийти к последней цели, чтобы могли вернуться назад, вещать регулярную передачу. Напоминаю, друзья, что у вас есть возможность стать соучастником, частью этого служения. И уже многие братья и сестры наши на East Coast, они готовятся к ночлегу, может быть, ужин, а может быть, время с детьми. Время может быть на спевках или в служениях, разных мероприятиях. И мы бы хотели вам сказать, друзья, которые на East Coast, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы стать участником этого служения, благословить на следующий год, чтобы в следующем году тоже могли получать благословение и радость. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это стих, который мы выбрали в этот час, где обычно в этом часу идет передача, прямой эфир, встреча друзей. Пастыри и служителя, братья, которые в братском свете, обратите внимание, что у Радио МВИ проходит марафон. Включите в Радио МВИ ежедневный, может быть, ежедневный миссионерский бюджет вашей церкви, где вы можете свою церковью участвовать с Радио МВИ, помогая, благословляя радиослужение, чтобы другие еще, многие слышат Слово Божие. Знаете, что многие вашей церкви прихожаны слушают нас каждый день? Что через ваше участие в вашей церкви вы сделаете Евангелие доступным тем, кто еще не знает Иисуса Христа. Чтобы многие еще могли услышать благую весть. То призываю вас, служителя, пастыря и братья, братского совета. Обратите внимание, что Радио МВИ имеет марафон на этот год, и где вы можете, друзья, принять участие своей церковью, быть частью миссионерского проекта, который будет благословлять многих других радиослушателей. Напоминаем вам, друзья, что эта возможность только будет через... Знаете, мы делаем это раз в год, то мы призываем вас, друзья, примите такую активную часть на радио, чтобы это служение могло дальше вещаться и благословлять других братьев и сестер. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и нам в этом часу осталось 42 минуты, и нам нужно $1429. И вы могли, друзья, поучаствовать одноразово, сколько вас располагает личный бюджет или семейный бюджет. Или, друзья, вы можете стать частью каждого месяца. Если 3 человека сейчас отзовутся по $50 в месяц, то вот этот час, который нам нужно закрыть, он будет, друзья, уже закрыт без всякого
минуса. Напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон. Радио МВ существует благодаря, конечно, Господу. И Господь использует вас, слушателей, которые поддерживают на протяжении 20 лет. Вы слышали свидетельства, которые люди оставляют. Вы слышали, друзья, информацию о радиослужении, что радиослужение, друзья, это многогранное служение. Мы вещаем на славянском языке. Это и музыкальный канал, детский канал, Новый и Старый Завет, библейский канал, вот этот центральный канал. И так само испанский, английский и немецкий канал, где многие наши братья и сестры имеют уже детей, которые говорят на одном или другом языке. Они рождались, эти каналы, друзья, от нужды вас, радиослушателей. Вы звонили, вы писали, вы просили, потому что многих, где вы проживаете в странах, кто живет в Америке, многие дети уже ваши предпочитают больше на английском. Многие родители просили, сделайте на английском языке, пожалуйста. И мы, друзья, сделали радио на английском языке для ваших детей, для наших детей уже. Многие звонили из Германии, писали из Германии. Сделайте, пожалуйста, на немецком канале. Наши дети не понимают на русском или украинском. Сделайте, пожалуйста, на немецком. Мы отреагировали, друзья, с Божьей помощью сделали. Многие звонили, друзья, с латинского мира, где говорят, что наши дети уже только говорят на испанском. Пожалуйста, не забудьте их. И вот, друзья, когда вы жертвуете на это служение, вы делаете, чтобы ваши дети, ваше поколение или уже после вас поколение могло слушать на ихнем языке Слово Божие. В том же самом таком складе учений, как и этот канал, друзья, то благословит вас Господь. Нам остается 39 минут, и нам, друзья, не хватает $1429. Давайте так скажем, у нас осталось $1429, 39 минут, нам нужно набрать это количество. У нас уже, слава Богу, отозвались 500, мы собрали, слава нашему Господу, друзья. И хотел бы благословить вас, те, кто приняли сейчас в этом часовом блоке участие. Пусть в вашем доме будет дружба, будет полнота Божьей любви и мир. Да благословит вас Господь, пусть в вашем доме будет дружба, будет полная Божья любовь и мир в ваших домах. Те, кто стали соработником, благословит вас Господь. Друзья, помните, что кто-то в прошлом году сделал этот час способным для тебя, друг, для меня, чтобы мы могли слышать и назидаться, и получать благословением. И теперь вызов для нас, чтобы мы могли отреагировать и благословить это время сегодня. Остается у нас 38 минут, друзья. Линии открыты, вы можете позвонить, принять участие одноразово или стать участником каждого месяца поддержки этой служения. Если сейчас 4 человека, кстати, 3 человека, извиняюсь, 3 человека, если 3 человека сейчас позвонят по $50 в месяц, кто еще не стал, по $50 в месяц, мы этот час, друзья, закроем без минуса. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, наши линии открыты, 425-296-78-29. Напоминаю вам, друзья, что вы можете пожертвовать онлайн. Тоже зайдите на radiomv.com. Вас возьмет буквально 2 минуты, чтобы сделать свое пожертвование. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Друзья, у нас остается 37 минут, и нам нужно $1429. Уже собрали $500. Слава нашему
Господу. Сейчас в этом часу обычно идет программа, называется «Встреча друзей по заявкам». Друзья, где вы могли заявить, попросить, чтобы проигралась песня, поздравив своего близкого, родного человека, дорогого вашему сердцу. И вот в этом часу, друзья, мы хотим, чтобы и в следующем году этот час был, и могли вы получать благословение. Псалмопевец в 132 стихе, в первой стишке говорит так: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Мы молимся, чтобы у вас, друзья, был мир, было единство, благословение в вашем доме. Телефон номер объявляю, и мы идем на музыкальную паузу. Нам нужно $1429. Если 3 человека по $50 подпишутся и станут участниками каждый месяц, эта цифра, друзья, перекроется. Или если вы желаете, какая ваша личная, желание или сумма есть, которую вы желаете поучаствовать, вы это можете сделать во время музыкальной паузы. 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу, и мы ждем, друзья, от вас отзывов.

Искренне благодарна Богу за Радио МВИ. Много раз Бог отвечал на мои вопросы через Радио МВИ. Особенно благодарна Богу и вам за передачу «Молитва». Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава ему вечная. Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио. Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Друзья, да благословит Господь, кто вместе с нами. Если вы сейчас только подключились, может быть, и не знаете, что здесь происходит, мы хотели напомнить вам, что в октябре у нас происходит ежегодный марафон для того, чтобы поддержать радиослужение в 2027 год. Мы так уже делаем на протяжении 20 лет, благословляя служение, чтобы в следующем году Радио МВ могло быть в эфире без, друзья, без всяких реклам и без всяких сбоев, друзья. И на протяжении все эти 20 лет Господь использовал вас для благословения этого часа. Я хотел бы объявить, что остается у нас 27 минут в этом часовом блоке. Что мы делаем? Мы берем ту сумму, которая нам не достает на 2027 год. Мы ее разделили, друзья, на дни и разделили ее на часы. И вот каждый часовой блок, когда мы называем, да, каждый часовой блок, нам есть сумма, которую нам нужно собрать. И вот уже осталось в этом часовом блоке 27 минут, и мы уже собрали $500 в этом часовом блоке, слава нашему Господу. И нам остается $1429 нужно собрать в этом часовом блоке. Вот так мы разбили каждый часовой блок, чтобы нам было легче говорить о сумме и легче было говорить о сколько нужно собрать в течение часа. Вот у нас осталось 26 минут, друзья. Мы уже собрали 500, а нам еще нужно $1429. Если три человека, друзья, сейчас позвонят и отзовутся, и скажут, мы с вами пойдем по $50 в месяц, то три человека, друзья, перекроют этот час, друзья, который у нас остался. Телефон номер я называю, наши коллеги, они у телефонов, делая вам очень удобно позвонить в течение 5 минут, оформить звонок. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линия открыта, друзья, остается у нас 25 минут. И вот в этом часовом блоке мы уже, слава Богу, собрали $500. Нам еще нужно 1429 долларов. Кому удобнее, друзья, жертвовать одноразово, вы это можете делать. За этого мы и делаем раз в год такой марафон для поддержки радиослужения на текущие расходы. Мы повторяем что-то, текущие расходы. И каждый год, друзья, есть стоимость, которая образовывается, вакуум. Почему? Потому что некоторые наши, спонсоры, участники, они уже перешли в жизнь вечную, постарели, да, бабушки, дедушки, которые поддерживали. И многие друзья, кто жертвовали одноразово, вот звонят, жертвуют одноразово. И подходит, когда Новый год, те, кто жертвовали одноразово, того бюджета уже у нас нету на следующий год. Из-за этого мы делаем марафон раз в год, такую марафон раз в год, говоря стоимость, которая нам необходима покрыть на следующий год. И стоимость, которую нам на следующий год нужно покрыть, это 135 тысяч и 500 долларов. Слава нашему Господу, друзья, за два дня мы собрали 48 тысяч 795. Слава нашему Господу. Друзья, нам осталось только 80 тысяч.

языке. И вот так радиослужение благословляет в год ваши семьи. У нас остается 23 минуты в этом часовом блоке, друзья. Мы уже собрали $500. Слава нашему Господу за вашу отзывчивость, за вашу, друзья, внимательность. И нам еще нужно $1429. $1429. Это, друзья, можно сделать так. Если вы желаете пожертвовать одноразово, вы можете сделать это, позвонив на 425-296-78-29. Или вы можете, друзья, зайти онлайн и пожертвовать онлайн через Zelle, через Cash App, через PayPal. Как вас устраивает или как вам делается удобнее. Если вы будете онлайн делать, это примерно вас возьмет минуту до 2 минуты. Если вы будете звонить, вас возьмет примерно 5 минут на телефоне оформить звоночек. Если вы спешите, друзья, вы можете зайти сами онлайн на radiomv.com. radiomv.com. А если вам проще, друзья, ехать на телефоне, может быть, позвонить и это сделать. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. И у нас остается 21 минута. 21 минута. Мы уже, слава Богу, собрали $500. И нам не хватает, друзья, $1429. Вы, можно это сделать так. 3 человека по $50 в месяц перекроет в этом часовом блоке эту нужду. Или любую одноразовую сумму, которую вы желаете благословить. Напоминаю, что обычно в этом часовом блоке, друзья, проходит молитва. В этом часовом блоке проходит молитва. О, извиняюсь, встреча друзей. Я просто читаю уже наперед schedule сегодня, извиняюсь. А в это время обычно проходит встреча друзей по заявкам. Другими словами, где вы, дорогие друзья, можете позвонить в это время, попросить оператора, чтобы включили песню. Обычно это ведет у нас Олеся, передачу эту. Включили песню и своим близким, родным поздравить с днем рождения. Вот обычно в этом часу идет вот эта передача. Из тех, которые мы выбрали на эту передачу во время марафона, чтобы с вами иметь такой монотонный разговор, или как бы в одну сторону разговор, да, Псалом 132. Первый стих. Там говорится так. Вы этот стих, конечно, все хорошо знаете. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья, пусть Господь будет в вашем доме. Пусть будет мир, любовь, взаимопонимание среди вас. Эту передачу она делает возможным поздравить ваших близких и родных. Я хотел бы напомнить, друзья, пастырей, служителей, братьев с братского света, обратиться к вам, чтобы вы включили Радио МВ ежегодный миссионерский бюджет вашей церкви. Поговорите, чтобы вы посмотрели на Радио МВ как миссионерский проект, который вы могли вместе трудиться и работать. Многие ваши прихожане слушают вас каждый день, а слушают нас каждый день через, друзья, вещания разных передач, разных программ в онлайне в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы вещаем через мобильные телефоны, через YouTube-канал, через приложение, через Smart Watch, через Smart TV, где доступно мы пытаемся, чтобы там можно вещать Евангелие. И вот, друзья, когда ваша церковь станет, возьмет частью миссионерского проекта, считать будет как Радио МВ, то через вашу поддержку Евангелие достигнет тех, кто еще не знают Христа. Друзья, да благословит вас Господь участию этого, призываем вас.

У нас остается 18 минут, друзья. Мы уже в этом часовом блоке набрали 500 долларов, а нам еще нужно 1429 долларов. И вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, чтобы позвонить, друзья, наши линии открыты, и стать частью этого служения, которое многогранное, которое несет Слово Божие круглые сутки. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Я вспомнил однажды такое интересное свидетельство. Одна сестра, такая бабушка, очень была искренняя, позвонила и поблагодарила Бога за радио МВИ. И она сказала такую комментарию. Говорит, знаете, говорит, братья, как хорошо, говорит, за радиослужение. Говорит, мы раньше своим мужем находили лишь бы что-нибудь, о чем бы поговорить, да и поскандалиться, говорит, знаете, как бывает в семьях. Она так сказала просто, говорит. А теперь, говорит, мы слушаем круглые сутки радио, да и разговариваем о Христе, о свидетельствах, о книгах, о заявках, которые люди оставляют. Больше уже у нас разговор идет вокруг христианских тем. Спасибо вам, что вы убрали в нашем доме лишние скандалы. Знаете, я вспомнил этот стих. Как хорошо и как приятно жить жене и мужу вместе хорошо. Да? В единстве. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья, в этом мире. Чтобы был мир Божий, покой и любовь и ограда. Вот мы и призываем. Дорогие братья и сестры, если вы еще не приняли участие, давайте дарить это добро, это мир и любовь тем братьям и сестрам, которые нуждаются через эти передачи. Наши линии открыты, у нас остается 15 минут, и мы уже собрали 500 долларов на этот час, а на этот час, чтобы нам его закрыть, нам еще нужно 1429 долларов. Если 3 человека сейчас позвонят, скажут, мы пойдем с вами на год по 50 долларов в месяц, вы сможете, друзья, его закрыть. Или, может быть, есть один человек, который хочет благословить этот час и закрыть. Это на ваше личное расположение. Просто напоминаем, что если вы жертвуете, друзья, на радио, в конце года вы получаете отчет, сколько вы пожертвовали, и если вы списываете таксу, работаете на себя, вы можете воспользоваться этим. Да благословит, друзья, ваш Господь. It can be tax deductible. Благословит вас Господь. Напоминаю, номер 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и нам нужно еще в этом часовом блоке, остается 14 минут, нам нужно 1429. Ждем ваших звонков, линии открыты, наши братья и сестры у телефонов. Телефон номер оставляю 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, ваше участие, чтобы вы могли быть вместе с нами, благословляя других братьев и сестер, чтобы можно было так сказать, как хорошо и как приятно жить нам, братьям и сестрам, вместе. Делая это служение совместно, мы дарим добро, радость и любовь нашим братьям и сестрам. Да благословит, друзья, вас Господь. Открытая линии, вы можете тоже жертвовать онлайн, друзья, вы тоже можете жертвовать онлайн, потому что возможности это есть, жертвовать онлайн, и они очень просто. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и за вашу активность.
Сейчас самым активный у нас регион, где нас слушают, это Вашингтон, Калифорния. Это самая горячая точка сейчас. Потом идет третья самая горячая точка, где нас слушают, это Нью-Йорк. Братья и сестры с Нью-Йорка активно слушают. Саут-Каролина активно сейчас слушает. Охайо, Норт-Каролина, Орегон потом идет активно слушает. Массачусетс идет потом. Пенсильвания, Миннесота, Кентаки, Флорида, Техас, Теннесси, Миссури, Саут-Дакота. Смотрите, друзья, Нью-Джерси, Иллинойс слушает нас. Колорадо, Айдахо, Монтана. Друзья, я вам называю статистику, где самое больше сейчас слушают слушатели нас. Я вижу, что у нас очень много братьев и сестер, которые бы хотели жить приятно и дружно вместе. Вот эта встреча друзей, друзья по заявкам, оно делает, вот немножко красит нашу жизнь, где дарит добро, радость, теплоту по заявкам вашим. И вот этот час, который так люди любят его, мы хотим, чтобы он и в следующем году был. У нас, друзья, остается 12 минут в этом часовом блоке, и уже мы собрали $500, слава нашему Господу, а нам еще нужно 1429, и я верю, друзья, что если посмотреть, если три человека сейчас позвонят и скажут, мы возьмем $50 на себя в месяц и пойдем с вами, чтобы на следующий год это было, и мы это можем сделать прямо сейчас, не отлагая времени, 11 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $1429. Это можно сделать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com. Друзья, объявляю, что у нас остается 11 минут, нам нужно собрать 1429 в этом блоке. Можно пожертвовать онлайн на radiomv.com, вас возьмет буквально минуту до 2 минуты. Это пожертвует онлайн через Zelle, через Cash App, через вашу карточку. Или, если вам удобнее позвонить, стать частью благословением следующего года, потому что кто-то это сделал в прошлом году, и теперь в этом году вы и я слушаем радио. Остается 10 минут, друзья, и нам нужно $1429. Если три человека обратятся сейчас по $50 в месяц, этот блок, мы его закроем. Или любую одноразовую сумму, как вы желаете. Объявлю телефон, куда вы можете сейчас, друзья, обратиться. Смотрите, у нас есть братья и сестры, которые слушают по FM. Это дома, в машине. У нас есть станции по Вашингтону, в Охайо есть станции, в Аляске есть станции, где люди могут слушать в машинах. Друзья, если вы получаете с этих станций благословение, позвоните, друзья, станьте частью. Нам нужно в этом часовом блоке, остается 10 минут, нам нужно $1429. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Объявляю, друзья, что у нас остается 10 минут, и нам нужно $1429 в этом часовом блоке. Уже мы собрали $500 в этом блоке. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, я буду объявлять штаты сейчас по, где самое больше прослушателей, до самых меньших. Просто послушайте, я думаю, будет вам интересно, где вы находитесь, и было бы хорошо слышать от вас поддержки этого часа. 10 минут осталось, друзья, нам нужно $1429. Если вы желаете одноразово пожертвовать, чтобы перекрыть этот час, пожалуйста, звоните на телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты. Или вы можете зайти онлайн на radiomv.com. Вот слушайте, какие штаты, где сейчас самое больше у нас в Америке слушает штатов.
Самое большее сейчас подключение, это мы видим, идет первый, это штат Вашингтон. Второй штат, это идет Калифорния. Третий штат, это идет, друзья, Нью-Йорк. То вот если вы проживаете в Калифорнии, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, друзья, вы один из ведущих, лидирующих штатов. Потом идет, друзья, Саут-Каролина. Саут-Каролина, у вас сейчас там уже 7 часов в Нью-Йорке, да, с Саут-Каролиной. Оттуда сам много сейчас слушает Охайо, слушает Норт-Каролина, слушает, друзья. Потом идет Орегон, потом идет Массачусетс, потом идет Пенсильвания, потом идет Монтана. Друзья, я объявлю номер, куда вы можете звонить. Если слышите свои штаты, друзья, и вы еще не участвовали, позвоните и станьте частью. Нам не хватает $1429. В этом часовом блоке остается 7 минут. За 7 минут, друзья, нам нужно закрыть $1429. Телефон номер 425-296-78-29. Слава Богу, друзья! Слава Богу! Смотрите, уже осталось 1377. Да благословит вас Господь, что пожертвовали через Zelle. Да благословит вас Господь за вашу отзывчивость и внимательность. А, друзья, вы можете пожертвовать через Zelle, через Cash App, через PayPal, через карточку сами. Зайдите на radiomv.com, radiomv.com. Я перечисляю самые штаты, где самое много слушают нас сейчас слушателей. И объявляю телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши, друзья, линии открыты. Остается 6 минут, и нам нужно... Осталось 1377. Смотрите, слушайте свои штаты, друзья. Если вы слышите свой штат, и вы еще не участвовали, давайте мы за 6 минут отреагируем и закроем эту 1377, чтобы у нас не было минуса. Смотрите, потом идет Кентаки, Монтана, Техас, штат Флорида, Теннесси, идет Миссури, Джорджия, Саут-Дакота, Небраска, Колорадо, Айдахо, Нью-Джерси, Иллинойс, Монтана, Индиана, Алабама, Луизиана. Друзья, я просто аж не верю, что... Вау! Луизиана, смотрите, Коннектикут, Делавэр, Вирджиния, Мэйн, Аризона, Висконсин, Род-Айленд, Мэриленд и Мичиган. Это аж просто я удивляюсь. Это там наши братья и сестры живут. Представьте, оттуда они сейчас нас слушают. Друзья, у нас осталось буквально 5 минут в этом часовом блоке. И нам не хватает $1377. Друзья, я просто перечислял штаты, знаете, смотрю, в каждом штате, я еще только с Хавайи сейчас не видел, да, Так, с каждого штата есть люди, Аляска, да, я назвал это Аляска, да, с каждого штата слушает радио. Да благословит вас Господь, друзья, если вы слышали свой штат, а вы еще не приняли участие, пожалуйста, отреагируйте, нам осталось 4 минуты. Мы уже собрали $552, и нам еще нужно 1377 в этом часовом блоке. Этот часовой блок еще нужно 1377. Давайте, друзья, сейчас зайдем онлайн. Вас возьмет буквально минуту до двух пожертвовать онлайн для тех, кто спокойно это может сделать на radiomv.com, radiomv.com и пожертвуем. Осталось 4 минуты. А те, кто, может быть, хотит проще позвонить, если позвоним и 3 человека по $50 в месяц подпишутся на год, друзья, смотрите, мы перекроем вот эту сумму, которую нам нужно закрыть. Вот если вы слышали свой штат, а вы еще не участвовали, друзья, вот если я назвал ваш штат, а вы еще не участвовали, позвоните, станьте частью, подпишитесь, чтобы мы этот час закрыли без минуса. 400, номер объявляю, 425.
296-78-29. 425-296-78-29. Ждем, друзья, ваших звонков, чтобы мы могли закрыть, друзья, этот час без минуса. Если вам проще, удобнее сделать это через Cash App, можете сделать на Radio MV, прислать свою финансовую поддержку или через Zelle на info@radiomv.com. Да благословит, друзья, вас Господь. Да благословит, друзья, вас Господь. И хотел бы напомнить, друзья, что у нас остается буквально 3 минуты и нам еще остается 1377 в этом часовом блоке. Да благословит вас, друзья, Господь. Это час, где обычно проходит встреча друзей, передача по заявкам, где мы благословляем друг друга в этом часу. Да благословит, друзья, вас, Господь, за участие, за тех, кто слушает и активно принимает участие. Я называл Штаты самые популярные, где нас самое много слушают. Хотел бы сказать, друзья, что время есть принять участие, да благословит вас Господь, чтобы вы могли стать быть благословением этого большого миссионерского, так сказать, христианского проекта. Да благословит вас Господь, объявляя номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам не достает 1377 долларов, друзья, в этом часовом блоке. И хотел бы сказать, друзья, вы можете принять участие с позвонить или зайти на онлайн и стать частью этого служения. Не хватает нам 1377. Это ежегодный марафон для поддержки служения на следующий год. Буквально сейчас, друзья, мы пойдем на музыкальную паузу, а вы благословите, позвоните, выйдите на онлайн и станьте частью этого служения, чтобы в следующем году братья и сестры могли и вы получать благословение. У нас остается 40 секунд, и нам не хватает 1377 долларов. Но идет уже новый час, и нам надо подготавливаться к новому часу. Звоните, друзья, на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу и ждем ваших звонков.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, мир вам, мы продолжаем наш эфир, и уже вот новый час и новые цели, которые перед нами, которые мы говорим, это у нас проходит ежегодный марафон, где мы готовимся на 2027 год, чтобы быть с вами в эфире, чтобы можно продолжать вещать Слово Господне, благословляя наших братьев и сестер, вас, ваших близких, родных и близких к вам в сердцу людям. Хотел бы, друзья, напомнить, что в это время у нас обычно начинается детский час, если я не ошибаюсь. Начинается детский час, да, вот детский час. И место писания, которое мы выбрали на этот час, притчи 22.6. Я думаю, для многих читающих Библию вы будете, конечно, знать, что это за место писания. Но я хотел бы зачитать его вам. Но прежде чем я зачитаю, хотел бы поблагодарить Господа и те, кто отозвались через Cash App, пожертвовали, сделали взнос через Zelle, через Cash App. Мы уже в этом новом часовом блоке, у нас осталось 23 минуты. 23 минуты, то есть 53 минуты осталось, извиняюсь, 53 минуты осталось, и уже $200 мы собрали. Да благословит вас Господь, кто принял участие через Zelle, через Cash App, вы стали соработником, стали частью служения Радио Ви, и да благословит вас Господь за вашу внимательность. Мы благодарим Бога, что вы активно принимаете участие. И я объявлю номер, друзья, куда вы можете позвонить. Уже мы собрали в этом часовом блоке $200, а нам нужно было 2282 доллара, а уже собрали 200, слава нашему Господу, осталось 2082. И у нас 52 минуты еще есть, то это время ваше, друзья, звонить и принимать участие, благословляя или жертвуя онлайн, как вам удобней. Я беру номер, потом прочитаю стих, который мы выбрали на этот час, где здесь, в этом часу, обычно проходит детская передача. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения, 425-296-78-29. Линии открыты, и наши коллеги, они у телефонов, вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить звонок. 5 минут, чтобы оформить звонок на телефон номер 425-296-78-29. И как вам, друзья, будет удобнее это сделать одноразовое пожертвование или вам, друзья, пожертвовать, стать ежемесячным, может быть, так сказать, участником радиослужения. Это уже будет усмотреться на ваш семейный бюджет. Напоминаю вам, друзья, что это ежегодный марафон Радио МВ поддержки на следующий год служения, чтобы было в эфире. То призываем вас, друзья, обратить внимание, чтобы вы стали соучастником этого проекта. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Да благословит вас, друзья, Господь. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и да благословит Господь за участие. Смотрите, друзья, уже с Божьей помощью братья наши и сестры отзываются и делают свой вклад, друзья, делают свое участие финансовое. Мы уже собрали $300, слава нашему Господу. Нам осталось в этом часовом блоке 49 минут, и нам еще нужно 1982 доллара. 1982 доллара. Вы можете, друзья, позвонить или зайти онлайн
и принять участие. И принять участие. Это мы говорим помощь на радио на следующий год, чтобы мы были в эфире. И вот в этом часу обычно проходит детский час, детское вещание. И это где самоактивное такое, скажем, участие, где наши детки слушают. На данный момент, друзья, в этом часовом блоке приняло 3 человека. Да благословит вас Господь, дорогие, что вы принимаете участие. 3 человека приняли, мы уже собрали 350. Нам еще нужно 1932 доллара и телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, вас возьмет буквально, друзья, 5 минут. Если вам удобнее сделать онлайн, зайдите на радио mv.com. В это время обычно проходит детский час на радио, друзья. И притчи, 22 глава, 6 стих, как я говорил, я вам зачитаю. Для вас он будет очень известный. И он говорит так. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состарится». «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда состарится». Детский час, детские передачи – это и пытается делать, помогать вам, родителям, наставлять детей в Господе и в истине. У нас, друзья, знаете, что есть детский даже канал. Детский час – это один из самых любимых времени в нашем эфире, где сменяется поколение, знаете, и детство приносит много радости в семьях родителей. Потом дети растут, становятся подростками, молодежи, выходят замуж, женятся. И вот это формирование духовного человека в детстве, оно очень критично и важно. Поэтому мы на Радио МВ и сделали, друзья, канал сугубо для детей. Знаете, что на Радио МВ есть канал, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, так и называется «Детский час». Там круглые сутки контент для детей христианский. То помните, что помогая сейчас звонить или жертвуя сейчас на этот час, вы помогаете семьям сделать вклад в будущее в их детей. У Радио МВ есть, друзья, отдельный канал, как я сказал, канал для всей их семьи, для детский канал. И так само на Радио МВ, друзья, мы сделали такой Daily Devotional. Это семейный такой, может быть, читать семейное ученичество, дневное ученичество для семьи. Называется Daily Devotional, dailydisciple.com. dailydisciple.com. Это 10-15 минут на каждый день такие, можно так сказать, мысли из Библии с вопросами для детей, с вопросами для семьи, чтобы дети и родители могли собираться вокруг стола, читая Слово Божие, размышляя над Словом Божьим. 10-15 минут в день. И вот Радио МВ это мы сделали онлайн, спасибо, благодаря Богу и вам, друзья, где мы благословляем семьи читать ежедневно вокруг стола Слово Божие с вопросами, ответами для всей семьи, от маленьких до старших. Там вопросы есть для детей, которые 3-4 годика, 5, и вопросы есть для подросткового возраста, для молодежи и для отцов и матерей. Специально контент сделанный для них, для семей, друзья. Уже, слава Богу, 4 человека приняло участие. Да благословит вас Господь. Пусть ваши дети никогда, друзья, никогда не сходят с пути Божьего. Никогда, чтобы они не отходили от Господа. Да благословит вас Господь, что вы благословляете этот час, потому что вы верите и понимаете, что важно влаживать в детей правильный контент, правильную информацию. И мы, как радиослужение, заботимся об этом. Мы заботимся, чтобы детский канал, который есть круглые сутки, детские передачи, которые на этом канале, вот этот A Daily Disciple website, который мы сделали, где его можно читать на английском,
на русском, испанском и немецком языке. 10-15 минут в день, где отец может собирать детей вокруг стола, читая Слово Божие, размышляя и молиться вместе. Вот это все, что, друзья, мы делаем, чтобы сделать семьи крепче, благословляя друг друга, укрепляя друг друга. Друзья, вы видите, что Бог дал служение Радио МВ быть многогранным, благословляя каждую сферу жизни человека, который Господь дал нам на данный момент, работая с детским контентом, музыкальным, разными передачами, программами для благословения следующего и нынешнего поколения. Помните, что это добровольное пожертвование на этот час. У нас остается 43 минуты в этом часовом блоке, друзья. И уже поучаствовало 4 человека на сумму 355 долларов уже пожертвовали. Друзья, нам нужно еще 1927 долларов. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И с Божьей помощью я верю, что мы можем сделать многое. Можно сделать, друзья, участие онлайн. Зайдите на radiomv.com. Вы увидите там на английском, испанском, немецком и на русском языке выбрать, как вам удобнее пожертвовать через PayPal, через Cash App, через Zelle или через карточку в течение минуты. 2 минут, может быть, вы можете это сделать. И слава Господу, уже 5-й человек, друзья, встал на среду, в среду сотрудников. 5-й человек подключился, чтобы благая весть продолжала вещаться, контент продолжал издаваться. И вот смотрите, 5-й человек подключился уже на сумму 605 долларов. 5 человек собрали, уже сделали 605 долларов. Слава нашему Господу, друзья, 40 минут остается, и нам еще нужно 1677. Осталось 1677. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вас Бог располагает, друзья, и вы хотите пожертвовать одноразово, вы это можете сделать. А если у вас располагает ваш семейный бюджет или личный бюджет с нами пойти, стать участником ежемесячно, друзья, то смотрите, 3 человека по 50 долларов в месяц, 3 человека по 50 долларов в месяц могут закрыть этот часовой блок. 3 человека позвонят и скажут, или зайдут онлайн и подпишутся monthly for $50, месяц на 50 долларов, и этот час, вот этот, который нам нужно набрать, мы его закроем. 3 человека по 50 или 6 человек по 25 долларов, друзья. Или, друзья, 2 человека по 100 долларов в месяц. А может быть, кто-то хочет позвонить или сказать, я так люблю детей, я так хочу, чтобы следующее поколение, они могли продолжать получать эту духовную пищу, семьи могли назидаться вокруг семейного стола, читая вот эти христианские цитаты, Библию вокруг с вопросами. Мы хотим, чтобы это дальше существовало, и мы хотим благословить и закрыть этот час, чтобы в следующем году это было в эфире, этот контент был в интернете. Друзья, 1677. Если вы желаете кто-то позвонить и закрыть этот чат полностью, благословить молодое поколение, деточек, вы это можете сделать. Или зайти на онлайн. Каждое ваше пожертвование, друзья, я напомню, каждое ваше пожертвование, оно в конце года мы вам пришлем отчет. Если вы желаете списать на таксу, feel free, можете сделать это, как вас устраивает. То любую сумму, если у вас сердце горит и хотите вы благословить детский час, детский канал, контент,
adailydisciple.com. Если вы желаете благословить это, вы можете, друзья, это сделать прямо сейчас. Давайте я объявлю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья, вы можете принять участие. Да благословит вас Господь, друзья, вашим участием. И нам осталось 38 минут этого детского, где должен быть детский час сейчас. И мы собираем финансы на этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. И благословение было дано для всех тех, кто принимает участие вместе с этим. Да благословит вас, друзья, Господь. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А можно зайти онлайн на radiomv.com и выбрать, друзья, способ, который будет более удобный для вас, чтобы вам сделать этот вклад в следующее поколение. Помните, что детский час – это самый из любимых часов для детей, детские передачи, где дети слушают. Это следующее поколение. Знаете, чтобы помочь следующему поколению сформироваться, мы прочитали притчи, 22 глава, 6 стих, для нас многоизвестны. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состарится». Уже 5 человек приняли, друзья, в этом эфире. 5 человек уже приняли свое участие. Они стали соработником на этом труде, соработниками с нами здесь, в этом служении. 5 человек, друзья, уже $605 мы собрали. Слава нашему Господу. Друзья, нам еще осталось 37 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 1677 долларов, чтобы закрыть этот час, чтобы в нем не было минуса. 3 человека по $50 в месяц. 3 человека по $50 в месяц. Давайте мы услышим сейчас 3 звоночка, которые скажут, мы пойдем по $50 в месяц с вами в 2027 год, чтобы детский канал, детский час и A Daily Disciple, ежедневный ученик, dailydisciple.com были в онлайн, были в эфире. Мы, 3 человека позвонят и станут, поддержат этот час. Давайте я объявлю номер и пойдем мы на музыкальную паузу. И во время музыкальной паузы 3 человека, друзья, поднимите телефон и наберите 425-296-78-29. Я повторю номер 425-296-78-29. Мы этот финансовый, я думаю, 1677 долларов можем собрать с 3 человеками, которые позвонят и скажут, по $50 в месяц мы пойдем с вами, и мы закроем, друзья, вот этот час, чтобы у нас не был здесь тоже минус. $1677, телефон номер 425-296-78-29. Идем на музыкальную паузу, и 3 человека позвонят и станут сотрудниками, пойдут дальше по $50 в месяц, чтобы было благословение и в этом часе. 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Друзья, вы слышали телефон номер, я его вновь объявлю. Он у нас линия открыта, вы можете сейчас позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, это у нас в это время обычно идет детский час. И вот в этом детском часу у нас осталось 30 минут. И слава нашему Господу, что братья и сестры отзываются. И смотрите, друзья, у нас уже поучаствовали 7 человек в этом часовом блоке. 7 человек. Что такое часовой блок, друзья? Мы взяли общую сумму, которую нам нужно собрать на 2027 год, которая нам не достает. И разбили это число на дни и часы. И вот каждый час, который нам нужно собрать, мы объявляем эту сумму. Это не значит, друзья, что мы не можем собрать больше. Если мы можем сразу всю сумму собрать, друзья, нам не нужно эти все дни дальше делать марафон, мы можем сразу вернуться в регулярную передачу, вещание. Вот уже, друзья, у нас остается 29 минут, и за 29 минут мы уже собрали $735. 7 человек поучаствовало, слава нашему Господу. Хотел бы благословить вас, дорогие участники, кто стали соработниками с нами на Ниве Господней. Пусть ваши дети никогда не отходят от Божьего пути. Да благословит вас Господь ваши семьи, дома. Дорогие друзья, я приглашаю вас стать частью этого проекта, стать частью этого благословения. У нас остается 29 минут, и нам нужно $1,547. $1,547, друзья, и можете участвовать одноразово онлайн, как многие делают, или позвонить на телефон номер 425-296-78-29. Смотрите, друзья, если можно сделать так, если вы желаете, может быть, подписаться, стать участником служения Радио МВИ каждый месяц, можно сделать по $50 каждый месяц. 3 человека, если позвонят, подпишутся на каждый месяц участие по $50, эта сумма на этот часовой блок перекроется. Или, друзья, если вы хотите пожертвовать любую сумму, чтобы закрыть эту сумму, которая у нас есть в этом часовом блоке, вы это можете сделать. Притчи 22 глава, 6 стих говорит таковы слова. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состареется». За этого вот это и детский час, передача, программа, которая у нас есть, детский канал, который есть 24 часа в сутки, он у нас и в Ютубе, он у нас и в приемниках, в приложениях. Детский канал. Круглые сутки, друзья, где вещается Слово Божие, чтобы помочь юноше быть наставленным при начале его пути. Это цель радиослужения. Так же само, друзья, мы издали, сделали такое семейное, может быть, ученичество. Такое семейное ежедневное чтение, где вы можете с семьей собираться вокруг стола, называется «A Daily Disciple», «A Daily Disciple», «Ежедневный ученик», adailydisciple.com, где вы можете открыть на своем телефоне и на тот день прочитать из Библии мысли, там вопросы для ваших детей, для вас, чтобы в течение 10-15 минут в семье вы могли проводить вокруг стола. И вот, друзья, когда вы участвуете в этом часовом блоке, жертвуете на этот часовой блок, вы делаете способной детскую передачу, детский канал, A Daily Disciple, ежедневное это ученичество, для семьям быть доступны, чтобы они могли быть расти, наставлены, чтобы они не отклонялись от Божьего пути. И нам, друзья, не хватает $1,547. У нас 26 минут в этом часовом блоке. 26 минут в этом часовом блоке. $1,547. Уже 7 человек, смотрите, 7 человек поучаствовали. $735 собрали. Друзья, это очень прекрасно.
очень прекрасно. Я верю, что, друзья, Бог, Он видит вашу жертву, вашу искренность, вашу доброту. Да благословит Господь, и я объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать участником, соработником на Ниве Божией. О, слава нашему Господу, друзья, 8 уже человек, уже $785, слава нашему Господу, слава нашему Господу. Смотрите, через Zelle пожертвовали, через Cash App, через PayPal, через онлайн donation прошел, через по телефону, слава нашему Господу, уже 8 человек, смотрите, 8 человек приняли участие, благословили это детский время, детский канал, семейный, может быть так, семейные мысли, размышления для семьи, да? 1497 осталось. Слава нашему Господу. $1497 осталось. 25 минут нам осталось в этом блоке, где нам нужно закрыть, чтобы у нас, друзья, не было минуса, чтобы этот детский час мог быть в эфире на протяжении 2027 года. А если вас Бог располагает, друзья, и вы желали бы принять участие, позвоните на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю этот номер. 425-296-78-29. Линии открыты и сотрудники у телефона. 8 человек уже приняли участие в этом часовом блоке. Слава нашему Господу, друзья, за них, за вас, друзья, что вы щедрые, открываете свои сердца. Хотел бы благословить вас, пусть ваши дети никогда не свернут с Божьего пути. Да будет Бог ограждать вас, ваши семьи. Благословит всех Господь, кто принимает участие, становится частью служения, благословляет других семей, другие дома, других деток. Да благословит вас Господь. Друзья, 23 минуты, и нам еще нужно $1497. $1497. Мне один человек пишет: ты сказал, в Штаты какие слушают самое много, объявил. А как, например, насчет Украины? Какие в нашей, говорит, я с Украины, какие наши регионы слушают? Ну, я прочитаю, какие регионы, друзья, самое много в Украине слушают. Сейчас я номер объявлю, и потом зачитаю, как с Украины, откуда самое много, по каким регионам слушает радио сейчас онлайн. Телефон номер 425-290.

Читаю Волин, Волинь, Волин. А второй это Ровенская область, это вторая. Третья по рангу, где самое много, это Львив. А потом Закарпатье, Чернівці, Киев, Одесса, Тернополь и Мукалові. Я не знаю, Мукалова. Извиняюсь, если я неправильно произносил регионы. Вот такого ранга. Волынь номер один, идет Ровенская область номер два, Львов номер три, Закарпатье 4, Чернівці 5, Киев 6, Одесса 7, Тернополь 8, Миколовка 9. Вот с таких местностей, где самое много слушает. То спасибо за вопрос. То говоришь, ты-то сказал за Америку, а как, где мы, откуда выехали. То да благословит вас, друзья, Господь. Мукачево. Thank you. Мукачево. Окей, спасибо. Друзья, прекрасно слышать, что и там, в тех регионах, детки слушают христианский контент, детки получают благословения. Это очень радостно, друзья, что Господь использует, знаете, по всему миру слушает радиослушателей и получает назидание. 21 минута остается, друзья, 21 минута остается в этом часовом блоке. 8 человек уже приняли. Уже приняли 8 человек в этом блоке участие на сумму $785. Представьте, слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. У нас остается 20 минут, и нам нужно $1497. Если вас Бог располагает одноразово пожертвовать, друзья, или, может быть, стать участником, подписаться на быть участником ежемесячного пожертвования, то вы можете это сделать, если 3 человека позвонят и скажут: мы пойдем и будем с вами в течение года жертвовать $50 каждый месяц, то 3 человека жертвуют $50 каждый месяц, они перекроют вот это число, которое нам осталось, 1497. Или, друзья, вы можете зайти на онлайн radiomv.com, выбрать пожертвовать. В течение минуты-двух минут вы можете сами выбрать, какой вам способ удобнее: Zelle, Cash App или PayPal, или просто карточку онлайн. И сделать, друзья, сделать это благословение сейчас. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у телефонов. И благословит Господь тех братьев и сестер, которые помогают наставлять юношу при начале пути его, чтобы он, когда состарелся, чтобы он не отклонился. Это 8 человек, которые сейчас приняли в этом эфире участие. Ну и все те, кто и до этого принимал участие, и кто сейчас есть соучастником на Ниве Божией с нами здесь, вы это делаете способным. Да благословит Бог вас, друзья, за вашу внимательность, щедрость, доброту и благословение, которое вы даете следующему поколению. 18 минут остается у нас в этом часовом блоке, и уже мы собрали 785, слава нашему Господу, 785 собрали, и нам не хватает 1497 нам не хватает, и да благословит Господь, друзья, за вашу внимательность. Смотрите, дайте я вам немножко поправлю, мне здесь присылает человек, как. Смотрите, информация, которую я сейчас вам объявил, какие регионы слушают по Украине, да, она вживую, смотрите, как оно работает. Вот сейчас, которые подключены люди с тех регионов, которые слушают, нам показывают активность регионов, да. Вот сейчас там у них ночь, я смотрю, в Украине, то кто-то ночью слушает в этих регионах. Будет интересно, конечно, посмотреть, какие регионы придут днем. Но получается, каждую минуту регионы меняются по количеству подключений, да? Просто брат тут пишет, он ревнует о своем регионе.
хорошая ревность есть, да благословит вас Господь.

то меняется, какой регион по какому количеству кто слушает. Вот, например, сейчас я открыл опять Америку, да, Америку, посмотреть, какие штаты сейчас, какие были активные. Они меняются по подключению. Каждый штат, он берет место первое, второе, третье, ну, по подключению, сколько людей с того штата слушает в данный момент, когда я вам сейчас говорю. На данный момент, знаете, статистика меняется. Кто-то подключился, кто-то отключился. Вот сейчас на данный момент Вашингтон номер один, Калифорния номер два. А Нью-Йорк номер три, Саут-Каролина номер четыре. Уже Охайо вышла на номер пять. Орегон выкарабкался с 15 места на 6 место. Орегон, видите, штат. Норт-Каролина сейчас на 7, видите, вот так. Массачусетс уже сейчас на 8 месте. Это оно меняется от подключения, сколько сейчас люди подключаются, отключаются. Вы не обижайтесь, если ваш регион он где-то пропал ниже, выше. Это все зависит от времени суток, когда и в какое время кто слушает. То я просто делился так статистикой, да благословит вас Бог. Друзья, остается 16 минут в эфире, в этом часовом блоке, и уже 8 человек поучаствовало, чтобы в следующем году этот часовой блок был в эфире, и контент, и материал, который издается для семей, для детей, был доступен в интернете, вещался тоже, могли читать, и семьи могли участвовать вокруг семейного стола, рассуждая над Словом Божьим. Это делает способным братьям и сестрам, которые благословили в прошлом году. И теперь этот год, который сегодня, друзья, мы собираем на следующий год, это финансы для благословения 2007 года. И уже мы собрали 785 в этом часовом блоке. У нас остается 15 минут, и нам нужно еще 1497 долларов. Друзья, $1497. 8 человек приняло участие, и мы объявляем телефон номер, куда вы можете, друзья, позвонить и принять участие. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Благодарим, друзья, что вы звоните, что вы неравнодушны, что вы реагируете и благословляете этот детский час и поколение, которое идет за вами. Я хотел бы, друзья, напомнить, что это добровольный марафон, который делается раз в год. И мы что делаем? Друзья, мы добираем ту сумму, которой нам не хватает на следующий год. И люди часто задают, а почему этой суммы не хватает? Потому что, друзья, вы же знаете ответ сами. Мы существуем благодаря добровольным пожертвованиям только, без рекламы. Мы не продаем время. Вы на радио ВИ не слышите, друзья, например, где вам продают какие-то препараты, таблетки, какие-то вам, может быть, финансовые структуры. Вы этого не слышите. На радио у нас вещается круглые сутки Слово Божие, христианский контент. Без рекламы, без каких-то, друзья, там продажи времени. За этого радио ВИ существует благодаря добровольным пожертвованиям братьям и сестрам, которых кто жертвует каждый месяц, кто жертвует в квартал, кто жертвует раз в год. И вот набирается та сумма, которая нам образовывается вакуум, да, на такой натуральной среди года, что мы видим на следующий год нам нужно добрать, потому что многие из братьев и сестер жертвуют раз в год, не все участвуют каждый месяц. А те, кто участвует каждый месяц, благодаря, друзья, вот этим номерам, которые мы можем видеть, мы можем строить бюджет на следующий год. То очень важно, друзья, ваша активность. Кому-то Бог позволяет делать каждый месяц по $25, по 50, по 70, по 100. Какой у вас семейный бюджет позволяет, да? А кому-то только позволяет раз в год жертвовать. За этого мы и делаем раз в год такой марафон, добирая то, что нам не хватает на следующий год, чтобы мы были в эфире. И вот, друзья, что нам не хватает на следующий год, это 135 тысяч.
и 500 долларов на следующий год нам не хватает. На данный момент за вот этот вчера и за сегодня мы уже с Божьей помощью, смотрите, собрали 49 732 доллара. Слава нашему Господу! Нам осталось 85 768 долларов. Друзья, да благословит вас Господь, что вы принимаете участие. Если, друзья, вы хотите благословить радио, может быть, вы слушаете и думаете, у меня хорошо получился бизнес, я хочу десятину благословить от проекта какого-то дать на радио, чтобы погасить это 85 тысяч. Вы можете, друзья, позвонить и сделать этого. Мы делаем, предоставляем возможность всем участвовать. Мы вам даем, говорим номер, что вот эта сумма, которая нам не хватает на 2027 год, чтобы радио существовало. Мы не говорим о развитии, друзья. Говорится о том, чтобы было, существовало радио как есть. За этого, друзья, если у вас есть такое желание, вы слушаете и думаете, знаешь, я хорошая у меня была сделка здесь, а в этом бизнесе или в этом проекте, я хочу просто позвонить и помочь Божьему народу погасить эту сумму, я благословлю. Вы можете, друзья, это делать. У нас остается 10-11 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет сумму, которую нам нужно покрыть. И этот часовой блок, друзья, остается 11 минут. Мы уже собрали 885 в этом часовом блоке. 9 человек приняли участие, слава нашему Богу. И осталось 1397 долларов. 1397 долларов, друзья, осталось. И смотрите, уже, знаете, Господь выходит потихонечку на эти наши нужды. В прошлом году тоже Бог проявил свою милость и чудо. Просто, знаете, в конце люди начали звонить, когда они увидели, что суммы мы не добирали. И начали звонить, знаете, братья и сестры, у кого может быть маленький бизнес, он сам на себя работает. И он говорит, знаете, я дам такую сумму, если позвонит в течение там 20 минут или в течение часа позвонит братья и сестры, я каждый доллар, я его, ну, выровняю. Если там, например, он говорит, я дам 1000, но если позвонят люди и пожертвуют, то я дам на каждый доллар еще доллар. Другими словами, он еще 1000 доложит. И знаете, он такую дал мотивацию, люди стали звонить, люди стали делать. И знаете, потом другой позвонил, потом еще один позвонил. И вот так потихоньку мы вышли на то, что нам нужно было в этот год, чтобы радио только существовало. Слава нашему Богу, друзья. Я вам просто даю информацию. Молимся вместе, мы постились, молились, чтобы Господь давал свои средства. И вот в часовом блоке, друзья, это обычно детская передача, где играется, где мы помогаем другому поколению получать духовную пищу. Притча 22:6 говорит так. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состреется». Детский час – один из любимых передач многих детей. И уже 9 человек приняли участие в этом часовом блоке. У нас остается 8 минут. Друзья, мы уже собрали 885 долларов. И нам не хватает 1397 в этом часовом блоке. Друзья, в этом часовом блоке нам не хватает 1397. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Напоминаем, друзья, что вы можете сделать свой вклад финансовый онлайн, зайти на radio.mv.com и пожертвовать там. Там есть и PO Box, куда вы можете прислать чек. Там есть информация, как можно пожертвовать через PayPal. Там есть информация, как пожертвовать через Zelle, через Cash App. Чтобы для вас мы сделали все, что удобно было это сделать. Хотел бы сказать, что Radio MV, друзья, это многогранное служение, потому что вы просили, что это было, и с Божьей помощью, друзья, мы это осуществляем. Смотрите, радиослужение вещает на испанском, английском, немецком и славянском
славянских языках детский музыкальный канал, центральный этот канал и Новый и Старый Завет. Благодаря Господу, друзья, людям, которые отзываются, как вы. Братья и сестры, которые на протяжении 20 лет остаются верные Господу. Которые идут каждый год с нами. Многие, знаете, звонят и говорят, мы и в этом году пойдем с вами. Мы и в этом году будем с вами соучастниками на Ниве Господней, принося плод через вещание по интернету. Знаете, вот это есть цель Радио МВ. Я не знаю, друзья, может быть, как-то я и поделюсь мыслями. У нас есть многие, знаете, желания, которые мы воплощаем в служении, мы делаем для вас, для народа Божьего, чтобы было ресурсы христианские для того, чтобы духовно расти. В прошлом году мы говорили, даже позапрошлом, если не ошибаюсь, говорили о U-Turn Education, U-Turn образование онлайн, друзья, и мы уже его запустили, слава нашему Господу, на английском языке запустили. Уже там ваши дети, некоторые молодые уже семьи, они уже там подписаны, они проходят онлайн, учатся, получают духовную пищу. Уже выпустили на русском языке онлайн-образование. Это видео-школа, друзья. Слава нашему Богу. Вот это, друзья, что мы делаем совместно. Мы помогаем другому поколению формироваться духовно. Мы помогаем другому поколению быть стойкими, настав юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда состреется. Да поможет Господь, друзья, чтобы мы были активны, участвовали, благословляя следующее поколение. Телефон номер объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты и наши коллеги, они у телефонов, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звоночек 425-296-78-29. Мы ждем вашего звонка. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. У нас осталось буквально, друзья, 5 минут в этом часовом блоке. 9 человек поучаствовало. $885 мы собрали в этом часовом блоке. И нам не достает 1397 долларов. $1397 нам, друзья, не достает. Напоминаю, друзья, что вы можете во время музыкальной паузы зайти онлайн и пожертвовать свою финансовую поддержку, чтобы у нас не было минуса, друзья, чтобы у нас не было в часовых блоках пробела, то благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу. Остается 4 минуты в этом часовом блоке. И ждем вашего участия, друзья. Ждем ваших звонков. Ждем ваших онлайн пожертвований. 425-296-78-29.

0: Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.